0: Бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки атаковали формирование ВСУ в районах Уланово, Писаревки и Храповщины Сумской области. Также бои прошли в районах Приколотного, Бережного, Гоптовки и Благодатного Харьковской области. Подробнее о действиях «Севера» рассказал старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Гоптовка и Благодатная Харьковской области. В ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, 5 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
0: Как сообщили в Минобороны, рядовой Николай Добычин спас экипаж, загоревшийся после удара украинского дрона машины с боеприпасами. Солдат доставлял грузы на передовые позиции, и на обратном пути, идущий впереди автомобиль, был атакован БПЛА, после чего началась детонация боекомплекта и пожар. Несмотря на угрозу повторного взрыва, Добычин бросился к горящей машине, вытащил раненого водителя и его товарища, оказал им первую помощь и эвакуировал в госпиталь. В ведомстве отметили, что благодаря его самоотверженности боевая задача была выполнена, а жизни сослуживцев спасены. Президент России во время встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым поинтересовался, как в регионе обстоит ситуация с сельским хозяйством. Также главу государства заинтересовали региональные инвестиционные проекты и риски, которым подвергаются сельскохозяйственные земли.
2: Еще вопрос, даже не вопрос, а ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом этот инвестиционный процесс развивается.
3: Да. Владимир Ильич, смотрите, мы я не люблю это говорить, из немногих регионов, где на протяжении последних 10 лет мы ежегодно растем в объемах инвестиций. Конечно, здесь поддержка правительства помогает нам. Михаил Владимирович Мишустин поручил сделать каждой территории Северо-Кавказского федерального округа по 5 прорывных проектов. 5 прорывных проектов – это для Ставропольского края 660 миллиардов рублей. Всего лишь 5 проектов, 660 миллиардов. Это энергетика, туризм, понятно, сельское хозяйство мое, это развитие логистики сегодняшней, которую мы имеем. Но мне только логистика дала 17 тысяч рабочих мест. И химический кластер, понятно, что у меня «Лукойл», «Еврохим», «Газпром» и развитие химического кластера. То есть только они, до 30-го года 660 миллиардов. Причем мы уже 2 из них выполнили по сельскому хозяйству и по логистике.
0: В числе прочего, глава региона сообщил Владимиру Путину, что на Ставрополье в прошлом году собран рекордный урожай – более 10 миллионов тонн зерна. Власти США приостановили рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру для проведения углубленной подготовки консульских сотрудников. Как сообщает Financial Times со ссылкой на Госдепартамент, цель инициативы – научить их всесторонне оценивать каждого заявителя, чтобы отсеивать лиц, которые с высокой вероятностью будут нуждаться в государственной помощи США. В ведомстве уточнили, что собеседования переносятся, чтобы консульские офицеры были полностью готовы применять новые, более строгие стандарты. В Госдепе не сообщили, когда прием заявлений возобновится. Это решение последовало за вердиктом федерального судьи, который на прошлой неделе отменил более ранний запрет Дональда Трампа на прием заявлений от иммигрантов из 75 стран. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал введение в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России». Пятиклассники начнут его изучать во втором полугодии текущего учебного года, а ученики 6 и 7 классов присоединятся к программе 1 сентября 2027. Курс разработан по поручению президента и основан на традиционных нравственных ценностях. Школьники познакомятся с федеральным пантеоном героев, узнают о жизни выдающихся государственных и общественных деятелей, сыгравших ключевую роль в истории страны, отметил глава Минпросвещения. В эту среду в Москве сохранится по-осеннему прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но с четверга, по его мнению, начнется очередное потепление.
4: Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Но в четверг ненастье пойдет на убыль в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологической осени наступит молодое бабье лето.
0: А между тем, как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в первую пятидневку осени воздух прогреется до 23-25 градусов, что обещает жителям столицы приятные и теплые дни. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21. В Москве ожидаются кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют, что днем в столице будет от плюс 16 до плюс 18 градусов.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Очки, которые помогают читать людям со слабым зрением, изобрели в 1284 году в Пизе. До этого берберский астроном, химик и инженер Аббас ибн Фирнас в IX веке придумал читательный камень. Это был полированный кусок кварца, которым нужно было водить по страницам книги, чтобы увеличивать буквы. Через 300 лет итальянцы выточили из такого камня линзы и поместили их в оправу. Предположительно, очки изобрел Алессандро ди Спина из Флоренции. Поначалу они крепились к носу, как зажим, и использовались только для корректировки дальнозоркости. И лишь в середине 15 века придумали дужки и линзы для близоруких.
0: Аудио Stories.

0: аудиосторис.
1: Несмотря на то, что Александр Великий был царем Македонии, похоронили его в захваченном им Египте. Его поместили в залитый медом саркофаг и расположили в мавзолее, доверху наполненном золотом. В течение следующих 300 лет потомки Птолемея, который решил похоронить Александра именно так, регулярно наведывались в гробницу великого полководца, чтобы взять драгоценности, если экономика Египта начинала проседать и требовались срочные инвестиции. Клеопатра в этом вопросе исключением не была. Ей и Марку Антонию перестало хватать денег на войну с Октавианом, императором Рима. Тогда царица позаимствовала из гробницы оставшееся там золото, чтобы финансировать армию. Правда, это не помогло, и потерявшей все Клеопатре пришлось покончить с собой. После захвата Египта Октавиан Август тоже посетил Александра Македонского. Октавиан велел осыпать великого полководца цветами и надел на него золотую диадему в знак уважения к его подвигам.
0: Аудио сторис.

Как часто мы вдвоем рассвет встречали, о будущем и прошлом говоря, вдали.

чудного дня. Встает мой город рано, и башенные краны по-дружески приветствуют меня. Утром улицы умыты синим ветром, мы шагаем по бульварам и проспектам. Утром каждого зовет институт или завод, ждет нас день больших забот. Скрылось солнце за дождливой занавеской или бьет в лицо метелью снеговой. Все равно идем на Невский каждый вечер мы с тобой.

0: Studio Stories.
1: Механические часы появились в Европе между 1280 и 1320 годами. Спусковой механизм с зубчатым колесом придумали в Италии. Это изобретение позволило создавать полностью механические часы, которые работали за счет опускания груза на веревке. Гильдии часовщиков в средневековой Европе пользовались огромным уважением, и их участники создавали невероятно сложные и тонко сделанные механизмы. Зачастую часы, особенно большие, башенные, не только измеряли время, но и показывали движение небесных тел. Это было важно, потому что планеты, по мнению средневековых докторов, предсказывают будущее.
0: Аудио сторис.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

моя, моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разбитых.

0: действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Аудиосторис.
2: Контрфорс – это дополнительная опора, которая позволяет распределить вес стен больших зданий и сделать их более устойчивыми. Эти конструкции были изобретены в XII веке, и именно они сделали возможным так называемый готический архитектурный стиль. Построить храм со статуями и башнями вроде собора Парижской Богоматери было бы невозможно без дополнительных опор. Здания просто складывались бы под своим весом. До этого большие памятники архитектуры приходилось строить по принципу египетских пирамид, чтобы основание было широким, а верхушка – маленькой. Контрфорсы же позволили превратить их из серых унылых нагромождений камня в величественные произведения искусства.
1: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Однажды немецкий инженер и гравер по имени Иоганн Гутенберг где-то в середине 1440-х годов посмотрел на винный пресс, которым давили виноград, поразмыслил и решил с его помощью печатать книги. Из свинцовых букв литер набирали текст, крепили их к пластине, последнюю прилаживали к прессу, смазывали чернилами и отжимали страницу за страницей, пока не сделают нужное количество копий. В конце 13 века в Европе изобрели фабрики, которые работали на водяной и ветряной энергии, что позволило штамповать хорошую бумагу в больших количествах. До этого китайцы и мусульмане производили ее исключительно вручную, отчего материал был слишком дорог. Книгопечатание и дешевая бумага спровоцировали революцию в образовании Европы, значительно увеличив количество грамотных людей. И поскольку книги стали доступнее, именно в средневековой Европе появились публичные библиотеки. Первая была основана в 1452 году в итальянском городе Чезена. Аудиосторис.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется

«Как знать» с Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На «Маяке». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца.

0: сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Сила характера, независимо от его содержания, сокровище, ничем не заменимое. Она почерпается единственно из природных источников души. И воспитание должно более всего беречь эту силу, как основание всякого человеческого достоинства. Но всякая сила слепа. Она одинаково готова разрушать и творить, смотря по направлению, которое ей дано. Все решается наклонностями человека и теми убеждениями, которые приобрели в нем силу наклонностей.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

спящем городе ветер кружится, свет в окошках давно погас. Побеседуй со мной по-дружески, дай мне руку десятую.

0: товарищ десятый класс.
1: Мы не скоро поймем, как

0: наша юность, десятый класс.
1: Аудиосторис.
2: Монахи были постоянно заняты различной работой, но наиболее ответственным и нелегким трудом было переписывание книг. Вплоть до 13 века приходилось копировать фолианты вручную. Работа шла в специально отведенных помещениях монастырей, в скрипториях. Поначалу монахи писали книги под диктовку, держа рукописи на коленях. Только в самых крупных монастырях, вроде аббатства Святого Галла, были просторные светлые скриптории с удобными рабочими местами, кафедрой настоятеля и большими окнами для естественного освещения. А еще во время работы переписчикам приходилось постоянно облизывать кисти, чтобы они были тонкими, поэтому в зубах застревали фрагменты краски. Неудивительно, что переписанные монахами книги сопровождались так называемыми маргиналиями – заметками и рисунками на полях. Большинство пометок имели примерно следующее содержание. «Ох, у меня очень болит рука. Мне так холодно, пальцы дрожат от озноба. Когда я, наконец, закончу эту главу? Слава Богу, скоро стемнеет, и я отдохну».
1: Аудиосторис.

0: чтобы не допустить разрыва логистических связей региона с остальной страной. Об этом заявил в интервью ТАСС советник президента Антон Кобяков. Он предупредил, что внешнее участие в проектах должно сопровождаться опережающим строительством под государственным надзором, иначе ДФО может оказаться в логистической зависимости от соседних стран. Кобяков подчеркнул, что либеральная модель не работает для таких гигантских территорий. Он призвал усилить плановые начала в экономике, ссылаясь на опыт Китая, где рынок выполняет тактическую функцию перераспределения ресурсов, а стратегию задает государство. Этим летом в Европе из-за экстремальной жары могли умереть не менее 35 тысяч человек, сообщает Guardian со ссылкой на данные национальных ведомств. При этом издание предупреждает, что цифра вырастет, когда появятся полные данные за август. По оценке газеты, только на три страны – Францию, Германию и Испанию – приходится более двух третей жертв или около 25 тысяч смертей, а доступная статистика – охватывает лишь половину государств региона. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду 26 августа без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики предсказывают кратковременные дожди. Днем в российской столице будет от плюс 16 до плюс 18 градусов.
1: Маяк.
2: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме том.

сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно –

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

Вновь качается полка и не спится опять. Я люблю долго-долго о тебе вспоминать. Огонек папиросы отражает стекло. Повторяют колеса, повезло

повезло, повезло, повезло. Мне от самых прекрасных уберечься легко.

и улыбки, и взгляды тонут где-то во мгле. Ты одна ходишь рядом по земле, по земле, по земле, по земле.

0: города. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда.
1: Аудиосторис.
2: Печень – очень важный орган. Она перерабатывает питательные вещества, поступающие из еды в кишечнике, и распределяет их по всему организму в соответствии с его потребностями. Также она производит желчь, необходимую для пищеварения, участвует в обмене веществ, хранит гликоген в качестве запаса питательных веществ для клеток, очищает кровь от аллергенов и токсинов, производит разные гормоны и белки. Кроме того, печень – единственный орган в человеческом организме, который способен полностью восстановиться. Клетки печени, гепатоциты, обладают очень высоким метаболизмом и способны интенсивно делиться и увеличиваться в размерах, чтобы регенерировать утраченные или поврежденные ткани.
1: Аудиосторис.

0: аудиосторис.
1: Существует мнение, что сердце у человека находится с левой стороны. Но на самом деле оно располагается практически посередине грудной клетки. Примерно две трети сердца находятся слева от линии центра, а треть – справа. Но из-за того, что левое предсердие и желудочек чуть более крупные, они создают впечатление, будто сердце бьется именно в этой стороне груди. Большая часть массы сердца помещена между легкими, в области, известной как медиастинальное пространство. Из-за этого левое легкое немного меньше правого. Оно уступает часть места сердцу. У некоторых людей большая часть сердца может располагаться не в левой, а в правой части грудины. Это называется декстракардией. Такой феномен может сопровождаться проблемами со здоровьем, но не всегда. Причины пока что неизвестны. Частота декстракардии составляет всего один случай на 12 тысяч.
0: Аудиосторис.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся.

0: Аудиосторис.
1: Желудочная среда очень кислая из-за соляной кислоты. Она необходима для переваривания пищи. Находится в очень разбавленном виде. Ее концентрация составляет всего 0,5%. Тем не менее, этого достаточно, чтобы растворять многие металлы. Так, в одном эксперименте ученые налили желудочный сок в стеклянный сосуд и поместили туда лезвие бритвы, дисковые батарейки и монеты достоинством в 1 пенни. За сутки лезвия потеряли 37% от первоначального веса, а вот пенни и батарейки остались неповрежденными. Видимо, сплавы, из которых они были изготовлены, более устойчивы к коррозийному воздействию кислоты. Сам желудок имеет защитный механизм. Его внутренняя оболочка производит слизистый слой, который предотвращает прямой контакт с кислотой и защищает стенки от действия пищеварительных ферментов. Кроме того, клетки оболочки постоянно обновляются, что также помогает предотвратить повреждения.
0: Аудио сторис.

0: Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш имейл sonsobaka.radiomayak.ru.
0: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

чистого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года, мое богатство.

0: вставай.
1: Здоровый эгоизм – это когда человек живет так, как он хочет. А нездоровый эгоизм – это когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот если вы эту разницу улавливаете, то нездоровый эгоизм вам не страшен. Сергей Насибян, психолог.
2: Так говорит Маяк.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Достался нам век неспокойный, прошли мы сквозь грозы и войны.

мысли, как тучи. Бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу. Покуда любовь существует на свете.

0: я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе.
1: Аудиосторис.
2: Ученые обнаружили доказательства, что клеточные ядра, которые есть у всех, могли появиться в результате симбиоза древних вирусов и безъядерных одноклеточных больше 2 миллиардов лет назад. А это значит, что все живое на планете произошло от вирусов. Технически, например, человек и банан имеют 60% общих генов. Правда, работают они по-разному. С шимпанзе у людей и вовсе геном схож на 99%. Универсальность генетического кода всех живущих ныне существ подтверждает, что у нас есть общий предок, например, ДНК, содержащий вирус. Он когда-то удачно поселился в какой-то безъядерной клетке и так там и остался.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ученые полагают, что в появление двух полов у человека и животных вмешался вирус. Дело в том, что белки, которые клетки гаметы используют при слиянии во время полового размножения, аналогичны тем, что применяют при заражении своих жертв некоторые вирусы. Например, вирус лихорадки денге или зика. И механизмы их производства закодированы теми же генами. Крайне вероятно, что человек получил их, когда далекие предки-микробы подхватили какой-то вирус примерно 1,5 миллиарда лет назад. Подцепив от вирусов возможность создавать белки, которые источают клеточные мембраны, первобытные эукариоты научились выполнять не простое деление, а слияние и обмен генами. И стали в итоге размножаться и эволюционировать в ускоренных темпах.
0: Audio Stories.
2: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
2: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего.

0: из альманаха «Психология для каждого».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Stories.
1: Слово «вирус» с латыни переводится как «яд», но на самом деле опасных патогенов среди них меньше доли процента, а большинство, напротив, необходимо для жизни на Земле. Так вирусы бактериофаги уничтожают болезнетворные организмы, в том числе внутри людей. Без них человечество давно бы вымерло от бесконечных эпидемий. В перспективе изучение таких убийц микробов позволит создать замену традиционным антибиотикам. Другие же вирусы регулируют размножение планктона и водорослей в океанах. Без них было бы невозможно образование кислорода на Земле. Соответственно, ничто живое не смогло бы дышать.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Юг» атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Подробнее о работе группировки доложил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки. Противник потерял свыше 150 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: В Минобороны также сообщили, что группировка «Центр» освободила населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Поражены живая сила и техника 3 механизированных, егерской аэромобильной бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Викторовки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполья, Новогришина в ДНР, а также Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 350 боевиков, ликвидированы 2 боевые бронемашины, 9 автомобилей, пушка и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин во время беседы в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым поинтересовался состоянием сельскохозяйственных земель, а также обсудил развитие инвестиций.
3: А вот вы сейчас сказали про сельское хозяйство. А что с сельхозземлями? Каком они состоянии? Их количество, объем?
4: Вот у нас в целом Ставропольский край 6,6 миллионов гектаров. Сельскохозяйственных земель 4,1 миллиона гектаров. Из них 2,4 – это мой зерновой клин. Все остальное – это тоже пахотные земли. И еще у меня порядка 1,5 миллиона пастбищ. Потом там леса, водные объекты идут. На сегодняшний день, а пустынивание есть, оно как бы... Да. Я понимаю, Владимир Владимирович. Я же являюсь секретарем госкомиссии. Мы с Оксаной Николаевной и Дмитрием Николаевичем вопрос обсуждаем, разрабатываем программу по борьбе с опустыниванием земель. Нельзя сказать, что она критична, там сотни тысяч гектаров. Но опустынивание идет, грубо говоря, до 8 тысяч в год. Но это восточные территории, там, где всегда это была проблема, оно существует.
0: Владимир Владимиров также доложил президенту, что на Ставрополье в прошлом году собрали более 10 миллионов тонн зерна, и это является рекордом. Россия подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по Украине, в частности по теме детского досье. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером.
5: Подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье. К огромному сожалению, буквально по ходу наших переговоров, как это происходит ежедневно, киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям. И очередное кровавое преступление произошло буквально в ночь с 23 на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Такой же был налет дронов на город Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей. И, безусловно, мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости в связи с кровавым террористическим актом Зеленского в Старобельске.
0: Галлахер на пресс-конференции после встречи с Лавровым заявил, что Ватикан призывает к полному соблюдению и уважению прав военнопленных и раненых. В связи с этим он подчеркнул, что мир должен основываться на основе принципов Устава ООН. Психологи МЧС России будут работать с пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Специалисты Центра экстренной психологической помощи прибыли в Благовещенск на борту спецборта Ил-76 вместе с врачами и спасателями отряда Центра «Спас». Во вторник на строительной площадке Амурского газохимического комплекса произошел пожар. Сейчас он локализован. По последним данным, пострадали 146 человек, трое погибли, включая 2 граждан Китая. 10 наиболее тяжелых пациентов доставлены в больницу Благовещенска. С 1 сентября в России расширяется перечень органов, доступных для трансплантации. Минздрав и Российская академия наук включили в список пересадку костей, нервов, спинного мозга и кожи. Теперь хирурги смогут официально проводить операции по переносу фрагментов костной ткани, нервных волокон и участков эпидермиса или дермы. Обновленный документ будет действовать следующие 5 лет. Ранее главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье сообщал, что такие операции, как пересадка сердца и других жизненно важных органов, уже доступны россиянам бесплатно по полису ОМС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 26 августа, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве ожидаются кратковременные дожди. Днем в российской столице температура составит от плюс 16 до плюс 18 градусов.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда у нас на календаре, 26 августа, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс передач, которые только к эфиру готовятся. Номер для ваших сообщений у нас есть, +7 967 103 5533, а у вас, я уверен, есть мессенджер Макс, ну или WhatsApp, или Telegram, и через любой из перечисленных мессенджеров можно отправлять свои послания сюда к нам. Я думаю, что у всех у вас в жизни есть такая вещь, как рабочие чаты. Если вдруг у вас нет, пожалуйста, напишите, что вы за удивительный человек такой и чем занимаетесь. Нам очень интересно, где же вот эта сфера, в которой чаты эти не присутствуют. Тут неожиданную параллель с производительностью труда провели исследователи, причем исследователи трудовых отношений из, насколько я понимаю, частной компании. Все-таки, но, как и все в нашей стране, они вынуждены опираться на некие официальные данные. Любопытно, что официальная информация о производительности труда у нас некоторое время не публиковалась. Росстат вот с этого года начал публикацию подобных сведений, но сравнить по большому счету не с чем. Есть опосредованные данные. Если кто-то помнит, у нас с 2018 по 2021 год был такой национальный проект, так и назывался «Производительность труда». Проект был широко объявлен, вроде бы даже привел к неким результатам. Что касается в целом производительности труда, если просто опосредованные данные просуммировать, она, ну, как минимум не падает. Но и растет вроде бы не так быстро, как хотелось бы. И всегда возникает вопрос, а в чем дело? И в последние годы говорят о дефиците кадров, кадровый голод определенный есть. Причем в таких сферах, где его даже не всегда можно закрыть трудовой миграцией, ну, потому что языковая среда, например, нужна, коммуникация активная, ну, и прочие, всякие вещи, которые тоже на продуктивность влияют. Но вот тут, знаете, вот это свежее исследование, попавшееся мне на глаза, говорит о том, что, быть может, опасность скрывается в рабочих чатах, да-да-да. И дело не только в том, что людей чаты эти отвлекают от непосредственного исполнения служебных обязанностей, и вот не дали, как вчера обсуждали мы новость, что отвлекаемся-то мы порой раз в 2 минуты в среднем, а чтобы вернуть себе концентрацию, нужно 23, ну то есть это просто какой-то не просто замкнутый круг, а яма, в которую падаешь, и непонятно, что болит на вопрос, отвечаешь, я не знаю, я еще лечу. Да, а тут выясняется, что помимо отвлечения сотрудников, эти чаты еще содержат бомбу замедленного действия под названием мемы и прочий юмор, представляете? И вот тут как раз нам и говорят исследователи, что в тех коллективах, где в рабочих чатах общаются не только по рабочему поводу, ну и что, не знаю, елки обсуждают, я причем не про кино даже в данный момент, какие-нибудь подарки или как детей в школу собирают, но и всегда же есть этот человек, который, ну, вернее, двое есть, такие полярные люди. Один — это который обязательно поздравительные открытки шлет по любому поводу, это раз. А второй — это некий противовес, но, в общем, выполняющий примерно ту же функцию, который занимается тем, что постит в этот чат мемы разнообразные, картиночки, демотиваторы, ну и прочая всякая вот эта вот шелуха происходит и появляется, которая людей не только вроде бы развлекает, но и отвлекает тоже. И вот провели тут параллель и даже некую корреляцию выявили между количеством подобного контента в рабочих чатах и производительностью труда. Ну и сами понимаете, ничего хорошего с производительностью труда не происходит. Правда, сами исследователи себя одергивают и говорят, что не факт, что здесь причинность так вот просто выявить, а потому что все эти посторонние якобы вещи в рабочих чатах, это может быть не болезнь, а симптом болезни. Дескать, люди и так не то чтобы сильно сфокусированы, вот поэтому-то все и происходит. Но тут эти вопросы, где причина, а где следствие, это, пожалуй, более сложная задачка, чем выяснить, что было раньше, курица или яйцо. Эволюционные биологи нам уже объяснили, что яйцо должно было появиться раньше, чем птица. Безусловно, в силу просто эволюции, ну, мы знаем, рептилии тоже яйцекладущие, а птицами мы их, тем не менее, не называем. В общем, дорогие друзья, ответа пока окончательного нет, корреляция вроде бы есть, что с этим делать, тем более непонятно. Как вы относитесь к постороннему контенту в рабочих чатах? Расскажите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. +7 967 103 5533. На этот номер можно отправлять сообщение через мессенджер Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а пока давайте просто дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: спали. +7 967 103 55 33. Напомню номер для ваших сообщений, который можно отправлять через Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а пока новости про ящериц и людей. Неожиданно много их, этих новостей. Две я приведу в пример. Для начала Российская Федерация, точнее Калининградская область. Ехала там женщина на автобусе в Польшу. И во время таможенного досмотра бдительные сотрудники Федеральной таможенной службы обратили внимание, что куртка гражданки подозрительно шевелится. Да, таможенники оказались от неробкого десятка, потому что в целом картина выглядит, ну, если так силой ума ее себе представить, выглядит как кадр из фильма ужасов, но нет, никаких ужасов в целом не было. Выяснилось, что за подкладкой куртки скрываются, внимание, 116 живых ящериц. Как показал осмотр, длиной от 10 до 15 сантиметров. Ну, возьмите листочек А4, сложите его вдоль, и вот эта короткая сторона, это будет 10 сантиметров, да, в полтора раза больше. И таких 116 особей. Да, причем животные были упакованы в холщовые мешочки, очень много подробностей, по 3-5 особей в каждом. Вообще, при плодовитости рептилий можно было уже и больше их привести, тем более, что Польша — это был не конечный пункт. Призналась женщина, что везла все это добро в Германию, на самом деле, с целью реализации, точнее, за вознаграждение, то есть реализовывать это должен был кто-то другой. Но потом, ну ладно, новость, от которой можно удивиться, но вы знаете, вот совсем недавно, буквально на днях, в Токио задержали товарища, который летел из Мексики. Он вез 200 живых ящериц, на сей раз в багаже, в носки упаковал, представляете? Да, причем, кстати, вот эта вот женщина из Калининградской области ящериц везла из России. Я, конечно, преклоняюсь перед природным разнообразием нашей страны, но никогда не думал, что Россия — это какое-то месторождение ящериц. Но вот оказалось, что действительно эти ушастые круглоголовки, которых везли в Германию через Польшу, это краснокнижное животное, так что там, в общем, конечно, серьезная ответственность грозит. Так вот, тут гражданин Мексики летел в Японию с ящерицами, которые купил у себя в Мексике. Тут даже экономика, вот просто представьте себе. В Мексике ящерицы стоили по $3.5, ну, примерно, ну, 300 рублей приблизительно. А в Японии собирались продать, внимание, по $630 за штуку. Умножаем на 200, ну и так далее. Дальше экономический расчет произведите сами, но, пожалуйста, не преступайте закон, потому что... Сейчас, конечно, времена-то не то, что вам лет 30 назад. Сейчас можно поплатиться не только за контрабанду или нарушение санитарных норм, допустим, но и за жестокое обращение с животными. Ведь еще совсем недавно вообще никого особенно не интересовало здоровье каких-то ящериц. А сейчас все-таки законодательство и права животных тоже охраняет. Ясно, что можно во всем увидеть экономическую подоплеку, но, тем не менее, мне кажется, вот эта гуманизация законодательства – это хороший очень признак, признак того, что мы все цивилизуемся, хотя и так считаем себя цивилизованными. Но вы знаете, если так в глубину нашей истории посмотреть, то еще в 7 веке Танский кодекс, например, в общем, защищал не только, не знаю, право на жизнь человека, но и некие морально-этические нормы. Вот об этом в субботу в школьной программе для взрослых говорила преподаватель, переводчик с китайского языка Варвара Королева. И мы сейчас послушаем отрывок из этой беседы, ну а полная версия ждет вас на медиаплатформе. Смотрим.
1: И первое, с чего мы начнем, это статья 329. Всякий, кто выбранил деда или бабку по мужской линии, либо отца или мать, наказывается удавлением. Просто повысил голос или сказал все, что он о них думает, наказание удавление, ну то есть смертная казнь. Можно провести аналогию с современностью. Вот представим, 30-летний молодой человек стал жить в тесном доме с родителями. Хочет переехать, даже, может быть, средства есть. Но статья 155 Танского кодекса постулирует. Всякий сын или внук, когда дед или бабка, либо отец или мать живы, отдельно зарегистрировавшийся в подворных списках или отделивший имущество, наказывается 3 годами каторги.
2: Неплохо.
1: 3 года тяжелых работ за то, что захотел съехать. Но здесь стоит сказать, что все-таки Танский кодекс не был слеп, в нем не было какой-то определенной статьи за побои или за грубость. Здесь все определялось степенью родства. Мы в прошлый раз говорили о том, что Танский кодекс, в принципе, всегда любую ситуацию рассматривал как отклонение от нормальной ситуации. И вот это отклонение очень часто определялось по степени родства.

0: спали.
1: Про духи давайте поговорим. Тут очень, кстати, мнение кандидата медицинских наук, доцента Пироговского университета Евгения Таратухина, который выступил на страницах виртуальных информационного портала. Да, чуть паралич языка не случился. Newsler.ru. Да, о чем шла речь? О том, какие опасности скрываются вот в этих самых духах, которые люди покупают на разлив, как, прости господи, пиво какое-нибудь, или вообще в случайных местах. Ну, подделок всегда было немало парфюмерной продукции, сейчас явно не стало меньше. Ну и что же, чем это все грозит? Ну, в общем, ничем хорошим, если честно. Во-первых, аллергические реакции, и тут сразу врачи советуют, если зуд появился, и он не проходит, сразу, ну, во-первых, если он появился, зуд или жжение, тем более, сразу нужно все смыть большим количеством воды с мылом. Если зуд не проходит, безрецептурные антигистаминные помогут. Но самый главный страх, нет ли там каких-нибудь онкогенных составляющих в духах? Ну, ответ прост. Никто не знает, что туда намешали. Да, и иногда исследования подсказывают, что вот открываются новые какие-то онкогенные вещества. Тогда производители, естественно, все это исключают из рецептуры, отзывают партии произведенного товара. Ну, естественно, если все разливается в каком-нибудь амбаре и клеятся этикетки известных брендов, всем плевать, естественно. Ну, может быть, предупреждение заставит все-таки как-то посдержаннее быть с парфюмерией. Ну, и в целом нам напоминают, что приятно даже пахнущие духи не всегда состоят из приятно пахнущих компонентов. И вот приводится, в пример, житель Испании, который нашел огромный кусок амбры, и вот сама по себе она пахнет не очень здорово, а духам придает стойкость и глубину ароматов даже. Так что, если найдете что-то дурно пахнущее на берегу моря, может быть, это вот как раз амбра, которая стоит, на самом деле, очень-очень дорого. О том, какие химические открытия изменили ход истории нашей страны, сегодня пойдет речь в программе «Как знать». Сама эта программа в эфире «Маяка» после 14.00 по Москве. Ну а до 14 шоу «Физики и лирики», и в полдень ожидается директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул» Илья Волков. Уж он-то точно знает, что там в духе замешивают. И будет продолжение разговора о том, как парфюм создают. Но это все буквально через несколько часов, а пока на «Маяке» звучит музыка.

0: вы спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита» совсем короткая на сей раз. Бактерия есть такая с названием Propionibacterium freudenreichi. Звучит немножко зловеще, что-то каким-то рейхом повеяло. Нехорошим, на самом деле полезная вещь. Во-первых, участвует она в производстве сыра и обнаруживается в целом ряде и полутвердых, и мягких сыров. И что же это за бактерия? Она вырабатывает пропионовую кислоту, которую связывают с противовоспалительными эффектами, регулирует аппетита, представьте себе, и снижением синтеза холестерина. Кстати, какая полезная вещь. Ну, то есть, в рубрике «Не только вредно, но и полезно» сыр вновь делает шажок вперед. Что же касается сыра вообще, то у нас, знаете, целый цикл в программе «Как знать» имеется. По-моему, у этого цикла толком нет названия, зато есть автор Павел Куртинских. Павел Куртинский, да. И вот в понедельник он даже не один, а с Еленой пришел. И говорили они в целом о сырном зерне, и так и была заявлена тема, о том, как размер зерна влияет на количество влаги, почему для разных сыров используют разные температурные режимы. В общем, погружали нас в тонкости процесса, и полное погружение вы можете произвести на медиаплатформе «Смотрим», ну а мы сейчас так слегка нырнем.
2: Да, как раз-таки дело все в нарезке. То есть сыровар определяет, например, что он варит сегодня там определенный сыр. Давайте возьмем за основу Грана Падана, да, известный сыр. И граны в переводе с итальянского гранулированный сыр. То есть когда его разламывают, видно гранулки зерна как раз-таки. Вот. И есть определенная технология этого сыра, как и других сортов сыров. И, конечно, он уже определил, что он будет варить грана. Он ставит, например, определенный там, ну как чечевица, например, размер, да, ему нужно, чтобы все зерно было размером с чечевицу стартовую, а дальше там начинается вымешивание, уменьшение зерна и так далее.
3: Есть какой-то предел, зерно не может быть больше, там, грецкого ореха, например.
2: Есть вообще, когда они прибегают к этим условиям, вообще просто нарубают хаотично и перекладывают форму.
4: То есть зерно зависимости от сыра, да. Какой сыр по итогу должен получиться? Чем мельче зерно, тем тверже сыр.
5: Ну, Гран-Падана твердый сыр, насколько я помню. То есть зерно должно быть мелкое.
2: Совсем. Мелкое, равномерное, да, чтобы нам получить высушенное. На разлом. Да, на разлом.
3: А в Маздаме какое зерно получается? Там одни
2: крупнее,
3: отверстия.
2: Крупнее, да. Ага. Сохраняем влагу. То есть от того, какое зерно будет, мы либо много влаги сохраняем, либо мало влаги сохраняем.
4: Да, там еще отверстия работают пропионовые кислые бактерии.

0: спали.
1: Навыки педагогов тут попытались проанализировать максимально непредвзято, и оказалось, благодаря исследованию специалистов Обрсоюза, что, да, там 994 педагога из 12 регионов России, ну, не на всю страну охват, но тем не менее. Во-первых, в целом довольно высокий балл средний, 8,65 из 9 возможных. Но такой парадокс обнаруживается, если вчитаться в результаты, что очень хорошие показатели по достижению взаимопонимания, ну, помимо изложения материала, там прям вообще хорошо. То есть высокий балл за достижение взаимопонимания, при этом относительно средний результат в том, что называется коммуникативное взаимодействие. Вот так и думаешь, как можно достичь взаимопонимания без коммуникации, непонятно, но вот тем не менее тут результаты именно таковы. Возникает вопрос, что там с методикой. Ну и в целом, конечно, хочется сказать, хватит тыкать в учителей палочкой вот этой исследовательской, и так работа у людей тяжелая, но с другой стороны, если не исследовать, как понять, в каком месте проблемы, или, как сейчас модно говорить, точки роста. Нам в нашей точке иногда болевые, без устали тыкает палочкой Татьяна Юрьевна Гартман, и сейчас процесс продолжится.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о еде и обо всем, что с ней связано. Например, обсудим, как можно использовать ягоды в кулинарии. Расскажет об этом гость программы «Как знать» Михаил Степанов. Ну, а мы пока послушаем.
4: На самом деле ягоды, помимо того, что используют их в мариновании мяса, приготовлении соусов и лимонадов, естественно, десертов.
3: Соусов, неверно. Правильный вариант – соусов. Это слово с неподвижным ударением на основе. Поэтому во всех формах ударяем первый слог. Соусы, соусов, соусами, соусах. В некоторых словарях, правда, допускается ударение на окончание, но такой вариант дается с пометой «разговорная» или «просторечная», а строгая литературная норма требует исключительно соусов. Ну и мы продолжаем разговор о ягодах и о том, что из них можно готовить, вместе с Дарьей Борисовой, гостьей программы «Как знать».
5: До его дедушки Степана Николаева или Степана Николаевича, который был крепостным крестьянином и, как известно, варил очень вкусное сливовое варенье и абрикосовую пастилу.
3: Сливовое варенье – это ошибка. Ударение в нашем прилагательном должно падать на первый слог. Сливовое варенье, сливовый сироп, сливовый джем, сливовые соусы, сливовый компот. Кстати, о компотах или о чем-то похожем расскажет гость программы «Как знать» Глеб Невейкин.
6: И вот то, что такие там, не знаю, как правильно сказать, винно-компотистые такие нотки, они могут не очень хорошо показать себя.
3: Винно-компотистые нотки. Ну, такого прилагательного «винно-компотистый» в русском языке нет. Нет и слова «компотистый». Это тоже получается авторский неологизм. Ну а как правильно образовать прилагательное от слова «компот»? Легко и просто. «Компотный». Других вариантов словарем не предусмотрено. Ну и уж если мы обсуждаем кулинарные неологизмы, то Сергей Стилавин просто не может не вставить свои 5 копеек.
7: Владислав Александрович, я знаю, вы кудесник и другие вещи, конечно, другими балуете.
8: И винегрет
7: себя.
8: Это класс.
7: Винегрет, да-да-да. Ну вы туда кинзочку кладете, да, я уже понял. Да.
3: Кинзочка. Какая любовь и нежность заключена в этом нелитературном слове. Ну, конечно, от слова «кинза» нельзя образовать уменьшительное существительное, не поправ нормы литературного языка. И я считаю, это несправедливо. Ведь есть же укропчик, петрушечка, почему бы не быть и кинзочки. Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в свой канал в Максе. Там много интересного. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention.

0: пропали.
1: Вот удивительная новость попалась на глаза, не могу с вами не поделиться. Оказывается, не стоит верить советам психологов из социальных сетей. Не может быть, так и хочется сказать. Да, предупреждают, что вообще-то дело даже не в том, что кто попало может прикинуться психологом в социальных сетях, а в том, что весь дизайн социальных сетей – это же про внешнее впечатление. И британские ученые взяли и проанализировали, что там молодые люди в возрасте от 16 до 25, то есть в таком уязвимом состоянии, думают про онлайн вот этих вот психологов, которые по страницам соцсетей бродят. Ну и что выяснилось? Ну, конечно, самое главное, что оценят люди, это не качество совета, или тем более уж не то, как совет повлиял на жизнь того, кто совет воспринял, а насколько человек кажется им близким и искренним. Ну и, естественно, профессиональная подготовка где-то там в хвосте приоритетов плетется, уныло перебирая ноги. Ну и, конечно, внешний вид страницы, количество подписчиков, все это имеет первостепенное значение. Думаю, что и вы слышали, и мне доводилось неоднократно, когда в споре двух странных людей возникает, в конце концов, решающий аргумент, вот такая просто молот просто, который обрушивается на голову собеседника. А у тебя сколько подписчиков? Ну и вот считается, что это является критерием истины в наши дни. Ну не верьте, пожалуйста, всем подряд, тем более, что есть тревожная статистика, которая гласит, что с тех пор, как изобрели чат GPT, вот если проанализировать только те веб-страницы,

0: что Хлестаков сплошная фантазия, но вот как Добчинский говорит, нет, ни генерала не уступит генералу. Что это вообще значит? Вот если честно. Что такое генерал? То есть это какое-то условное обозначение человека при статусе, при власти, при деньгах, при связях. Но что такое генерал? Это как бы слово там из 7 букв не уступит генералу. То есть если мы, да, вглядимся в эту фразу, это значит, что я рядом с этим человеком буду получать такое же состояние, да, ощущение себя, как если бы я получал его рядом с генералом, а рядом с генералом я чувствую себя важным. То есть в целом вся эта пьеса про людей, которые, во-первых, не нашли свое место в этом бренном мире, а во-вторых, это люди, которые только за счет внешнего, да, внешненных обстоятельств могут почувствовать себя хоть сколько-то существующими. В этом смысле, «Ревизор» — это экзистенциальная трагедия. Потому что никто из героев «Ревизора», ну, за исключением каких-то, скажем, Осипа отчасти, да, ну, тут интересный разговор, потом об этом поговорим, по большому счету никто из героев «Ревизора» не ощущает себя реально существующим. Вы себя, вот радиослушатели мои дорогие, вы себя ощущаете реально существующими людьми вне зависимости от оценок окружающих. Если бы вы сейчас оказались на необитаемом острове, если бы никто никогда вам больше не сказал, что вы хороши или плохи, не дал оценку вашим поступкам, вы бы ощущали себя реально существующими. Вот как бы какой вопрос ставит Гоголь. Что такое человек без вот этих социальных проекций, без вот этих фантазий о себе социальном? Об этом, в принципе, весь поздний Гоголь. И что, если у человека забрать его овнешненность, его социальный статус, оценки окружающих? Ведь именно к этому приводится, да, то есть сам себя приводит город Н в конце этой комедии.
1: Пока вы спали.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Маяк. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
2: А вышел тогда клавир оперы «Тристан и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристан и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
3: Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах. И, может быть, в непроглядные тихие ночи она снова просыпается и играет. Но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей. Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец. Он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских.

0: Тому-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко в густых лесах на берегу Нигера скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.
1: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.

0: спали.
1: Лето у нас постепенно заканчивается, а фестивалей нет, знаете ли. И вот в Волгограде пройдет в начале сентября с 3 по 6 число открытый российский кинофестиваль под названием «Волгоградская вертикаль». Название может озадачить, но на самом деле вот эта Нижняя Волга не вся из горизонтали состоит, знаете ли, нет. Там плоскоземельная теория к ним не относится, и холмов и прочих изгибов там хватает, но один Мамаев курган чего стоит. И, что примечательно, собираются показывать не только ультрановые отечественные картины, но и то, что вышло с 2024 по нынешний 2026 год. Причем как полнометражные, так и короткометражные, как игровые, так и документальные фильмы. И, что самое главное, все сеансы будут бесплатными. И кто-то может сказать, зачем столько кинофестивалей? Ну, дело в том, что сейчас, конечно, не так просто получить прокатное удостоверение. Особенно, если это малобюджетная картина, даже если это что-то очень интересное, по мнению экспертов. Тем не менее, нужно, во-первых, пройти всю эту процедуру с Минкультом, на что нужны отдельные ресурсы. Есть целые компании, которые занимаются просто тем, что получают прокатное удостоверение. Для этого нужно сделать, фактически дераскадровку. То есть, раскадровку делают, когда снимают кино, рисуют, кто где должен стоять, кто куда смотреть, и примерно все понимают, что надо сделать. Художники-постановщики, что там будет видно в кадре, оператор, как снимать, и так далее. А режиссер, когда всем сказать хватит, уже достаточно, лучше от вас ничего не добьешься все равно. И потом нужно все это сделать в обратном порядке, потому что в Минкульте найдутся люди, которые сравнят просто вот то, что вы сняли, с тем, что вы представляете в качестве документа, и это только вершина айсберга, там чего только нет. И это, конечно, очень тяжело пройти. Ну и дальше, хорошо, даже если ты получил прокатное удостоверение, нужно же убедить кинотеатры это показать, что тоже непросто. Кинотеатры деньги должны зарабатывать, а не факт, что они заработают на произведении никому неизвестного режиссера. Поэтому фестивали нужны, и чем больше их будет региональных, тем лучше, конечно же, и чем больше будут приезжать продюсеры на все эти смотры, тем качественнее будет наше кино в итоге. Позитивные сдвиги есть, осталось довести все это до блеска. Будем надеяться, что так оно и произойдет. Ну и от кино перейдем к игровой индустрии. Вторая Московская международная неделя видеоигр пройдет с 29 октября по 1 ноября, причем, что примечательно, не только в Москве. Там просто сотни площадок, не только в столице, но и в других регионах России, но в целом игровая индустрия, мне кажется, и должна быть такой вот глобальной. И свою глобальность подчеркивает даже в формате отдельного фестиваля. Кто сказал, что фестиваль это вот прям вот здесь и сейчас по принципу античной драматургии? Ну, конечно же, нет. Ну и давайте к музыке перейдем, тем более день музыкальной йоги сегодня. Ну а в понедельник цикл «Скорая музыкальная помощь» продолжился в программе «Физики и лирики». И пианистка, кандидат искусствоведения Юлия Казанцева рассказывала о музыке, которая идеально подойдет как аккомпанемент к вашей работе.
2: Это у нас звучит сейчас фрагмент из героической симфонии Бетховена, она же симфония номер 3. Угу. У меня такое четкое убеждение, что частичка характера самого композитора, вот его духа, что ли, передается через его музыку. А у Бетховена такая специфика, что Бетховен — это не просто энергия, а это энергия прорыва. То есть, когда нам не хватает именно такой энергии перед какими-то решительными, не знаю, мероприятиями, когда нужно собраться с духом, то замечательно идет музыка Бетховена, и особенно симфонии, где это особенно ярко ощущается. И я лично это действительно использую, особенно по понедельникам, особенно утром, когда надо как-то собрать себя в кучку. Вот симфония Бетховена, да любая практически, кроме «та-та-та-там», это уж слишком так серьезно. Вот, а тут замечательно, вот замечательно, 2 минуты, и уже как-то вот адреналин, и можно идти работать. И у меня кредо, что в классике есть все, на любой запрос надо только знать, где что лежит, где что искать. И музыка для работы, вот наша сегодняшняя тема, а ведь можно с разных сторон подойти. Вот если нужно зарядиться, замечательно, но когда мы уже зарядились, уже работаем, то Бетховен нас будет, по сути, отвлекать.

0: Новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Операторы войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили два укрытия противника в Алексеево-Дружковке и Кондратовке. Как сообщает Минобороны, разведка выявила два здания, в которых находились боевики ВСУ, после чего они были ликвидированы ударными дронами. Кроме того, военные отметили, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 южной группировки нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне своей ответственности. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, сказано в сообщении военных. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на встрече с Владимиром Путиным в Кремле сообщил о направлении 60 миллиардов рублей на поддержку новых регионов.
1: Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию у нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем. Вот жилья не только ипотека, там еще сказываются административные факторы, но я вот уже доложу вам дополнительно об этом. Плюс хотел показать, мы свои региональные меры поддержки ветеранам СВО, ребят поддержим. Работа на новых территориях фактически 60 миллиардов. Мы туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать.
0: Кроме того, по словам Владимирова, жителям Ставропольского края, которые пострадали от обильных осадков и паводка весной этого года, в качестве поддержки за потерю имущества выплатили около 65 миллионов рублей. Кремль подтвердил подготовку к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил «да» на вопрос о ходе организационных мероприятий. Сам белорусский лидер ранее анонсировал скорые встречи с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным. Подготовка к высокому визиту идет на фоне активных консультаций между ведомствами двух стран. Во вторник в Минске Лукашенко уже принял первого вице-премьера Дениса Мантурова. В Комсомольске-на-Амуре ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Глава города Дмитрий Заплутаев сообщил, что решение принято в связи с продолжающимся подъемом воды в реке Амур и неблагоприятными прогнозами. Сейчас уровень реки составляет 544 сантиметра, что значительно превышает опасную отметку в 450 сантиметров. Только за сутки вода поднялась еще на 9 сантиметров. Режим ЧС активирует все городские службы для борьбы со стихией и защиты населения. Южная Осетия отметит сегодня 18-ю годовщину признания независимости. Как передает ТАСС, праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику защитникам Отечества, а в Государственном драматическом театре пройдет торжественное собрание с участием общественных и политических деятелей. Затем на театральной площади Цхинвала состоится концерт с участием более 300 артистов. Напомню, 26 августа 2008 года после вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию и пятидневного конфликта Россия официально признала независимость этой республики. Роспотребнадзор назвал сентябрь и октябрь оптимальным временем для вакцинации от гриппа. Полноценный иммунитет формируется лишь через 4-2 недели после прививки, поэтому важно успеть до начала сезонного подъема заболеваемости, отметили в ведомстве. В этом году вакцины обновлены с учетом прогноза Всемировой организации здоровья. В состав препаратов включены штаммы Миссури, Дарвин и Токио. Минздрав уже завершает подготовку вакцин, и поставки в регионы начнутся в конце августа. В Великобритании за последние 5 лет вдвое выросло число школьников, изучающих русский язык. Статистика экзаменов, которые изучили РИА Новости, показывает устойчивый рост интереса к предмету. Если в 2021 году выпускной экзамен сдавали около 1500 учеников, то в 2026 более 3500. Пик популярности пришелся на прошлый год, когда за парты сели почти 4000 британских подростков. На продвинутом уровне A-Level количество сдающих также увеличилось почти вдвое и превысило 1200 человек. Параллельно растет и успеваемость. Доля отличников среди старшеклассников достигла 83%. На юге России аномальная жара в четверг пойдет на спад. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что изнуряющая 30-градусная температура, державшаяся на Северном Кавказе и в Краснодарском крае, сменится прохладой благодаря северо-западным ветрам. В Астраханской области и Ставрополье столбики термометров ранее поднимались до 37,5 градусов. Однако облегчение придет не без последствий. Макарова предупредила о сильных ливнях, грозах, граде и порывистом ветре до 25 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 26 августа, обойдется без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве метеорологи предвидят кратковременные дожди. Днем в российской столице температура составит от плюс 16 до плюс 18 градусов.

0: спали.
1: 26 августа, на календаре среда. Еще раз доброго утра всем, доброго дня, если у вас уже день. В Москве день только начинается, 6 часов 12 минут на наших студийных часах. У микрофона Николай Свистун, мы продолжаем наши с вами разговоры. Напомню, что есть номер для ваших сообщений, плюс 7967-103-5533. Через Макс, WhatsApp и Telegram можно отправлять ваши послания сюда, прямо к нам. Ну а пока на экваторе рабочей недели, конечно, все актуальнее становится проблема недосыпа. И тут любопытный эксперимент поставили в университете Макгилла. Что же пытались выяснить? Как вернуть мозгу концентрацию, если поспать вам не удалось? Ну, если вас интересуют географические подробности, университет Макгилла расположен в Монреале. Это Квебек, то есть Канада. В чем изначальный был посыл исследователей? Ну, что вот, дескать, иногда высыпаться не получается, работать надо. Не правда ли знакомая ситуация? Да. И если сопоставить вот две вещи. Ну, допустим, есть у вас полтора часа на сон или сколько-нибудь времени, чтобы просто расшевелить себя физическими упражнениями. И для того, чтобы проверить это экспериментально, пригласили 54 здоровых молодых человека, которые в лаборатории, находясь, не спали. Был специальный наблюдатель. Думаю, что даже не один. Наблюдатели-то сменялись, а 54 все еще здоровых молодых человека 30 часов не спали. Ну, не знаю, какие там были методы, электрошок или что им показывали, контент какой-нибудь. В общем, да, 30 часов без сна. Довольно много, надо сказать. 20 минут после этого одна группа крутила педали велотренажера, другим дали поспать 90 минут. Представляю себе, как они расставались друг с другом после 30 часов не сна, когда говорит: так, ребята, вы идете спать, а вы на велотренажер. И те, которые спать, всем таким татара-татан, что-нибудь такое было, наверное. Да. Третьи не делали ничего, то есть опять-таки, видимо, не спали, мало им было 30 часов. И потом все это повторялось, далее все воссоединились, чтобы провериться, насколько хорошо участники запоминают изображение, то есть в целом, насколько хорошо работает мозг. И вы знаете, что те, кто, ну понятно, что те, кто не спал по-прежнему, у тех все совсем-совсем плохо, а вот спорт в течение 20 минут оказался с точки зрения когнитивных навыков эквивалентен полутора часам сна. Представляете, вот так вот результат оказался практически одинаковым в рамках погрешности, там буквально. Что это означает? Что теперь спать не надо, да, нужно велотренажер крутить? Ну, понятное дело, нет, потому что методики разные. Ну, то есть, с точки зрения простых бытовых вещей, это вот как с одной стороны выдавливать последнюю пасту из тюбика, а с другой стороны заменить просто тюбик на новый. Но все-таки есть некие различия, то есть, если все время вот так себя подталкивать к живому состоянию путем тренировок, то рано или поздно состояние сменится на неживое. Необходимость сна никто не отменял. Но сам по себе эффект довольно забавный. То есть, в общем, если нужно продержаться, вот так протянуть какое-то время, а выспаться нормально не получится, то и вправду лучше попробовать пошевелиться. Но если что, я вам таких советов не даю. Я не из Монреаля и не из университета Макгилла, тем более. Просто вот такой забавный факт. Может быть, когда-нибудь он вам и пригодится. Но я все-таки надеюсь, что нет, что все-таки всегда должно хватать времени на сон. Надеюсь, вам его хватает. Хватает, и мы все, бодрые и веселые, дружно встречаем эту среду под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Любопытная история произошла в Японии. Там порядка 1800 человек собрались для того, чтобы передвинуть вручную древний храм. Да, и передвинули чуть более чем на 2 метра, причем в два приема. Сначала 22 августа на 1 метр 13 сантиметров, 23 на 1 метр 10 сантиметров. И вот на эти 1800 мест на самом деле было подано 8000 заявок. Представляете, насколько людей захотели вручную тянуть храм. Для чего это вообще делать было? Это никакое не соревнование, то есть не было в Австралии другого храма, которые там двигали параллельно на еще какое-нибудь расстояние. Сообщают нам официально, что это для ремонта стенки было придумано, но это на самом деле корявый перевод. Дело в том, что храм, если посмотреть на разные ракурсы, стоит на таком укрепленном каменистом склоне, то ли канал, то ли реки, не удалось понять. И вот как раз эта стенка начала разрушаться, и храм на нее давил. А там, ну, в Японии, знаете, то землетрясение, то еще какие-нибудь интересные развлечения происходят. Поэтому нужно было эту стенку укрепить. Вот для этого храм нужно передвинуть. Ну и дальше следующий вопрос. Ну хорошо, а что, в Японии нет завалящего трактора какого-нибудь? Ну, 5 тракторов объедините. Вы знаете, есть, потому что в целом храм-то нужно передвинуть не на 2 метра, а примерно на 73. И вот там-то уже, как только люди устанут, за дело возьмется техника. Почему нельзя сразу технику? А потому что единение, дорогие друзья. Потому что храм — это же не просто сооружение из камня и вот с такими загнутыми в японском случае уголками крыши. Нет, это все-таки символ. И оказывается, многие, вот видите, заявок было больше, чем мест у этих канатов, которые надо было по очереди тянуть. В целом, эта история, конечно, напоминает почти забытый эпизод из нашей уже истории. Из Москвы 30-х годов, когда в Москве натуральным образом двигали целые дома. Никого, знаете ли, в лямку не запрягали. Ради этого техника постаралась. Но технология была похожая. Тоже дома ставили на рельсы. Причем, по воспоминаниям самих жильцов, один из домов на улице Серафимовича даже передвинули, не отключая от коммуникации. То есть вода, газ, все это по-прежнему в доме было. Но жильцы просто проснулись на несколько метров с другой стороны. Так тоже бывает на самом деле. И вот, несмотря на то, что эта история абсолютно достоверная, уже как-то никто в нее не верит. Почти век прошел, и сейчас говорят, а вот этот дом передвинули. Говорят, да ладно. Вот примерно так все это происходит. В целом, довольно много фольклоров, которые верятся не с первой попытки. Сегодня убедиться в этом вы сможете благодаря циклу «Ремесла русские народные» в шоу Сергея Силавина и его друзья. Член Союза художников России Александр Поверин будет об этом, обо всем нам рассказывать. Ну а мы перенесемся в день вчерашний и послушаем Александра Романова, который в цикле «Первые открыватели» рассказывал о Николае Рерихе.
2: Ну, и я уже говорил о том, что нам интересно, что у Николая Рериха было два образования. Дело в том, что отец его был нотариусом и очень хотел, чтобы его сын пошел по нотариальным стопам и как-то его к этому приучал. А Николай Рерих с большим уважением относился к родителям, и в том числе к отцу, и не хотел, знаете, быть пацаном, который просто хлопает дверью и говорит, буду-ка я заниматься тем, чем хочу. В общем, он одновременно начинает учиться и на юридическом факультете, и поступает в Петербургскую академию художеств. То есть идет параллельными курсами.
3: Да вы что, сколько же энергии-то, сколько сил?
2: Ну, да, были бы возможности, было бы желание. Интересно, что вот этот пакт, о котором мы с вами говорим, пакт Рериха, который в 1935 году был разработан, он как раз был разработан именно под воздействием тех знаний, которые он получил тогда. Да, совершенно верно. В 1898 году Николай Рерих понимает, что юриспруденция – это не его, он отказывается от юридической практики и делает окончательный выбор в пользу искусства и науки, разворачивается туда. Но интересно, что ему не хочется быть человеком, который только рисует, не зарабатывает деньги, а за деньгами приходит к отцу и просит его помочь. Хотя на самом деле сам отказался от профессии отца, где мог бы зарабатывать и мог бы в целом обеспечивать жизнь и спокойно жить. Поэтому он в данном случае понимает, что нужно сохранить лицо и принимает решение, которое в целом экономически очень неоправданно. Он начинает заниматься иконописью. Он познакомится с художником, которого я считаю своим одним из самых любимых. Это Архип Куинджи.
0: Пока вы
2: спали.
1: Александр Романов и цикл «Первооткрыватели» доступен вам в любое время суток благодаря медиаплатформе «Смотрим». Свежий выпуск шоу Сергея Стилавина и его друзья уже буквально через полчаса на волнах нашей с вами любимой радиостанции. Ну а сегодня после 17 очередной выпуск проекта «Трудности перехода». Никита Карпов, ну пока в таком записанном режиме, но тем не менее полезные вещи будет вам рассказывать про взаимоотношения родителей и подростков. Ну а мы сейчас, как всегда в этих случаях, будем перемещаться на неделю назад. И вот такая ситуация, слушатель обратился с ней, сын 11 лет, дочь 14, брат всегда сестру задирает, та, естественно, бурно реагирует, в доме постоянные перепалки, от которых, видимо, страдают родители прежде всего, потому что дети спустя буквально считанные секунды опять спокойно могут вместе проводить время. Как все это организовать без ущерба для психики окружающих, об этом Никита Карп порассуждал, сейчас вы его услышите, а я желаю вам отличной среды, до скорой встречи, пока.
0: В целом, что вы можете сделать сейчас? Должны появиться очень четкие правила взаимодействия, которые ограничивают рискованное поведение. Вы сами определяете, где эта граница, ну, там, условно, драка, например. Да, что это то, что вы моментально пресекаете, не разбираетесь, кто прав, кто виноват, я не знаю, там, наказаны оба, как хотите. Но, то есть, должна быть очень четкая граница, которая всем сторонам понятна, что этого не происходит. И это тот момент, где вы включаетесь. Потому что это связано просто с физической безопасностью. Остальное вы к их взаимодействию можете иметь только пожелания. То есть не запреты, не требования, а скорее пожелания к тому, как они взаимодействуют между собой. То есть у них это не травматичный вид коммуникации, я имею в виду психологически не травматичный, и у них, да, такая форма братско-сестринского взаимодействия. Это может раздражать, потому что это шумно, да, это там, вы не любите конфликтные интонации, и вы можете не их и поведение ограничивать, а свой комфорт защищать и сказать: так, идите, продолжайте в комнате, вот все то же самое. Я бы отдельно еще посмотрел, на каком этапе они вас вовлекают, как родителей. То есть, возможно, они хотят, чтобы вы с ними поиграли, назовем это так, потому что, ну, это по большому счету тоже ж такой сценарий уже привычный.
4: Да, я понимаю, о чем вы.
0: Да, и нужны ли вы им там. Вот. И здесь интересная точка влияния, вообще-то так, стратегически позадумываться, что они получают, ради чего все это происходит, и можно ли то же самое им дать в другой форме. Ну, например, ваше участие, если оно требуется, да, но в какой-то другой форме, не как регулятор там или эмоционально вовлеченные, а пойти побеситься, например, да, на троих, то это будет то самое. Может быть, да, очень важно, чтобы вы кого-то за шкирку схватили в какой-то момент, очень не хватает контакта в таком формате. То есть я бы вот это направление поисследовал.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, ассамблея автомобилистов начинает свою работу в Москве с утра пораньше. Ну, за Уралом-то день уже вовсю. Как обычно, в этот день под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Уженько. Федор, привет.
2: Игорь, привет. Всем доброе утро. Чтобы вам было не скучно этим утром или днем, мы много тем на сегодняшний относительно короткий эфир приготовили. И, если можно, начнем с вопроса. А попадались ли вам в последнее время на глаза машины с таким дизайном, который бы вас удивил? Если да, напишите, что это была за марка или модель. И я понимаю, что вы могли эту марку не распознать. Я вам честно скажу, мне это тоже не всегда удается. Слишком велик ассортимент машин,
1: которые... Особенно сейчас. То есть можно догадаться, из какой страны эта машина. С этим у нас проще. Но вот марку распознать, это правда тяжело.
2: И марку, и модель, да, с этим бывают сложности. У меня тоже бывает просто вот этот ассортимент машин, который сегодня выпускается в Китае, а потом попадает на российские дороги зачастую какими-то окольными путями или частным образом. Ну, он слишком велик. Так что, если что, как говорится, не комплексуйте, не распознали марку, просто опишите автомобиль, опишите, что вас удивило. Причем этот вопрос, он, конечно, не только для водителей, потому что автомобили, ну, автомобиль — это же часть нашей картины города. Это касается всех, кто в нем находится. Неважно, сидите вы за рулем, или вы пешеход, или вы едете на велосипеде. В общем, итак, какой из современных автомобилей вас удивил дизайном?
1: Дорогие друзья, и, пожалуйста, разумеется, присылайте ваше сообщение на наш номер 8-967-103-5533. Пользуйтесь любыми мессенджерами.
2: Мы не раз с Игорем обсуждали Cybertruck, мы даже приглашали в гости одного из владельцев Cybertruck, московских владельцев Cybertruck, российских. И я должен признаться, что до сих пор, если вижу эти машины на дороге, я не могу не проводить взглядом проезжающий мимо вот этот вот утюг на колесах, вот это нечто, что-то совершенно необычайное по форме, да и по размеру тоже, потому что это гигантский автомобиль, весь рубленый, квадратный, с острыми углами.
1: Ну, слушай, ты знаешь, старик, вот у меня, в общем, моя жена абсолютно равнодушна к удивительным автомобилям. Мы недавно идем по Москве, по нашей родной столице, и тут вдруг она меня хватает за плечо, говорит: смотри, Cybertruck.
2: Да, да, но он слишком большой, слишком необычный, да. И он мало кому нравится. Вот едва ли вы найдете много людей, которые скажут: о, красота неземная. Скорее скажут: что это, о боже, как, ну, почему это вообще ездит по дорогам. А кому-то понравится, да? Может быть, детям понравится, потому что, ну это же необычно.
1: Но очень необычный автомобиль, очень.
2: Еще мне из необычного попадается теперь иногда, видно, кто-то купил небольшую партию, привез в Москву, я даже, кажется, знаю кто, но сейчас не об этом. Такая есть машина, Luxeed. Это как Exceed, только и со словом люкс, ну, в общем, не знаю, расшифровывайте как хотите, китайцы вообще мастера придумывать расшифровки. У них их любая аббревиатура, любое слово обязательно потом становится каким-то акронимом, ну, там. Они придумывают, что если написано слово «герой», то там «г» — это гибридный, там «е» — это электрический, там «р» — это, там, не знаю, разрушительный, ну и так далее. То есть обязательно придумывают какую-то расшифровку. К Luxeed'у тоже есть. Но чем это удивительно? Это представительского класса машина, ну, по размеру уже видно. Причем не только по длине. С длиной-то китайцы давно научились играться.
1: Ну, конечно, да.
2: Хотя. Но еще и по ширине. Ведь первое время было, что китайские машины с виду, ну, там, сбоку смотришь, такой весь солидный, большой, а смотришь спереди или сзади, видишь, он узенький. Ну, узенький, да.
1: Ну, то есть классически узенький, да.
2: Ну, да, да, ну, это небольшой. То есть сбоку смотришь, размахали его аж прям на 5 метров, понимаешь. А вот в ширину-то не удался. А это сразу смешное впечатление производит. Но это, кстати, не про Luxeed, потому что Luxeed, он еще и широченный. Прям здоровенный, широченный. И что интересно, он, ну, типа хэтчбэк, да, или лифтбэк. Ага. Ну, то есть, в любом случае, это не классический седан. Это, выступая в роли, так сказать, классического представительского седана, он не является седаном. Есть такой такой автомобиль, не часто их вижу на дороге, под названием M-Hero. Это Dongfeng выпускает. Сделал отдельно бренд для люксовых гибридных внедорожников. И вот этот вот M-Hero, который в Китае называется Мэнгши. Мэнгши значит воин, но он такой очень воинственный. То есть прям как вот если бы дизайнеру сказали, сделай такую машину, которая понравится, ну, не знаю, отставным военным, ну или там будущим военным, или
1: потенциальным военным, людям, которые хотят быть военными, вот так вот.
2: Или хотят показаться военными,
1: да, скорее вот, так. Вот, наверное, вот это вот, вот лучше, да, вот это правильно.
2: Одели камуфляж, значит, затянули армейским ремнем выпирающий живот, такой массивный, что... В общем, одним словом, есть такая, ездит у нас странная машина там, с 4 электромоторами на 1000 лошадиных сил, даже больше, чем на 1000, которая разгоняется за 4 секунды до сотни.
1: Ничего
2: и при этом весит, весит почти 3200, ну, то есть страшная масса, так честно говоря. Снаряженная масса 360, это, ну, я начинаю бояться, когда такие машины рядом. Я надеюсь, что не хорошие тормоза, но все-таки это что-то много, мне кажется, для легкового автомобиля. Вот, ну что, даже слушатели нам помогают?
1: Видел в Ростове какую-то странную АКУ, то ли электричка, то ли вообще непонятно что. Я, честно говоря, вообще не знаю, что такое автомобиль под названием АК.
2: В смысле ты не знаешь? Секунду.
1: Я не хочу быть таким старым. Старик.
2: А, ты не хочешь быть таким старым, как этот автомобиль?
1: Ну, слушай, ну, как, ну какая АК, ты что? Ну, времен Очакова и покорения Крыма. Весьма зашел ну, новый Ханчи Гоя. Нравится ретро-футуризм.
2: А, да. Ханчи Гоя. Ну, это машина, которую представили, значит, она стоит там нескромные 25 миллионов рублей. Она напоминает больше всего модели Bentley. Это действительно такой ретро-футуризм. Это когда китайцы уже играют в свою историю, и не только свою. Они присовокупляют историю мирового автопрома, там, английского автопрома, неважно чего, любого автопрома, присоединяют как бы к себе. Тем более марка Хончи одна из старейшая марка Китая. Давай так. И самая солидная,
1: старейшая, одна из самых солидных, вот ты правильно сказал. Вообще это такая очень заслуженная по китайским меркам марка.
2: Седан представительского класса, вот это Гоя, 5,5 метров почти, очень солидный, очень большой, очень красивый, конечно, жутко дорогой. Это первый настолько дорогой китайский автомобиль, который у нас продается официально, ну из легковых, конечно. До этого, если только частным образом что-то привозили, ну, это еще ничего. Хончи Гоя это еще не вершина линейки Хончи, потому что еще есть серия L.
1: Да, это подороже будет.
2: Это, там еще больше ретро-футуризма, там еще больше вот того, что делает этот вау-эффект.
1: Здравствуйте, пишет Дмитрий. Ну, тоже, судя по всему, не самый молодой человек. Думаю, Fiat Multipla, трудно превзойти. Ну, этот автомобиль последний сошел с конвейера лет, наверное, 25-30 назад.
2: Но если увидите его на дороге, то вы и сегодня удивитесь. Тут я с Дмитрием согласен.
1: Не, ну, прикольный автомобиль. Я даже в нем ездил. И, кстати, когда вот был клуб любителей этих автомобилей в Москве, максимальное количество автомобилей в Москве, я только про Москву могу сказать, было около 30 штук всего. Но, тем не менее. Мне, честно говоря, нравилось, что на переднем диване можно было сидеть втроем.
2: Не сидел, к сожалению, внутри, видел только снаружи и, конечно, обращал на себя всегда внимание. Вот так, как бы машина как будто состоит из двух частей, нижняя часть и верхняя.
1: Да, да.
2: И где-то
1: да,
2: там где-то на стыке находится светотехника, вот, а дальше у тебя такой просторный, ну, вернее, очень стеклянный салон, где очень много стекла и... Ну, все это, конечно, выглядело очень необычно. Описывать сложно, проще, если вы не за рулем
1: посмотрите. Да.
2: Только не за рулем не смотрите,
1: пожалуйста. Ну, конечно.
2: Fiat Multipla. Увидел сегодня утром китайский паркетник с ноздрями от BMW. Такого колхоза я еще не видел. Ну, что, понятно. Да. Бывает и так. Иногда дизайн поражает нас неприятно, да.
1: Колхоз – это то, что пытаются сделать после дизайна Стива Маттина. Вот это колхоз. Ага. А все остальное не колхоз.
2: Кстати, Рубен уточняет, что вот та АК, которая, вот, что это не АК времен Очакова и покорения Крыма, как сказал Игорь, что это совершенно точно новая машина.
1: Ну, тогда не надо ее АКОй называть. Я в свое время, значит, это было лет 30 назад, разговаривал с деревенским парнишкой. Это было километров 400 от Москвы, глухая ночь. И он пытался объяснить, как выглядит летающая тарелка, которую он видел. Он говорит, ну, знаешь, говорит, как машина скорой помощи, только большая. Я долго не мог понять, что это означает. А потом я понял. Так называемая летающая тарелка трапециевидной формы.
2: Ух ты.
1: Я ему когда руками показал, говорит, ну да. Говорит, как скорая помощь, ну то есть РАФ, да? Рафик, помнишь? Да. Только, ну, конечно, большая. Помню. Так же здесь. Как АК, только новая.
2: Слушай, ну если я надеюсь, ты не против того, что есть теперь еще Волга, которая тоже вот Волга. Это не та Волга, которая...
1: Я, честно говоря, против. Я, честно говоря, против. Вот. Ладно. Пускай она называется Волгой, ради бога. Я ее никогда Волгой называть не буду.
2: Вот. А, да, ну, и, как же ты ее будешь называть, расскажи-ка.
1: А никак. Я ее на дороге не увижу. Понимаешь?
2: А я уже видел. Видел. Есть.
1: То нет, есть ее в госструктурах так же усиленно впихивают, как и москвич. Я правильно понимаю?
2: Да нет, она же, ну, мы же знаем, что там в основе, и то, что в основе пользуется у нас большой популярностью.
1: Нет, подожди, модели Жили. Ты видел этот автомобиль с маркой «Волга»?
2: Видел, нет. Видел, там прям крупными буквами латиницей сзади и спереди написано «Волга». Да. «Волга». «Газ» слова нету, это как бы не «Газ».
1: «Волга» и немножко ниже, допустим, там, к примеру, написано «Росгвардия» или еще что-нибудь такое. Ну, что-нибудь. То есть, вот когда я увижу в частном владении, вот, в частном владении. Рубен пишет, да никакая она не АК, просто на ней название было ОК.
2: А, ну хорошо, ладно.
1: Хорошо, окей. Рубен. Хорошо.
2: Запутались мы, не мудрено запутаться. Мы с этого, ну, сразу начали, повинились, что сейчас не мудрено запутаться, когда ты видишь что-то необычное, и на ней, если на этой машине не написано, что это такое, или написано иероглифами, или какой-то, ну, просто логотип есть. А китайцы, люди с фантазией, им не жалко придумать еще новый логотип. Не обязательно старый все время использовать. Это вот немцы там раз в 15 лет поменяют немножко шрифт на эмблеме там, своего какого-нибудь BMW, понимаешь? Или раз в 30 лет.
1: Ну да.
2: И довольствуются этим. Нет, в Китае можно и несколько раз в год поменять логотип. Ну или хотя бы там, раз в пару лет его менять. Ничего страшного. Не хватает на это мощностей. Наверное, машина, которая точно меня прям поразила, еще не видел живьем, но вот смотрю на дизайн и понимаю, что это совершенно что-то новое. Это опять Tesla, называется CyberCab, кибернетическое такси, или как бы, ну, на русский не надо так переводить. Но суть в том, что это беспилотное такси. Это машина, который мы уже как-то вспоминали, потому что долго готовили ее выпуск, но сейчас ее уже выпускают. Вроде как с апреля их уже серийно выпускают. И на днях, ну, вернее, 3 сентября, когда полстраны будут вспоминать известную песню, а вторая полстраны будет думать, когда же уже прекратить ее вспоминать, в этот день в Америке покажут CyberCab. Это машина, если смотреть на нее сбоку, то она такая, как пирамидка, наверное. Плавные линии уходят вперед и назад от самой верхней точки над головой двух человек, которые могут сидеть в этом автомобиле. Автомобиль двухместный. А кто из них водитель, слева или справа, не догадаешься, потому что так нету руля, нету педалей. Это уже, ну, совсем беспилотный автомобиль.
1: То есть совсем-совсем беспилотный. То есть даже если захочешь пилотировать, не сможешь.
2: Думаю, там есть кнопка, если ты сидишь вот сзади, да, и, ну, вернее, не сзади, ну, да. Извините, там два места, там всего два места, там нету сзади. Наверное, там есть какая-то кнопка отключить все, припарковаться скорее, прекратить, не везите меня больше, там, не знаю, мне плохо, я хочу к окну. Ну, в общем, наверное, какая-то кнопка там будет, но нет руля, нет педали, нет рукоятки переключения передач. И вот для этой принципиально новой машины, ну, в общем, сделали такой принципиально новый дизайн. Обещают, ну, предполагается, что CyberCab станет такой основной машиной такси, по крайней мере, в ряде штатов. То есть они собираются за этот год 1100 таких машин выпустить, а дальше нарастить. И, собственно говоря, Наверное, у них это получится, потому что есть уже целый ряд городов, штатов или территорий, где такие машины разрешены. Ну, просто пока Tesla ездит не на Cybercab, у них Model Y выполняет эту функцию, и в ней еще есть пока и руль, и педали, хотя можно скачать приложение, заказывать именно такую беспилотную машину, и уже там в Сан-Франциско, и там в Хьюстоне, в Орландо, там еще ряде штатов и территорий можно ездить беспилотно. Но пока все-таки эти машины выглядят так более-менее конвенционально, привычно для нас. А вот то, что на днях покажут, это уже даже внешне совершенно не похоже на то, что было раньше. Забавно выглядит. Забавно выглядит, и мне нравится вот это изменение автомобильного дизайна. Вот, то, что мы сейчас видим, как время идет, да, как машины развиваются, становятся другими. Мне кажется, это интересно. Ну что, друзья, давайте к следующей теме, а то что-то я тем заготовил много, а времени на все может не хватить. Так бывает. А перенесемся в Прагу. А в Праге...
1: Ой, слушай, хороший город. Давай перенесемся и останемся там на некоторое время.
2: Давай, хорошо. Придумали, как заправлять электрические автомобили, массово заправлять, при этом не строя отдельно парковка для электромобилей, чужим сюда подъезжать нельзя, здесь только для электромобилей, занято, не занято. Вот. Короче, придумали технологию, не они придумали. Чехи переносят эту технологию из там, других городов, где уже такое пробовали, из Парижа, из Лондона. Но, значит, что

0: узеньком маленьком городке, старинном городе, красивом городе, в котором Игорю захотелось остаться подольше. Не нужно...
1: Я там, знаешь, я каждый раз, когда бывал в Праге, ну, не больше там 2-3 дней, я каждый, ну, так получалось. И мне всегда хотелось там хотя бы месяц пожить, никогда не удавалось. Слушай, ну, там фонарных столбов много.
0: И, собственно, вот придумали, выделили там денег, стоит это значительно дешевле, то есть столбы уже есть, электричество уже подведено, осталось добавить небольшой терминал и в целом настроить эту систему. Тоже какие-то деньги потребовались, но на самом деле на 150 зарядок 4 миллиона евро, которые они выделили, это, в общем-то, немного. Ну, то есть, ну, может быть, и немало, но и немного. Но главный вопрос, который решают, так сказать, жители Праги этим решением, заключается в том, что им не нужно изыскивать дополнительное пространство, не нужно вмешиваться в дорожную сеть. Это такая гибкий подход. И, в принципе, я думаю, что... Ну, когда-нибудь, может быть, и мы к этому приблизимся, что чтобы электромобиль можно было заряжать от любого столба. По-моему, это замечательная идея.
1: Ты знаешь,
0: сразу решает множество вопросов.
1: В свое время в Норвегии, в северных городах, ну, в городах северной Норвегии, в том числе в Киркенесе, на общественных стоянках, но это было еще до эры электроавтомобилей, всегда были общественные розетки, куда можно было воткнуть автомобиль для того, чтобы автомобиль можно было завести от электричества.
0: Ну, или завести, еще они грелись, стояли. То есть
1: да,
0: даже
1: да,
0: до
1: прихода
0: гибридов
1: да,
0: в Северной Европе, там, в Финляндии, там, да, в той же Норвегии, можно было довольно часто увидеть автомобили, которые подключены к электрической сети.
1: Да,
0: напомню,
1: да,
0: речь о временах, когда никаких гибридов еще не было в помине. Да. Об электромобилях думали, но это было так вот, мысли о будущем. А вот чтобы в лютый мороз машину было приятно сесть и легко завести, стояли машины, подключенные к электросети. Я помню, что тоже ходил, удивлялся, как же это устроено. А ведь удобно устроено. Кстати, может быть, для наших северных регионов это бы тоже было очень таким полезным решением, чем потом вызывать специальную службу, которая ставит купол вокруг вашего автомобиля и с помощью значит, бензиновой грелки пытается отморозить машину. Так лучше ж по проводу.
1: Давай прервемся с тобой совсем ненадолго и вернемся спустя минуты полторы.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Подкаста «Человек читающий»
11: каждый понедельник в 8 часов вечера на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Федор, есть время прокатиться еще.
1: Прокатимся, но вот всегда радуюсь вот этому коллективному разуму, который помогает ассамблее автомобилистов решать вопросы или находить ответы. Есть правильное, наверняка правильное предположение от нашего слушателя Андрея, который пишет, что вот та самая АК, которую мы пытались обсудить, которую видел наш слушатель из Ростова, это на самом деле китайская машина Ора. И действительно написано похоже, очень может быть. Спасибо за идею. А мы к следующей теме, из Праги в Париж. В Париже мэрия городская много лет занималась проведением такой антиавтомобильной политики. И, собственно, политика подействовала. Вот эта деавтомобилизация домохозяйств, так сказать. Просто тенденция на протяжении последних 15 лет. А ведь когда-то было, что именно Париж был такой вот, ну, как бы это сказать, местом, где очень любили автомобили, где было уже много автомобилей в то время, когда их больше еще практически нигде не было. Да? Парижане любили машины. Но вот сейчас этот роман, видимо, в прошлом. Да, сейчас уже настало время разлуки.
0: Причем, ты знаешь, у них сначала в Париже, не то что началось, сначала даже не деавтомобилизация, а ДВЗация, то есть они были самые электрические из всех столиц мира. Причем это включало не только автомобили, но и водный транспорт. А сейчас они занимаются именно деавтомобилизацией вообще.
1: В итоге в последние годы автопарк парижский сокращается примерно на 18-20 тысяч автомобилей в год. Вроде как не очень и много, это примерно порядка 1%, но эта тенденция устойчивая. То есть машин будет все меньше и меньше и меньше. Еще 20 тысяч человек решили, что просто нет смысла. Автомобили жутко дорогие, топливо очень дорогое, ездить можно не везде, за парковку дерут три шкуры. Нет. А еще одна тенденция парижская заключается в том, что автомобили дольше используются. То есть у них еще сравнительно недавно, там 10 лет назад, они имели средний возраст автомобиля 8,5 лет, а сейчас это уже 11,5 лет. То есть на 3 года машины постарели. И тут, кстати, они к нам тоже приближаются и так далее.
0: Мы убежим, наверное, все равно.
1: Наверное, однажды мы снова будем дружить с нашими французскими, так сказать, этими партнерами и как-нибудь приедем в Париж, увидим, что машин-то и нет. Можно будет на чем-то
0: вообще,
1: другом.
0: Да, да.
1: При том, что никакого такого вот каршеринга, как есть в некоторых крупных российских городах, повсеместного в Париже, кстати, тоже нет. Велики, правда, дают. А потом их достают из сены, куда нерадивые водители их любят выбрасывать по окончании аренды. Ладно. Еще одна забавная новость, это новость, которая пришла, так сказать, из мира Формулы-1. Дело в том, что сейчас организаторы Формулы придумали новое развлечение для, ну, скажем так, не самых бедных посетителей этого турнира, для тех, кто покупает билеты в паддок-клуб. Ну, то есть это люди, которые могут вот на уикенд Формулы-1 не просто прийти и посидеть на хорошем месте на трибуне, они могут и в паддок зайти, и побыть близко к болидам, и близко к команде. Это дорогие билеты, стоят около миллиона рублей.
0: Да, это самые дорогие билеты для самых вот упертых фанатов, в хорошем смысле этого слова.
1: И богатых, да.
0: Конечно.
1: Отдать миллион рублей за выходные на то, чтобы чувствовать себя причастным к миру Формулы-1, это дорого, и это уже такой элитарный, так сказать, узкий круг. Но теперь есть еще более узкий круг, потому что вот из тех, кто купит эти дорогущие билеты, выберут еще 10 человек, ну, вернее, там 10-12 человек могут сесть в специальный автомобиль, значит, сделали автомобиль на базе грузовика, в котором внутри большое пространство, и в нем как бы ресторан. Туда приглашают суперповаров, вот тех, которые получают звезды Мишлен. И они могут кататься, ну, не во время гонки, конечно, не во время квалификации, а вот когда трасса пуста, вечером вот этот грузовик огромный с такой большой специальной платформой выезжает на трассу.
0: С работающим поваром и официантом едет по трассе. Классно.
1: И еще с живым, ну, правда, бывшим чемпионом Формулы-1, который
0: за рулем,
1: едет...
0: Да?
1: Нет, он как экскурсовод, значит, действует.
0: Ну, ладно.
1: И они ездят не спеша по трассе, останавливаются, значит, он рассказывает о своих воспоминаниях, о гонках, о трассе и так далее.
0: То есть, они закусывают, выпивают и все. Прекрасно.
1: Да, ну, платят еще миллиончик.
0: Ну, конечно, да. Прекрасно.
1: Так что Формула-1 не зря зовется как-то королевскими гонками, да. Королевская она, ну почему королевская? Наверное, потому что самая быстрая, да, самая технологичная. Но еще, наверное, потому что она
0: самая дорогая. Да. Не, ну слушай, это хорошее развлечение, считаю. Ну, другое дело, что у меня таких денег никогда не будет, разумеется. Но
1: даже если они будут, я сильно сомневаюсь, что тебе придется
0: такой вид. Не придет в голову.
1: Ну, давай, у нас еще минутка, я еще одну новость расскажу, потому что да, новости сегодня одна краше другой. Значит, в Италии, собственно говоря, обещают уже осенью внедрить штраф для пешеходов за то, что они смотрят в свой смартфон при переходе дороги. Причем неважно, по правилам они переходят на зеленый свет, на зебре, это неважно. Если ты, переходя дорогу, уткнулся носом в свой смартфон, камера тебя фиксирует, и дальше будь готов заплатить немаленький штраф, 75 евро, ну, 7 тысяч.
0: Ну, серьезно, серьезные деньги, да.
1: Отдельно хотят еще наказывать тех, кто ходит еще и в наушниках. То есть вот эта комбинация, большие наушники, значит, кепка и глаза в смартфоне при переходе дороги без нарушения правил будет стоить кучу денег. Вот просят, пожалуйста, не делайте это. У нас таких штрафов нет, не будет, не планируется и так далее. Но давайте помнить, что итальянцы, ну они не то чтобы совсем не правы. Переходя улицу, пожалуйста, не утыкайтесь носом в смартфон. Это нездорово, неправильно, ну и, собственно, не надо так делать.
0: И это небезопасно, причем небезопасно и для вас, и для окружающих. Федор, мы так делать не будем. Спасибо огромное, спасибо за интересные новости и удачи, пока.
1: Удачи на дорогах.

0: Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом сообщил на телегазете «Вашингтон-Пост». Других подробностей представитель Кремля не привел. При этом Песков отметил, что контакты Рэдклиффа с президентом Владимиром Путиным не планировались, передает ТАСС. Накануне некоторые СМИ сообщили, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, включая президента Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для проведения закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила 83 беспилотника самолетного типа и 78 боевых гексокоптеров противника. Среди уничтоженной бронетехники 3 БТР западного производства, в том числе финская «Патрия». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригады ВСУ и двух бригад обороны в районах населенных пунктов Малеевка, Новый Мир, Шевченково и Червоный Оскол Харьковской области, Светогорск, Пришиб, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс», 83 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 78 боевых гексокоптеров и 2 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами ввоз беспилотных систем, за сутки уничтожены более 230 военнослужащих, 3 бронетранспортера западного производства, в том числе М-117, М-113 и «Патрия». 16 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие Д-20, гаубица Д-30, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 57 пунктов управления ВПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 31 роботехнический комплекс и 2 полевых склада боеприпасов противника.
0: Тем временем расчеты реактивных систем «Град» группировки «Восток» ударили по укрепленному опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, уничтожены укрытия, огневые позиции, живая сила противника. Операторы беспилотников группировки выявили перемещение украинских солдат в Днепропетровской области, после чего тяжелые дроны «Молния-2» поразили здание, где они укрывались. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших от атаки украинских беспилотников под Липецком. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что из-за падения беспилотника в Липецком округе загорелся частный жилой дом. Погибли мужчина и 14-летний подросток. Госпитализированы 2 женщины. Госсекретарь США Марко Рубио созвонился с иностранными коллегами и сказал им, что Соединенные Штаты пока не планируют возобновлять удары по Ирану. Об этом сообщает агентство Axios со ссылкой на собственные источники. По данным новостного портала, Рубио сообщил, что сейчас Белый дом делает ставку на экономическое давление на Тегеран. В него входят объявленные на этой неделе санкции Минфина и морская блокада. Как рассказали собеседники Axios, операция американских ВМС по разминированию Армянского пролива позволила восстановить судоходство в нем и лишила Тегеран рычагов влияния на мировые энергетические рынки. Как заявил порталу пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пигот, из-за падения нефтяных доходов и разрушения военной инфраструктуры экономика Ирана находится в критическом состоянии. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. На уроках учащимся запрещено использовать смартфоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью других экстренных ситуаций. Кравцов уточнил, что на переменах школьники могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. В Москве сегодня ожидается по-осеннему прохладная погода. Дневная температура не поднимется выше плюс 19 градусов. В первой половине дня пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимум часов до 13-15, далее улучшение метеоусловий. Ветер северо-запада 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха плюс 16-19, это на несколько градусов холоднее, чем положено в конце лета. Ну и показания барометра будут расти, составят 7,5-103 миллиметра ртутного столба.
0: По словам Тишковца, молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров могут подняться до плюс 20, погода начнет улучшаться уже завтра. Американская полиция задержала в Лас-Вегасе мужчину, который пугал и преследовал прохожих в маске из фильма ужасов. Жителя города Филадельфия Замира Хьюза отследили по записям видеокамер. Он надевал маску куклы Чаки и разгуливал по городу. Зачем он это делал, предстоит выяснить следователям. Злоумышленнику может грозить не только административное, но и уголовное преследование. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. В Москве сегодня плюс 19 градусов. Временами пройдут дожди.
4: Реклама. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Рекламные службы 495-105-5244. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович. У нас сегодня большая работа. Большая работа с вами. Но вчера было несколько нервно. Потому что, вы знаете, Владислав Александрович, я, когда ехал вчера на работу, к вам, навстречу, и к слушателям, обнаружил, что вот в тех местах, где обычно не стоят, стоят, значит, специальные машины ППС в Москве, в центре.
2: Где обычно не стоят, стояли.
1: Да, с утра пораньше. И такие, какая-то атмосфера немножко была такая
2: гнетущая,
1: вот,
2: нервозная. Как сказал один известный режиссер,
1: нас трудно угнести. Нервозно, да. Потом пошли сообщения, что прилетел какой-то жабообразный серый самолет.
2: Да, да,
1: кто-то приехал. Товарищи Песков его спросили, вы знаете, кто приехал? Он говорит, я не в курсе.
2: Он сказал, и знать не хочет.
1: Правильно, правильно. И веселее будем. Да, потом оказалось, что прилетел Рэдклифф.
2: Да.
1: Это из ЦРУ. Это из ЦРУ. Но нам не рассказывали, что он, как он, где. Мы все-таки интеллигентные люди, мы не
2: Мы передали ему коробку шоколадных конфет, на этом разошлись.
1: Мне кажется, что он, конечно, за Е приехал слово замолвить.
2: Ну, пожалуйста.
1: Да, но улетел. Ну, улетел.
2: Обещал вернуться.
1: Вот. Но это так, это по текущим событиям. Потому что нам нужна обязательно версия, зачем он прилетал и зачем было немножко нервозно.
2: Версий
1: потому что,
2: несколько.
1: Да, потому что нельзя отдавать на откуп фантазерам анонимным из каналов разных, зачем, что. Начинают манипулировать нами. А
2: конечно,
1: нам это не нравится. Поэтому наша версия, что
2: по поводу
1: концерта, и да, обратно конфеты забрал, и Е. Да.
2: Да.
1: Но, друзья мои, на этой неделе мы отмечали, я вот обещал вам, что мы с этим разберемся обязательно, отмечали, день называется «День странной музыки».
2: Uh-huh.
1: И мы с Владиславом Александровичем решили, что ничего страннее, чем фри-джаз. А есть у нас иллюстрация вот фри-джаз? Ну, чтобы как-то на... Ну, вы пока...
2: Ну,
1: вы, может
2: нет,
1: быть. Ну, ладно.
2: Не использую.
1: Ну, не важно. Я понимаю, что не использую. Да, но пришло письмо после этого нашего включения на следующего содержания. Доброе утро, Сережа Валерьевич.
2: Сережа Валерьевич. Оригинально.
1: Пишет Тимурик.
2: Непростой мужчина.
1: Владислав Саныч и даже Вадим Львович. То есть к нам, к троим. Да. Ко вчерашнему дню странной музыки, к позавчерашнему, есть что сказать, вас просветить. Владули, как профессиональному музыканту, интересно будет прослушать, нас наталкивают на находку, канадский ансамбль с непроизносимым французским названием, а это Тимурику непроизносимое, нам произносим, называется «Анжин де Пуатрин».
2: Вот так вот, Анжин... раз, два, три, умница, Сережа.
1: Вот, молодец, Сережа,
2: хороший,
1: да. Музыкально сложные размеры, игра по четверть тонам. Визуальные инопланетяне. Полюбопытствуйте и поймете, что фри-джаз в наше время — это нормальная гражданская мелодичная музыка. Слушайте, я, конечно, обычно такие сочинения откладываю в архив, в прочитанное.
2: Да, я знаю, это называется прочитанное.
1: Но потом решил, думаю, а что если мужчина-то натолкнулся действительно на какую-то интересную новинку, послушал несколько треков, сразу же скажу Тимурику, что он немножко, конечно, заблуждается. Фри-джаз трудно переплюнуть.
2: Ну, это не фри-джаз, да. Это скорее такой рачок непростой.
1: Я нашел сведения об этой музыке.
2: Давайте.
1: Но давайте сначала первый трек, ну, в качестве иллюстрации, чтобы было понятно, о чем же мы говорим. Итак, «Анжин де Пуатрин».
2: Де Пуассон. Ну, их, конечно, надо живьем смотреть, как они выглядят.
1: Это выглядят двое. Они получше нашего.
2: Нет, это безусловно.
1: Нет, но мы уже видим четкую ритмическую основу,
2: конечно,
1: что как раз во фри-джазе-то и отсутствует.
2: Да, да. Вы правы.
1: Поэтому уже не
2: фри-джаз.
1: Значит, называется действительно проект, это из канадской, из французской части Канады, из Квебека. Переводится «Анжин де Пуатрин» как «грудная жаба».
2: Ну, то есть это...
1: Болезнь.
2: Это результат их музыки.
1: Болезнь.
2: Да,
1: значит, в коллективе двое, как и в группе Daft Punk. Значит, одного зовут Кхн, это гитарист и басист. У него инструмент сразу с грифом бас и...
2: Да-да-да, он пользуется лупером. Это такая
1: лупер.
2: Вещь, да, когда записываешь один квадратик, и он по кругу
1: да,
2: начинает гонять.
1: Да-да, сам по себе.
2: Да.
1: Второй Клек. Клек, он барабанщик. Дело в том, что собрались они в 2019 году и задумывали один раз выйти и уйти.
2: Но, настоящий артист.
1: Но вот так, давайте следующую песенку, да, давайте. Давай. С этой мы уже познакомились. Вот это играет Кхн.
2: Да. У него как у Мулявина, только у Мулявина две гитары было. У этого одна бас, а другая просто гитара.
1: Ремень крепче. Вот, вступил Клек. Да. Так вот, в феврале этого года, то есть это свежак с точки зрения прорыва, они живое выступление устроили на местной канадской радиостанции, записали ролик, получило признание и получили на церемонии Billboard Canada. Значит, серьезно? Награду как Global Breakthrough Award, то есть глобальный прорыв. Это, ребята, это прорыв. Давайте слушаем прорыв. О! Ну вот это самое мелодичное, наверное, вот это. Тут можно даже песенку запеть, да? Эх, прилетал к нам вчера человек по фамилии Рэдклифф. Что он хотел, Песков не знал. В общем, улетел. Ну и так далее. Отличная музыка для таких вот поговорок. Значит, они позиционируют себя как экспериментальный рок с элементами микротоновой музыки и математического рока. Матрок. Матрок. Это, значит, сами музыканты определяют свое направление так. Мантра-рок, дада, дадаисты. Помните, были такие? Это австрийские евреи, которые там придумали вот эту вот всю тему. Пифаго. В смысле, видимо, Пифагор. Пифаго кубист оркестр.
2: В общем, математический рок.
1: Да, а сценический образ, значит, они выступают в массивных масках. Говорят, что я посмотрел на это, как это выглядит. Они сами говорят, что это нос обезьяны. Я таких обезьян не видел.
2: Нет, это не нос обезьяны, но выглядит они.
1: Да, и чтобы вы понимали, давайте, вот запись с концерта есть буквально июльская, да. Как люди встречают этот дуэт? Они еще и вживую играют.
2: Не, барабанщик неплохой, кстати. Два человека, а больше и не надо.
1: В костюмах. Кстати, вы заметили, что вот франкоязычные исполнители, что Daft Punk, что эти, они тяготеют к сокрытию лиц.
2: Да,
1: к сокрытию лиц. Да-да. И это, кстати, очень созвучно с прилетом Рэдклиффа. И тот тоже не сказал зачем.
2: Но это всегда добавляет интриги.
1: Конечно. Может, и не зачем. А всем кажется, что зачем, правильно? Ну ладно, вот такая музыка. Спасибо Тимурику.
2: Да. И Рэдклиффу.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Так, Владислав Александрович, у нас сегодня день рождения замечательного автора. Я хотел бы немножко заострить на нем внимание ваше, потому что родился давным-давно, много лет назад, товарищ Чайковский. Не Чуковский, не Чайковский, а Чайковский. Александр Чайковский, который в свое время возглавлял журнал «Иностранная литература», потом тоже какие-то там очень важные, знаковые вещи в нашей культуре, в советской. Естественно, при Горбачеве его, в конце концов, убрали, и он умер в забвении. На его юбилей, говорят, что ему никто не звонил из тех, кто раньше присмыкался перед ним как главредом. А он, например, на минуточку является автором пятикнижной такой большого произведения «Блокада», по которому в 70-е годы был замечательный сериал снят с Соломиным, с Юрием Соломиным в главной роли про блокадный Ленинград. Такая вот эпопея. Посмотрите, хорошее кино, кстати, любопытное. Там многоплановое такое действие. Настоящий сериал, там много разных героев. И нельзя сказать, кто... Ну, есть главный, конечно, но все
2: истории,
1: интересные да, люди. Хорошая картина, в хорошем качестве есть, кстати, там на Рутюбе. Она, можете посмотреть когда угодно. Так вот, я вам хотел чуть-чуть почитать в дань памяти об этом человеке, потому что вряд ли его кто-то вспомнит, кроме нас. Но, тем не менее, есть у него такое произведение. Военный корреспондент. Он сам начинал как военный корреспондент. Естественно, не отсиживался там где-то в тылу. И вот его заметки о войне. Редакция помещалась в поезде. Поезд стоял в железнодорожном тупике близ небольшого городка в 30 километрах от фронта. По обе стороны полотна тянулись лес и болото. Зимой, выйдя из вагона, мы проваливались в сугробы, осенью в трясину. Лесисто-болотистая местность, так официально назывались те места, где мы стояли. У нас острили. Жизнь в лесисто-болотистой местности, любовь в лесисто-болотистой местности. Когда был объявлен конкурс на лучшее название отдела юмора в нашей газете, смотрите, юмор. Кто-то предложил, не мудрствуя, юмор в лесисто-болотистой местности.
2: Хорошо.
1: Когда-то это был благоустроенный поезд. В коридорах вагонов еще лежали ковровые дорожки, на диванах белели чехлы, на стенах под стеклом висели объявления «Треста вагон-ресторан». Краснощекий юноша в поварском колпаке нес на блюде поросеночка. Постепенно чехлы и дорожки исчезли, но юноша с поросенком уцелел. Канонада глухо доносилась до нашего слуха. По ночам, приоткрыв замаскированные окна вагона, можно было видеть, как режут небо лезвия прожекторов. В купе нас было трое. Венцель, Губин и я. Губин писал стихи, Венцель и я прозу. К поезду привыкли. Мне стало казаться, что когда война кончится, я и дома буду открывать дверь рывком в сторону. Столовой в нашем поезде еще не было. Мы ходили завтракать, обедать и ужинать в маленький домик на разъезде. Там жила стрелочница Евдокия Семеновна. Она готовила нам еду. Слушайте, а вам не кажется, что слог такой вот довлатовский такой, да?
2: Ну, такой легкий какой-то.
1: Питерский, да, такой, да, да. Вот, легкий. Питерско-одесский такой, да, вот короткий, отрывистый.
2: Смысле, да,
1: да, да. Там жила стрелочница Евдокия Семеновна, она готовила нам еду. Хозяйку мы звали просто Дуня. У нее был огромный самовар, каждый из нас выпивал по 5-6 стаканов чаю. В домике не было диванов, но там стояли обыкновенные стулья со спинками, и дверь открывалась по-человечески. Избушка на разъезде стала нашим клубом, домом отдыха. Наша история началась со сводки информбюро о разгроме Тихвинской немецкой группировки. На отдаленном плацдарме создавался новый фронт. По дороге сюда мы часто стояли, пропуская эшелоны с войсками, оружием, боеприпасами. По ночам в купе мы спорили о направлении главного удара, создавали планы генеральных сражений. Потом мы слушали ночную передачу «ТАСС» по радио и засыпали лишь под утро. Война еще не стала нашей профессией. Мы выглядели комично в новом непригнанном обмундировании. Мы – это я и Губин. Венцель в прошлом был военным. Он единственный из нас походил на командира. Мы подтрунивали друг над другом, цитировали Швейка и менялись снаряжением. В поезде была своя электростанция, в вагоне горело электричество, но лампы светили тускло. Мы жили в постоянном полумраке. Кругом был лес и снег. В ту пору мы еще не знали, что под снегом скрываются бесконечные непросыхающие болота. Нас окружала тишина. В первый день по приезде я увидел северное сияние, очень бледное, напоминавшее рассвет. Над горизонтом краснело зарево. Оно гораздо больше походило на северное сияние, такое, как его рисуют на картинках. Жизнь в мирном поезде казалась нам дезертирством. Каждый из нас стремился поскорее попасть на фронт. Я, как только приехал, спросил редактора, когда же можно выехать? Редактор ответил: успеешь. Он всем говорил: ты. В ту зиму мы многое пережили, многому научились. Не спать по суткам, разводить костер на снегу, отыскивать блиндажи в лесах и снежных равнинах. Мы научились разбираться в картах, спасаться от мин, отыскивать деревни, которых нет на карте и вообще нет на земле, ибо они сожжены и сровнены с землей, будто по ним прошла гусеница гигантского танка. Научились ценить тепло крохотной землянки с железной печкой и спать сидя и стоя. Спать в шоферской кабине и в кузове, на обледенелых снарядных ящиках, на еловых ветках, брошенных прямо в снег. Научились знакомиться с людьми и вступать с ними в дружбу с первого слова. В ту зиму наш фронт наступал. Был сделан прорыв, и силами кавалерийского корпуса взято много деревень и железнодорожных станций. Наши войска двигались по линии железной дороги, соединяющей Москву с Ленинградом. Глубина фронта равнялась расстоянию между двумя станциями на этой дороге. Стрела проходила это расстояние за час с четвертью. Сейчас десятки тысяч вооруженных людей, тысячи орудий и бронепоезда штурмовали эти несколько десятков километров. Многих названий деревень и станций, в которых теперь заключался для нас такой огромный смысл, я раньше просто не знал. Для нас слово «Ленинград» не было только названием города. Оно приобрело значение лозунга. оно стало синонимом слова «прорыв». Среди нас было много ленинградцев. Они изредка получали письма оттуда. В тот вечер письмо из Ленинграда получил Губин. Он читал его, держа на коленях и опустив голову. И Женя умерла, и Галя умерла. А потом еще... А мама еще не умерла, но, наверное, умрет на днях, потому что ей очень плохо. Прочел он вслух, и губы его стали тонкими, как всегда, когда он волновался. И не можешь ли ты прислать нам немного луку? Я не получал писем из Ленинграда. Я не знаю, почему. Там жила женщина, которую я любил. В мирное время мы часто писали друг другу. Я приезжал к ней по нескольку раз в год. Она ждала меня на московском вокзале и брала из моих рук маленький чемодан. У нас не было бурных встреч. Мы встречались так, как будто лишь вчера расстались. Иногда мы шли к ней за Нарвскую заставу, где жила ее мать и маленькая дочка, но чаще ко мне в гостиницу. Мы садились на подоконник, раскрывали окно, если это было весной или летом, и смотрели на Исааки и на широкую площадь. Мы не ездили на острова и на взморье, и не катались с американских гор. Мы вообще мало гуляли. Нам было хорошо вдвоем. Ее звали Лида. Я вдруг перестал получать от нее письма. Я чувствовал себя так, как будто всю жизнь летел и вдруг упал на землю. Все вокруг меня еще летело куда-то по инерции, а я стоял на месте. Я отправил много писем ей и ее знакомому, а ответа не приходило. Вот такие строки. Угу. Александр Чайковский. Вспомните сегодня этого человека, да?
2: Отлично
1: пишет, у него день рождения. Прекрасный автор.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Минобороны России сообщила, что за прошлую ночь силы ПВО сбили 426 украинских беспилотников самолетного типа. Речь идет о периоде с 20 часов 25 августа до 7 часов 26 августа. По данным ведомства, беспилотники были сбиты на целым рядом российских регионов на территории Белгородской, Брянской, Курской областей, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой и Воронежской. Кроме того, сбивались вражеские беспилотники в Тамбовской, Рязанской, Нижегородской областях, Волгоградской, Ростовской, в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым. Расчет разведывательного беспилотника «Орлан-10» группировки «Центр» обнаружил скопление живой силы противника на Днепропетровском направлении и обеспечил его уничтожение. Об этом сообщили Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы также вскрыли замаскированный в лесополосе опорный пункт. По переданным координатам, расчет реактивной системы «Град» нанес удар осколочно-фугасными снарядами. Средства объективного контроля разведывательного БПЛА подтвердили точное попадание и полное уничтожение целей, отметили в военном ведомстве. Украина стала главным получателем западного оружия в 2024 году. На нее пришлась львиная доля экспорта ряда стран, следует из доклада организации Control Arms. В частности, Киев получил более 92% вооружений, экспортируемых в Великобритании, 79,5% в Чехии и без малого 79% в Германии. Большая часть британского экспорта пришлась на беспилотники, бронетехнику и наземные транспортные средства. Между тем, Лондон продолжает расширять оборонное сотрудничество с Киевом. 24 августа страны подписали соглашение о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны. В тот же день британский премьер Энди Бёрнам объявил о начале совместного с Украиной производства ракет Storm Shadow. Поддержка киевского режима – одна из главных статей расходов коллективного Запада. Только по официальным данным Совета ЕС, с начала специальной военной операции в Украине выделено более 220 миллиардов евро. Но даже в этих условиях задачи России по борьбе с неонацистами остаются прежними. Более того, опасность распространения фашизма реальна и для самих западных стран. Об этом интервью телеканала «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
2: Коллективный Запад посчитал, что руками неонацистов можно бороться с Россией для того, чтобы сдержать ее развитие. Поэтому они поддерживают киевский неонацистский режим и делают все для его вооружения, помогают им наводить оружие. Все делается руками Запада. Но это все приведет к тому, как было в 40-е, во время Великой Отечественной войны, когда фашизм зародился в Европе. Также многие страны считали, что это их не коснется. В итоге Гитлер поработил всю Европу. Неонацистский режим должен быть повержен. И это задача, которую должны решать и западные страны. Мы понимаем это, а они используют этот режим, считая, что от этого только выиграют. Мы боремся за свою безопасность, чтобы будущее поколение жили мирно.
0: Спецборт Ил-76 МЧС прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших при взрыве на территории строящегося Амурского газохимического комплекса. Самолет оснащен 5 медицинскими модулями для перевозки тяжелораненых и пострадавших. Оказывать помощь, в том числе проводить пациентам искусственную вентиляцию легких, можно прямо во время полета. Накануне на предприятии в Преамуре вспыхнул пожар. Возгорание произошло на вспомогательном участке, основное оборудование не повреждено. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе комплекса уточнили, что возгорание локализовано. По последним данным, погибли 3 человека, в том числе 2 граждан Китая, пострадали 146. В областную больницу в Благовещенске доставили 10 пострадавших, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. В первые дни сентября в Москве ожидается комфортная погода с летней температурой, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в первую пятидневку осени воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, что обещает жителям столицы приятные и теплые дни. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная погода, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха не выше плюс 18 градусов.
1: Маяк. единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Молодежная сборная России по волейболу обыграла сверстников из команды Сербии в первом матче отбора на чемпионат Европы 2027 3-0. Сегодня наши сыграют с турками. Главный турнир пройдет в Хорватии и Черногории с 21 по 30 июля. Теннисисты мира Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал открытого чемпионата США в миксте. В первом круге турнира «Большого шлема» россияне одолели действующих и двукратных победителей US Open Сару Эрани и Андреа Вавасори из Италии 1-4, 4-1, 11-9. На следующей стадии им будет противостоять дуэт россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда. В матче Кубка России по футболу кировская «Динамо» и пермский «Амкар» установили рекорд по количеству пенальти. Встреча завершилась со счетом 4-4. В основное время арбитр назначил 5 11-метровых, 2 в пользу хозяев и 3 в пользу гостей. При этом все шансы оппонентам удалось реализовать. А вот уже в серии пенальти сильнее было «Динамо» 5-4. В других парах «Калуга» в основное время прошла курский «Авангард» 2-1. «Красное знамя Синдикат» выбило «Торпедо Владимир» 0-0 в игре и 9-8 по пенальти. Также Рязань лишь по ударам с точки одолела тамбовский «Спартак» 1-1 и 4-3 соответственно. Футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в полузащитнике бразильского «Интернационала», а также может приобрести одного из лидеров «Крыльев Советов». Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
1: Про Краснодар продолжают ходить слухи на тему приобретения быками новых игроков. Накануне появилась информация, что южане интересуются полузащитником бразильского «Интернационала» Хуаном Карбонеро. Российский клуб уже связался со стороной игрока, и его устраивают финансовые условия сделки. А вот сколько хочет получить за футболиста сам «Интернационал», пока неизвестно. Карбонеро выступает за бразильский клуб с зимы 2025 года. В нынешнем сезоне 27-летний колумбиец провел 23 матча в бразильской серии А, забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Также в прессе говорится и о том, что полузащитник «Крыльев Советов» 28-летний Иван Олейников может стать игроком Краснодара. Отмечается, что сделку обсудят в ближайшие дни. Если быки захотят заполучить игрока, то с большой долей вероятности он перейдет именно к ним, а не в «Локомотив» или «Рубин», которые также интересовались футболистом. Краснодар с помощью полузащитника рассчитывает заменить выбывшего из-за травмы Никиту Кривцова. В прошлом сезоне у Олейникова 5 голов и 2 результативные передачи в 25 матчах в РПЛ. В этом сезоне он отметился одним забитым мячом за 5 встреч.
0: И в завершение о хоккее. Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче предсезонного мемориала имени Ивана Рамазана 3-2 в овертайме. Автором победной шайбы за 10 секунд до сирены стал Руслан Исхаков. Также за «Металлург» забивали Михаил Федоров и Кирилл Кадышев. У «Амура» отличались Артем Шварев и Данил Юртайкин. У меня на этом пока все. Продуктивного вам дня.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Друзья мои, так совсем-совсем скоро у нас уже сентябрь.
5: Пойдет, да? Снег совсем скоро.
4: Говорят, днище сейчас.
5: Пробито?
4: Температурное днище. Вот. Но это не Тишковец.
5: Я в пальто пришел на работу.
4: Вы? Я хочу посмотреть его потом. Как оно выглядит после лета. Сегодня день признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Поздравляем, товарищи.
5: Обязательно.
4: Да. День Гереро в Намибии. Дело в том, что в 1904 году герои с красным флагом бежали после битвы с германскими колонизаторами в пустыню Калахари, куда немчура побоялась сунуться. И там они ждали свободу. Кстати, вот наш друг побывал как-то с тест-драйвом в Намибии. Ага. Говорит, до сих пор немчура там сидит. Колонизация кончилась, а сидят. Да. День трудящихся в Иране. Передаем им большой привет.
5: Пламенный.
4: Да. День равенства женщин в США. Фраза достаточно странно построена. С кем? Между собой или с кем? Да. Равенство. Был введен ровно 55 лет назад Беллой Апцук. Это, понятное дело, феминистка из Российской империи. Родители эмигрировали. Она была первой еврейкой, избранной в американский конгресс. До этого, так сказать, они, видите, как-то так. Да, а тут вот раз, и она тут же раз говорит, давайте вот день равенства женщин в США устроим. И вот это отмечаем.
5: Пристанище для всех бузатерок. Ну, кроме коммунистов, конечно.
4: Коммунисты не веселые, тут, они
5: нет,
4: не смеются.
5: Оттуда коммунистов выгоняют.
4: Да. Потому что троцкисты победили. Да, да. А это другие. День 13-го кота.
5: Хорошо.
4: День благодарности собачке. Собачку надо благодарить, да. День музыкальной йоги. Есть у нас вот,
5: да, было
4: будьте
5: что-то
4: любезны, что-нибудь такое, да. Богомерзкое, да.
5: Отдохнем чуть-чуть. Надо мысли прогонять.
4: А куда? А если их нет?
5: Если их нет, то все хорошо.
4: А если их нет, в этом проблема.
5: Тогда вы уже йог.
4: Тогда музыка не включает, тогда им не поможет, да. День туалетной бумаги в 1857-м, то есть вот в следующем году юбилей будет, 170 лет, как американец Джозеф Гаети, видимо, из Гаити, начал продавать пачки квадратных листов, пропитанных соком алоэ.
5: Полезно.
4: И говорит, это терапевтическая лечебная бумага. Лечишься, в отличие от газеты «Правда». Ага. Да. Томатина сегодня в городе Буньол. Ну, я не знаю, как вот рука поднимется у них в условиях нынешних экономических реалий бить друг друга помидорами реально.
5: Да там пересохло все, Сергей Ильич.
4: Вот именно. Помидоров. Так это больно тогда, значит, будет? Они не сочные,
5: там
4: они такие одеменилые.
5: Вяленые помидоры.
4: Да, да. Тихон Страстной или Максим Исповедник. Сегодня русский народный праздник. У крестьян существовал обычай прибираться в этот день в погребах, да в сараях, да, чтобы нечисть там не завелась. Наблюдали за ветрами. Если дуют тихо, ветер, да, ждали ветра на несколько дней вперед. Приметы следующие, товарищи. Коли грибовно, так и хлебовно.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Кстати, вот исторический анекдот. В этот же день, но в 580 году, 580-м, китайцы придумали туалетную бумагу.
5: Второй раз.
4: Первый. Тот вор, через тысячу лет с лишним, да. Что еще любопытного? В 1346-м английские войска короля Эдуарда III разгромили французскую армию. И, кстати, впервые были использованы пушки, которые метали круглые ядра. Вот эта битва с пушками произошла, да? Разметали, в общем. Да. Но тогда англичане пытались закрепиться на континенте. Тогда их еще не загнали на их чертов остров. Да. А Тахтамыш захватил Москву в 1382 году. Тахтамыш. Это вот, помните, это вся эта бодяга, связанная с Литвой, ну, с этим русским княжеством, да, которое соблазнили католичеством потом. А Тахтамыш прибегает, говорит, слушайте, я, говорит, давайте Москву ошкурим, будет нам платить дань. А те предатели в Литве, ну, это не нынешняя Литва, а тогда русская Литва, они говорят, давайте. Но у них не получилось, и в итоге они впали в зависимость от поляков. Вот как все жадность людей доводит, да? В 1451-м от Кристобаль Колон родился, который у нас Христофором Колумбом значится, которому памятник-то, кстати, кому? К Колону или Колумбу стоит у нас? Чья голова?
5: Да непонятно, чья. Там столько уже...
4: Чей парус?
5: Столько уже поменено.
4: Да. Значит, ну что у нас? Он поплыл же куда? В Индию?
5: Да, да, так да, шелковый путь искал.
4: Ну хорошо, ошибся, признай эту ошибку. Поверни.
5: Но он золотишко привез.
4: Поверни.
5: Ну ладно.
4: Да. Что говорил-то? С золотом человек может все.
5: Я же говорю.
4: Он даже отправляет души в рай. Ты посмотри, как оно свело мозг-то, да? Чужое золото.
5: Вон золото, держите.
4: Да, товарищи, в 1728-м немецкий математик Иоганн Ламберт, и физик тоже, говорит, что свойство предмета зависит от состояния того, кто за ними наблюдает. Слушайте,
5: ну, типа это субъективно.
4: Во-первых,
5: да.
4: Алкоголик, во-вторых, квантовая теория, да?
5: Ну, она отчасти прав, да.
4: зависит,
5: зависит
4: свойства.
5: От наблюдателя.
4: Но
5: абсолютно.
4: Наблюдатель не трогает руками обычно, он просто наблюдает. Да? Да, в 1728-м мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой. Называется он Берингов пролив.
5: Умница.
4: Мы его знаем. Да. Русская армия вышла впервые в истории к Рейну в 1735-м. Знаменитый наш Рейнский поход.
5: Это
4: война, война по поводу польского наследства. Понимаете, да? Лезли французы. Надо было их немножко окоротить.
5: Приструнить.
4: Окоротить, конечно. В 1743-м в Англии опубликованы первые в мире правила соревнований по боксу. А потом они еще перчатки придумали. Ага. И в тот же день, кстати, родился Антуан Лавуазье, французский ученый. Говорит, что вся химия на его нынешних... Вернее, нынешняя химия на его воззрениях, да, построена. Дальше, что в 1770-м в трудах Вольного экономического общества напечатали статью Болотова, товарища Болотова, «Примечание о картофеле». Ну, и вы помните эту романтическую историю. Крестьяне кушали репу.
5: Ботву.
4: Репу. А картофель...
5: Когда посеяли картофель, некоторые ботву ели.
4: Да, картофель не хотели
5: травились.
4: Есть. Да, ну и помните эту романтическую историю. Их начали посевы охранять, ну и тут же приобрели ценность, да, все эти истории. Что еще? Французское учредительное собрание в 1789-м приняло Декларацию прав человека и гражданина. Ну, что там, например, свобода мысли и убеждений является одним из высших прав человека. Ну, так это внутри.
5: Конечно.
4: Ты рот не раскрывай, главное, да, широко.
5: Мысли там где-нибудь.
4: Вот именно. А если спросят, то скажи, не знаю, я не в теме.
5: Молчи.
4: Не в теме, да.
5: Я здесь случайно.
4: Да, или, например, общество, в котором не обеспечены эти права и в которых не закреплен принцип разделения властей, не является

0: актер, который проиграл битву актеров, ну, батл, как у них называется, и уехал в Америку, где и застрелил Линкольна.
1: Психически.
0: Актер. Ну, что он мог? Ну, да. Провозгласили Республику Либерию в 1847. Это первое независимое государство в черной-черной Африке. Да, ну и, соответственно, они говорят, вот туда мы повезем рабов отсюда из Америки. Как отменим?
1: А жители Либерии как называют?
0: Либерийцы. Лили-либеры?
1: Не, либералы.
0: Либералы, тоже хорошо, да. В 1850, но они что-то не поехали. Они говорят, нам и в Америке неплохо, чего мы в Африку-то поедем? Там, да. Шарль Рише, французский физиолог, в 1850-м анафилаксию изучал.
1: Молодец.
0: Анафилактический шок, ну это аллергия, да? В 1864-м Анна Ильинична Ульянова, участница революционного движения, старшая сестра Владимира Ильича, да? Она в 32-м году написала Сталину письмо, где рассказывала о том, что там с происхождением Ильича. Да, что дедушка был... Откуда надо?
1: Просторабочим.
0: Нет, не просторабочим. Совсем не просторабочим. Да, вот так вот. В 1873-м Ли де Форест, американский изобретатель, который придумал аудион. Это что, Владислав?
1: Аудион,
0: это детектор и усилитель ламповый. Лампу. Вообще его называют одним из папаш радио. Один из папаш, да-да-да. Ну, что у нас интересного-то? В 40-м году направил открытое письмо Национальной ассоциации телерадиовещателей и потребовал знать, что вы сделали с моим ребенком радиовещанием? Вы унизили этого ребенка, одели его в нелепые лохмотья из рэгтайма, клочья из джаза буги-вуги.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк». Выборы 2026.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Выборы 2026.
7: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области завершился основной этап приема в колледжи и техникумы. Зачислены более 7,5 тысяч человек. Самыми востребованными стали направления строительства дорог, землеустройства и пожарная безопасность. Конкурс на эти специальности составил от 25 до 28 человек на место. Оставшиеся свободные места будут заполняться до 25 ноября. Подробности можно узнать в учебных заведениях. В Череповце продолжается строительство театра для детей и молодежи. Рабочие возвели первые два этажа из запланированных шести. Готовы котлованы под амфитеатр и трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Под стройку выделен участок у Шекснинского проспекта. Площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Культурный центр будет включать три зала – основной, малый и зал для детей до 7 лет.

10 школах области с 1 сентября уроки физкультуры дополнят занятиями по ушу. Проект расширяется на 10 муниципалитетов региона. 4500 школьников будут осваивать элементы единоборств один раз в неделю. Еще 720 детей посещать профильные секции. В школы уже закуплены маты, мячи дау, палки, гунь и другой инвентарь. Проект «Ушу в школы» реализуется с 2024 года. Он направлен на физическое и личностное развитие школьников, а также знакомство детей с культурой и традициями Китая. Поэтический марафон памяти Ольги Фокиной пройдет в Вологде. 4 сентября на площади Дрыгина состоится акция «С ладони на ладонь». Мероприятие пройдет в рамках Большого литературно-музыкального фестиваля. Организаторы ставят целью привлечь молодежь к поэзии русского севера. В программе чтение стихов, обмен открытками с поэтическими строчками и мастер-класс художника Олега Малинина. Песни на стихи поэта исполнит клуб авторской песни «Параплан». Начало мероприятия в 14:00. Регистрация участников уже открыта. Подробности можно узнать в областной библиотеке. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Бесплатные показы состоятся 29 августа. В Вологде киномарафон пройдет в зале «Избушка» на улице Гагарина. Первый сеанс начнется в 16:00. В Череповце фильмы будут показывать под открытым небом в Милютинском парке с 17 часов. Зрители увидят 4 картины – «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Богдан Киселевич возвращается в «Северсталь». Двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион назначен заместителем директора хоккейного клуба по развитию. Об этом сообщает официальная страница команды. В новой роли Богдан Киселевич будет работать в спортивном, коммерческом и медийном направлениях.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
4: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
5: 12+.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Дежурные силы ПВО в течение прошлой ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В частности, БПЛА были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской. Также дроны сбивали над Рязанской областью, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Как уточнили в военном ведомстве, все нейтрализованные дроны были самолетного типа. Южная группировка войск за сутки уничтожила в зоне своей ответственности 46 пунктов управления беспилотниками ВСУ, а также 71 дрон самолетного типа. Ликвидирован также украинский бронетранспортер «Буцефал», сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки. За сутки противник потерял свыше 150 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены бронетранспортер «Буцефал» и 2 боевые бронированные машины иностранного производства «Сенатор», 26 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 43 наземных робототехнических комплекса, 46 пунктов управления БПЛА и 5 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 95 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 36 антенн связи и БПЛА, поражены 24 пункта управления БПЛА, сбито 15 беспилотников противника.
1: Тем временем артиллерийские расчеты группировки «Север» за ночь уничтожили 9 автомобилей свыше 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего было выполнено свыше 500 огневых задач, сообщили ТАСС группировки. Только за ночь в результате нанесения огневых ударов артиллерии РСЗО поражены 16 пунктов управления дронами, 120-миллиметровые минометы и 9 единиц автомобильной техники ВСУ. Жительницу Донецка приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж и публичные призывы к террористической деятельности. По данным управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, женщина поддерживала связь через мессенджеры с представителями украинской военной разведки. Она передавала им информацию о местах дислокации российских войск в Донецке. Кроме того, злоумышленница публиковала комментарии с призывами убивать российских военнослужащих и наносить удары по Москве. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Жители Тернополя напали на автомобиль территориального центра комплектования во время рейда по выявлению уклоняющихся от мобилизации. Один сотрудник ТЦК получил травму, его доставили в больницу. По данным украинских СМИ, конфликт произошел во время проверки документов. Группа местных жителей напала на служебную машину и повредила ее. На место прибыли полиция, спецназ, военная техника. После отъезда силовиков жители продолжили акцию протеста и устроили марш по городу. Сына бывшего президента Армении Роберта Качаряна Седрака арестовали на 2 месяца, сообщил его адвокат. По словам юриста, защита считает дело политически мотивированным и заявляет о нарушении сроков его возбуждения. Седраку Качаряну разрешены свидания только с женой и детьми. Напомню, накануне генпрокуратура Армении обвинила бывшего президента в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупном размере и получении взятки. На объекты недвижимости, принадлежащие семье Качаряна, наложен арест. После задержания состояние бывшего президента ухудшилось, его госпитализировали. Вопрос о мере пресечения для Роберта Качаряна обещали рассмотреть после стабилизации его состояния. Площадь природных пожаров на Ямале за сутки выросла еще на 38,5 тысяч гектаров. Сейчас на территории автономного округа действует почти 130 очагов. В борьбе с огнем задействовано около 1350 человек и вертолетом Ми-8. Всего с начала пожара опасного сезона площадь, пройденная огнем, составила почти 550 тысяч гектаров. Нынешнее лето поставило рекорд по природным пожарам за последние 10 лет. Их причиной стала засушливая погода и высокая грозовая активность. Популярный в Хакасии туристический маршрут «Тропа предков» закрыли из-за нашествия бурых медведей. Также приостановлено бронирование глэмпингов. Тропа будет закрыта до тех пор, пока специалисты не подтвердят, что обстановка безопасна, сообщает ТАСС. На прошлой неделе в Сибири участились нападения медведей на людей. Так, в селе Артыбаш в республике Алтай медведь на территории турбазы напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю жительницу Новосибирска в лес, где убил ее. В Тайшетском округе Иркутской области зверь покалечил двух мужчин. Также агрессивный медведь вышел к людям в селе Баянкол в Туве. Ранее известия со ссылкой на Минприроды России сообщали, что численность бурых медведей в стране выросла более чем в 2,3 раза с 1990 года. Сейчас в России насчитывается 307 900 особей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода с прояснениями, осадки не ожидаются, температура воздуха днем до плюс 21 градуса. В Москве будет облачно, местами кратковременные дожди, температура днем плюс 16-18 градусов, по области плюс 14. Давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 13 градусов.
2: Здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, у нас сегодня пасмурно. Это хорошо.
2: Холодрыга у нас сегодня.
1: Хорошо, хорошо, да. А в Калуге?
2: +18 без осадков.

0: конечно. Ну вот в Калуге расширили список территорий, закрытых для электросамокатов. Расширение — это хорошо. А в школы Калужской области вернутся оценки за поведение. Пока, правда, только в 50, но вы сравните. В Московской области только 10 школ. Вот продолжаются эти нелепые эксперименты.
1: Вместо, кто-то против.
0: Вместо тотального введения. Да. У калужанина конфискуют автомобиль за то, что тот украл туалетную кабинку.
2: Вот. Вендетта.
0: Да. Калужанин стучался в квартиры, кричал и матерился.
2: Психически.
0: Да. В калужском троллейбусе озлобленные зайцы оплевали водителя. Видишь, еще хотят ехать и смеяться, и пряники жевать. Да. Ну и по итогам первого этапа общенационального конкурса «Культурная столица 28-го года».
1: Так.
0: Калуга стала финалисткой. Всего там принимает участие в финале уже Владикавказ, Вологда, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Голосуйте, товарищи.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Товарищ Вальфсон информирует, что уже с 1 сентября, со следующего вторника, можно будет квитанции за жилищно-коммунальные услуги получать через госуслуги. Очень удобно. Спасибо.
1: Да.
0: В Тюмени местная компания ПрофВС представила шторы противодроновые со степенью защиты первого класса.
2: Отлично.
0: Вот, хорошая вещь. Жителей Подмосковья предупредили о нашествии клопов-вонючек. Это коричнево-мраморный клоп Халиморфа халис.
1: Клоп-вонючка.
0: У него нет врагов, поэтому он живет и перепевающий, да. С 1 сентября в наших школах запретят использование мобильных телефонов.
2: Наконец-то.
0: Угу. Да. Гражданам посоветовали обращаться в полицию из-за отмены концертов ИЕ. Тема, конечно, прекрасная, прекрасная
2: кого
0: тема.
2: Кого там слушать?
0: Угу, кого, это вот нам понятно, что слушать некого. А им-то, им хочется. 81 тысяча билетов продана. 80, а как вернуть? Как
1: триллиарды.
0: Вернуть? В Керчи кот, как кота зовут? Кот Силька сбежал от Дмитрия, который возвращался домой в Москву с отпуска с тремя котами. И один из них смылся. Так и уехал человек. Силька, так, Силька стал крымчанином. А его друг Арни грустит, не хочет кушать. Как грустит по Сильке. В Москве пройдет дискотека в стиле нулевых и кофе-рейв. Выступит некто Игнаций Вентуров. Автор хитов «Это был не я», «Губы» и «Не будь такой красивый». Владислав Александрович, мимо нас как-то те 2000-е прошли.
2: Да. Ну вот, слушайте, «Губы» нам зашло. Тут мы чуть-чуть пригубили.
3: Губы снова едут отрываться в клубы, клубы, клубы, клубы. Если...
0: Как-то мы очень много упустили за четверть века, мне кажется, да? Дмитрий Анатольевич назвал президента Финляндии все-таки реальный дебил.
2: Да он реально все-таки полудурок.
0: Да. Да, напротив Куршской косы до конца года начнется добыча нефти. Или, ага, добыча нефти, как у нас иногда
2: как говорят.
0: Говорят,
2: профессионалы.
0: С 16-го года нефтяная компания заинтересовалась добычей. Они говорят, ну пока не надо. А человек, а теперь можно.
2: Пора.
0: А теперь... Ветеринар Колесникова запретила давать животным окрошку. На Ленинградском вокзале в камере хранения нашли черного кота. Мяукал из-под замка.
2: Хорошо, что нашли. Да.
0: Да. Так, дальше. Объединение пассажиров России, ОПР, требует ввести жесткие требования для курьеров на СИМах. Ну, то есть, знаете, электровелосипедчики эти, да. В Госдуме потребовали пересчитать тюменцам плату за вонючую и опасную воду, которую им поставляют.
2: Пересчитать.
0: А врач Сафонова запугивает из-за похудения на Озимпике. Живот обвиснет фартуком, говорят. Вот так вот. Актер Каменщиков заявил, что искусственный интеллект надо применять в кино. Вот смотрите, сами актеры.
2: Пора.
0: Да, молодцы. Медведь очередной вышел в Красноярском крае к поселку Раздолин. Мотыгинского района. И спер собаку и съел ее. Представляете, какая мерзость. А эти зоозащитники кричат: да, не трогайте медведя, не трогайте. Да. Какой штраф за медведя, кстати говоря, если ты его бульдозером, например, да? Едешь на бульдозере, значит.
2: И случайно задел, да?
0: 42% наших студентов заявили, что ни черта не понимают в инвестициях. Молодцы, ребята, честные люди, мы тоже ничего не понимаем. Врач Ивашков заявил, что сон дольше 9 часов вовсе не вызывает диабет или инсульт, как нас запугивают. подтягивают другие так называемые специалисты, да. Госком охотнадзор предупреждает, что медведи опаснее волков для нас с вами, товарищи.
2: Короче, смотрите, от 150 до миллиона за медведя одного.
0: Да вы что? Это если с медом был?
2: Уголовная ответственность.
0: Так вот, смотрите, потому что медведь немножко туповат.
2: Разрешение
0: туповат.
2: Нужно, да.
0: И считается хозяином тайги и не чует страха. Берегов не видит вообще.
2: Вообще
0: волк умнее, он первым не нападает. А этот прет и говорит, я тут главный. Угу. Зумеры покупают. Вот секрет раскрыт. Почему зумеры покупают одежду в секонд-хендах? Это же отличный секрет был. Да? А оказывается, ректор МХПИ Егоров заявил, зумеры покупают одежду в секонд-хендах из-за выгодной цены. Гениальный ответ. Урал-дрон-завод, желаем руководителю выздоровления, да, представил дрон Упырька. Упырька. 50 километров летает эта штука, содержит боевую часть 12 килограмм, решает задачу. Кстати, написано, что может целиком дом повалить.
2: Здорово.
0: Прямо целый дом, раз, все. А, кстати, товарищ Милонов об отмене концерта Кенни Веста, это уже на какое-то похоже издевательство.
2: А он что, купил билет?
0: Да. Ряд выкупил. Да, да нет, конечно, ну что. К Москве.
2: Для своего летучего отряда.
0: Врач Бирюкова заявила, что свекла с гречкой,
2: так,
0: да квашеная капусточка защищают печень почище банок.
2: Да, класс.
0: Ясно?
2: Да,
0: в Ленобласти построили полигон для тестирования технологий высокоскоростной магистрали. Как разгоняется, как тормозит. Хорошо. Глава Роскосмоса товарищ Баканов заявил, что колонизация Марса неизбежна, товарищи.
2: Хорошо.
0: Да.
2: Хорошо.
0: В Бурятии дорожные службы в Турунтаево так отремонтировали дорогу, что столб, я видел фотографию, столб посредине стоит. Вот просто посредине. Они вообще, когда уходили, они видели, что... Что натворили-то? Директор музея Маяковского, товарищ Краснова, назвала главное отличие москвичей от других.
2: А от людей.
0: Да.
2: Давайте.
0: Так вот, москвичи все время куда-то спешат.
2: Представляешь? Понятно.
0: Да. А, люди, которые активно кидают всякие мимасики в рабочие чаты, гифки, они на 22% менее продуктивны в работе. Бездельники.
2: Угу.
0: Да?
2: Брошу мимасик.
0: Да. Ученые нашли след космической катастрофы в Онежском озере. Говорят, 13 тысяч лет назад что-то бабахнуло, и на 1000 лет холодрыга настала. О, как. Ну и еще пару сообщений. Товарищ Бахтияров назвал, почему-то гинеколог при этом, назвал желание есть мел симптомом дефицита железа, товарищи. Железо, да?
2: Понятно.
0: И, наконец, в Подмосковье главным фаворитом рыбных прилавков стала сельдь. А я вам скажу, ребята, селедочка наша – это главный источник омеги.
2: Конечно.
0: Да, это наше все. Кстати, она тут подешевела сильно. Так, а женщины?
4: Новости.
0: Ну, давайте капитализм прочтем, давай. Потом женщин. Женщин на сладкое, да,
2: хорошо,
0: давайте, да.
2: Хорошо.
0: Давайте, смотрите, в Перу жуткая история. В Перу мафиози после угроз расправились с 70 водителями, вы представляете? Опасно быть водилой в Перу, да. В Австралии запретили включать по радио песни, целиком созданные искусственным интеллектом.
2: А что ж они включать-то будут?
0: Мамаша и сынуля в той же Австралии, мама с 9-летним сыночкой, решили спланировать приключения, пошли в пустыню, чуть не померли там,
2: кошмар,
0: понимаешь ли, а спаслись благодаря тому, что смотрели телепередачи о путешествиях. Вот так. В США родился, вернее, записался в книгу рекордов кот Эребус. Не, эректус, а эребус с 29 пальцами.
2: Класс.
0: У котов есть пальцы, оказывается, да? Дальше, водителя с гильотиной в клубе пикапа, в кузове, извините, пикапа задержали у здания Конгресса США. А в городе Баден-Вюртемберг в Германии неизвестные перерезали несколько кабелей на железнодорожном. Но это медь, ребят. Это
2: конечно,
0: источник меди, конечно. А главу Volkswagen'а гражданина Блуме освистали на производственном собрании рабочий в Вольсбурге. Говорит, урод!
2: Ты что натворил?
0: Ты что делаешь, да. Так, дальше. Стало известно, когда за хорошими анализами может скрываться сердечная недостаточность. Раньше анализировали в анализах только фракцию выброса сердца. А теперь говорят, в анализах может вообще все нормально, а сердце швяк.
2: Ничего
0: да?
2: себе.
0: Так, дальше. Оказывается, неандертальцев-то погубили не ледниковые периоды, а мы, люди. Нам надо покаяться за
2: неандертальцев. Хорошо,
0: конечно.
2: Извините.
0: Любители танцев лучше контролируют движение своих тел, когда видят счастливые лица. Поэтому самые контролируемые, конечно, у стриптизер. На них с таким счастьем смотрят мужчины сквозь заплывшие в похоти глазки. Да? Одиночество перестраивает мозг таким образом, что хочется бухнуть.
2: Хорошо.
0: Это выяснили ученые. Албания – самая дешевая страна для отдыха в Европе.
2: Какое-то
0: конечно,
2: оскорбление.
0: Заодно в Косово на органы свезут. Правильно? Обратно уже не надо будет возвращать. Печенку вырежут и пошел. Так, выяснилось, что в разных кофейнях в одной и той же порции по объему капучино разное количество кофеинов. Представляешь? Это на Западе. От 89 до 325. Такой вот разброс кофеина.
2: Да.
0: Или не докладывают, или перекладывают. Понимаете? Болезнь Альцгеймера можно подцепить после заражения, переливания крови. Представляете? Заразиться чужим Альцгеймером. Конечно, да. Так, что еще? Ученые создали охлаждающую фиолетовую одежду, которая отводит тепло прямо в космос.
2: Класс.
0: Кстати, фиолетовый цвет баклажановый, самый модный.
2: Говорят, фиолетовый выбирают психи.
0: А вот дальше, ребята, новость для вас. Смотрите, друзья Брэда Питта переживают из-за его решения пить алкоголь. Искренне обеспокоены. Я скажу так, у человека не может быть друзей, которые болтают о нем кому попало.
2: Конечно, это не друзья.
0: Это не друзья. И ваши, если кому-то о вас рассказывают, сразу рвите. Рождаемость в мире упала ниже уровня воспроизводства. Ученые по всему миру бьют тревогу. Ученые создали бумагу из бактерий кипятка. Бактерии, кипяток,
2: отлично.
0: И все. И вот уже бумага. Жизнь рядом с лесной зоной снижает потребность в антидепрессантах.
2: Хорошо.
0: Да? Ну и, наконец, давайте, что хорошего. Привычка ложиться спать сразу после перелета через часовые пояса приводит к затягиванию проблем. Да? Сразу не ложитесь. Ну и, наконец, качественный рацион, если кушаете селедочку, свеклу, капусточку.
2: Чем запивать?
0: Нет, то легкие становятся здоровее. Легкие.
2: Вот, без легких.
0: Да. Мир без еды. Давайте так. Так, ну что, жительница Китая, 31-летняя, решила, как наш доктор, последовать традиционному даосскому способу отказа от пищи. Он называется бегу.
2: Руку вывихнула.
0: Она весила 70 кило при росте 160 и в течение 2 недель употребляла только воду. Скинула 20 кило, а теперь никого не узнает и не может ходить. Вот так вот. Рогов посоветовал клеить стразики на вещи и торты.
2: Прямо на Рогова.
0: Да. Встретишь — наклей. 34-летняя женщина в Америке расправилась над любимым человеком. Ее зовут Шантин. Она позвала ее к себе, говорит: милый, нам надо поговорить. Говорит: я беременна от тебя. Говорит: а я, говорит, не уверен.
2: А я тебя.
0: Она ему отсекла достоинство.
2: Ужас.
0: И он помер.
2: Ну
0: так, теперь нет папаши у ребенка-то. Нету. А премьер-министерка Дании Метте Фредериксон, видели ее фотографию? У нее прыщ на носу. И вообще она такая, знаешь, из Сирии вышла из клуба только что. Но никак не может зайти обратно. Такая, 50+. Говорит: издеваются надо мной? И мне, говорит, пишут люди в соцсетях, говорит, от имени пластических хирургов: давайте я вам бородавку выдавлю. Не, ну страшная, как черт, действительно. Да, друзья мои, дальше. Житница Минска укусила водителя, чтобы угнать автомобиль такси, и угнала, но разбила несколько машин поблизости. Когда ее в суд притащили, говорит: слушайте, я пила антидепрессанты, запивала водкой, поэтому ничего не помню, но согласна заплатить штраф 400 тысяч рублей, да? Ну и, наконец, кстати, о хорошем. 37-летнюю женщину Аманду в Бразилии арестовали за то, что она 15 лет выдавала себя за ребенка. 15 лет! И не росла.
2: Талантливая.
0: И не росла, понимаете? Не росла. Так, ну что у нас в криминальном мире? Петербуржец без трусиков в центральном районе Санкт-Петербурга разгромил несколько автомобилей и потом выбил стекла в автобусе. Представляешь?
2: Питер, детка,
0: полностью.
2: Да, культура.
0: В Абинске, вот чудило, да, вот так. Смотрите. В Абинске мужик, чтобы отдать аферистам 17 миллионов рублей,
2: так.
0: Ну, видимо, хохло аферистам, назанимал денег у знакомых 17 миллионов.
2: Какой придурок.
0: Вот придурок, вовлек сколько людей в беду, а? Учительницу Галину из столичной школы все-таки уволили за то, что она, значит, называла учеников не по имени, а, смотрите, тупыми. Дальше. Одну из девушек — лохудрой. Я нашим учителям рассказываю, скоро 1 сентября, вот эти слова не используют, потому что у нас судопроизводство не на стороне учителей. У нас будут защищать вот эти, которые лохудры, тупые и чем чемодан, вокзал другому сказала. Куда именно, не указывается. Нехорошо, нехорошо. Суд конфисковал Порше у мисс России 2010 года Вероники Дремлюги.
2: Точно мисс России?
0: За пьянку за рулем.
2: Ай-яй-яй.
0: Слушай, а как вот так жизнь сложилась, что в 2010 году да мисс России, а через 16 лет такой финал, а? Еще 350 часов обязательных работ.
2: Да.
0: Великолепный финал без руля, я понимаю. Теперь пешком.
2: Да,
0: покажи свои ноги людям, правда, что ты сидишь там за дверью. Конечно, мы хотим любоваться с тобой, красотка. Угу. Дремлюга. Ух, дремлюга. Да, дальше что любопытно. В Башкирии задержали водителя питбайка, который скрылся после наезда на троих детей. Один из них умер. Когда наведем порядок с этой заразой? Жужжащий, а? Пассажирки избили в Воронеже друг друга по лицу. Началось все из-за ребенка, который не пропустил бабушку. Одна другой говорит, что это твой чудило, бабушку не пропустил.
2: Да?
0: Начали драться. Да. Житница Москвы Виола купила на МКАДе на заправке хот-дог с сосиской за 369 рублей. Ребят, полбака. И отравилась так, что 5 дней тошнило человека и выворачивало наизу. Представляете? Здоровье Виоле. А вот сочинские мотоциклистки, совершенно другой клинкор. Две сочинские мотоциклистки, я иногда вижу аварии, в которых две девушки. Это достаточно интересно наблюдать, как они ведут друг с другом себя.
2: Нет, на мотоцикле оказалась девушка.
0: Нет, они обе правы. Вот, во-первых, всегда вот на лицах написано, что никто из них не виноват.
2: Совершенно
0: точно.
2: Случайно.
0: Так вот, две мотоциклистки столкнулись друг с другом в Сочи, потому что одна снимала себя на телефон. А вторая видела, что та снимает на телефон, и все равно ехала прямо, потому что ты же должна прямо ехать. Она видела, что она уже поворачивает немножко, но все равно поддала, да. Женщина в Новосибирске залезла на автомобиль
2: так.
0: И показала свое тело.
2: И была такова.
0: Свое тело. И, наконец, ужас. Вы еще смеетесь, да, вот тело женщины. Дремлюга,
2: смех.
0: Да, что? А вот жестче. На Ставрополье оставили под стражу женщину, которая продала за колбасу человека.
2: Немножко искусства.
3: Клубы снова едут отрываться в клубы. Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж, лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Об этом он сообщил в интервью газете «Вашингтон-Пост». Другие подробности представитель Кремля не привел. При этом в разговоре с агентством ТАСС Песков отметил, что контакты Рэдклиффа с президентом Владимиром Путиным не планировались. Накануне некоторые СМИ сообщили, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, включая Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для проведения закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Военные медики группировки «Днепр» в Запорожской области спасли беременную женщину после атаки украинского дрона. Об этом интервью ТАСС рассказал военный хирург с позывным «Фич». По его словам, женщина на большом сроке попала под серьезную атаку ВСУ, она получила ранение. Военные доставили пострадавшую на передовую медицинскую точку. Там дежурный армейский хирург оказал беременной всю необходимую помощь, после чего женщину транспортировали в гражданское медицинское учреждение. В дальнейшем роды прошли успешно. Военные медики, когда узнали об этом, передали матери поздравления с рождением ребенка. Президент Финляндии Александр Стуб деградировал как политик и как человек. Это стало ясно после его слов в поддержку украинских ударов вглубь России. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее Стуб заявил, что удары киевского режима, в том числе атаки на логистические центры Wildberries, повышают стоимость и цену войны для России, а потому являются разумной военной стратегией со стороны Украины и требуют поддержки. Новый специализированный раздел для подачи запросов в Центральный архив Минобороны России появился на портале госуслуги. Как сообщили Минобороны, сервис направлен на оптимизацию обращения граждан за архивными сведениями и повышение эффективности обработки запросов. По данным ведомства, за первое полугодие этого года в Центральный архив Минобороны поступило почти 25 тысяч обращений. Заявления направлялись по почте, а обработка запроса начиналась после его официального получения архивом вручную. Теперь процесс значительно упрощен. Граждане могут в электронном виде направлять запрос на получение архивных справок, выписок и копий документов для подтверждения прав на социальные льготы и компенсации, получения информации о прохождении службы, проведения биографических исследований, а также сохранения и пополнения семейных архивов. Спрос на подержанные дизельные автомобили в России в августе вырос сразу на 33% по сравнению с июнем, передает ТАСС со ссылкой на исследование одного из крупных автомобильных порталов. При этом средняя цена на такие машины возросла на 6% до 3 миллионов 200 тысяч рублей. Объем предложений сократился на 6%. В исследовании отмечается, что новая волна интереса к дизельным автомобилям началась на вторичном рынке России в июле. В сравнении с июнем уровень спроса в августе подскочил на треть. Почти половина всех дизельных автомобилей с пробегом приходится на представителей немецких марок. Следом идут японские и корейские производители 16,5% и 14% соответственно. Наиболее востребованными моделями в этот период стали BMW 5 серии, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg. Китайские марки представлены только в сегменте новых дизельных автомобилей. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачная погода, без осадков, температура до плюс 21 градуса. В Москве ожидается плюс 16-18, местами кратковременные дожди.
1: «Маяк». 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Молодежная сборная России по волейболу обыграла сверстников из команды Сербии в первом матче отбора на чемпионат Европы 2027 3-0. Сегодня наши сыграют с турками. Главный турнир пройдет в Хорватии и Черногории с 21 по 30 июля. Теннисисты Мира Андреева и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал открытого чемпионата США в миксте. В первом круге турнира «Большого шлема» россияне одолели действующих победителей US Open Сару Эрани и Андреа Вавасори из Италии 1-4, 4-1, 11-9. На следующей стадии им будет противостоять дуэт россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда. Уфимский Салават Юлаев заключил контракт с 23-летним форвардом из американской хоккейной лиги, а казанский Акбарс усилился опытным американцем из национальной хоккейной лиги. Подробности серьезных приобретений в КХЛ рассказывает Виталий Павлов.
2: Акбарс накануне объявил о заключении контракта с 34-летним нападающим Кевином Хейсом. Соглашение с форвардом будет действовать до конца сезона. Два последних сезона Хейс провел в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург». За «Пингвинс» он сыграл в 28 матчах прошлого сезона и набрал 8 очков. Всего же в НХЛ на счету форварда 805 матчей в регулярных чемпионатах за 12 сезонов, а также 56 встреч в плей-офф. За это время нападающий набрал в общей сложности 472 очка за результативность. Действительно, опытный игрок будет выступать в составе казанцев, а заплатят ему около 80 миллионов рублей за год контракта. Уфимский Салават Юлаев тоже приобрел игрока из Северной Америки. Им стал 23-летний нападающий Мэтью Маджо. Соглашение также рассчитано на один сезон. И это приобретение скорее на перспективу, что хоккеист еще дополнительно раскроется в КХЛ. Возраст точно позволяет на это рассчитывать. При этом за спиной у Маджо уже 187 матчей в американской хоккейной лиге. В минувшем сезоне он выступал за фарм-клуб Нью-Йорк Айлендерс под названием Бриджпорт. Форвард провел 63 матча и набрал 33 очка. Вполне добротный показатель. По данным прессы, Маджо заработает за сезон в Салавате и Лайве 40 миллионов рублей.
1: В матче Кубка России по футболу Кировская «Динамо» и Пермский «Амкар» установили рекорд по количеству пенальти. Встреча завершилась со счетом 4-4. В основное время арбитр назначил 5 11-метровых, 2 в пользу хозяев и 3 в пользу гостей. При этом все шансы оппонентам удалось реализовать. А вот уже в серии пенальти сильнее было «Динамо» 5-4. В других парах Калуга в основное время прошла Курский «Авангард» 2-1. Красное знамя «Синдикат» выбило «Торпедо Владимир» 0-0 в игре и 9-8 по пенальти. Также Рязань лишь по ударам с точки одолела Тамбовский «Спартак» 1-1 и 4-3 соответственно. Бразильский футболист Интернационале Клейтон Сампайо перешел в «Факел» на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию необязательного выкупа защитника. Команда из Воронежа, напомню, с 2 очками занимает 15 место в таблице чемпионата России. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте радио «Маяк».

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет.
3: Новое путешествие.
5: Это обратная сторона Луны.
6: Найдем моего папу.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Сергей Стиллавин.
8: Друзья мои, в эти августовские дни мы всегда, ну, современники, наверное, скорее всего, конечно, возвращаемся мысленно в 91-й год, тем более сегодня на дворе такая юбилейный, да, получается, такой черный юбилейный год. 35 лет назад произошло ГКЧП, комитет про ГКЧП, да, и, но я не об этом сегодня, а о том, что после того, как вот Горбачев накануне 25-го, по-моему, это произошло, или 24-го, сказал, что, мол, типа, он теперь не главный коммунист, а и вообще давайте вы, товарищи, распускайтесь, я так понимаю, он обратился к Центральному комитету. Вот в этот день с балкона своей квартиры, с 5-го этажа в Плотниковском переулке, каким-то самым странным образом выпал управляющий делами Центрального комитета партии Николай Ефимович Кручина. Как вы понимаете, выпал он насмерть, и вот август вообще 91-го года, то время, когда много странных уходов из жизни произошло, высокопоставленных и влиятельных людей. Кто-то, может быть, публичный был, кто-то менее. Но, тем не менее, вот эта вот история, она занимает меня очень сильно. И я попросил Евгения Юрьевича Спицына, историка и публициста, с нами быть сегодня. Он сейчас в дороге. Евгений Юрьевич, доброе утро. Но спасибо, что вы нашли для нас время. Да. Да, Евгений Юрьевич, мы рады, что вы снова с нами в эфире. Доброе утро. Да, давайте.
9: Да, доброе утро, да. Сергей, здравствуйте.
8: Да, Евгений Юрьевич, я прекрасно понимаю, что вы как историк, да, ну, скажем так, у вас, не хочу сказать профдеформация, но принцип, да, вы оперируете документами. Я понимаю, что такие досужие обывательские подозрения, что эти высокопоставленные люди, один из них, Николай Ефимович Кручина, вот ушли из жизни странным образом при достаточно понятной политической и криминальной обстановке, да, я понимаю, что, конечно, в архивах нет расписок от людей, например, если они это сделали, что они помогли ему перекинуться через перила, да, своей собственной квартиры, уйти из жизни, и вряд ли когда-нибудь, может быть, уголовное дело, если оно есть, оно окажется, ну, как бы дорасследованным сквозь такую толщу времени, но мы же с вами, вы, как историк, можете зайти немножко с другой стороны, да, к этой теме подойти. Я так, как бы, может быть, дилетантски формулирую вопрос, но тем не менее, посмотреть, почему эти люди, в том числе Кручина, могли стать жертвой вот такой криминальной агрессии, почему они стали неудобными в то время. Как вы на это смотрите, Евгений Юрьевич?
9: Ну, во-первых, я хочу сказать, что уголовное дело по поводу гибели Кручины, Павлова и Лисоволика все-таки было заведено. Другое дело, что мы не знаем, каковы были итоги этих уголовных дел. Рассматривался ли кто-либо в качестве подозреваемого, насколько были грамотно проведены следственные действия, насколько грамотно были собраны вещественные доказательства, чем, собственно говоря, закончилось это дело. Насколько я знаю, никаких судебных разбирательств по этим делам не было. Поэтому считается, что это было самоубийство. Что уголовные дела были закрыты за отсутствие состава преступления. Это первое. Второе. Все остальное, это, безусловно, всего лишь догадки. Разного рода версии. Понятно, что и обыватели, и историки пытаются установить все-таки причины того, что и Николай Ефимович Кручина, и Георгий Сергеевич Павлов, и Дмитрий Андреевич Лисоволик вот таким трагическим образом ушли из жизни. То есть нечаянно выпав из окна. Почему? Дело в том, что все они были высокопоставленные сотрудники аппарата ЦК. Павлов и Кручина, они были управляющими делами ЦК. То есть говоря по-русски, завхозами всего партийного аппарата и партии в целом. А Лисоволик это был довольно крупный американист, который занимал пост заместителя заведующего международными делами, который как раз курировал американское направление. Понятно, что прежде всего Павлов, а затем Кручина, они обладали очень серьезной, эксклюзивной информацией о так называемом «золоте партии». Понятно, собирательный образ, речь идет о тех огромных материальных финансовых ресурсах, которые были на балансе КПСС. Потому что речь шла не только о членских взносах, но и о суммах от издательской деятельности, потому что в издательстве газеты «Правда» издавались не только центральные печатные издания, но и огромное количество разного рода политической литературы, исторической литературы. Дальше речь, безусловно, шла о тех предприятиях, которые находились на балансе партии, причем предприятия совершенно разной сферы деятельности. Ну, например, знаменитый совхоз Грудинина, да, в свое время это было предприятие, которое обслуживал центральный партийный аппарат. Прежде всего, высшее государственное руководство. Поэтому есть, безусловно, предположение, что они погибли именно потому, что они слишком много знали. Что, дескать, надо было каким-то образом сохранить тайну золота партии, тайну финансирования, прежде всего, зарубежных компартий, не только компартий, зарубежных активов, в том числе зарубежных или совместных фирм, ну и так далее, и так далее. То, что я могу сказать именно как историк.
8: Евгений Юрьевич, а вот, ну, опять же, предположение это такая не лучшее подспорье, да, и для нашего сегодняшнего разговора, и для вас, как для историка, но эти люди представляли интерес, как вам видится, для, ну, скажем так, отечественных каких-то сил, или вот вы упомянули американиста, да, или зарубежные спецслужбы тоже, как бы, были заинтересованы в том, чтобы эти люди замолчали?
9: Вы знаете, я даже не могу предположить, а кому, собственно говоря, мешали эти люди. Ну хорошо, Кручина действительно был посвящен в разного рода тайны партийного золота. Но помимо

0: счета именно партийные деньги. И тут неизбежно первое главное управление КГБ, то есть то, что мы сейчас называем службой внешней разведки, было задействовано. Поэтому о золоте партии, которые, например, вкладывались в зарубежные страны или в зарубежные активы, знали не только в управделами ЦК, но и в СССР. Я что-то не слышал, чтобы подобным образом, самоубийством, кончали жизнь какие-то высокопоставленные сотрудники КГБ. Понимаете, то же самое касалось МИДа, потому что в МИДе всегда существовала своя, ну, условно говоря, разведка, которая тоже была посвящена в разного рода, ну, довольно секретные, закрытые операции по разным направлениям, в том числе и по содействию нашим нелегалам. Так что еще раз говорю...
1: Да-да-да, но уход из жизни неожиданно коснулся только вот именно тех, кто трудился в Центральном комитете партии. Да, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, Николай Ефимович Кручина якобы сам сбросился с балкона в этот день 35 лет тому назад.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Выборы 2026.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Выборы 2026.
7: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области завершился основной этап приема в колледжи и техникумы. Зачислены более 7,5 тысяч человек. Самыми востребованными стали направления строительства дорог, землеустройства и пожарная безопасность. Конкурс на эти специальности составил от 25 до 28 человек на место. Оставшиеся свободные места будут заполняться до 25 ноября. Подробности можно узнать в учебных заведениях. В Череповце продолжается строительство театра для детей и молодежи. Рабочие возвели первые два этажа из запланированных шести. Готовы котлованы под амфитеатр и трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Под стройку выделен участок у Шекснинского проспекта. Площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Культурный центр будет включать три зала – основной, малый и зал для детей до 7 лет. В 30 школах области с 1 сентября уроки физкультуры дополнят занятиями по УШУ. Проект расширяется на 10 муниципалитетов региона. 4500 школьников будут осваивать элементы единоборств один раз в неделю. Еще 720 детей посещать профильные секции. В школы уже закуплены маты, мячи дау, палки, гунь и другой инвентарь. Проект «УШУ в школы» реализуется с 2024 года. Он направлен на физическое и личностное развитие школьников, а также знакомство детей с культурой и традициями Китая.

поэтический марафон памяти Ольги Фокиной пройдет в Вологде. 4 сентября на площади Дрыгина состоится акция «С ладони на ладонь». Мероприятие пройдет в рамках Большого литературно-музыкального фестиваля. Организаторы ставят целью привлечь молодежь к поэзии русского севера. В программе чтение стихов, обмен открытками с поэтическими строчками и мастер-класс художника Олега Малинина. Песни на стихи поэта исполнит клуб авторской песни «Параплан». Начало мероприятия в 14:00. Регистрация участников уже открыта. Подробности можно узнать в областной библиотеке. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Бесплатные показы состоятся 29 августа. В Вологде киномарафон пройдет в зале «Избушка» на улице Гагарина. Первый сеанс начнется в 16:00. В Череповце фильмы будут показывать под открытым небом в Милютинском парке с 17 часов. Зрители увидят 4 картины – «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Богдан Киселевич возвращается в «Северсталь». Двукратный обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион назначен заместителем директора хоккейного клуба по развитию. Об этом сообщает официальная страница команды. В новой роли Богдан Киселевич будет работать в спортивном, коммерческом и медийном направлениях.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: ГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
5: 12+.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Дежурные силы ПВО в течение прошлой ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны. БПЛА были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Калужской областями. Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской сбивали беспилотники в Рязанской области, Нижегородской, Волгоградской и Ростовской, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Как уточнили в военном ведомстве, все нейтрализованные дроны самолетного типа. Группировка российских войск «Север» за сутки уничтожила 133 беспилотника самолетного типа и 24 тяжелых дрона ВСУ. В зоне ответственности армейского объединения один украинский военный сдался в плен. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Гоптовка и Благодатная Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожен до 215 военнослужащих. Танк Т-64, 5 автомобилей, миномет, 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Дамба», релокационная станция контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Кроме того, вскрыто уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 133 БПЛА самолетного типа, 24 тяжелых боевых дрона Р-18 и 4 наземных робототехнических комплекса противника.
1: Тем временем расчеты реактивных систем «Град» группировки «Восток» ударили по укрепленному опорному пункту ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, уничтожены укрытия, огневые позиции, живая сила противника. Операторы беспилотников группировки выявили перемещение украинских солдат в Днепропетровской области, после чего тяжелые дроны «Молния-2» поразили здание, где они укрывались. Въезд на Утриш под Анапой временно ограничили в связи с работами по тушению пожара. Об этом сообщает администрация города. На въезде в заповедник дежурит наряд полиции. Пожар на территории Утриша вспыхнул накануне из-за падения беспилотника. К сегодняшнему утру площадь возгорания увеличилась до 70 гектаров. Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение Саудовской Аравии о развитии ядерной энергетики. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Трамп не отказался от своего условия о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получат эксклюзивное право на развитие гражданской ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. Трамп заверял, что речь идет исключительно о невоенном использовании ядерных материалов. После подписания соглашения он заявил, что прежде чем сделка вступит в силу, Рияд должен нормализовать отношения с Израилем. Ожидается, что рассчитанное на 30 лет соглашение вызовет в Конгрессе дебаты о том, как развивать американскую атомную отрасль и одновременно сдерживать распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Число погибших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе возросло до 7. Среди них россиянин и 6 граждан Китая, сообщили в пресс-службе предприятия. Продолжаются поиски еще 9 граждан КНР. По последним данным, пострадали 152 человека, госпитализировано 36. Возгорание ликвидировано. Специалисты начали обследовать место пожара. Напомню, накануне на площадке строительства предприятия произошел крупный пожар. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Утром в Благовещенск для эвакуации пострадавших прилетел спецборт МЧС Ил-76. На борту воздушного судна прибыли специалисты отряда «Центраспас», Минздрава и психологи МЧС. Сейчас медики едут осматривать пострадавших. После осмотра будет принято решение о транспортировке. Чебоксарах полиция и сотрудники ФСБ разоблачили сеть мошеннических узлов связи. По данным МВД, 32-летний житель Архангельской области, ранее не раз имевший проблемы с законом, по наводке кураторов развернул в 4 квартирах города симбоксы. С помощью этих устройств аферисты маскировали зарубежные номера под российские. Мужчина купил нужное оборудование, съездил в Москву, а потом обосновался в Чебоксарах. Квартиры ему арендовали дистанционно, а за работу обещали 10 тысяч рублей в день. Оперативники вычислили злоумышленника и задержали его. Изъято 4 устройства связи. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 19-21 градус. В Москве пока прохладно, плюс 16-18 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Давление подрастет, составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.

как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,

0: наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: весь

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, сегодня такой юбилейный день. Дело в том, что в 1801, то есть 225 лет тому назад, Филипп Ле Бон запатентовал двухтактный двигатель внутреннего сгорания. И в Евросоюзе нам обещали, что они к 35-му году, а может, к 30-му, я уже запутался, они обещали полностью разобраться с двигателями, с двигателями внутреннего сгорания и сказали, что все, все будете ездить на электротяге. А что-то в мире произошло не так, как им хотелось. И, я так понимаю, эти планы немножко отодвинулись. Но мы сегодня поговорим и об эволюции, и главное, взгляд в будущее. В будущее сделаем относительно двигателей внутреннего сгорания, потому что, ну, мы от них все зависим, друзья мои. Если нет у вас автомобиля, так вы едете на автобусе. Александр Александрович Пикуленко, журналист, автоэксперт, мой старший товарищ. Сан Саныч, доброе утро, очень рад нашей новой
2: встрече.
1: Доброе
2: утро. Да. Доброе утро, я тоже. И да. Повод у нас как раз замечательный.
1: Да. Сан Саныч, а можно вот с какого вопроса начнем? Вот многие автомобилисты замечают, есть такое расхожее выражение, есть, да, что вот, говорят, раньше-то движки были миллионники. Ну, это, наверное, где-то 80-е, может, 70-е годы, да. Люди, говорят, вспоминают, вот, мол, миллион могла пройти Мерседесина там или Вольво какой-нибудь. А с вашей точки зрения, вот, пик технологий, пока инженерам не дали команду, эти маркетологи проклятые, да, занижать ресурс специально, чтобы быстрее обновлялся автопарк, чтобы капиталисты прибыль быстрее, так сказать, качали. Как, в каком десятилетии двигатели внутреннего сгорания, с вашей точки зрения, достигли, ну, своей максимальной высоты, когда качество, отдача и ресурс, и цена, и себестоимость, и расход были, ну, на пике совершенства?
2: Но понятно, что это 80-е, вторая половина 80-х и начало 90-х. Тогда, когда действительно технологии позволили создать двигатели с очень большим ресурсом, и которые, в общем-то, не досаждали. Но такой двигатель действительно был, и они действительно, единицы из них доезжали миллионы, но совсем были удобны с точки зрения экологии. Ведь кончилось это тем, что не столько промышленники, они до сих пор выпускали старый добрый какой-нибудь мерседесовский дизель, который ходит вот там, особенно вот пятицилиндровый мерседесовский мотор. Он действительно мог отходить миллион километров, но нет, не нужно. Мы хотим все-таки дышать чистым воздухом. Я хорошо помню, как дышалось на перекрестках Москвы там 40 лет тому назад. И в машине, и снаружи. Так что это, в общем-то, прогресс, шаг вперед. И нужны ли нам вообще вечные иглы для примуса?
1: Да-да-да. Александр Александрович, а если говорить о комбинациях, да, которые в последнее время, особенно благодаря китайским товарищам, ну, началось с японцев, да, а китайцы довели до совершенства, самого разнообразного вида и компоновки гибрида появились, да. Пхевы, хевы, айхевы, в общем, там много этих буквенных аббревиатур. Условно говоря, есть гибриды, где двигатель внутреннего сгорания имеет связь с колесами и может крутить сам непосредственно колеса. А в других схемах, соответственно, у нас бензиновый мотор выступает только как привод для генератора, который вырабатывает электричество. Электричество засовывается в аккумулятор, а с аккумулятора уже идет раздача на моторы, да, на осях. Я тут недавно тестировал дизельный гибрид. Представьте себе такое, не мог, да. Но дизельные гибриды появились, да, у китайцев. Удивительная история. Вот, Александр Александрович, нас же слушают люди, которые, может быть, прицениваются. С вашей точки зрения, вот на сейчас, вторая половина 26-го года, какой вариант гибрида, ну, наиболее, скажем так, перспективный, с вашей точки зрения?
2: Понятно, что при всем моем отрицательном отношении к гибридам, поскольку остается сложный ДВС с трансмиссией, и добавляется еще более сложная электрическая часть. Но, соответственно, подзаряжаемый гибрид на сегодняшний день, ну, я считаю, что это очень хороший подарок для тех, кто ездит внутри города. Потому что как только мы выезжаем на трассу, все наши гибридные прелести быстро заканчиваются, и это становится не очень удачный, очень тяжелый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, прожорливый. Только мне рассказывать, как расходует гибрид. Мне сейчас будут рассказывать, а я проехал там на 3 литров. Совсем недавно мы съездили, взяв дизельный Кадиллак 2-литровый, взяв двигательный гибрид. И что получилось? В итоге потратил 6,3 литра километров, а дизельный Кадиллак 4,4. Вот, пожалуйста. Хотя мы старались ехать экономно.
1: Понимаю, Сан Саныч.
2: Как бы, вопрос к гибридам, но так как они есть, так как они существуют, и для жизни в большом городе они очень удобны, да, подзаряжаемый гибрид хороший, китайский. Они действительно научились их делать. Вот. Но это лишний повод рассказать о том, что двигатель внутреннего сгорания свои позиции не очень-то издает. Потому что, правильно, уже появился дизельный гибрид. Японцы разрабатывают роторный гибрид. Поэтому мы еще посуществуем на нашем любимом взрывном моторе.
1: Сан Саныч, а как у нас обстоят дела? Вот законодатели, соответственно, вот этих драконовских евронорм, да, для выхлопа, которые, из-за которых они на дизель очень сильно наехали в свое время, да, и потом всем казалось, что вот сейчас придет там евро-15, и вообще машины будут без моторов, то есть вообще ноль. Наоборот, будут засасывать в себя всю грязь со стороны и на ней как-то ехать, да. Но они, во-первых, Сан Саныч, угомонили ли в Европе с отменой двигателя внутреннего сгорания, и какие дальше перспективы у этого изобретения, которому вот сегодня 225 лет?
2: Что самое интересное, они не угомонились. Ну, дело в том, что все-таки нормативы, которые планировали к 2030 году, они остаются, они висят в воздухе. Ведь что бы произойти должно было в 2030 году? Должны были запретить продажу автомобилей с ДВС. Те машины, которые находились в эксплуатации, имели полное право существовать до 2050 года. Поэтому особо никто не волнуется. Сейчас пошли звоночки о том, что все-таки в связи со сложной ситуацией в Европе надо бы продлить продажи машин с ДВС до 2035 года. Ну, то есть евробюрократы, они же немножко странные. Им же хочется что-то сделать быстро, красиво. А жизнь отвечает им, что нет, ребята, так не получится. Поэтому, да, будут ужесточать экологические нормы, будут все-таки люди пересаживаться на электромобили, это видно, обратного пути уже нет. Но обычно в нашей жизни будет симбиоз. Мы будем ездить и на двигателях внутреннего сгорания, и на гибридах, и на электромобилях, и на автопилотируемых автомобилях, тех, кто совсем ленивый и не хотел бы вообще за руль держаться, или не мог. Такие тоже есть.
1: Да-да-да, что... Сан Саныч, мы же много раз говорили с вами тоже о таких планах, которые, я помню, мы были в какой-то поездке и разоткровенничались англичане и рассказали, что их голубая мечта сдавать машины в аренду, чтобы собственников не было, а они будут сдавать как лифт, да, и сразу расширят паству, потому что сейчас что, для машины надо права, для прав нужно здоровье, правильно, не состоять на учете нигде. Да, понятно, потом, какая огромная когорта пьяной публики, на которой нельзя за руль. А тут лифт приехал, и поехал он пьяненький, да, повезли его в невменяемом состоянии. Вот, эта стратегия, она осталась в планах? Они все еще хотят быть арендодателями?
2: Да. Да, эта стратегия как раз такая вот вершина. Почему? Потому что, во-первых, появляется возможность бесшовной транспортировки тела. Превращаешься не в некий индивидуум, а такое, транспортируемое тело. И тебе могут выдать, будем называть это капсулой, которая может, к нему можно приделать винтик, он полетит, его можно спустить вниз, бросить его на платформу, и он поедет, а по городу он может ездить сам на колесиках. Причем это капсула твоя или арендованная, а колесики... И вот это вот то, что, знаете, такой, на первый взгляд, фантастический, конечно, на сегодняшний день вариант. Но все больше и больше вот такой транспортной системы я вижу наработки. Опять же, что меня больше, что наши соседи с Поднебесной, пожалуй, опять в этом обгоняют всех. Потому что все-таки общество зарегулированное, и там это сделать быстрее административным методом. Не зря вот на последних всех автосалонах, где мы, Сергей, с вами были, там много летающей техники. Это вот как раз те самые бесшовные транспортные средства, которые могут как в воздухе, то есть появляется трехмерный объем, в котором мы будем находиться через какое-то время, если доживем.
1: Сан Саныч, ну я читал и о планах наших чиновников. У нас тоже хотят бесшовную вот эту транспортную систему всю выстроить, да? То есть автобус, метро, железная дорога, все это друг в друга перетекает плавно, да? Я так понимаю, с выстраиванием расписаний, чтобы не было длительных ожиданий никаких. Вылез из одного, залез в другое. А вот что касается, Сан Саныч, вот этой капсулы, вы так ее элегантно назвали, я бы подобрал бы в моей манере все-таки более другой выбор. Этакий персональный гробок. Да, такой гробок с магнитолой. Гробок с магнитолой, да. То есть ты укладываешься туда, и, соответственно, пневмопочтой какой-то тебя пуляют там. По идее, в лучшем виде еще бы какое-то снотворное вколоть, да, чтобы, так сказать, заснул и уже проснулся в гостях у бабушки, как говорится, да, например. Ну, чтобы там не тяготиться этой лежанием долгим. Потому что в автобусе все-таки можно ногу на ногу закинуть, а тут лежишь, а тебя пуляют, да.
2: Ну, это ведь дело в том, что этот коробчонок такой, у него, в принципе, два варианта. Вы можете иметь окна, да? Вот. А можно эти окна превратить в экраны. Можно работать, представляете, вместо экрана компьютера у вас лобовое стекло.
1: Ну да.
2: Вот. Причем эти транспортные средства предусмотрены возможность как автопилотируемые, так и обычной езды. Руль, появляются педали, и вы можете на отдельных участках, в хорошую погоду, вот, можете сами немножко порулить. Или, съехав на закрытую трассу, там проехаться, как вам надо. И все это в одной коробчонке. Вы можете развернуть сиденье, вы можете разложить сиденье. Вот, у вас там будет все, что необходимо для жизни. Поэтому совершенно спокойно поднявшись из подвала своего дома на крышу, взлетев до ближайшего там какого-нибудь ближайшей трубы, где вас погрузят в вагончик и со скоростью 1100 километров в час быстренько забросят на несколько тысяч километров. И все это не выходя из вашей индивидуальной капсулы. Угу.
1: Сан Саныч, а вот вы так пессимистично относительно дожития говорили, но тем не менее, десятилетие, когда это будет уже не на экране компьютера, не мультиком, а реально действующей системой, какое вы назовете?
2: Футуристы планируют, что это в ближайшие 2-3 десятка лет будет осознанной и созданной системой. Говорят об этом уверенно, и самое главное, ведь они не лишают нас удовольствия пользоваться автомобилем. Колеса будут, будут, руль будет, будет. А что там внутри, до сих пор никто не знает, как работает двухтактный, а то и четырехтактный двигатель.
1: Да, да, Сан Саныч, и к нашей реальности вернемся, да. Мы понимаем, что пик совершенства двигателей, надежности и так далее мы прошли в конце 80-х, да, и сегодняшние все-таки моторы уже не настолько долговечны в самой своей конструкции, но тем людям, которые нас слушают сегодня и хотят, если они не гонятся, а мы в последнее время перестали, наверное, гоняться за той схемой, которая была в начале 2000-х, но в середине, да, там, когда надо было машину менять каждые 3 года. Сейчас там успокоились люди немножко на эту тему. А чтобы продлить жизнь сегодняшнему двигателю внутреннего сгорания, с вашей точки зрения, вот, может быть, несколько самых простых, но эффективных советов, как позаботиться о здоровье своего мотора?
2: Ну, во-первых, сейчас жизненно необходимо уменьшить межсервисные интервалы. Наш любимый межсервисный интервал от 10 до 10 тысяч становится, в общем-то, немножко опасным. я бы все-таки рекомендовал 7-8 тысяч. Для дизельных двигателей то же самое, и для бензиновых. Вот. Понятно, что надо внимательно, мы не можем определить, чем нас заправляют, но, по крайней мере, не надо из какой-нибудь бочки на обочине заливаться. Это чревато на современных двигателях. Вот. И, конечно, техобслуживание на фирменных или аккредитованных сервисах. Дело в том, что настолько сложный современный автомобиль, настолько капризен к обслуживанию, к уходу, что очень мало мы можем сделать сами. Все-таки приходится доверять профессионалам. Но у нас под каждым кустом еще заготовлен не один десяток «Жигулей», «Лады», как его называют сегодня. И вот у нас исконно-посконные нас поддержат в любой тяжелой ситуации. Потому что эти автомобили вечны. Мы можем переварить кузов, перебрать 28 раз двигатель. До сих пор встречаются, я вижу в объявлениях, ремонтные размеры поршней и вкладышей. И ездить на этом...
1: Ездить на этом... Сан Саныч сделал небольшую паузу. Да, ездить на этом дальше. Да-да-да. Да, но это наша палочка-выручалочка, Александр Саныч, конечно. Да-да-да.
2: И может быть дальше, не только дальше, но и дольше.
1: Сан Саныч, короткий вопрос, завершение еще не могу не задать. Ваше экспертное мнение, перевод на газ, это выход или это тупиковая история?
2: Вы знаете, только при условии, что вы проезжаете не менее 30 тысяч в год. Я посмотрел сейчас стоимость установки газобаллонного оборудования. Вот, и самое главное, что печально. Потому что я тут недавно, мне в руки попал автомобиль китайский на метане. Ну, во-первых, метан оказался сложно такой, сложно находимый.
1: Да метан вот, у них вот, не той системы, да, вот в принципе.
2: Да. А во-вторых, его почему-то очень на недолго хватало. Меньше, чем пропал.
1: Быстро жрется, понимаю, да. Александр Александрович Пикуленко, журналист, автоэксперт, 220 лет сегодня двухтактному двигателю внутреннего сгорания. Всем автомобилистам пламенный привет.
0: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
4: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Расчет разведывательного беспилотника «Орлан-10» группировки войск «Центр» обнаружил скопление живой силы противника на Днепропетровском направлении и обеспечил его уничтожение, сообщает Министерство обороны. Во время воздушной разведки операторы также вскрыли замаскированный в лесополосе опорный пункт. По переданным координатам расчет реактивной системы «Град» нанес удар осколочно-фугасными снарядами. Средства объективного контроля разведывательного беспилотника подтвердили точное попадание и полное уничтожение цели, отметили в военном ведомстве. Украина стала главным получателем западного оружия в 2024 году. На нее пришлась львиная доля экспорта ряда стран, следует из доклада организации Control Arms. В частности, Киев получил более 92% вооружений, экспортируемых в Великобритании, 79,5% в Чехии и без малого 79% в Германии. Большая часть британского экспорта пришлась на беспилотники, бронетехнику и наземные транспортные средства. Между тем, Лондон продолжает расширять оборонное сотрудничество с Киевом. 24 августа стороны подписали соглашение о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны. В тот же день британский премьер Бёрнам объявил о начале совместного с Украиной производства ракет Storm Shadow. Курилы – неотъемлемая часть России. Руководство Японии стоит помнить свою историю и строить отношения с Москвой на принципах дружбы и взаимности. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в интервью «Вестям». Он уверен, что такую ядерную державу, как Россия, победить невозможно.
3: Курилы – неотъемлемая часть Российской Федерации. А что касается руководства Японии, пускай они еще раз вспомнят свою историю. Вспомнят то время, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Сейчас пытаются вернуться к той же риторике. Не надо. Ядерную державу, которая является Россией, победить невозможно. Все остальное – это только вызовет напряжение в отношениях. Их лучше строить на принципах дружбы, взаимности, невмешательства в дела суверенных государств и, конечно, взаимовыгодного сотрудничества.
2: Напомню, 13 августа президент Владимир Путин впервые лично посетил остров Итуру. После этого МИД Японии выразил России решительный протест и заявил, что все северные территории, как в Токио именуют южную часть Курильских островов, являются исконно японской территорией. С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий, сообщил ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. На уроках учащимся запрещено использовать смартфоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью, других экстренных ситуаций. Кравцов уточнил, что на переменах школьники могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Геомагнитная обстановка на Земле в ближайшие три дня будет ухудшаться. Пик возмущений придется на 28 августа, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Если 26 августа индекс KPI останется на спокойном уровне, то уже к 27 августа вероятность бури возрастет до 51%, а на следующий день достигнет 65%. Специалисты предупреждают, что в средних широтах 28 августа ожидается возмущение магнитосферы, соответствующее уровню G1. В долгосрочной перспективе на месяц вперед ученые фиксируют относительно спокойную обстановку на Солнце без прогнозируемых серьезных волнений. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Петербурге сегодня облачная погода, без осадков, температура до плюс 21 градуса. В Москве ожидается плюс 16-18 и кратковременные дожди.
1: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Вести спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисисты Мира Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте. Они обыграли пару россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал наша пара поспорит с чешским дуэтом Каролины Муховой и Якуба Меньшика. В экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза обратились столичная «Динамо» и «Рубин». Московский клуб попросил рассмотреть два эпизода кубкового матча с Краснодаром, когда арбитр не назначил пенальти за игру рукой на 5-й минуте, а также момент с засчитанным на 44-й минуте голом южан. У казанцев остались вопросы по забитому мячу Сергея Воротынова на последней добавленной минуте игры чемпионата с «Балтикой». Напомню, из-за него «Рубин» упустил минимальную победу. Во вторник прошли сразу 4 встречи 3-го раунда пути регионов в Кубке России по футболу. Полумедийная команда «Красное знамя Синдикат» повторила лучший результат среди медиаклубов, пройдя в следующий этап. С подробностями Виталий Павлов.
2: «Торпеда Владимир» принимала «Красное знамя Синдикат». Гости создали несколько неплохих эпизодов в первом тайме, но до голов команды так и не добрались. После перерыва ситуация не сильно поменялась, хотя уже команда из Владимира выглядела интереснее. В итоге дело дошло до серии пенальти, где тоже все решилось далеко не сразу. За первые 5 ударов команды не выявили сильнейшего, а в дополнительных дошли аж до 20-й попытки. И тут дрогнул футболист «Торпеда» Никита Романенко, отправивший мяч выше ворот. 9-8 в серии пенальти полумедийная команда. Команда «Красное знамя Синдикат» вышла в 4-й круг, повторив лучший результат медийных клубов в Кубке России. Рязань пропустила в концовке первого тайма от «Спартака» из Тамбова, однако отыграла.

0: Рязань прошла дальше. В Кирове местная «Динамо» выдала невероятный матч с «Амкаром» Пермь. 5 пенальти в основное время и итоговый счет 4-4 на табло. Что-то фантастическое в исполнении обеих команд. А в послематчевой серии «Динамо» Киров забрало победу 5-4. В основное время завершился матч в Курске, где «Авангард» встретился с «Калугой». Дубль Ярослава Сычева принес победу гостям 2-1. «Калуга» пробилась в следующий этап.
1: Хоккейный казанский «Акбарс» подписал контракт с американским нападающим Кевином Хейсом. Соглашение рассчитано на 1 год. Ранее 34-летний спортсмен выступал в НХЛ за Нью-Йорк Рейнджерс, Виннипег, Филадельфию, Сент-Луис и Питтсбург. Всего в активе форварда 861 матч в НХЛ и 472 набранных очка. Баскетболисты «Зенита» сыграли в ничью с австрийской «Веной» в товарищеском матче. Спарринг прошел накануне в Белграде и завершился со счетом 79-79. 27 августа петербургская команда сыграет с местным ФМП, а 31-го с «Партизаном». Еще один коллектив единой лиги «Локомотив Кубань» был сильнее в товарищеской встрече с «Динамо» из Грозного 81-57. У меня на этом пока все. До встречи в эфире.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
4: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
3: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
5: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16.
10: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
11: Дорогие товарищи, вы знаете нашу программу, мы очень внимательны к истории, но сегодня мы посмотрим несколько шире, чем на одно конкретное событие, которое имеет отношение к этим дням августовским. Дело в том, что в 1877 году мы взяли шибку, старожилы помнят такие папиросы, и, в принципе, Балканская война, да, в которой мы освобождали славянские народы от османского ига, шла вперед, Россия на белом коне, с белым генералом, да, но я хочу, чтобы мы немножко шире посмотрели на эти вещи, вот на Балканы в том числе. Я очень рад, что с нами сегодня вновь в эфире сквозь годы, а было время, когда Вардан Эрнестович Багдасарян, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения, регулярно приходил в нашу студию, еще в старую. Вардан Эрнестович, доброе утро, рад нашей новой встрече. Да, да.
12: Здравствуйте.
11: Вардан Эрнестович, но

0: я все эти годы внимательно слежу за вашими публикациями, выступлениями, всегда черпаю, во-первых, вдохновение от того, с какой вовлеченностью вы всегда рассказываете о вещах, и очень убедительно, да, которые вам близки. И, во-вторых, конечно, лакомлюсь вашими знаниями. И вот в одном из недавних видеовыступлений, ну, тоже у наших товарищей одних, вот я думаю, что это можно связать с нашей сегодняшней небольшой темой, именно Шипкинское сражение, потому что у вас услышал любопытнейшую мысль о том, что Первая мировая война, которая вот последовала через там, почти 50 лет, да, после вот, событий вот этих на Балканах 1877-го, разродилась в том числе из-за того, что Германии был жизненно необходим железнодорожный путь к океану, потому что только тогда империя может считаться империей, когда у нее есть свой собственный выход в моря, в большие, в океаны именно, да? А сербы не давали разрешения построить дорогу через них, железную. И вот это стало камнем преткновения. В этой связи мне очень интересно понять, а почему Россия вписалась в эту историю и фактически защищала право сербов не пустить немцев к океану, если у нас был достаточно большой товарооборот, по нынешним меркам нереальный, там 30% с лишним, да, внешний товарооборот. Вот как это все, весь этот клубок был завязан, Вардан Эрнестович?
1: Да, действительно, очень важный вопрос, кто управляет логистикой, кто контролирует вообще потоки, кто контролирует, в частности, потоки между Европой и Азией. Вот начну я несколько, чтобы понять этот контекст, с того, что когда-то в средние века на этом поднялись Венеция, Генуя. Они поднялись на контроле за торговлей, за потоками между Европой и Азией. Затем на этом процветала Османская империя. И вот конец XIX века фактически сталкиваются три основные проекта. Это проект английский, это проект германский и это проект российский. Но первые, собственно, начали англичане. Открытие Суэцкого канала, 1869 год. Дальше англичане берут этот, вводят туда войска в Египет. Ну и фактически потом они берут Кувейт. И все это выстраивалось в эту английскую, политику такого геополитического контроля. Это один проект. Проект номер два. Проект российский. Проект российский – это строительство Турксиб. Дальше строительство китайской восточной железной дороги. Дальше очень важный был проект, связанный непосредственно с Балканами. Это проект, инициированный сербами. Дунай-Адриатика. Дунай-Адриатика, вот если это все соединяется с проектом Турксиб китайской восточной железной дороги, большая российская геополитическая игра. Ну и то, что вы, собственно, задали вопросы, это самая большая интрига, это проект германский. Проект германский, он выражался, в такой развертке Берлин-Багдад-Басра. Берлин-Багдад-Басра. В 1870 году возникает Deutsche Bank. В 80-е годы они берут под управление османские железные дороги. В Турции было плохо дело с железными дорогами. Ну и, в общем-то, возникает вот этот вот проект, который должен был проходить Германия, Австро-Венгрия. Германия и Австро-Венгрия в союзе находились. Дальше территория Сербии, дальше территория Болгарии, дальше территория Османской империи, ну и выходили, Ирак был тогда под контролем Османской империи, он в нее входил, и выходили бы в Персидский залив. Ну, по большому счету, это, называя вещи своими именами, очень большой был удар по английской гегемонии. Понятно, англичане прежде всего этого не хотели. У России был тоже свой проект. И вот тут позиция, что вы, собственно, задали вопрос, позиция в отношении Сербии. Австро-Венгрия вместе с Германией. В Болгарии немецкая династия, Фердинанд I, Сакин, Кабург, Готский, понятно, немецкая династия, и тогда Болгария в тот период времени тоже в связке. До 1903 года в связке была и Сербия. До 1903 года там во главе стоял Александр Обренович, но в 1903 году происходит переворот в Сербии. Приходит Петр Карагеоргиевич, который ориентируется уже на Россию. Проект, а в 1903 году, собственно, этот проект Берлин-Багдад-Басра, собственно, официально был представлен. Все как бы сходится хронологически, удивительно даже, потому что просто эти, сказать, совпадения настолько очевидно, все выводило на эту конфликтную проекцию. И дальше начинается борьба. Дальше, что происходит? Австро-Венгрия берет под контроль Боснию и Герцеговину. 1908 год мы, как покровители Сербии и покровители этой геополитической линии с выходом в Адриатику, едва не вступили уже тогда в войну с Австро-Венгрией. 1908 год. Дальше две балканские войны, первая и вторая,

0: значит, начинается эта борьба за мировую гегемонию. Все это оказалось сфокусировано на проект Берлин-Багдад-Басра, и непосредственно все было сфокусировано на Сербии. И тут Сараевское убийство, убийство эрцгерцога Фердинанда.
1: Да-да-да, и первая война, да, мировая. Вардан Эрнестович, да, война. Мы после короткой рекламы продолжим и, может быть, проложим мостик в современность. Это тоже вот очень любопытно. Вардан Эрнестович Багдасарян, доктор исторических наук. Победа на ошибке в 1877 и наши интересы на Балканах. Почему, зачем?
2: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк». Выборы 2026. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Выборы 2026.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде начинается установка фонтана на площади Революции. До ноября подрядчик завершит бетонирование и монтаж оборудования. Полностью объект сдадут в следующем году. Фонтан будет многоплановым, без привычной чаши, с проекцией видео на два водяных экрана веера. В его основе четыре статуи – доярки, лесоруба, столевара и учительницы. Сейчас на месте будущего фонтана завершаются археологические раскопки. Специалисты нашли монеты времен Петра I, курительные трубки и обувные подковы. Параллельно на площади укладывают плитку, также идет ремонт Советского проспекта и примыкающей площади Возрождения. В Череповце на 4 дня перекроют часть проспекта Луначарского. Движение будет закрыто на участке от Ленина до Карла Либкнехта со 2 по 6 сентября. Причина – земляные работы. Объехать закрытый участок можно будет по улице Труда. Водителей просят заранее планировать маршрут. Нелегальную продажу алкоголя пресекли в Череповце. Нарушения обнаружены в работе торговой точки на проспекте Победы. Индивидуальный предприниматель занимался продажей алкоголя без необходимой сопроводительной документации. Сотрудники полиции изъяли 747 единиц продукции различных наименований. Проверка показала, что изъятое было приобретено в розничных магазинах и повторно продавалось с большой наценкой. В отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении. Телефон здоровья работает сегодня в Вологде. Врач-психиатр Любовь Серова расскажет позвонившим о психическом здоровье и профилактике когнитивных нарушений. Завтра медицинский психолог Валентина Шершнева ответит на вопросы, связанные с подбором физической активности при различных заболеваниях и состояниях. Звонки принимают с 15 до 16.00 по телефону 72-00-60. Неделя популяризации активных видов спорта проходит в России. Специалисты отмечают, низкая физическая активность – такой же фактор риска, как курение или ожирение. Она ослабляет мышцы и снижает выносливость организма. Регулярные нагрузки улучшают работу сердца, нормализуют давление и помогают контролировать вес. Кроме того, спорт запускает выработку эндорфинов, снижая стресс и улучшая память. Специалисты отмечают пользу бега, плавания, езды на велосипеде, танцев и игровых.

любых видов спорта. Главное правило – нагрузка должна быть регулярной и соответствовать возможностям человека. Людям с хроническими заболеваниями перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом. Вологодская шахматистка Виктория Махина стала победительницей 6-го международного Кубка мира Михаила Ботвинника в Москве. Спортсменка выступала за сборную России и заняла 1-е место вместе с командой. В состав каждой сборной входили 3 юноши, 1 девушка до 14 лет и капитан-гроссмейстер. Очки всех участников суммировались в общий результат. Сборная России набрала 43,5 очка и заняла 1-е место. На 2-м – сборная Казахстана, а 3-я – Беларусь. Всего на турнире выступили 9 команд стран СНГ.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии 12 сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Один из них, задержанный Майкопе, планировал теракт на объекте Минобороны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. У него изъяли самодельное зажигательное устройство и средства связи с перепиской с членом украинской террористической организации, который координировал его деятельность. Кроме того, ФСБ сообщает, что в Зольском районе Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической ячейки, пропагандировавших радикальную идеологию и совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды. Возбуждены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и об организации деятельности террористической организации. Все задержанные заключены под стражу. ФСБ вновь отметили, что иностранные спецслужбы не снижают активности поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Группировка «Восток» за сутки уничтожила более 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Противник также потерял более 300 военнослужащих. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
3: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломицы, Барвиновка, Нежинка, Червоный Яр, Омельник и Червоная Криница. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 300 военнослужащих, 6 автомобилей, пункт боепитания, склад материальных средств, 6 станций спутниковой связи Starlink, 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
1: В свою очередь, южная группировка за сутки уничтожила в зоне своей ответственности 46 пунктов управления беспилотниками. Ликвидирован также украинский бронетранспортер «Буцефал». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву был связан с контактами между спецслужбами. Других подробностей представитель Кремля не привел. При этом в разговоре с агентством ТАСС Песков отметил, что контакты Рэдклиффа с президентом Владимиром Путиным не планировались. Накануне некоторые СМИ сообщали, что в аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет «Боинг». Борт вылетел с базы «Эндрюс», откуда обычно отправляются высокопоставленные чиновники администрации США, включая Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на собственные источники утверждал, что именно на этом самолете в российскую столицу прибыл глава американской разведки для проведения закрытых встреч. Детали переговоров не разглашаются. Задание единого государственного экзамена в ближайшее время не претерпит серьезных изменений, усложнений или упрощений. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом августовском совещании. По его словам, все сохранится в соответствии с 704-м приказом с теми программами, которые были утверждены на федеральном уровне. Оптимальное время для вакцинации от гриппа – сентябрь-октябрь. Это связано с тем, что полноценный иммунитет после введения вакцины формируется не сразу. Для выработки антител требуются 2-4 недели после прививки. Тогда, к началу подъема заболеваемости, человек будет защищен, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство напомнили, что каждый год Всемирная организация здравоохранения дает прогноз по штаммам вируса гриппа, которые могут вызвать эпидемию в грядущем сезоне. С учетом этого создаются обновленные вакцины. На сезон 26-27 годов по рекомендациям ВОЗ в состав вакцин включены штаммы вирусов гриппа под названием Миссури, Дарвин и Токио. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять регионы в конце августа. На пляжах Анапы ввели временный запрет на использование надувных плавсредств, матрасов, кругов и сапов. Это связано с усилением ветра, сообщили местной администрации. Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Краснодарском крае, Крыму. В ближайшие дни будет ветрено, в пятницу до 15-20 метров в секунду и выше. Также ожидаются ливни и грозы. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы РВБ. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий, говорится в сообщении. В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев срока уплаты НДС, налога на прибыль, налога на применение упрощенной налоговой системы и так далее, сообщает пресс-служба правительства. В Москве сегодня ожидается по-осеннему прохладная погода. Дневная температура не поднимется выше плюс 19 градусов. В первой половине дня пройдут небольшие дожди, рассказала ведущая специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, максимум часов до 13-15, далее улучшение метеоусловий. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, максимальная температура воздуха плюс 16-19, это на несколько градусов холоднее, чем положено в конце лета. Ну и показания барометра будут расти, составят 7,5-103 миллиметра ртутного столба.
1: Словом Тишковца, молодое бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров могут подняться до плюс 20, погода начнется улучшаться уже завтра. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 19-21. В Москве по-прежнему прохладно, плюс 16-18, небольшие дожди.

0: Ремесла. Русские народные.
1: Дорогие друзья, наша новая встреча с Александром Ивановичем Поверенным, членом Союза художников, председателем Творческого союза Гончаров России, преподавателем образовательного центра «Сириус», автором книг по гончарному делу. Александр Иванович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Да. Доброе утро, тоже рад вас слушать.
1: Да, Александр Иванович, но мы сегодня поговорим не только о глине, но и о глазури. И я думаю, что многие наши слушатели знают и у себя дома держат такое чудо под названием, например, майолика. Да? А да, в последнее время это очень модно среди сувениров. Ну, я так думаю, что трудно вернуться, например, из Суздаля без какой-нибудь такой вот кусочка кафеля, условно говоря, декоративного, да, где такой в 3D, да, то есть в объемном виде, такая картинка, она вся цветная, яркая, глазированная. Да, глазированная, это сырок, а тут глазурованная, да-да-да. Это уже вот другая. Да, повесить на стену, положить в трюмо, да, и любоваться временами, да. А люди побогаче, может быть, даже и отделывают такими плитками у себя удобства, да. Конечно, Александр Иванович, ну а когда вот появилась вот эта технология?
2: Ну, это было довольно-таки давно. Все началось с Египта, известного всем. Так вот, в Египте первые придумали глазурь, вернее, открыли ее для использования. Ну, было это очень давно, да, еще до нашей эры. Они делали в основном сувениры в те времена, да, делали декоративные вещи, украшения, бусы делали. Но когда Египет как бы закончил свою историческую и выполнил свою историческую миссию, да, то эта технология, она распространилась на весь юг Африки. А юг Африки в то время занимали такие мавры. Вот тот самый человек, который душил Дездемону, это вот как раз оттуда.
1: Александр Иванович, поправлю, скорее север Африки.
2: Север Африки, да, извините, я ошибся. Да. Это были соседи, соседние государства Египта. И там очень интенсивно стали развивать эту технологию, стали делать посуду. И вот этот стиль такой мавританский и термин мавританский стиль, он сохранился до сегодняшнего дня и звучит во всех учебниках по декоративно-прикладному искусству. Вы увидите там декоративные вазы этого периода. Но это было очень мощное такое мусульманское государство, которое развилось быстро. И они перешли Гибралтарский пролив и захватили всю Испанию. И Испания практически под ними существовала аж до начала, до 17 века. Боролась за свою независимость. То есть испанская культура в основном мусульманская, как это ни странно. И развивалась очень интенсивно эта керамика, она не приобрела там таких форм испанских, это все была мусульманская керамика. Если туда приедете, и в Севилье, и в Гранаде, и в Малаге, там есть Альгамбра, такой дворец мусульманский, где расскажут вам о этой технологии, как глазуровали, как расписывали, но все это был мавританский стиль. И это довольно-таки долго существовало. Но потом, когда они развились довольно-таки уже интенсивно, стали производить много керамики такой, они стали ей торговать, естественно. И возили в Римскую империю по морю, по Средиземному морю, недалеко от Малаги. Кстати, в Малаге родился когда-то Пикассо, или Пикассо, как вам будет угодно. Там есть замечательный музей. И напротив них, в Средиземном море, есть такие Балеарские острова, и один из островов называется Майорка. Известный такой остров, туда ездят сейчас наши соотечественники отдыхать. Вообще очень популярное такое место для отдыха. Там был большой порт, и оттуда кораблями возили керамику в Италию современную. Ну, тогда это была Римская империя. И она очень, эта керамика понравилась итальянцам и приобрела популярность очень большую. Она распространилась по всему югу Италии. И они стали подражать этому стилю и стали делать сами такую керамику. То есть что значит вот та керамика, которую делали египтяне, ее делали мавры, ее делали испанцы под маврами. Это такая из красной глины керамика, облитая полностью глазурью со всех сторон, расписанная или просто покрытая цветными глазурями. Все это очень симпатично выглядело, да, красиво. И итальянцы стали это делать. перехватили у них эту технологию, переняли. И произошло это в основном в городе Фаенца, небезызвестном городе, это севернее Италии, город Фаенца, небольшой город, там сейчас 70-80 тысяч жителей, но они стали производить вот эту керамику. И стали ее называть майоликой, потому что приезжала эта керамика, привозилась с острова Майорка. И в итальянской транскрипции это звучит как майолика. Итальянский язык, он по произношению, честно говоря, близок к русскому языку, именно по произношению. И вот эта майолика стала интенсивно производиться в Италии. И до сих пор она производится и из белой глины, и из красной глины. И они ее называют до сих пор майолика, итальянская майолика. Но когда ее стало очень много, это естественный процесс, когда они стали торговать уже с Центральной Европой, то из города Фаенца эта керамика потекла в центр Европы. Берлин, Париж и так далее. Тогда эти города уже существовали. И там ее стали называть, как вы думаете, она приехала из Фаенца.
1: Ну, чувствую, значит, по созвучию называть... Фаянс, да, пошел?
2: Ее стали называть Фаянсом. И вот такой парадокс. В общем, одна и та же технология. Изделия из красной глины, которые делались в Египте, потом в Мавритании, потом в Испании, потом в Италии. И везде она одна и та же технология, но в Италии ее стали называть итальянской майоликой, а в Европе стали называть Фаянсом. А потом это название майолика вернулось в Испанию как бы обратно. Так бывает, как вот некоторые наши открытия, сделанные в России, побывав в Европе, потом возвращаются к нам назад. И уже с новыми как бы названиями, или даже с прежними. Но в Европе стали делать керамику из разных глин, из белой. И в конце концов фаянс сейчас... Во всем мире фаянсом называют изделия, сделанные из белой глины, уже лучшего качества, покрытые полностью глазурью или расписанные. Фаянс бывает разный, бывает мягкий, низкожгущийся, бывает высокий, твердый фаянс, где водопоглощение меньше и прочнее, и обжиг выше гораздо, до 1250 градусов, а мягкий фаянс обжигается до 1000. В общем, вот такая вот незатейливая история с этим термином, с этими терминами. И когда в Россию пришли эти технологии, они существовали у нас и в своем виде, но вот когда они пришли уже в виде готовых изделий, то у нас вот сейчас принято, что изделия, сделанные из красной глины и облитые глазурью, расписано или цветными глазурями, называется майоликой, а изделия, сделанные из белой глины, из фаянсовой массы, улучшенной, туда добавляются некоторые компоненты, которые улучшают и повышают обжиг, называются фаянсом. Он близок к фарфору, но там больше глины в составляющей массе, и фаянс все-таки не обладает прозрачностью и не обладает такой прочностью.
1: Александр Иванович, вот а ведь есть еще третья штуковина. Я встречал эти названия на хозяйственных рынках, понаходясь. Санфаянс.
2: Какой?
1: Санфаянс.
2: Какой?
1: Да. Санфаянс. Санитарный фаянс. Ну, имеется в виду вот...
2: Санитарный фаянс.
1: Туалеты,
2: это,
1: да.
2: То же самое, только форма их другая, да? Применимая для сантехники. Кстати, был такой смешной эпизод... Итальянцы, с которыми мы дружим, с керамистами, они хотели сделать такой фестиваль и назвали сантехнический фаянс. Я им предсказал, что у нас в России это слово немножко ассоциируется с другими формами, и поэтому лучше как-то назвать по-другому. Да, сантехнический фаянс существует. Да, это технический фаянс, из которого делают и раковины, и унитазы, и плитку, что только не делают. Сегодня это техническое такое средство. Но самое интересное, в общем-то, в этой цепочке терминов гончарные изделия, майолика, фаянс – это фарфор. Да, это как бы вершина уже технологическая. И фарфор, он появился впервые в Китае, да, и примерно в 206 году, как говорят ученые итальянские, до нашей эры появился уже фарфор. Но это был такой протофарфор, еще не совсем тот фарфор, который мы сейчас знаем. Он не был таким тонким, он еще не был прозрачным. Но китайцам повезло. У них на территории Китая залегает такой фарфоровый камень, так он называется по-русски, а по-китайски это называется нанкан, фарфоровый камень, который лежит в основе фарфоровой массы. им это подарил сам Господь Бог, или лучше сказать, природа, подарил этот камень. Он залегает в основном на юге, есть такая провинция Таньцзинь-Дэчжэнь. Я пытаюсь говорить по-китайски. Там впервые открыли и калин нашли, и нашли этот камень. Он залегает довольно-таки глубоко, иногда на глубине 60 метров. Это как уголь, его в шахтах добывают. И до сих пор там производят фарфор в этой провинции по тем древним технологиям, которые были открыты давным-давно. И, как говорят ученые, там есть институт у них, фора научно-исследовательский, что вот этот фарфор, который сделан по древним технологиям, когда эту фарфоровый камень добывают в шахтах, потом в ступах размельчают, потом растворяют в воде, потом вылеживают, он вылеживается до 100 лет, что мне никогда не верилось, но так пишут китайцы, они выдерживали эту массу 100 лет, перед тем, только после этого они ее использовали. И вот этот фарфор, он гораздо лучше того, который делается сегодня на современном оборудовании, с использованием уже современной техники.
1: Александр Иванович, а в чем преимущество вот настоящего вот этого
2: вот
1: китайского?
2: Вот они говорят, во-первых, он более прозрачен, он крепче, прочнее, и он... когда и выкручивается на гончарных кругах до сих пор вот в этой провинции. И эта фарфоровая масса, она состоит не только из нанкана. Туда добавляется каолин. Это такое очень качественная белая глина, очень высоко жгущаяся. Каолин плавится при температуре 1753 градуса, а нанкан при 1568, по-моему, если быть точным. Поэтому и фарфор в Китае обжигается до 1500 градусов так высоко, чтобы расплавить нанкан. Так вот, эта технология, она... Почему, в общем-то, фарфор вот прозрачен? Почему он при такой тонкости обладает крепостью? Ну вот, как пишут китайские ученые, что когда выкручивается большая ваза, тонкая ваза из фарфоровой массы, которая состоит из нанкана, кварца и каолина, ну, там в пропорции, конечно, это секрет всегда фирмы, и никогда вы у китайцев не узнаете, какой состав фарфоровой массы, это секрет, всегда это было так, и мы тоже держим в секрете свою массу. Так вот, они прямо, снимая с круга еще живое изделие сырое, выносили сразу на улицу, а эта провинция находится на юге, там средняя температура годовая плюс 8 градусов, и под палящее солнце ставили эти сосуды, и они сохли прямо на глазах у мастеров. И не вело, не изменялась форма. Настолько этот материал, фарфоровый камень, обладает вот такими удивительными свойствами, что полностью сохраняется форма. Это при том, что усадка фарфоровой массы потрясающая, там 23-25%. Это на 1/4 часть уменьшается изделие, не меняя своей формы. Но это уникальный материал. Тот фарфор, которым делаем мы, который делается в Европе, он делается совсем по другим рецептам. И эти рецепты были открыты в начале аж 18 века. То есть до начала 18 века китайцы были монополистами фарфора, и вся китайская цивилизация выросла на том, что они торговали фарфором по всему миру, и еще добавок натуральным шелком, которым они тоже...
1: Да, они же прятали шелкопрядов от человечества. Александр Иванович, вот наш ЛФЗшный фарфор, сейчас императорский, да, фарфоровый завод. Я думаю, что у многих наших слушателей есть дома какая-нибудь обязательно советская ЛФЗшная статуэточка, там лыжница какая-нибудь, например, или купальщица, очень красиво сделано. Вот у нас откуда эта глина берется?
2: Ой, честно говоря, у нас не хватит времени рассказать. Это очень интересная история, она в каком-то смысле даже детективная история происхождения нашего фарфора и европейского тоже. Но я вот скажу все-таки, может быть, очень важную вещь, потому что многие у нас любят фарфор. Я тоже обожаю фарфор, при том, что занимаюсь гончарной керамикой, и у меня вся керамика и вся посуда, которой мы с супругой пользуемся, это все сделано моими руками. Но фарфор я тоже очень люблю. У него есть своя прелесть, эстетика, тонкость, изящество. Так вот, почему эта масса при обжиге таком высоком обладает полупрозрачностью и такой крепостью? Это же толщина, они ее называли куриного яйца. Да, настолько тонкое это изделие. Дело все в том, что когда мы смешали каолин и нанкан, камень, который плавится при разных температурах, одна каолин при очень высокой, нанкан при 1500 градусов. И во время обжига довольно температуру до плавления нанкана, он плавится и превращается в жидкость, в прозрачную. А каолин еще держит его, ну как наш скелет держит наше тело. Тело-то у нас мягкое, а скелет твердый. Поэтому мы имеем какую-то твердую форму. Вот также фарфор за счет каолина держит форму. А вокруг кристаллической решетки каолина оплавленный нанкан. И поэтому при тонком слое и в завсышенном состоянии фарфор становится полупрозрачным и очень тонким. И вот мне поразило, что сами китайцы не очень ценят прозрачность фарфора. Это мы его ценим, если прозрачный, значит, качественный, замечательный. Они больше ценят его белизну и крепость. Вот это главные достоинства фарфора.
1: Александр Иванович, а как они крепость-то проверяют? Прям кидают на пол его?
2: Ну, конечно, а как проверяют там крепость металла, кирпича? Да, воздействуют, ломают и проверяют, какие нужно приложить силы, чтобы сломать, расколоть и так далее. И колется фарфор, да, очень так на мелкие части, как стекло. Так что, если говорить о нашем фарфоре, да, это долгая история. Я думаю, мы за полчаса мы и пропустим и обед, и ужин, как говорил Штирлиц Мюллеру, наш дорогой разведчик, мы не успеем это рассказать. Но история очень интересная, как появился наш фарфор. Это
1: было... Может быть, мы, кстати, Александр Иванович, отдельную сделаем передачу про наш фарфор?
2: Давайте,
1: да?
2: Потому что это очень интересно, как появился наш фарфор. Это вот если возьмете... Сейчас же этот завод называется опять императорским. То есть он был императорский, потом стал Ломоносовским, получил имя Ломоносовский, ЛФЗ. А сейчас вернули имя опять ему императорскую. Он называется Петербургский императорский завод фарфоровый. Но я думаю, что было бы справедливо дать ему имя Виноградова Дмитрия Ивановича, который раскрыл секрет фарфора и создал рецепт русского фарфора. А его имя как-то вот немножко...
1: А мы обязательно восстановим это имя. Но, Александр Иванович, вы скажите, а сырье, вот глина, откуда идет для нашего фарфора?
2: А вот, ну, в двух словах скажу. Конечно, каолин в основе всего. Каолин у нас есть на Урале, на Северном. Правда, его приходится обогащать немножко. Он там не очень качественный, но его достаточно много. А вот нанкан-то мы не могли получить, потому что его просто нет у нас на нашей территории. Поэтому его нужно чем-то было заменить. И очень долго бились мастера. Это очень интересная, загадочная история. И вот Дмитрий Иванович все-таки догадался и заменил сначала это мелом, потом заменил алебастром. Есть такой минерал. Но это не тот алебастр, который на строительных рынках продается, его в качестве гипса используют. Это минерал, очень похожий на мрамор, только он такого желтоватого цвета. Он тоже плавится, и он использовался виноградом в качестве нанкана, в качестве плавня. То есть каолин держал форму, а алебастр расплавлялся, и поэтому керамика...
1: Ну, это настоящая детективная история. Александр Иванович, мы тогда с вами в следующую программу, да, посвятим, или, по крайней мере, попробуем посвятить этой уникальной теме, да, такая детектива, как говорится. Александр Иванович Поверин, член Союза художников, председатель Творческого союза гончаров России, преподаватель образовательного центра «Сириус», автор книг по гончарному делу. Ну и с Александром Ивановичем мы ставим паузу, обязательно вернемся с интереснейшим рассказом.

0: театра вне диктатуры не существует. Если заложен какой-то определенный художественный замысел, то абсолютно все должно работать на эту идею. Арсений Мещеряков, театральный режиссер.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Расчет разведывательного беспилотника «Орлан-10» группировки войск центра обнаружил скопление живой силы противника на Днепропетровском направлении и обеспечило его уничтожение, сообщили Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы также вскрыли замаскированный в лесополосе опорный пункт. По переданным координатам, расчет реактивной системы «ГРАД» нанес удар осколочно-фугасными снарядами. Средства объективного контроля разведывательного беспилотника подтвердили точное попадание и полное уничтожение цели, отметили в военном ведомстве. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 426 украинских беспилотников над 16 российскими регионами, сообщили Минобороны. БПЛА сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Калужской областями. Помимо этого, в Тамбовской области, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. По данным военного ведомства, все нейтрализованные дроны были самолетного типа. Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «Wildberries» и «Рос». Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Там пояснили, что принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий. В частности, для пострадавших предпринимателей устанавливается право на продление на 12 месяцев срока уплаты НДС, а также налога на прибыль и налога на применение упрощенной налоговой системы. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек, превысив предыдущий максимум более чем 113 миллионов долларов, который был зафиксирован годом ранее. Об этом сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт». По оценкам экспертов, экспорт кормов вырос на 30% в весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до более 63 тысяч тонн. Самыми крупными импортерами стали Белоруссия со стоимостью экспорта более 96 миллионов долларов, Казахстан более 34 миллионов, Узбекистан 6,5 миллионов долларов и Азербайджан около 4 миллионов, а также Киргизия более 3,5 миллионов долларов. Китайский автопроизводитель «Джили» отзывает около 100 тысяч машин. Отзывная кампания проходит в Китае. Под действие акции попали 74 тысячи автомобилей «Линкольн Ко», выпущенных с января по декабрь 2025 года, а также около 19 тысяч «Джили Galaxy M9». Причиной отзыва стала неисправность в чипе питания, используемом в блоках «Лидар». Этот дефект может привести к некорректной работе ассистентов водителя, которые могут неверно опознавать объекты или не успеть предупредить водителя о потенциальной опасности. «Джили» обещает заменить неисправные блоки бесплатно. Некоторые владельцы выразили недовольство работой дилеров «Джили», которые изначально списывали проблемы на загрязненное лобовое стекло, вместо того, чтобы признать неисправность оборудования. Отмечу, что названные машины в Россию официально не поставлялись, но могли быть завезены в частном порядке. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная погода. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха не выше плюс 18 градусов.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Теннисисты мира Андреева и Андрей Рублев вышли в полуфинал US Open в миксте. Они обыграли пару россиянки Дианы Шнайдер и норвежца Каспера Руда 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал наша пара поспорит с чешским дуэтом Каролины Муховой и Якуба Меньшика. В экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза обратились столичная «Динамо» и «Рубин». Московский клуб попросил рассмотреть два эпизода кубкового матча с Краснодаром, когда арбитр не назначил пенальти за игру рукой на 5-й минуте, а также момент с засчитанным на 44-й голом южан. У казанцев остались вопросы по забитому мячу Сергея Воротынова на последней добавленной минуте игры чемпионата с «Балтикой». Напомню, из-за него «Рубин» упустил минимальную победу. Австрийский футбольный тренер Оливер Гласнер, выигравший 3 трофея за последний календарный год, начал с провала свою карьеру в Ноттингем Форест. Тем временем Бетис вместе с Севильей возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Тему важных событий в еврофутболе продолжит Александр Ниценко.
1: Бетис Мануэля Пеллегрини на старте сезона в Испании справился с Реалом Сосьедад Арсена Захаряна, одолев его 1-0. Во вторник с таким же результатом севильцы уже на выезде оказались сильнее Валенсии. Единственный мяч провел полузащитник Пабло Гарсия на 83-й минуте, выйдя на замену за 4 минуты до этого. Бетис набрал 6 очков и в таблице премьеры лидирует вместе с Севильей. Тем временем в Кубке английской лиги состоялось 17 из 23 матчей второго раунда. К нему подключаются 11 клубов премьер-лиги, которые не квалифицировались в Еврокубке по итогам прошлого чемпионата. Наиболее интересной афишей стала дуэль Nottingham Forest и Лидса. В субботу эти команды встречались в стартовом туре АПЛ, и лесники уступили 0-1. Теперь они снова соперничали на City Ground, и Nottingham был бит уже 0-2, хотя команды отказались от масштабной ротации составов. Новый тренер лесников Оливер Гласнер, который за последний календарный год с Crystal Palace выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу конференций, провально начал новый сезон. Все остальные клубы АПЛ, игравшие во вторник, прошли дальше. Брентфорд в гостях разобрал на части Бирмингем 6-1. Победитель чемпионшипа Ковентри выбил Плимут 4-2. Халл после сенсационной победы над Манчестер Юнайтед по пенальти прошел Сток-Сити, а Ипсвич нокаутировал Лестер 3-1.
2: Хоккейный казанский Акбарс подписал контракт с американским нападающим Кевином Хейсом. Соглашение рассчитано на 1 год. Ранее 34-летний спортсмен выступал в НХЛ за Нью-Йорк Рейнджерс, Виннипег, Филадельфию, Сент-Луис и Питтсбург. Всего в активе форварда 861 матч в чемпионате и 472 набранных очка. Баскетболисты «Зенита» сыграли в ничью с австрийской «Веной» в товарищеском матче. Спарринг прошел накануне в Белграде и завершился со счетом 79-79. 27 августа петербургская команда сыграет с местным ФМП, а 31-го с «Партизаном». Еще один коллектив единой лиги «Локомотив Кубань» был сильнее в товарищеской встрече с «Динамо» из Грозного 81-57. У меня на этом пока все. До встречи через час.

0: Государственную Думу 2026.
1: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: глазами.
1: Да-да-да, жизнь глазами. Жизнь глазами мультиинструменталиста. Я это слово произнес без задержек.
2: Молодец.
1: Да-да-да. И в гостях у нас, в нашей студии, сегодня Анна Март, певица и, как вы понимаете, мультиинструменталист. Анечка, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Слушайте, мы немножко познакомились перед эфиром. Аня пришла не одна, а с СММщиком. Как зовут СММщика?
3: СММ, специалиста моего зовут Мария.
1: Мария, да. Да. Мария. Анечка, я удивлен, я рад, что у нас в студии нет камер. Мы работаем в хоромах царских, но без этой, без соглядатаев, так сказать, да, вот, и мы сами, но это нужно одному, чтобы наслаждаться нашей красотой, и только нашим гостям. И, но я вам скажу, я вам перед эфиром, это был не комплимент, я серьезно был уверен, что вам 25 лет, я спросил, сколько вам лет-то, что вы ему, а вы говорите, 37, да? Ну, вы реально очень, очень юная. Как, что, чем вы питаетесь?
3: Спасибо, спасибо.
2: Обман.
3: Для начала, Сергей. Ну, я очень люблю заниматься йогой. Меня это очень сильно...
1: Кундалини или как это называется?
3: И кундалини, да. Я люблю вообще смешанные стили.
1: Смешанные единоборства в йоге.
3: Кстати говоря, насчет единоборств тоже. Я занимаюсь кунг-фу.
1: Угрожать
3: скоро
1: не надо.
3: Я уже стану...
1: У нас есть первый отдел, там специальные бойцы. Да.
3: Нет, я мирная кунг-фу панда.
1: Слушайте, а вы где родились?
3: Родилась я в городе Киров.
1: Так.
3: По-старому Вятка.
1: И приехали?
3: Да, я приехала, поступила в Москве в Академию имени Маймонида.
1: Это что за академия?
3: Это еврейская академия. Вот, находится неподалеку от станции метро Новокузнецкая.
1: Ну, я помню, мы с вами обсудили эту тему. Был еще вариант учиться в Химках, да?
3: Да, да.
1: Но вы рвались к реке.
3: Да, на самом деле, я действительно, для меня было важно, что я выхожу из академии, чтобы вот... была передо мной вода.
1: А у вас в детстве была такая история, что рядом с домом был пруд?
3: Нет, или... просто я рыбочка.
1: Рыбочка?
3: Да,
1: какого
3: по
1: числа?
3: По знаку зодиака 1 марта.
1: А я 17-го.
3: Очень приятно.
1: Очень приятно. Вот и договорились.
2: Совет да любовь.
1: Да. Слушайте, ну хорошо, но сразу вы же не знали, что вы будете... Вы, поначалу я понял, вы успели поработать в МИДе.
3: Да, и такое было.
1: Я Марию Захарову помните?
3: Конечно, а как иначе?
1: Правда? А чем вы там занимались? Как, по какой, какую страну курировали?
3: Я там, значит, была по тряпкам, по ведрам.
1: Вы уборщица была?
3: Да, все верно.
1: В МИДе. Что, смотрите, в МИДе даже уборщики непростые люди. Смотрите, да,
3: ну,
1: с музыкальным
3: образованием. На самом деле, как бы я просто взяла эту работу для подработки, пока как раз не училась в академии. Вот. У меня
1: а я вот как раз в субботу с Сергеем Викторовичем познакомился лично.
3: Ого.
1: Такой обаятельный человек, вот, невероятно. Хорошо, и вот вы поработали, и вы поступили вот в это высшее учебное заведение. А что вы там изучали?
3: Изучала я там музыку во всех ее проявлениях. То есть факультет у меня мировой музыкальной культуры. Вот, но именно первый, как говорится, инструмент
1: так.
3: Это голос.
1: Вот, то есть вы поете?
3: Да.
1: У вас какой голос?
3: Ну. Эстрадно-джазовое направление.
1: Серьезно?
3: Да. Вот. Также изучали немного академ.
1: Владислав Александрович, нам надо немножко подготовиться, чтобы мы голос мы могли проиллюстрировать. Да? Есть у нас как антиинструменталочка, да?
2: Инструменталочка,
1: а мы подхватим, правильно?
3: Обязательно подхватим.
1: Там есть мелодия такая хорошая. Делаем дела. О, нет, сейчас
2: это
1: нельзя
2: не
1: пока.
2: Не та мелодия. Это не та мелодия.
1: Хорошо, да. Вот дадите, пожалуйста, наушники. Сейчас я подключу все к аппарату искусственная печень.
2: Какую
1: да.
2: мелодию? Вот романтическую хотите?
1: Хотите какую? Ну, чтобы мы просто услышали чарующий аромат голоса.
3: Так.
1: Какую классика вам? Джазовую, да, что?
2: Close to you.
3: Давайте какой-нибудь Show Must Go On, может быть?
2: Нет, Show Must Go On у нас нет. Мы можем руку застудить.
1: Да.
2: Мы только да, делаем дело. Вот
1: а вот здесь. Разве у этой мелодии есть песня?
2: Конечно.
1: Да?
2: Карпентер споет. Ну, там слова сложные.
1: Ну, слова сложные, да.
2: Так может быть, просто что-нибудь какая-нибудь импровизация?
1: А давайте акапелла вместе споем.
3: Давайте.
1: Давайте, это, ну вот, например, любимая наша «Я прошу, хоть ненадолго», да? Нет, с утра нельзя?
3: Ну, с утра, это да, мужская песня.
1: Хорошо, с утра нельзя. Хорошо, женская, давайте, например. Тогда.
2: Женская доля.
1: Женское счастье. Хоть бы...
3: Ну, она, знаете, в ней не покажешь весь потенциал.
1: Глубину, да? К сожалению, наша эстрада бедноват, согласен. А что-нибудь Майя Кристалинскую?
2: Кусочек какой-нибудь.
3: Давайте, давайте сейчас.
1: Ну, что-нибудь такое. Кусочек. Да, ну...

0: очаровать.
1: Ну, роскошно, роскошно.
0: Слушайте, Анечка, это хорошо. Так, вы, ну, можете... А, нет, давайте, Владислав
2: Александрович, очень хорошо в наушниках, привычно.
1: Ну,
2: хорошо.
1: Будет удобнее, да, в наушниках.
0: Хорошо. Итак, сначала голос, а потом?
2: После голоса у нас, значит, пошло гитара. Да, да, да. Руки, куда без рук.
0: А вы в детстве держали инструменты?
2: Ну, по возможности, да. То есть какие-то у меня были вот как раз-таки гитара, укулелечка, балалайчка. Ну, балалайчка уже чуть позже.
0: Вы мнили себя, как Мерлин Монро вот, с укулеле?
1: В поезде.
0: Да.
2: Вы знаете, у меня был однажды такой номер.
0: С юбкой.
2: Действительно, да, мне нужно было быть вот в этом красивом классическом черном платье. Вот эта вот волна в волосах. Вот
0: ну, у вас волосы и так вьются.
2: Да, и с укулеле. Только я пела песню «Ложкой снег мешая, ночь идет большая».
0: Кстати, надо понежнее немножко, Анечка. Я вот в детстве, это была у меня самая нелюбимая пластинка, а когда я стал старше, я ее вдруг влюбил, да? Там же она «Медведю» поет, да?
2: Да, «Медведь», да, да, да, да?
0: «Что же ты, глупышка, не спишь?» Вот это вот, да? Это надо...
1: «Медведю» взрослому,
0: да,
1: не ребенку.
0: Взрослому. Сейчас там, их, знаете, сколько развелось?
1: Мужчине песня.
2: Да.
0: Атакуют нас. Так, хорошо, так.
2: Вот, потом, когда я уже училась в академии, я начала заниматься как раз-таки у нас Алексей Коробков,
0: так,
2: барабанщик группы «Воскресенье». Он наверняка...
1: Да, известный, да,
2: да,
1: человек.
2: Да, да.
0: Слышали записи.
2: Этот замечательный барабанщик преподавал у нас как раз-таки ударную установку.
0: Вы еще и на барабанах?
2: Да.
1: Класс.
0: Так.
2: Вот.
0: У нас Владислав Александрович барабанщик.
1: Мы тоже на барабанах. Когда-то. Когда-то.
0: Когда-то.
2: Физкульт, привет.
0: Так.
2: Вот. И как раз.
0: А вы умеете играть? Знаете, вот я наблюдаю в этих вражеских соцсетях, когда женщины в платье вечернем на каблуках на барабане играют.
1: Платье — это в лучшем случае. В одних трусах.
2: На каблуках это, конечно, тяжеловато.
0: Но смотреть приятно. Особенно, когда сзади.
2: Ну, мы стараемся, да, снимаем вот опять-таки с моим замечательным SMM-специалистом, снимаем разные видео там.
0: И вы и на барабанах.
2: Да, и на барабанах, так, и так на гитарах, и на всем.
1: Можно насладиться.
0: Сейчас, да. Да. Где насладиться можно?
2: Насладиться можно.
0: В Максе можно? В Максе можно насладиться?
2: В Максе, к сожалению, пока нет. В ВК можно.
0: Как найти?
1: Очень хорошо.
0: Анна Март?
2: Анна Март,
0: так и искать.
2: Так и искать.
0: Но мы даем наказ. Следующее видео на каблуках, хорошо?
1: Уже
0: хорошо.
1: В Максе.
0: Да.
2: Сделаем.
0: Так, отлично. Так, хорошо. Барабаны подключились.
2: Да, подключились барабаны. Помимо барабанов, естественно, там все вот эти перкуссионные инструменты, шумовые, все вот эти тамбуринчики.
0: А вот есть у вас этот, знаешь, бразильский какой-то? Тянут там за эту самую какую-то пимпку.
2: Знаете, жабка такая.
0: Жабка?
2: Да, деревянная жаба.
1: И по ней водят.
2: Да, по ней вот так водишь, она такая...
1: Хорошая жабка.
2: Вот. Шейкерочки.
0: Шейкерочки. Это не в баре, да? Это у вас свои.
2: Да, у нас там свои шейкерочки. Вот. И в какой-то момент я еще очень сильно увлеклась народной русской музыкой. Вот, начала изучать народные песни, и тогда вот как раз-таки подсоединились народные фолковые инструменты. То есть там, опять же, и по перкуссии
0: жалейка.
2: Очень много всего. Жалейка обязательно, да. Жалейка, потом деревянные ложки, трещоточки различные, потом балалайчка.
0: И вы и на балалайке?
2: Да-да-да, на балалайке очень люблю. По вечерам посидеть, понаигрывать.
0: Слушайте, а вы вот стали сочетать все эти инструменты, почему? Не доверяете коллективу?
2: Вы знаете, нет.
0: Хотите все держать под контролем?
2: Я очень доверяю людям, музыкантам. А нет, точнее, вот как. Я доверяю людям, но не музыкантам.
0: То есть вы единоличная такая хозяйка своего вот кабаре?
2: Да, своего пространства. Мне это очень нравится.
0: А сейчас же компьютеры позволяют по, как говорится, подстрочно,
1: ну, конечно,
0: записывать все, да?
2: Да, да,
0: сейчас,
2: да,
0: на этом поиграл. Но проблем

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Выборы 2026.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде начинается установка фонтана на площади Революции. До ноября подрядчик завершит бетонирование и монтаж оборудования. Полностью объект сдадут в следующем году. Фонтан будет многоплановым, без привычной чаши, с проекцией видео на два водяных экрана веера. В его основе четыре статуи – доярки, лесоруба, столевара и учительницы. Сейчас на месте будущего фонтана завершаются археологические раскопки. Специалисты нашли монеты времен Петра I, курительные трубки и обувные подковы. Параллельно на площади укладывают плитку. Также идет ремонт Советского проспекта и примыкающей площади Возрождения. В Череповце на 4 дня перекроют часть проспекта Луначарского. Движение будет закрыто на участке от Ленина до Карла Либкнехта со 2 по 6 сентября. Причина – земляные работы. Объехать закрытый участок можно будет по улице Труда. Водителей просят заранее планировать маршрут. Нелегальную продажу алкоголя пресекли в Череповце. Нарушения обнаружены в работе торговой точки на проспекте Победы. Индивидуальный предприниматель занимался продажей алкоголя без необходимой сопроводительной документации. Сотрудники полиции изъяли 747 единиц продукции различных наименований. Проверка показала, что изъятое было приобретено в розничных магазинах и повторно продавалось с большой наценкой. В отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении. Телефон здоровья работает сегодня в Вологде. Врач-психиатр Любовь Серова расскажет позвонившим о психическом здоровье и профилактике когнитивных нарушений. Завтра медицинский психолог Валентина Шершнева ответит на вопросы, связанные с подбором физической активности при различных заболеваниях и состояниях. Звонки принимают с 15 до 16.00 по телефону 72 2060. Неделя популяризации активных видов спорта проходит в России. Специалисты отмечают, низкая физическая активность – такой же фактор риска, как курение или ожирение. Она ослабляет мышцы и снижает выносливость организма. Регулярные нагрузки улучшают работу сердца, нормализуют давление и помогают контролировать вес. Кроме того, спорт запускает выработку эндорфинов, снижая стресс и улучшая память. Специалисты отмечают пользу бега, плавания, езды на велосипеде, танцев и игровых видов спорта. Главное правило – нагрузка должна быть регулярной и соответствовать возможностям человека. Людям с хроническими заболеваниями перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Новости спорта.
5: Вологодская шахматистка Виктория Махина стала победительницей 6-го Международного кубка мира Михаила Ботвинника в Москве. Спортсменка выступала за сборную России и заняла первое место вместе.

вместе с командой. В состав каждой сборной входили 3 юноши, 1 девушка до 14 лет и капитан-гроссмейстер. Очки всех участников суммировались в общий результат. Сборная России набрала 43,5 очка и заняла первое место. На втором – сборная Казахстана, а третья – Беларусь. Всего на турнире выступили 9 команд стран СНГ.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Адыгее, Кабардино-Балкарии 12 сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Один из них, задержанный в Майкопе, планировал теракт на объекте Минобороны, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. У него изъяли самодельное зажигательное устройство и средства связи с перепиской с членом украинской террористической организации, который координировал его деятельность. Кроме того, ФСБ сообщило, что в Зольском районе Кабардино-Балкарии задержано 11 участников террористической ячейки, пропагандировавших радикальную идеологию и совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды. Возбуждены уголовные дела, в том числе о приготовлении к теракту и об организации деятельности террористической организации. Все задержанные заключены под стражу. ФСБ вновь отметили, что иностранные спецслужбы не снижают активности поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Военные медики группировки «Днепр» в Запорожской области спасли беременную женщину после атаки украинского дрона. Об этом интервью ТАСС рассказал военный хирург с позывным «Фич». По его словам, женщина на большом сроке попала под серьезную атаку ВСУ, получила ранение. Военные достали пострадавшую на передовую медицинскую точку. Там дежурный армейский хирург оказал беременной всю необходимую помощь, после чего женщину транспортировали в гражданское медицинское учреждение. В дальнейшем роды прошли успешно. Военные медики, когда узнали об этом, передали матери поздравления с рождением ребенка. Каждый рубль из бюджета должен расходоваться эффективно, чтобы можно было запускать проекты, формировать инфраструктуру. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с руководителем федерального казначейства Романом Артюхиным.
3: Каждый рубль должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата с тем, чтобы можно было запускать проекты, чтобы строились школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировалась инфраструктура для бизнеса и комфортной среды граждан.
1: Как подчеркнул Мишустин, необходимо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех бюджетных обязательств. Врачи федеральных медцентров осматривают пострадавших при пожаре на предприятии в Амурской области. По результатам медики примут решение о необходимости их эвакуации, сообщили в Минздраве. Там добавили, что состояние 8 человек врачи оценят как тяжелое. Напомню, накануне на площадке строительства Амурского газохимического комплекса произошел пожар. Сейчас он ликвидирован. Как сказали пресс-службе предприятия, погибли 7 человек, россиянин и 6 граждан Китая. Продолжаются поиски еще 9 граждан КНР. Пострадали 152 человека, госпитализированы 36. Утром в Благовещенск для эвакуации пострадавших прилетел спецборт МЧС Л-76. На борту воздушного судна прибыли специалисты отряда «Центроспас», Минздрава и психологи МЧС. Новый специализированный раздел для подачи запросов в Центральный архив Минобороны России появился на портале «Госуслуги». Как сообщили в Минобороны, сервис направлен на оптимизацию обращения граждан за архивными сведениями и на повышение эффективности обработки запросов. По данным ведомства, за первое полугодие этого года в Центральный архив Минобороны поступило почти 25 тысяч обращений. Заявления направлялись по почте, а обработка запроса начиналась только после его официального получения архивом вручную. Теперь процесс значительно упрощен. Граждане могут в электронном виде направлять запрос на получение архивных справок, выписок и копий документов для подтверждения прав на социальные льготы и компенсации, получения информации о прохождении службы, проведении биографических исследований, а также сохранении и пополнении семейных архивов. В Москве задержан мужчина, напавший на прохожего с топором. Как сообщили ТАСС столичному управлению Росгвардии, нападение произошло на Чонгарском бульваре. На аллее возле одного из жилых домов неизвестный сначала бросал топор в деревья, а после замечания прохожего метнул опасный предмет 36-летнему мужчину. Прибывшие на место росгвардейцы совместно с коллегами из полиции задержали дебошира. Пострадавший получил ранение колена, он госпитализирован. Задержанный дает показания. Спрос на подержанные дизельные автомобили в России в августе вырос сразу на 33% по сравнению с июнем, передает ТАСС со ссылкой на исследование одного из крупных автомобильных порталов. При этом средняя цена на такие машины выросла на 6% до 3 200 000 рублей, а объем предложений сократился на 6%. В исследовании отмечается, что новая волна интереса к дизельным автомобилям началась на вторичном рынке России в июле. Почти половина всех дизельных автомобилей с пробегом приходится сейчас на представителей немецких марок. Следом идут японские и корейские производители, 16,5% и 14% соответственно. Наиболее востребованными моделями в этот период стали BMW 5 серии, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg. Китайские марки представлены только в сегменте новых дизельных автомобилей. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха плюс 19-21 градус. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Москве будет облачно, местами небольшой дождь, температура воздуха плюс 16-18 градусов. Давление будет расти и составить 752 миллиметра ртутного столба, это выше нормы. Прямо сейчас в столице плюс 14 градусов и без осадков.

0: физики и лирики.
1: Шоу «Физики и лирики» приветствует вас. Я Лирик Митрофанова. И из отпуска завтра выходит физик Александр Борисович Пушной. Так что в ожидании чуда. Я столько лирических тем на сегодня наготовила. И первая из них, самая, наверное, актуальная. Хотя, не знаю, давайте подумаем, для кого. 1 сентября не за горами. Капсульные коллекции для школьников, родителей, студентов. Да что такое капсульная коллекция, когда у нас есть конкретная база? Или базовый гардероб. Сегодня у нас в гостях Алексей Рябцев, персональный фэшн-стилист. Вы с нами?
2: Здравствуйте,
1: Алексей. Привет, привет, здравствуйте. Не знаю, с театрами у нас вроде все в порядке, как в том анекдоте советских времен. Поэтому давайте о нашем настроении поговорим, о возможном каком-то вот этом минимальном или каком-то мимолетном счастье покупок и сбора ребенка в школу, себя провожая ребенка в школу. Ну, что-то такое, что...
2: Себя на работу провожаем, все верно.
1: Да-да-да, иногда нас радует. И вот поговорим, что такое базовый гардероб и, наверное, капсульный коллекции, что мы представляем, когда себе их формируем?
2: Ну, базовый гардероб – это в первую очередь те вещи, которые будут универсальны абсолютно в любое время года, да, это те вещи, на которых мы всегда делаем с вами акцент и понимаем, что в этих вещах нам будет удобно жить каждый день. И на работу ходить, и ребенка в школу возить, и, возможно, на природу куда-то ездить, и более активное как-то время проводить, да, например, если мы занимаемся спортом, это и какие-то увеселительные мероприятия, это и те вещи, которые будут помогать нам чувствовать себя комфортно даже во время обычных прогулок. А капсульный гардероб – это все-таки более интересные какие-то вещи, которые будут, наверное, все-таки отражать стиль нашего повседневного гардероба, да, то есть добавлять некую такую изюминку и отражать понимание модных тенденций на сегодняшний день, помогать раскрывать наш образ через одежду, помогать, наверное, говорить с людьми именно через одежду о том, кем мы являемся, чем мы занимаемся, ну и чем мы в целом можем быть полезны. Поэтому база – это все-таки некий такой, наверное, фундамент, на основе которого мы можем его, этот наш гардероб, раскрасить такими небольшими капсулами, например, на лето, на осень, на зиму, на весну, в отпуск, для каких-то вечерних событий. Если, допустим, мы говорим о капсульном гардеробе для человека, который постоянно выступает на сцене, будь то спикеры, либо лекторы, то здесь должна быть своя капсула именно для такого рода выступлений, там, ну и так далее.
1: Так, ну с кого начнем? Мы можем по профессиям пройтись, а можем просто поговорить о том, что сейчас происходит в масс-маркете и в какой-то фэшн-индустрии. Поскольку сначала говорили в фэшн вот этих ТЦ, или как они называются, огромные молы вот эти, вроде интерес пропал. Потом вот сейчас такое, вот сейчас опять возрос. Поэтому что, к чему лежит душа?
2: Ну, первое, что самое главное на сегодняшний день у многих взрослых, да, у которых особенно есть дети до 18 лет, это собрать ребенка быстро и качественно в школу. Кто-то, конечно же, делает акцент на онлайн-шопинге, это очень удобно и комфортно, но помним о том, что сейчас доставки немножечко задерживаются, поэтому и не весь товар есть в наличии, это первое. Второе, так как я работаю с большим количеством торговых центров в разных городах нашей страны, я вижу тенденцию, что родителям очень важно прийти, пощупать и потрогать, да, из чего создано это изделие, какая ткань, насколько она будет отвечать комфорту ребенка, насколько соответствует ГОСТам те или иные изделия, насколько будет комфортно в том или ином климате ребенка находиться в школе, именно вот в повседневном.
1: А на цену люди,
2: да,
1: смотрят?
2: Нет, вы знаете, на цены сейчас люди не особо смотрят. Самое главное, чтобы ребенку было комфортно, удобно, и чтобы эта одежда, ну, можно сказать, подольше послужила. Мы же понимаем, да, что дети прыгают, бегают, лазят, рвут одежду, протирают
1: ее. Но это все формы касается. Или то, что похоже на форму. Это все касается школьной формы?
2: Нет, это не форма, это качество ткани. Это касается качества ткани именно для школьной формы. Те же самые требования мы предъявляем с вами и к офисному гардеробу, да, потому что это одежда, в которой мы с вами живем с понедельника по пятницу, и здесь она тоже должна отвечать нашим требованиям. В первую очередь, это комфорт, удобство и, соответственно, износ для своих. Если говорить о тенденциях, да, онлайн-шоппинг как был, так и остается. Огромное количество людей сейчас вернулись к офлайн-шоппингу, причем это население где-то в возрасте от 35-40 лет и старше, потому что сейчас масс-маркет продукты их перестали устраивать. Почему? Статус вырос, заработки подросли, появились какие-то новые там социальные роли, и здесь уже люди не хотят выглядеть так, как выглядят все. И им хочется чем-то выделяться, и здесь они ставку в первую очередь делают на комфорт и на качество тканей, плюс дизайн, да, чтобы дизайн был интересным, ткань износостойкая, ну и, конечно же, в этой одежде было удобно жить. И здесь цены, конечно, уже повыше, но люди готовы платить такие деньги, скажем так, высокие, но за то, чтобы отличаться от других, например, от более молодого поколения, но в то же время как бы давать маркеры своему собственному окружению, что вот я вот в такой социальной среде сейчас нахожусь, и в целом как бы люди готовы платить за более дорогие вещи, потому что они дольше служат, это правда.
1: Ну, тогда мы можем подойти как раз, если вы сказали об офисных работниках, то здесь капсульный какой-то подбор вещей, которые объединяют с собой по стилю, да, назначению,
2: да,
1: если это офисный, это, наверное, особенно актуально. Это чтобы одни брюки,
2: да,
1: и пиджаки, и что-то такое, что...
2: Ну, давайте, мы девушек возьмем с вами или мужчин?
1: Я мужчин вообще никогда не беру, потому что я вообще не понимаю, как они одеваются. Помните, есть мем известный, когда сам оделся и накричала, когда.
2: Да, замечательный мем.
1: Поэтому я не понимаю, что с этими людьми
2: мы берем
1: с вами делать.
2: Хорошо. Ну, я как бы в защиту парней скажу, что мы более консервативные, у нас износились одни брюки, мы пошли покупать другие. Девушки в этом плане более, скажем так, изощренно подходят к формированию гардероба. Ну, например, если мы говорим про офисных сотрудников, то, конечно же, это брюки обязательно удобные должны быть у девушки. По-хорошему, чтобы это была юбка. Некоторые офисные дресс-коды даже позволяют носить сейчас тюлоты, например, вместо юбки в магазинах. Мы сейчас можем это с вами видеть. Это жакет, либо блейзер. Это жилет. То есть это уже 4 единицы, да, которые мы с вами носим. Далее пошли по верхам. Это блузки. Обязательно белая блузка. Может быть, голубая блузка. Может быть, легкий какой-то принт. В идеале либо геометрический, не инфантильный. То есть никаких кружев, никаких цветочков. Это может быть просто какой-то спокойный цвет. Темно-синий, темно-коричневый, бежевый. Неправильно, абсолютно хорошо подходит. Нежные оттенки розового цвета. То есть такие пастельные тона. А это уже, скажем так, 5-6 единиц, которые мы можем менять каждый день. В теплое время многие офисные сотрудники надевают футболки, например, как те же самые брюки, либо жакеты. Жилетка очень классно смотрится на футболке с удлиненным рукавом, но не оверсайз объема, да, а немножечко приталенная футболочка должна быть, чтобы в жилет этот поместиться. Дальше, обувь. Обязательно обувь на в плоском ходу. Это могут быть туфельки Мэри Джейн, это могут быть какие-то слепоны, это могут быть ботинки Челси, либо Дерби, пожалуйста, очень красиво смотрится.
1: Ну, все значения ребята посмотрят, да, и девчата в интернете.
2: Да,
1: тоже.
2: Да,
1: сейчас,
2: конечно,
1: Дерби,
2: конечно.
1: Челси, слепоны объяснять, это
2: есть
1: с ума
2: все,
1: мы сойдем.
2: Да. Есть все, да, информация обо всем есть. Вот, можно, конечно же, очень многие любят обувь на каблуке, да, то есть если еще и вот в дресс-коде существует каблук, то есть его обязательно нужно носить, но при этом всегда обувь на низком ходу тоже необходимо иметь, чтобы ноги периодически отдыхали, да, то есть раз переобулись в одну обувь, потом в другую. Ну и существуют до сих пор некоторые дресс-кодные правила, когда девушкам необходимо носить колготки, то есть 10-15 ден нейтрального цвета, то есть бежевого цвета, который подбирается, да, под цвет кожи. Это тоже сейчас существует.
1: Поэтому подождите, дорогой мой гость. Да-да-да. Я вот секунду, сейчас колготки — это интересная вещь. Я, кстати, внимательно вас слушаю. У нас в гостях персональный фэшн-стилист Алексей Рябцев. Насчет колготок. Мне говорила мать отечественной фэшн, не знаю, этой консультации, женской причем, Евелина Хромченко, что колготы должны быть либо плотные, черные, либо никаких вообще. Поэтому как сейчас допускают? Потому что это выглядит...
2: Вы знаете, есть такое понятие, как сцена, да, например. Они работники сцены, то есть это люди, которые выступают на сцене, они обязательно на сцену всегда будут выходить в колготках. Почему? Потому что это уважение к публике. То есть наготы быть не должно. Поэтому здесь даже танцоры, например, либо шоу-балеты, они всегда надевают либо какие-то сетчатые колготки, либо какую-то другую конфигурацию этого изделия. Если мы говорим с вами об офисном дресс-коде, и это серьезные, как бы, крупные компании, да, ну, многие в нашей стране их знают, то здесь, в офисных помещениях, где есть нормальное кондиционирование и так далее, женщина обязана носить тонкие колготки. То есть вы можете прийти на работу без колгот, либо в черных плотных, пожалуйста, проблем никаких нет, но на своем рабочем месте будьте добры, приведите себя в порядок. То есть это элементарное уважение и к компании, и к людям, с которыми ты работаешь.
1: То есть работодатель считает, что это не только...
2: Да, да. Да, красиво, многие работодатели высокого топового уровня, они могут требовать от своих сотрудников носить колготы именно в офисных помещениях. Элементарно, даже когда мы с вами приходим в помещение банка, то есть вряд ли мы с вами там увидим девушек с голыми ногами. Особенно так, если в дресс-коде есть юбки. То есть здесь вот как бы обратите.
1: Страшную вещь меня подумала и сама засмеялась, что иногда бывают и чулки. Не обязательно колготы, которые дотягиваются,
2: конечно,
1: выше груди.
2: Да, конечно,
1: как мы,
2: конечно,
1: с подругой тоже однажды пришли на дискотеку зимой, вот чуть ли не позапрошлой, в теплых колготах и стояли в сторонке. Пришли девчонки, стоят в сторонке.
2: Да, да.
1: Да, да, не, мы уже старые для этого. У меня колготы до шеи дотянулись. Ну, я думаю, девчата 50+.
2: А лучше комбинезонов, да?
1: Да не то слово. Хорошо. Дресс-код, образ жизни при формировании этой самой капсулы, это слишком официально. Что мы можем просто подсказать по цветам тональности нарядов? У нас минутки 4-5.
2: Вы знаете, прекрасное вообще время у нас осень, это очень яркое, красивое время года, и в целом практически все бренды, которые существуют в мире, известны, да, мы опираемся в первую очередь на неделю моды Лондон, Нью-Йорк, Милан и Париж, потому что это всемирно признанные, скажем так, всемирные недели моды. И дизайнеры вывели очень красивые цветовые палитры. То есть здесь есть и красивые охристые оттенки, здесь есть хороший, красивый, насыщенный зеленый. Но зеленые цвета такие свежие оттенки, холодные. Есть фиолетовые, сиреневые цветовые палитры. Бордовые, конечно же, и все винные оттенки, без них никак. Красный обязательно входит также в моду. Мы говорим сейчас и о том, что роза возвращается снова на подиум. Это тоже будет очень красиво, интересно смотреть. Особенно в сочетании с серым, например, костюмным таким цветом, мушиным, да, особенно, там, например, для того же офиса. Для смелых, конечно же, это горчичный цвет, но с горчичным цветом нужно быть очень аккуратным, нужно посмотреть, какой именно оттенок горчицы, да, он может быть светлее, он может быть темнее, в зависимости от того, какое количество зелено-коричневого примешано в этот желтый цвет, и здесь уже определять то, что подойдет именно вам, да, чтобы не получилась ситуация, что ваш цвет лица стал зелено-коричневый.
1: Да, цвет горчицы, только дижонская, с пятнами.
2: Да,
1: понимаем.
2: Да, это будет, конечно, потрясающе. Поэтому здесь нужно быть немножко с этим аккуратным и с этим сложным оттенком, ну, что называется, подружиться. Темно-синие цвета, конечно, они тоже будут актуальны. А сливочные оттенки белого, желтовато-оранжевые. То есть осень будет нас радовать, конечно же, хорошими, красивыми, интересными цветами. То, что касается принтов. Как ни странно, горошек у нас никуда не уходит, он так и остается. Многие могут сказать, что это бабкин стиль, да, то есть до сих пор у нас некоторые придерживаются такого понимания. Но если вы будете выбирать, например, крупный горох в каких-то интересных формах, например, это жакеты приталенные с усиленной линией плеча, либо какие-то интересные летящие юбки, да, то здесь будет интересно, это очень выгодно.
1: А подождите-ка.
2: Да,
1: обязательно.
2: Да, да.
1: Ну, давайте договорите. Просто бабкин стиль меня заинтересовал, потому что даже это как ее, прекрасная Джулия Робертс, которая в горохе там где-то в поло бегала, играть пыталась.
2: Да,
1: и
2: да,
1: она уже, ну,
2: да,
1: бабка,
2: да,
1: грубо говоря, она возраст уже 50, под 60. Так какой же это нормальный стиль тетки, которая выросла в эпоху каких-то там вот этих изобилия шмоточного.
2: Да. Да, но если мы, например, с вами посмотрим сейчас на отношения более молодого поколения, я не беру сейчас подростков, например, и молодежь до 20 лет.
1: Ой, это страшно,
2: а даже, например, 20-27, а часто как бы люди на это смотрят и говорят: «Господи, что за бабкин стиль?» Я говорю: «Ну ничего, говорит, вам просто нужно немножко созреть и дорасти, для того, чтобы понимать этот принт и правильно внедрять его в свой гардероб». Поэтому здесь это, ну, что называется, просто вкусовщина. Для более взрослого поколения горох, он очень понятен, люди его любят, женщины его с удовольствием носят, но единственное, я вот советую не носить его с жемчугом, потому что это действительно будет уже немножко...
1: Ну, такой какой-то, такие old money, но для бедных, да, это не очень работает, согласна.
2: Ну, нет, наверное,
1: горох
2: нет, для того, чтобы носить горох, это должна быть определенная смелость и умение его носить.
1: Горох. Так, что, парням не будем ничего намекать, вы уже сами сказали, что хотят, пусть удобное носят, так? А вот эту молодежь, которую мы так так боимся. Мы им вообще советы не даем, они по-прежнему как-то...
2: Вы знаете, мы их не боимся. Почему? Потому что молодежь является сейчас двигателем модной индустрии. Почему? Потому что они принесли невероятную свободу, невероятный высокий уровень самовыражения через одежду. Я, наоборот, очень с большим удовольствием смотрю всегда на молодежь, потому что мне нравится то, что они сейчас делают. У них есть огромное вообще изобилие офлайн, онлайн-магазинов. Они это все...
1: А что они носят?
2: ...смешивают между собой.
1: Чтобы мы, знаете, взрослые не услышали.
2: До 19-20 лет это чаще всего оверсайз одежда. Это прям вот как отчина, что называется. Они все под копирочку, плюс аглишус, это огромные ботинки. А если мы смотрим девчонок, например, от 15-16 лет и старше, то здесь мы уже начинаем наблюдать приталенные силуэты одежды по фигуре. То есть девчонки уже начинают вспоминать о том, что они девочки. Видимо, пример более старшего поколения, которое сейчас очень активно прокачивает свою женственность, да?
1: Да.
2: Женщины наконец-таки вспомнили, что они женщины, вылезли из оверсайза и непонятного объема спортивных костюмов, которые нам остались после 20-х годов. И они сейчас, вот, активно прокачивая женственность, начали переключать свое внимание на женственный силуэт. Это приталенность, это летящие ткани, это удлиненные юбки, да, это линия декольте. И вот, видимо, девчонки вдохновляются, например, примером своих мам, возможно, каких-то там учителей, возможно, старшего поколения женщин, тоже начинают это пробовать. И опять же, мы не исключаем то, что начало нулевых также в моде.
1: Ну что, спасибо вам огромное за советы полезные, дельные, и аналитику тоже хорошую. Спасибо вам, Алексей Рябцев, персональный и фэшн-стилист, был у нас в гостях.

0: Есть понятие желания и понятие страха. Мне кажется, что они связаны друг с другом. То есть желание – то, что я хочу, а страх – то, чего я не хочу.
1: Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Центр общественных связей ФСБ России показал видеозадержание в Кабардино-Балкарии участников террористической организации, а также жителя Майкопа, планировавшего теракт на объекте Минобороны России. На этих кадрах оперативники слаженно проводят задержание, осматривая дом и машину жителя Майкопа, где находились самодельные зажигательные устройства, коктейли Молотова. Также показано, как сотрудники ФСБ проводят штурм домов радикалов КБР. На кадрах оперативной съемки оружие, ножи, запрещенные флаги. Ранее ФСБ сообщило, что в Кабардино-Балкарии задержано 11 участников террористической организации, пропагандировавшие радикальную идеологию и нападавшие на местных жителей. А житель Адыгеи под кураторством украинского боевика планировал теракт на объекте Минобороны России. Поддержка малого и среднего предпринимательства – важнейшее направление работы правительства. Этот сектор помогает укрепить экономику регионов, обеспечить занятость. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин во время встречи с руководителем федерального казначейства Романом Артюхиным.
2: Мы уделяем значительное внимание его развитию. Этот сектор помогает в целом укрепить экономику регионов, обеспечить занятость. И зачастую именно в нем рождаются очень важные для страны инновации, решения, которые способствуют промышленному технологическому развитию страны. Просил бы держать вас его на особом контроле.
0: Мишустин добавил, что каждый рубль из бюджета должен расходоваться максимально эффективно и как можно быстрее доходить до конкретного адресата, чтобы можно было запускать проекты, строили школы, больницы, дороги, социальные объекты, формировалась инфраструктура для бизнеса и комфортной среды граждан. Как подчеркнул премьер, необходимо обеспечивать четкое и своевременное финансирование всех бюджетных обязательств. Ребенка ударило током от холодильника с мороженым в торговом центре в Подмосковье. Как сообщили в областной прокуратуре, ЧП произошло в Подольске, а пострадавшей 7 лет. Инцидент произошел в зоне фудкорта. По предварительным данным, девочка прикоснулась к корпусу холодильного оборудования, после чего ее резко отбросило. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь. На место оперативно прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Ребенок госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. В региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На пляжах Анапы ввели временный запрет на использование надувных плавсредств, матрасов, кругов и сапов. Это связано с усилением ветра, сообщили в местной администрации. Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Краснодарском крае и в Крыму. В ближайшие дни будет ветрено, в пятницу до 15-20 метров в секунду и выше. Также ожидаются ливни и грозы. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без существенных осадков, до плюс 21 градуса. В Москве плюс 16-18, местами небольшой дождь, давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Внеочередной конгресс Международной федерации санного спорта, на котором будет рассмотрен вопрос участия россиян в турнирах под эгидой организации, перенесен с сентября на ноябрь. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталья Гард. Напомню, первый этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября в германском Винтерберге. Международный союз конькобежцев не будет публиковать на официальных ресурсах список фигуристов, которым было отказано в предоставлении нейтрального статуса. В июне ICU допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований сезона 26-27 без национальной символики. Сейчас к выступлениям допущено 75 россиян. Футбольный «Селтик» умудрился упустить преимущество в 4 мяча на финише квалификации Лиги чемпионов, пропустив в групповой турнир австрийский «ЛАСК». Компанию клубу из Линца составят представители Азербайджана и Норвегии. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Во вторник состоялось 3 из 7 ответных матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, в которых определяются последние участники групповой стадии самого престижного клубного евротурнира. Напомним, что выход туда гарантирует каждой команде минимум 40 миллионов евро прибыли. Отсюда и ожесточенная борьба в квалификации. Чемпион Шотландии «Селтик» дома разгромил «ЛАСК» 3-0 неделю назад. В ответном противостоянии в Линце он повел 1-0 после гола Макгрегора, но на 90-й минуте разбазарил преимущество в 4 мяча. Усор, Любичич, Аденеран и Флекер забили по голу, и матч ушел в дополнительное время. В нем американский форвард Аденеран оформил дубль, и «ЛАСК» выбил «Селтик», победив 5-1. С легкостью в основной турнир Лиги чемпионов проследовал и Буде Глимт. Норвежцы сперва на выезде разобрались с клубом Некнеймиген 3-1. В повторной встрече голландцы уже на третьей минуте остались в меньшинстве, потеряв вратаря Креттеса из-за удаления. В итоге Буде разгромил соперника 3-0. Голкипер норвежцев Никита Хайкин отыграл 90 минут. И настоящее безумие устроили Сабах и ХПЛ из Бейершевы. Израильтяне на нейтральном поле ранее взяли верх 2-1. Но в Баку Сабах в основное время выиграл 3-2, забив ключевой гол на 4-й минуте компенсированного времени. В дополнительное ХПЛ словил 2 удаления и потерпел поражение 2-5. Теперь ЛАСК, Буде Глимт и Сабах сыграют в Лиге чемпионов.
1: Теннисист Даниил Медведев не смог выйти в третий раунд турнира категории ATP 250 в американском Уинстон-Сейлеме. Он проиграл представителю США Мартину Даму 5-7, 3-6. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты. Фарм-клуб хоккейного «Калгари» «Рапид Сити Раш» подписал однолетний контракт с российским нападающим Тимофеем Хохлачевым. Прошлый сезон он провел в ВХЛ, где играл за самарский ЦСКА ВВС. Ранее 10 лет форвард выступал в юниорских и студенческих лигах Северной Америки. Ледовую арену «Ахмат» с двумя хоккейными катками и зрительным залом почти на 500 мест открыли в Грозном. Она готова принимать соревнования уровня МХЛ и ВХЛ. Также на мероприятии представили первую в истории республики профессиональную молодежную команду «Ахмат Гранит». Коллектив сыграл со сборной студенческой хоккейной лиги и уступил 3-4. У меня на этом все. До новых встреч.
3: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
4: Обратный отсчет!
5: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну!
7: И найдем моего папу!
5: Еще пушистее.
8: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа. Категория 0+.

0: в эфире, и у нас в гостях лирик, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета «Тотального диктанта», автор телеграм-канала «Язык с куркумой» и Владимир Маркович Пахомов. Владимир Маркович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А мы вас поймали, пока вы на канале «Культура» что-то там разруливали. Есть такое слово в русском языке?
1: Есть, конечно, вы же его используете, значит, есть.
0: Да, ну... А оно вообще есть в словарях каких-нибудь, разрулить ситуацию?
1: Я думаю, что в словаре разговорной речи должно быть. В словаре ведь разные бывают. Есть отдельный проект, толковый словарь русской разговорной речи. Разговорная речь тоже часть литературного языка. Там должно быть. Потому что вот такое обиходное, да.
0: Ну, поскольку наше шоу не самое, наверное, образовательное, а просто развлекательное и чуть-чуть образовательное, поэтому иногда мы себе позволяем такие слова, но сегодня тема, которую мы хотели с вами обсудить, это слова или зачем нужны исключения в русском языке. Их такое количество, то есть цыган через «и» — это самое простое, что можно запомнить.
1: Ну, самый простой ответ на вопрос, откуда взялись исключения, из истории языка. И здесь, наверное, сложно спрашивать, зачем. Но вот так сложилось, что они есть, их никто не придумывал специально. Вот это, пожалуй, самый устойчивый миф о том, что есть некая такая секта каких-то бородатых академиков, которые где-то в недрах Института русского языка запираются в темной комнате и придумывают исключения, чтобы нам всем было хуже и чтобы школьники мучились. Такого не бывает. Все исключения как-то объясняются историей языка, истории письма, и как раз-таки все попытки реформ правописания, которые были удачные и неудачные, так или иначе были нацелены на то, чтобы исключения убирать, на то, чтобы письмо было более системным и меньше слов были исключениями. Где-то это удавалось, а где-то не удавалось. Вот все, что не удалось, осталось как исключение.
0: Ну, жиши тоже мы помним, это у нас с последними нервами учителей наших, мы все это помним. А вот спряжение глаголов, это вообще что?
1: Это тоже история, потому что вся наша грамматика ведь не всегда была такой, какая она есть сейчас. У нас раньше у существительных, например, было 6 типов склонений, осталось 3. Было 3 числа, единственное, двойственное, множественное, осталось только единственное, множественное.
0: Может, примеры какие-то, потому что это вот теоретически это вообще понять невозможно, человек, который 40 лет назад школу закончил.
1: А следы этого есть в современном языке. Вот, например, слово «путь». Да, но в школе его называют разносклоняемым, существительным, потому что у него часть окончания по одному склонению, часть по другому.
0: А то нет есть... еще какого-нибудь еще другого слова, на всякий случай.
1: А вот эти все, помните, бремя, семя, время, темя и прочее, у которых тоже разные исключения, разные окончания в разных падежах. Они раньше относились к...
0: Давайте время возьмем.
1: Склонение. Давайте время. Возьмем время, времени, временем. Вот творительный падеж. Путем, временем, как конем, как второе склонение. Но при этом нет времени, как нет ночи. Третье склонение. То есть окончание из разных типов склонений, потому что это был особый тип когда-то, давным-давно, много столетий назад. Так что все исключения, это все надо ответ искать в истории языка. Есть, например, такая удивительная история про неопределенную форму глагола, инфинитив.
0: А это что?
1: Читать,
0: это как
1: писать,
0: звучит?
1: Бегать. Что делать? Что делать, что сделать?
0: Да.
1: Такая особая форма.
0: Снимать штаны и бегать.
1: Снимать штаны и бегать,
0: отвечает.
1: Да. У нее ничего нет, чего есть обычного глагола. Да, нет ни лица, ни числа, ни рода, ничего нет. Просто потому, что исторически это существительное. Это такой особая падежная форма существительного. И прекрасно об этом сказал выдающийся лингвист Пешковский в свое время, еще 100 лет назад, что если бы мы ничего не знали об истории неопределенной формы глагола, мы бы сказали, что это глагол, сделавший шаг навстречу существительному. Но зная эту историю, мы должны сказать, что это существительное, не дошедшее на один шаг до глагола. Вот так красиво грамматику тоже можно описывать.
0: Ох, а у меня тогда вопрос. Ну, был же какой-то первый протоязык. Это латынь или что? Или откуда все это пошло? У них же тоже все это есть, инфинитивы, и как оно дальше развивается?
1: Ну, если совсем первый протоязык, то это проиндоевропейский язык, общий предок вообще всех языков индоевропейской семьи, в том числе и русского, и латыни, и английского, и немецкого, и французского, и многих других европейских языков. Дальше из него выделился праславянский, из праславянского древнерусский, который уже потом распался на несколько самостоятельных языков. То есть, на самом деле, какие-то вещи в русском языке из праславянской эпохи, какие-то вообще еще из праиндоевропейского языкового единства, и поэтому у нас на самом деле все вот наши странности, нелогичности, исключения, Все объясняется тем, что вот там 700 лет назад вот такой процесс случился, а 1000 лет назад вот такой процесс случился. У нас богатый язык с древней историей, и поэтому много исключений. Это все история языка.
0: А вы случайно не знаете, у Сербии какая ситуация вот с языком? Они же тоже вроде древние и похожи на русский, вроде нам кажется так.
1: В Сербии? Да.
0: Наверное.
1: Да, там сербский язык, который тоже славянский родственник русского. Но знаете, славянские языки вроде похожи, а вроде не похожи, потому что как раз вот изучить близкородственные языки тоже довольно сложно. Вроде и слова похожие, а значения другие. И вроде одни и те же глаголы, а управляют разными падежами. И, в общем, это не так-то просто.
0: Нет, я просто думала об истории языков, то каждая страна же думает о своем языке, который тоже какой-то необычный и тоже древний. Что, ну, сербский же вряд ли от русского произошел, правильно?
1: Ну, конечно, просто нет, да. Они оба произошли из прославянского языка, на котором предки всех славянских народов говорили в течение... Почти 3000 лет существовал прославянский язык, только никаких письменных памятников от него не осталось, поэтому о том, как он выглядит, лингвисты узнают просто сопоставляя данные современных славянских языков и делая такую вот историческую реконструкцию.
0: Ох, тогда, может быть, вернемся к исключениям. Что у нас еще обязательно для запоминания? Это ведь просто так, системы нет, да, судя по всему?
1: А ну вот можно проиллюстрировать, например, вот есть слово «ветреный», который пишется с одной буквы «Н», и это единственное исключение из правила, гласящего, что в прилагательных, образованных от существительных, с помощью суффикса «ен» пишется две буквы «Н». «Солома» – «соломенный», например, или суффикс «он». «Традиция» – «традиционный», «революция» – «революционный». Везде две буквы «Н» в суффиксах «ен» и «он». И только «ветреный» – одна. Но это никто не придумал. Просто так сложилось, что слово «ветреный» когда-то было
0: и
1: образовано...
0: И день и мужчина одинаково?
1: Одинаково. И день и мужчина одинаково, одна буква «Н». И когда-то это слово было образовано от глагола «ветрить». Такого глагола у нас уже нет. Но есть образованный от него глагол «проветрить», «проветрить помещение». И вот «ветрить» – «ветреный», как «жарить» – «жареный», «красить» – «крашеный», «стричь» – «стриженный». То есть это от глагольное прилагательное. И в нем одна «Н». Просто сейчас глагол «ветрить» исчез, и прилагательный «ветреный» в нашем сознании соотносится с существительным «ветер». И в такой логике оказывается исключением. А так-то оно никакое не исключение, просто оно от глагола было образовано, но этот глагол исчез из русского языка.
0: Так, это я поняла. «Ветреный». «Ветреный» удивительно. Во всех смыслах он с одной «н».
1: С одной «н». А как только появляется приставка, появляется вторая «н». «Безветренный», «подветренный». Все, вот две буквы «н» уже по общему правилу.
0: А тогда наши любимые «стеклянный», «оловянный»? Деревянный.
1: Да, там просто был еще один гласный. В этих словах было два суффикса. Обычный нормальный суффикс «ян» с одной «н», как овсяный, как земляной. И второй суффикс с очень коротким гласным звуком и второй буквы «н». Гласный исчез, вторая «н» прибилась к первой.
0: А, вот оно как. Нам придется уйти сейчас на небольшую рекламу. Ну и потом, может быть, самые-самые, как вот, смешные случаи настройки.
1: Заяц будет.

0: порядка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
0: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
0: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
0: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
4: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
1: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: В Москве полдень.
1: Новости.
7: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на логистический центр в Котовске Тамбовской области, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, минувшей ночью украинские вооруженные формирования нанесли беспилотниками удары по логистическому центру одного из маркетплейсов. Произошел пожар, есть пострадавшие. На месте работают следователи-криминалисты. Они собирают доказательства, установят тип использованного вооружения, а также все обстоятельства преступления. Петренко назвала систематические удары ВСУ по складским комплексам крупнейших маркетплейсов целенаправленной террористической тактикой, нацеленной исключительно на мирных граждан. Попытки подорвать привычный уклад жизни еще раз докладывают преступную сущность киевских властей, отметила представитель СКР. Она добавила, что причастные к террористическим актам будут привлечены к уголовной ответственности. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева с ее 80-летним юбилеем. Президент отметил эффективную работу организации, в частности, при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения и при проектировании российской орбитальной станции. Отрадно, что и сегодня РКК «Энергия» в числе признанных лидеров отрасли, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что история предприятия неразрывно связана с именами талантливых ученых, конструкторов, инженеров и военных специалистов. Своими яркими открытиями и разработками они внесли уникальный вклад в становление и развитие отечественной ракетно-космической отрасли, укрепление оборонно-промышленного комплекса, отметил глава государства. В интернете распространяют более 300 тысяч фейковых заявлений, направленных на дискредитацию выборов России. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. Она отметила, что западные недруги активно разжигают спекуляции, и для этого выделены огромные деньги. Как пояснила Памфилова, цитируя, злоумышленники подхватывают любого релоканта, который уехал, чтобы заработать деньги на обливание грязью своей страны и задействуют во всех сферах. Памфилова добавила, что на выборы всех уровней зарегистрировано почти 1600 кандидатов, участников и ветеранов СВО. Она также отметила, что о желании проголосовать онлайн уже заявили более 2 миллионов человек. Новость последних минут. Россия в ходе гуманитарной акции вернула Киеву 10 военнопленных. В ответ Украина передает России 10 бойцов. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Михаил Мишустин высоко оценил уровень цифровизации федерального казначейства. На встрече с руководителем ведомства Романом Артюхиным премьер отметил, что создание единой бюджетной платформы повысит прозрачность и контроль за расходованием средств.
8: Казначейством проводится большая работа по цифровизации процессов, в том числе по созданию единой бюджетной платформы, связыванию всех бюджетов в едином контуре, включая и регионы, и муниципалитеты, и социальный фонд. Это приведет к росту прозрачности, оптимизации управленческих процедур, но и, конечно, позволит усилить контроль за использованием средств.
7: Как уточнили в правительстве, казначейство работает над созданием единой бюджетной платформы, которая свяжет все уровни бюджетной системы, бюджеты регионов, муниципалитетов, а также государственных внебюджетных фондов. Она позволит прослеживать бюджетные расходы на всех уровнях и повысить скорость проведения платежей. Документооборот при этом станет полностью прозрачным для финансовых органов. Ожидается, что все участники бюджетного процесса перейдут на единую платформу к 2028 году. Военно-морские силы США попросили всех военнослужащих и членов их семей удалить в соцсетях любые сведения, которые могли бы указывать на их причастность к американскому флоту. Об этом пишет портал Military Times со ссылкой на внутренний документ ВМС. Такое распоряжение было распространено 19 августа. Оно обусловлено опасениями, связанными с операцией против Ирана. Как говорится в директиве, сначала операция «Эпическая ярость», личный состав, объекты Министерства ВМС и семьи военных находятся перед лицом прогрессирующих угроз. Телеканал NBC со ссылкой на источники отмечает, что иранские удары нанесли разведывательным объектам и средствам наблюдения США на Ближнем Востоке беспрецедентный ущерб. Восстановление обойдется в миллиарды долларов. Согласно отчетам Пентагона, число американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек. Молодой бабье лето придет в Москву в конце недели. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода начнет улучшаться уже завтра.
9: В ближайшие 24 часа жители Центральной России будут ощущать на себе холодное сырое дыхание метеорологической осени, ну то есть среднесуточная температура воздуха ниже плюс 15 градусов. Это, кстати говоря, произошло вчера впервые за весь летний сезон. Ну а в конце недели пожалует скандинавский антициклон, который подарит нам молодое бабье лето. Уже в четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, ну и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, ну а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
7: Ранее Тишковец рассказал о погоде в Москве 1 сентября. В день знания ожидается переменная облачность. Без осадков воздух столицы прогреется до плюс 19. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
7: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха до плюс 21 градуса. В Москве завтра ожидается облачная погода, без осадков, днем плюс 18-20 градусов.

0: «Физики и лирики» в эфире. С нами сегодня Сергей Пищулов, путешественник, кандидат географических наук, член Русского географического общества и руководитель команды путешественников по России «Градусы открытий». Сергей, здравствуйте.
1: Алло, это Илья Волков. Здравствуйте.
0: А, да, я перепутала, перескочила куда-то. Ой, Илья Волков, а что ж мне не сказали в уши, звукорежиссер, что, чем занят? Ладно, хорошо. Как создается парфюм, Илья Волков? Ну, я надеюсь, вы не обиделись. Кстати, следующий эфир можете с нами тоже провести. Там очень хорошие даты, фестивали и события по России будут. Ну, как бы
1: да,
0: там ни было,
1: прекрасно.
0: Сейчас тогда будем создавать парфюм. Все ясно. От идеи до производства. Часть вторая.
1: Да, отлично. Это очень правильный, на самом деле, подход, то, что от идеи до производства. Потому что создание аромата можно в целом разделить вот как раз на несколько частей. Ну, первая часть, конечно, техническая, да, вот непосредственно производство. Но самое важное, с моей точки зрения, безусловно, это идея. Во-первых, приходит идея создания духов. Кому она приходит? Это самый первый вопрос. Существуют бренды, которые производят парфюмерию. В большинстве своем это так называемые дизайнерские компании. Многие из них выпускают параллельно одежду. И для них духи, ну, это не изначально было неким таким дополнением, что ли, к основному бизнесу. И вот для них было очень важно выпустить такой, знаете, как очень-очень популярный аромат, который мог бы еще популяризировать имя их бренда.
0: Ну,
1: и
0: давайте
1: тогда
0: вспомним
1: они обращаются
0: старика
1: в
0: Ив Сен-Лорана. Да. Ну, так, для примера. Его уже
1: старика
0: нет в живых. И как раз это была одежда, он работал, начинал с Кристиан Диором, да, и все такое. И в какой-то момент
1: совершенно
0: ему сказали,
1: верно,
0: что надо, да?
1: Ну, это даже не то, что ему сказали, а вот так как он начинал с Кристиан Диора, с моей точки зрения, именно Диор был одним из первых таких дизайнеров, который понял силу, важность для его бренда аромата. Потому что если ты хочешь продать платье за какие-нибудь безумные деньги, которые может купить, например, один из миллиона, то ты должен сделать еще что-то, чтобы это платье захотели все, кто его не могут в том числе себе позволить. И вот одним из таких способов для Диора было создание стиля New Look, такого образа, законченного в качестве этого образа. Он выпускал и платья, и духи, например, вот мисс Диор. И Сен-Лоран, я думаю, то, что как раз прекрасно все это видел и прекрасно понял, что для успешных продаж его платья духи также необходимы. И действительно, один из самых первых и значимых ароматов Сен-Лорана, он называется «Опиум», сделал его, кстати, он очень ярко выделялся очень необычным флаконом в то время, сделанным по образцу такой японской лакированной шкатулки, сделал блистательный дизайнер, которого зовут Пьер Динан. Он, кстати, вот он до сих пор жив и вроде неплохо себя чувствует, хотя ему примерно под 100 лет, такой долгожитель и творческий в том числе, потому что он по-прежнему очень активно создает флаконы, например, для брендов, в том числе для нишевых многих. И вот Ив Сен-Лоран, в общем-то, дает задание о том, что вот нужен аромат. Ему там Шанталь зовут девушка, которая ему в этом ассистировала активно. Вот, выбирает ему парфюмеров, которые получают такой своеобразный бриф от Ив Сен-Лорана. Ив Сен-Лоран хотел такой современный ориенталь, как он сказал, это прям восточный аромат. И дает, в общем-то, на выбор несколько формул, которые сам Ив Сен-Лоран выбирал. То есть Ив Сен-Лоран не принимал участие непосредственно в создании аромата, но в плане того, что создал аромат в лаборатории. Нет. Скорее всего, это был некий такой конкурс среди парфюмеров, которые работали в парфюмерных компаниях. Потому что в мире существует компании, занимающиеся непосредственно производством компонентов, формул и, в общем-то, того, что называется juice, да, то есть вот переводится как сок, это сам парфюмерный экстракт. И как раз практически все парфюмеры, которые в мире есть, они работают именно с этими компаниями. Кстати, парфюмеров в мире очень мало, их меньше, чем космонавтов, их не более там 300 человек, наверное, которые имеют, так сказать, профессиональные дипломы и аттестаты, и вот они где-то в 20 таких компаниях, как Роберте, Ман, Фирминиш, Симрайс, Такасага и так далее, вот они как раз работают. Поэтому, когда бренду нужен аромат, они к такие компании обращаются. И вот Ив Сен-Лоран, в общем-то, из предложенных вариантов выбирает ту самую формулу, которая ему больше всего, как он считает, подходит под его идею, и эта формула через какое-то время запускается. Так было в начале. Конечно, сегодня все
0: и
1: несколько
0: причем
1: иначе.
0: Я... Я уточню, 1977 год, и духи опиум каким-то неизвестным, никому не объяснимым, хотя, может быть, вы, Илья Волков, нам и объясните, раз вы так давно в этом бизнесе, как они попали в Советский Союз. То есть была какая-то импортная, какая-то все-таки торговля, да?
1: Ну, в Советском Союзе, конечно, была торговля, да, у нас было несколько брендов, вот насколько, опять же, я помню, которые были представлены в Советском Союзе, в первую очередь, конечно, через магазины «Березка», вот, то есть в открытом доступе я вообще не помню, конечно, такие духи, но вот и «Опиум», и всякие «Сти», «Фиджи», «Лаудер», и «Клема», например, от
0: «Клема»,
1: Lancome,
0: вот это да. Я вспоминала, «Климат», там «Т» на конце, а французские учили только пятеро. Тогда в моей школе,
1: да,
0: в моем районе.
1: Верно. Там мадам Роша, конечно, да, то есть тоже, кстати, мадам Роша, это флакон, который делал Пьер Динан. Вот так уж получается, видимо, кто-то в Советском Союзе был большим поклонником дизайнера Пьера Динана, и все заводили его духи.
0: Ну, может быть, они были очень стойкими, прочными, и действительно их можно было хранить годами, можно было детям передавать, потому что мамы их так редко употребляли и пользовали, и эти банки никогда не выбрасывались, это был просто раритет. Это удивительно, если сейчас по квартирам или по дачам поискать, Пьеро ди Нано можно собрать целый этот...
1: коллекцию выставить в Лувре где-нибудь.
0: Да, в мавзолее, если честно.
1: В мавзолее даже.
0: Да, можно ему предложить. Но здесь это маркетинг, и это не идет вразрез с какими-то там... широким потреблением. Это просто расширение бренда и поддержка.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но где-то в 90-х годах все эти бренды поняли, что на духах можно делать не меньшие деньги, чем, например, на одежде, и стали очень активно развивать это направление. Но парфюмерия стала таким полноценным бизнесом, и вот как вы упомянули, если раньше духи были прям такой роскошью, что их пользовались очень-очень редко, это, кстати, было не только у нас, но и в Европе тоже, то где-то начиная с 90-х, 2000-х годов ароматы, это, что называется, must-have, то есть то, без чего ты не можешь выйти из дома, и ароматы тогда становятся более массовыми и усредняются их, ну, что называется, композиция под вкус. И здесь, к сожалению, ну, для меня, к сожалению, роль вот именно дизайнера, там, креативного директора очень сильно уменьшается. То есть она начинает очень сильно зависеть от фокус-групп, от опросов. И прежде чем современный, например, вот такой массовый аромат выходит, он проходит, не знаю, целый год там различных тестирование, чтобы быть убежденным, что это именно та композиция, которая вот понравится большинству людей. И это, конечно, правильно, с одной стороны, точки зрения, но если так подумать, люди, которых опрашивают, они же не с другой планеты, они тоже отсюда. Mm-hmm. И, с одной стороны, с помощью рекламы им бренд сказал, чем им надо пользоваться, а потом спрашивают, что им нравится. Поэтому нового так ничего не сделаешь. И здесь, конечно, палочка лучшая выручалочка — это появившаяся 30 лет назад нишевая парфюмерия, нишевые бренды, как.
0: О, это слово, кстати, сейчас одно из самых популярных. Все со всех сторон, со всех СМИ это слово прямо сказали, что это самое новое, модное и употребляемое часто слово сейчас.
1: Удивительным образом это стало именно так, да. То есть еще 20 лет назад я объяснял, что такое нишевое и что это не нищевое, да, в общем-то, мне приходилось. И сегодня мне сам кто угодно расскажет о том, что это означает. Но суть нишевой парфюмерии в том, что там нет соцопросов, то, что там есть креативный директор, который сам принимает решение о том, какой аромат он хочет выпустить, и на свой собственный страх и риск, потому что в основном это независимые компании, они не принадлежат крупным, например, корпорациям модным, как L'Oréal или LVMH. И там, ну, в общем-то, он несет все риски, он намеренно делает аромат, который должен понравиться не всем подряд, а, к примеру, там, 10 людям из 100. Вот. И он может экспериментировать с нотами, с компонентами. В частности, сейчас скоро появится такой аромат с названием «Олигарх». Это прям, знаете, ну, для нас слово «олигарх» еще так более-менее звучит, а вот для там Европы или Америки это прям такой, знаете, откровенная провокация. Вот мне очень будет интересно посмотреть, как публика, которая в целом к слову относится негативно, будет воспринимать вот эту вот ароматную формулу, которая, в общем-то, сделана совершенно уникальным способом, так что посмотрим.
0: А я вот напомню нашим слушателям, чтобы попросить еще раз у вас прощения, что я перепутала гостей, но такое иногда бывает. Парни мои все в отпусках. Да, и с нами Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». И вопрос тогда, вот вы говорите формула от производства. Вот есть формула духов, которые стали в какой-то момент так настолько популярными, что женщины их просто привозили в ведро, а потом разливали по маленьким баночкам. Это спутник Юпитера, давайте его так назовем. Название, пусть сами. сами гуглят, что это. И вот формулу, ее же можно в химическую лабораторию отнести и понять, что там внутри. И, например, наши отечественные парфюмеры. У нас много хороших русских фирм сейчас, ну, немного есть хотя бы, да, которые, мало ли, могут себе позволить свой парфюм. Как они это могут сделать?
1: Формулу различных спутников Юпитера, конечно, отнесли уже неоднократно в лабораторию, но есть такой прибор, который называется хроматограф. Вот он дает, он может проанализировать молекулярный состав, грубо говоря, аромата любого запаха, но он тебе не выдает рецепт, то, что там, например, сандал или пачули, а регулярный состав говорит просто о тех молекулах, с которыми он стоит, там, изотил, бутил, чего-нибудь еще и так далее, химические такие названия. Дальше ты можешь уже примерно догадываться, в каких компонентах ты можешь найти. Но так в основном делаются такие подделки уровня масс-маркет, я бы так сказал. Вот, они примерно напоминают вот те самые формулы оригиналов, но что касается не подделок, а, как бы сказать, если вот мы используем этот спутник Юпитера как источник вдохновения, а дальше парфюмер начинает на его основе работать, ну, в общем-то, понимая, из чего он состоит, ну, это, конечно, немножко другой процесс. Русские могут, безусловно, это сделать. Проблема здесь в сырье, потому что сегодняшний аромат это дело-то абсолютно интернациональное, международное, и очень мало компаний, которые являются поставщиками этого сырья непосредственно. Потому что пачули растет в Индонезии, там и ветивер. Там, к примеру, розу надо покупать в Турции или в Болгарии, там какой-нибудь ваниль на Мадагаскаре, и тебе волей-неволей, если ты хочешь на хорошем уровне, не просто на такую химическую формулу там повторить, алло, там что-то похожее, да, а вот на хорошем уровне сделать аромат, тебе волей-неволей приходится пользоваться теми компонентами, которые ты, опять же, импортируешь, извините, из Франции, вот, и если у кого-то
0: лучше не заводиться, если кто-то делает лучше, то зачем себе карму портить, так?
1: Да, я всегда был сторонником этого подхода. Если кто-то делает лучше, то зачем себе портить карму? К тому же, ты, в принципе, мне нравится то, что у нас, на самом деле, очень есть несколько нишевых брендов, которые принадлежат, там, например, русским бизнесменам. Да? То есть они остаются французскими, они остаются, там, производство полностью находится во Франции, французские, там, дизайнеры или там английский, итальянский, как угодно. Вот, но принадлежат русским бизнесменам, которые, конечно, оказывают влияние на развитие этого бренда, и это здорово, прекрасно смотрится. К тому же, даже я смотрел те, которые локальные русские проекты, они все равно, ну, с таким французским прононсом, как можно сказать, и по названиям, и по там концепции, по позиционированию. Ну, было бы здорово, если бы появился, например, русский проект, такой абсолютно русский, знаете, вот на 100%. Но вот насколько бы он вышел на международный уровень и за пределы, там, не знаю,
0: ну да, смысл мотивации.
1: Балалаечно-матрешечный, да.
0: Ну да, наверное, так. И вот, кстати, с парфюмерией. Нет ли такой ситуации, что как будто уже все уже изобретено? Как иногда кажется, в музыке, в театре, в чем-то таком.
1: Вы знаете, за последние 10 лет в парфюмерии произошел такой прогресс, которого не было за последние там 100 лет до этого. Появляются новые формулы, появляются новые компоненты, появляются новые сочетания. И именно благодаря вот как раз нишевым брендам, которым занимается наш проект Molecule, без привлечения, потому что мы как раз таких многих, знаете, двигателей прогресса парфюмеров у себя собрали. Но для нас это такой важный момент именно формирования портфолио. Вот. Огромное количество всего нового, там супер интересного, поэтому каждый год, например, меня удивляет каждую новинку. Большинство брендов я жду с нетерпением. Это
0: а где люди об этом узнают? Да. Вот на каких-то специализированных сайтах или просто заходят? Вот мы, если заходим в магазины, там, где продают парфюмерию и косметику, всякую муть очень эту симпатичную,
1: там. Да, ну в общем-то. Человеку, конечно, проще, но давайте так, профессионалы об этом узнают на специализированных форумах, которые проходят несколько раз в год, например, в Милане есть, в Каннах французских, вот как раз скоро должна быть в начале октября, так называемые выставки, где представляются новые технологии, новые ароматы, новые проекты, там можно как раз посмотреть все, что происходит такого актуального, вот, выбрать, насколько это актуально, например, имеет в том числе и коммерческий потенциал. А обычный человек это может узнавать, ну, понятно, сегодня все можно узнать через интернет, безусловно.
0: Просто набрать,
1: да,
0: новые духи 2026. А давайте я наберу.
1: Давайте. Вот. А дальше пойти, к примеру, и в молекулу, там, и в золотое яблоко, или в Гош, Летуаль, Эльдебате. Я специально перечисляю, чтобы кого-нибудь не обидеть, сами понимаете. Так что пускай это не считается рекламой, это, так сказать, реалии нашего рынка. Ну или в какой-нибудь свой локальный любимый магазинчик, где, конечно же, часть этих брендов есть. Вот. И появляется очень много всего нового.
0: Вот смотрите, если кто-то интересующийся наберет, новинки 26-го года. Главными новинками, тенденциями парфюмерии 26-го года стали акватические минеральные ноты с ароматом соли, утонченная гурманика и воздушное прочтение уда. А вы можете это перевести на русский?
1: Да, расшифровать все могу. Во-первых, главный тренд последних, наверное, 3 лет – это действительно то, что называется свежие гурманские ароматы. Гурманские ароматы – это те, которые вкусные, которые бы хотелось съесть, если бы это было возможно, ну или как минимум там облизать. А впервые такие ноты появляются в 92-м году в знаменитом аромате Angel французском. Вот. И тогда они, конечно, считались слишком приторными, как можно так сказать. А сегодня новые технологии позволяют…
0: Angel – это Тери Мюглер какой-то был, да?
1: Да, совершенно верно. Он там вот впервые использовался.
0: Он такой был лютый.
1: Лютый.
0: Он очень был резкий.
1: Да, вот там использовался этилмальтол, такой компонент, который по звучанию чем-то напоминает пирожное или шоколад. И вот сегодня вот это вот целое направление, конечно, там далеко не только этилмальтол используется, много, несколько сотен компонентов, получилось распространение значительное. Сегодня действительно морские свежие оттенки сочетаются вот с этими гурманскими нотами, что производит, конечно, сногсшибательный эффект. Вот тот самый, как ни странно, олигарх, который я уже упоминал, Эльгин Парфюмерии, вот он прям образец такой свежей гурманики. Ну, так, когда это легко, вот не так люто, как вы описали, да, но при этом по-прежнему создаст, так сказать, будьте осторожны, у вас могут с этим ароматом случайно укусить, ну или как минимум лизнуть. Вот.
0: Да, но с другой стороны, он очень узнаваем. И поэтому, наверное, парфюмеры тоже к этому стремятся, да, чтобы это был какой-то заметный аромат.
1: Все зависит от идеи. Некоторые действительно стремятся, чтобы прям аромат был заметный, чтобы он был прям супер узнаваемый. А некоторые, это тоже сегодня направление в нишевой парфюмерии, наоборот, стараются сделать ароматные композиции, которые были бы яркими, например, заметными на коже, но настолько по-разному звучащими на разных людях, то есть раскрывающимися на разных людях, что прямо два человека встречаются, делают комплимент друг другу, а потом вдруг выясняется, что на самом деле на них один и тот же аромат, то что они даже не узнают. Вот это тоже интересный подход.
0: Кстати, если вы не против, давайте помянем добрым словом тех прекрасных модельеров, которые начинали как модельеры, и у них были великолепные духи. Вот как раз я вспомнила Тери Мюглера, это же он, его, оказывается, не стало в 22-м году. А потом Пако Рабан, какой был хороший дядька, кто там, ну, тот же Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор, это же все какие-то великие имена и фамилии, скажу так.
1: Да.
0: Ну что, спасибо вам огромное, приходите к нам еще в гости, и еще раз простите, что я это напутала, но надеюсь, наши слушатели и меня тоже простят. Илья Волков, директор по развитию проекта и парфюмерии, косметики «Молекул», был у нас в гостях.

0: Родители – это лук и тетива, а ребенок – это стрела. Задача родителей – не удерживать эту стрелу, а натянуть тетиву и отпустить ее. Сергей Насибян, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
4: 12:30.
5: Новости.
4: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Ашара. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений. Лидеры государств выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в экономике, гуманитарной и других областях. У директора ЦРУ в Москве были контакты по линии специальных служб. Об этом сегодня сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
6: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
4: Также Песков заявил, что Украина однозначно проигрывает конфликт. Это демонстрирует динамика на фронтах. Российские войска за сутки освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, а также установлен контроль над Писаревской в Сумской области, сообщили Минобороны России. Там также добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и цехам сборки и местам хранения дронов и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 798 беспилотных летательных аппаратов. Суточные потери Киева составили около 1400 человек. Еще 10 российских военнослужащих вернутся из украинского плена. Об этом сообщила журналистам уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она уточнила, что процесс обмена завершается сейчас в Белоруссии по формуле 10 на 10. Такой же обмен состоялся 2 дня назад в Гомельской области, а на прошлой неделе по формуле 103 на 103. Лантратова анонсировала новый масштабный обмен пленными с Украиной в ближайшие дни. Лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов не сможет принять участие в предвыборных дебатах и региональных поездках из-за небольшой травмы. Об этом говорится в обращении Миронова, опубликованном на сайте партии. Его заменят вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и другие однопартийцы. Самолет-амфибия Б-200 приступил к тушению пожара в заповеднике Утриш на Кубани. Он уже совершил первый сброс воды, сообщила глава города-курорта Анапы Светлана Маслова. Она добавила, что также на борьбу с огнем направлен вертолет Ми-8. На территории заповедника введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь прошел около 70 гектаров заповедной территории. По последней информации, локальные очаги возгорания занимают 15 гектаров. На месте продолжают работать 120 специалистов и свыше 30 единиц техники. Работу осложняет сухая ветреная погода и сложный природный ландшафт. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
4: Завтра в Москве будет облачно, без осадков. Воздух начнет прогреваться. Температура воздуха составит до +20 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Российский футбольный союз наложил бан на Ростов. Теперь клуб не может регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате, сообщают российские СМИ. По информации источников, Ростов не платит зарплату футболистам с июня 2026 года. Также у клуба накопилось 127 миллионов рублей долгов перед налоговой. В связи с этим дончанам заблокировали счета и запретили регистрировать новичков. Витория Гимаранч хочет арендовать нападающего Краснодара Александра Кокшарова. Португальцы готовы заплатить за игрока до 1 миллиона евро, однако южане сообщили, что рассматривают исключительно полноценную продажу футболиста. Также сделку осложняют санкции в отношении России и механизм перевода средств. Нападающий Тампы Никит Кучеров стал лауреатом приза Харламов Трофи. В результате голосования экспертного жюри, в который вошли члены Зала Славы, руководители КХЛ, журналисты и легенды спорта, Кучеров набрал 90 баллов. В тройку лучших также попали форвард Локомотива Александр Радулов и нападающий Вашингтона Александр Овечкин. Хоккейный клуб «Лада» расторгла контракт с Павлом Гоголевым по инициативе клуба. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Минувший сезон нападающий начинал в Сибири, после чего перешел в «Ладу». Всего в КХЛ на счету 26-летнего Гоголева 139 матчей. Внеочередной конгресс Международной федерации санного спорта, на котором рассмотрят вопрос участия российских спортсменов в международных соревнованиях, перенесен с 24 сентября на 12 ноября. Об этом сообщил президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт. Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал US Open россияне поспорят с представителями Чехии Каролиной Муховой и Якубом Меньшиком. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: физики лирики, я Лирик Митрофанова. Как вспомнилось сегодня, говорил один мой знакомый друг, на своих ошибках учишься, а на чужих делаешь карьеру. Вот на своих ошибках я уже точно приветствую в студии Сергея Пищулова. Сергей, вы с нами?
1: Да, я здесь. Добрый
0: путешественник,
1: день.
0: Путешественник, кандидат географических наук, член РГО, руководитель команды путешественников по России «Градус открытий». Я просто перепутала титры, и предыдущего гостя объявила так пафосно. Он говорит, а я Илья Волков. В общем, я до сих пор не могу успокоиться, но это иногда мило в прямом эфире. Что бы там мы ни говорили, у нас есть конкретное, четкое расписание дней, событий, праздников, да, которые проходят, и фестивали, которые проходят у нас на нашей территории Российской Федерации.
1: Все верно. Тем более, не так долго осталось до классических таких открытых фестивалей летних, потому что погода-то уже холодает. И сегодня, например, в Центральной России уже не так, как было еще несколько дней назад, весьма прохладно.
0: Да, но просто для фестиваля, мне кажется, прохладная погода не очень как-то меняет ситуацию. Хотя давайте о некоторых поговорим. 28 и 30 августа или есть еще какое-то?
1: Да, ну давайте, наверное, поговорим как раз про сначала про самое ближайшее время. Фестивали обычно у нас событийные проходят в выходные дни. И чаще всего, если это фестиваль однодневный, он проходит в субботу, чтобы удобно было добраться, и потом также удобно было вернуться домой. Поэтому ближайшая суббота у нас это 29 августа, последние выходные лета. И на самом деле будет много всякого разного интересного. И первое, наверное, что вспоминается, это один из праздников, посвященных помидору. Вообще у нас их несколько есть. Наверное, такой один из самых известных – это фестиваль помидора в городе Сызрань, в Самарской области, но он уже прошел. А вот в Астраханской области будет еще одно мероприятие, тоже, где в главной роли томаты, называется «Ахтубинский помидор». Пройдет он...
0: Ахтубинский или Ахтубинский? А надо посмотреть, Ахтуба, вот, да, или Ахтуба? Как правильно? Надо у лингвиста
1: Ну, я вообще называю ее Ахтуба. Ахтуба. Хотя, вот хороший вопрос, не буду здесь утверждать, как правильно, хотя в свое время писал даже кандидатскую диссертацию по Астраханской области. Так вот, что обещают организаторы фестиваля, всевозможные костюмированные действия, будут представлены помидоры разных фермеров, поэтому если вы помидоры любите или просто красный цвет любите, ну или в целом любите что-то такое веселое, интересное, и вдруг окажетесь в Астраханской области, ну или может быть вы живете в Волгограде, не так далеко добраться вам до этого мероприятия, то очень рекомендую. Обычно вот эти все мероприятия, связанные с овощами, фруктами, очень красочные, яркие. Сам на
0: фестивале... Да мы только луховицкий огурец проводили, и тут уже помидоры пошли. Ну, правильно, вот. Все. Кстати, параллельно в Испании где-то идет тоже томатина, по-моему, праздник, где вообще потом кидаются помидорами. Наверное, в Ахтубе поспокойнее проходит праздник.
1: Я думаю, поспокойнее. Так как кидаются помидорами в Испании, мне кажется, нигде не кидаются. Вот. Но если вы, во-первых, не живете в Астраханской области или в окрестностях, если вам совсем далеко ехать, а и, может быть, и помидор не уважаете, то есть альтернатива. Картофельный фестиваль, называется «На картошку». Проводится он в Свердловской области, в городе Богданович. Ну и там тоже ожидается выставка различных картошек из разных уголков Свердловской области. Можно будет разные блюда картофельные попробовать. И если вы живете на Урале, в районе Свердловской области, может быть, Пермского края или Челябинской, то рекомендую. Кстати, никогда не забуду, как один раз я был в Беларуси, в Минске. И
0: родине картофеля,
1: заказал...
0: вы хотели сказать.
1: Да-да-да, на родине картофеля. И заказал картофельный сет, и мне принесли 5 разных видов картошки.
0: Это моя мечта.
1: Было очень интересно.
0: А соусы вот, какие? Там что-то ребята экспериментируют. Кстати, мы не портим сейчас рекламу свердловской картошки?
1: Там же... Да, я думаю, нет. Я думаю,
0: Ладно.
1: не портим. Тем более в Свердловской области фестиваль на картошку будет именно 29 августа. Ну а в Беларуси там, в общем-то, нон-стопом. Но это уже, наверное, тема для
0: ну,
1: другой передачи.
0: Какой-нибудь отдельный сделаем. Смотрите, у меня по списку, значит, 29 августа это на картошку Свердловская область. 29 августа дети, воздух, счастье, Липецкая область. Это у нас...
1: Да, это у нас... Это у нас тоже такой будет интересный фестиваль, где можно будет там и на воздушных шарах покататься, и в целом, если вы обдумываете, как провести время с детьми, то это такой вот семейный фестиваль тоже прекрасный, замечательный. Я думаю, что не пожалеете, если на него поедете. Из таких еще, из очень... знаковых и известных, это фестиваль живой истории и боевого фехтования Суздальград в Суздале. Вот День огурца уже отметили, но Суздаль продолжает свои событийные мероприятия, тем более город выглядит так, как он выглядел несколько веков назад, и там можно проводить различные фестивали, если вы хотите погрузиться в какие-то другие эпохи. И Суздальград — это как раз возможность посмотреть на реконструкторов, на то самое боевое фехтование в обстановке деревянного зодчества старинного, в окружении большого количества храмов. Ну и Суздаль — это такой город, картинка, просто великолепная, интересная локация. И если даже вы были, казалось бы, там уже несколько раз, то все равно приглашаю вас отправиться на Суздальград, так как здесь все-таки будет очень велико значение самого вот этого мероприятия и всех гостей, которые приедут. А я думаю, что
0: ребята...
1: на Суздальград...
0: заявляют три дня, 28 и 30, поэтому, может быть, для наших слушателей это будет удобно. С 28 по 30 фестиваль живой истории и боевого фехтования Суздальград. Да, действительно, три дня.
1: Да. А еще параллельно, да, вот сколько мы уже перечисляем, кажется, все хотят успеть летом что-то провести. Будет в Костроме не менее интересная история. Это фестиваль народной культуры и колокольных звонов на территории
0: Костромского. Ой, давайте многоточие поставим и продолжим, подхватимся сразу после рекламы.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату.

0: что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в число лучших по поддержке бизнеса. Гарантийный фонд региона улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге корпорации МСП. По блоку «Эффективность» фонд поднялся с 46-й строчки на первую в стране. Как отметил губернатор региона Георгий Филимонов, повышение федерального рейтинга – это подтверждение того, что система поддержки предпринимательства в регионе работает эффективно и прозрачно. Фонд работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», предоставляя предпринимателям поручительство при недостаточности залога. Благодаря этому можно взять кредит или заем по льготной ставке от 3%. Накануне в Череповце стартовал августовский педагогический форум. Главной темой пленарного заседания стали не только профессиональные вопросы, но и материальная поддержка педагогов. Участники форума обсудили демографию, итоги приемной кампании и подготовку кадров. Однако ключевым решением стало подтверждение региональных мер поощрения. Все педагоги школ, детских садов и колледжей Вологодской области получат премии по 10 тысяч рублей к 1 сентября. А с нового учебного года их заработная плата вырастет на 10%. На эти цели из областного бюджета направлено более 760 миллионов рублей. Программа педфорума в Череповце рассчитана до 28 августа. Одиннадцать отелей Вологодской области перешли на цифровую регистрацию гостей. Как сообщили в пресс-службе правительства области, в регионе продолжается внедрение современных технологий в сферу гостеприимства. На сегодняшний день 11 гостиниц региона уже подключились к системе цифровой регистрации постояльцев через мессенджер «Макс». Новый сервис доступен туристам Вологде, Череповце и Великом Устюге. Теперь гостям больше не нужно предъявлять на ресепшене бумажный паспорт. Процедура идентификации проходит в считанные секунды с помощью QR-кода или штрих-кода на экране смартфона. Пять человек заблудились в лесах Вологодской области. В Сокольском округе в лес отправились 59-летний мужчина и 53-летняя женщина. Вскоре они поняли, что не могут найти дорогу домой. Спасателям удалось их отыскать в тот же день. Еще один мужчина не вернулся из леса вблизи города Красавино Великоустюгского округа. Его поиски продолжаются до сих пор, как и поиски 85-летней пенсионерки, ушедшей из дома неподалеку от деревни Нагорная Вологодского округа. Еще один человек

0: человек заблудился возле деревни Большие Стражи Череповецкого округа. К сожалению, спасателям пока не удалось найти пенсионера. Специалисты напоминают, уходя в лес, предупредите родственников, возьмите с собой необходимые лекарства, еду и телефон. Вологодский дом актера завершает летний сезон спектаклем-концертом. 1 сентября в Доме актера состоится показ спектакля-концерта «Привет, Цой», который станет достойным завершением летнего сезона театральных представлений под открытым небом. Автор постановки, артист Вологодского ТЮЗа Василий Лимонов, создал уникальное произведение, основанное на реальных письмах поклонников Виктора Цоя конца 1980-х. В центре повествования трогательная история о миллионах посланий, пришедших со всех уголков СССР.
1: Новости спорта.
0: Около 130 атлетов финишировало в первом трейле «Ночной парк мира» в Вологде. В гонке участвовали спортсмены из Вологодской, Архангельской, Мурманской областей и Республики Карелия. Для бегунов подготовили две дистанции по пересеченной местности. София Сотова из областного центра и Денис Вирта из Иланца победили на маршруте 4 километра. Быстрее всех расстояние 8 километров преодолели вологжане Татьяна Вуколова и Константин Иванов. Вологжане выиграли 5 медалей на домашнем чемпионате федерального округа по авиамодельному спорту. Турнир объединил около 40 сильнейших атлетов Северо-Запада. Награды разыграли в 5 дисциплинах. Анатолий Кашинцев принес Вологодчине золото. Виталий Горячев и Александр Дроздов выиграли серебро. Евгений Санкин и Виталий Сысоев поднялись на третью ступень пьедестала почета.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты. Сегодня 26 августа 2026 года, московское время 13 часов. В студии Владимир Аверин и радиостанции Вести ФМ и Маяк продолжают серию совместных агитационных мероприятий дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по партийным спискам. В соответствии с законодательством Российской Федерации наши радиостанции предоставляют равное бесплатное эфирное время для всех партий, допущенных к участию в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. У каждого из участников предвыборной кампании есть право либо воспользоваться этой возможностью, либо от нее отказаться. Очередность выступления определяется номером в избирательном бюллетене. Сегодня в дебатах принимают участие кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Всероссийской политической партии «Единая Россия» Анна Кузнецова. Анна Юрьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Партия прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: И кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от социалистической политической партии «Справедливая Россия» Сергей Михеев. Сергей Александрович, рад вас приветствовать.
3: Приветствую всех.
0: Каждому участнику дебатов предоставляется равное количество эфирного времени для вступительного и заключительного слова, а также для обсуждения тем, согласованных с партиями, принимающих участие в выборах Госдуму 9-го созыва. И я напомню слушателям, что слово «дебаты» заимствовано и зафиксировано в словарях русского языка как галлицизм. Оно означает буквально организованный, регламентированный обмен мнениями по заранее оговоренной проблематике. Темы сегодняшних дебатов – это помощь участникам боевых действий и традиционные ценности российского общества. Итак, мы начинаем.
4: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
0: Уважаемые гости, у вас есть по 2 минуты, чтобы обратиться к своим потенциальным избирателям и доказать, что вы вправе претендовать на места в Государственной Думе. Кандидат в депутаты Госдумы от Всероссийской политической партии «Единая Россия» Анна Юрьевна Кузнецова. Пожалуйста.
1: Уважаемые коллеги, доброго дня всем. Тема, которая стала основной для одних из первых дебатов для депутатов Госдумы, я считаю, краеугольный, концептуальный. И важна она и для нашей страны, важна она для нашей сегодняшней победы, важна для меня лично, как для многодетной мамы. И сегодня наша Родина ведет бой по нескольким направлениям. Это, несомненно, экономический фронт, экономическая война, объявленная нашей стране. Это ценностная война. И фронт этот развернут также в отношении нашей Родины. 47 государств мира сегодня приняли свои нормы, которые противоречат нашим основным законам, заложенным в указе президента 809-м, основным нашим традиционным ценностям. Это, несомненно, демографическое направление. Это война за наше народосбережение, война за наших детей, за наши семьи, будущее. И, несомненно, фронт специальной военной операции. Этот бой, несомненно, закончится победой. И сегодня на этом фронте решаются вопрос многих побед на предыдущих трех. Поэтому задача поддержки участников специальной военной операции озвучена президентом и звучит на самом высоком уровне. И эта задача лично каждого из нас – это дело чести. Поэтому с самого начала специальной военной операции я была на передовой, я сегодня курирую программу, народную программу «Единой России» на освобожденных регионах, в госпиталях. И, курируя обращение граждан, мы точно знаем, с чем приходят наши бойцы. Какие есть у них вопросы, с чем они обращаются. И, начиная выстраивать работу с каждой семьей, помощь лично, адресно, мы выстраиваем законодательную деятельность. Более 180 законов принято сегодня в защиту наших участников специальной военной операции. 35 законов принято в защиту наших традиционных ценностей. И мы будем идти к нашей победе.
0: Спасибо большое. Наушники вам все-таки помогут, Анна Юрьевна. И слово кандидату в депутат Госдумы от политической партии «Партия прямой демократии» Яну Хатитовскому.
2: Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. Я представляю партию «Прямой демократии». Мы идем в Государственную Думу не с обещаниями золотых гор, а с инструментами контроля. Мы хотим сделать так, чтобы работа депутатов и других властных структур была максимально прозрачна для граждан нашей великой, прекрасной страны. Сегодня бюджеты тратятся с закрытыми дверями. Мы предлагаем прозрачный цифровой бюджет, используя современные цифровые инструменты, где каждый рубль будет отслеживаем. У нас есть все для этого технические средства. Решения сегодня часто спускаются сверху. Мы же предлагаем цифровые способы принятия решений, где жители сами решают, на что идут их налоги. Партия прямой демократии – это власть, осуществляемая не над обществом, а самим обществом. Избиратель знает лучше. Спасибо.
0: Спасибо. И слово кандидату в депутаты Государственной Думы от Социалистической политической партии «Справедливая Россия» Сергею Михееву. Сергей Александрович, пожалуйста.
3: Да, ну я всех приветствую. Да, скажу, что я баллотируюсь от партии «Справедливая Россия», Сергей Михеев. Ну и, в общем, мне кажется, это важно понять. Тот, кто хочет поддержать меня как члена партии «Справедливая Россия», должен голосовать за номер 6 в бюллетене. Да. Я иду по приграничным регионам: Белгородская, Брянская, Липецкая, Калужская, Курская области. И личное доверие мне означает доверие партии номер 6 в бюллетене за «Справедливую Россию». Собственно говоря, это будет голосование в том числе и за Сергея Михеева. По поводу реабилитации, интеграции и прочее. Ну, в первую очередь, конечно, надо добиться успеха в СВО, вот, а потом уже, так сказать, все вот эти проблемы с интеграцией, реабилитацией будут, несомненно, крайне важны. У партии «Справедливая Россия» есть по этому поводу специальное положение в программе 26-го года, в том числе Сергей Миронов об этом много говорил. Ну и главный их подход – это единый стандарт к этой самой реабилитации. То есть, на самом деле, речь должна быть вот о чем. Единое ведомство, которое занимается проблемой ветеранов, которое как бы занимается и лечением, и обучением, и главное — трудоустройством. Вот с трудоустройством, кстати говоря, как бы, мне кажется, вопрос будет один из самых серьезных, потому что рыночная экономика, если честно, как бы, да, трудоустройство особо не склонно людей, как бы, да, ну, рынок определит, так сказать, да, а как он определит, кто будет этим заниматься, кто будет гарантировать эти места, вот это самое важное. Что касается, так сказать, непосредственного участия, да, вот в этих всех делах, могу сказать, что не дожидаясь всяких разных распоряжений, там, постановлений и прочее, в апреле 22-го года я создал фонд благотворительный Сергея Михеева. И с тех пор мне как бы удалось через фонд оказать помощь нашим бойцам и госпиталям на сумму более 4 миллиардов рублей. Я не стал ждать, пока, так сказать, кто-то попросит или что-то скажет. Как бы, да. Более 40% этой помощи ушли как раз на помощь госпиталям. Уже в апреле, так сказать, мае, как бы, да, загоняли помощь госпиталя, так сказать, в тех самых приграничных регионах. А это и есть спасение людей, а это и есть реабилитация. Поэтому голосуйте за номер 6 «Справедливая Россия».
0: Спасибо. Ну и, собственно, переходим к телу дебатов, к обсуждению заявленных тем. На каждый ответ примерно 3 минуты. Как вы помните, президент Российской Федерации Владимир Путин, беседуя с военными моряками в Санкт-Петербурге в день военно-морского флота, напомнил, что боевые действия закончатся рано или поздно. С неизбежностью действительно станет вопрос об адаптации вернувшихся солдат к мирной жизни. Он стоит, впрочем, уже сейчас остро у Фонда защитники Отечества «Непочатый край работы». На ваш взгляд, какие проблемы требуют все-таки первоочередного внимания и что может быть, пока не попало в зону пристального внимания государства? Примерно 3 минуты. Анна Юрьевна Кузнецова от политической партии «Единая Россия».
5: Вы сейчас задали очень близкий и важный для меня вопрос. Общаясь с нашими бойцами, с нашими героями, точно знаешь, что сейчас нужно делать. Причем задачи меняются время от времени. Если в начале была очень актуальна задача вопрос решения выплат, своевременности этих выплат, налаживалась система, мы вместе с директорами департаментов Минобороны выезжали к ребятам, решали вопрос непосредственно или в госпитале, или там на месте, в месте дислокации, чтобы можно было адресно решить тем. Затем, когда выстроилась система, менялись вопросы. Сейчас тема реабилитации, наращивание ресурсов, инфраструктуры для реабилитации, это точно важно. Специально мы создали рабочую группу средств реабилитации в Госдуме. И сейчас, по сути, вот то, что делает правительство, это план, который разработан Единой Россией по решению вопросов средств реабилитации для наших бойцов. Не все и здесь вопросы решены. Да, нарастили производство отечественных средств реабилитации. А дальше?
1: Всю систему нужно и повышать ее эффективность, и непосредственно, чтобы у каждого нашего бойца была возможность, где он считает возможным и нужным для себя пройти реабилитацию, психологическая помощь. Более 50% бойцов сегодня нуждаются в психологической поддержке. Только порядка 20% обращаются за помощью. «Единая Россия» выстроила последовательную работу, начиная вот с самых первых дней СВО, когда мы вместе с факультетом психологии МГУ разработали программу, выезжали, готовили специалистов. Сейчас мы проработали новую программу для самих участников СВО, психолог-наставник. Поговорите с ребятами. Они такие отзывы дают. Я очень надеюсь, что это нам удастся выстроить в системной работе. И не могу не сказать, наверное, о главном. Вот сейчас, работая над проектом «Новая высота», это открытие адаптивных тренажерных залов по всей стране. В 7 регионах России нам удалось уже это сделать. Потрясающий отклик у наших ребят. Что нужно сделать? Нужно создавать реабилитационную среду. И это не только про ТСРы, это не только про популяризацию подвига героев, это не только про создание реабилитационной и социальной инфраструктуры, трудоустройства, рабочие места, переобучение, которое ведется сегодня по всей стране, я часто выезжаю в регионы и вижу, как выстроена эта работа. Это про каждого из нас. Это про то, насколько мы будем готовы, когда вернутся наши ребята, когда закончится война, специальная военная операция, закончится, несомненно, нашей победой. И здесь «Единая Россия» заложила в народную программу основные этапы и заложила ресурсы для их решения, чтобы все эти цели были достигнуты, чтобы здесь была выстроена та реабилитационная среда, куда бы ни пошел наш герой, участник специальной военной операции. Везде будет оценен подвиг, и везде можно будет найти ему решить ту задачу, которая для него важна на этом этапе и для семей участников специальной военной операции.
0: Спасибо. И кандидат в депутаты Госдумы от политической партии «Партия прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович, пожалуйста.
2: Спасибо. Да, хочется здесь сказать, что работа с людьми, которые выполняют свой долг и, в общем-то, находятся на передовом краю, она сейчас поставлена относительно неплохо, да, в общей массе. Но есть, безусловно, к чему стремиться и куда стремиться. Полагаем, что было бы идеальным, если бы отслуживший, да, получивший там те или иные ранения, или, не дай бог, или еще какие-то, ну, просто отслуживший, отдавший свой долг, да, он должен, ну, по сути, получать автоматическую выплату, которую тоже, это можно все зафиксировать. У нас, благо, мы страна, в которой цифровые технологии вообще не на последнем месте, далеко по сравнению с любым райским садом, да, который у нас там слева по карте, например. Вот. Поэтому автоматизацию такой работы необходимо проводить, чтобы не было вот этих хождений по инстанциям, чтобы писать кучу заявлений и так далее и тому подобное. Человек получил увольнительную там, или еще что-то, да, сразу у него появляется возможность получать все необходимые выплаты, все необходимые льготы и так далее. То есть государство должно приходить к ветерану первым. Оно не должно ждать, пока он постучится в дверь. Есть замечательные программы, когда у нас ветераны, служившие, интегрируются в управленческие структуры государством или управлением, да, там, или какими-то корпорациями и прочими. Но не надо забывать, что есть еще замечательная возможность предоставить им работу в счетных палатах, общественных палатах, органах муниципального финансового контроля. Потому что, ну, когда человек находился на передовой и прочее, он видел, как и что его снабжали и прочее. И он может, он понимает, как и что нужно. Он также понимает, какие там памятники, какие парки и прочее тоже нужно развивать, и сколько, и как, и где проверить. Ну, потому что эти люди уже прошли очень большой путь и могут себе вполне себе выполнить эту функцию. Он, ветеран, должен не только управлять, но и проверять, как тратятся народные деньги. Это очень важно. И, безусловно, нужно признавать вклад семей ветеранов. Семья ветерана несет колоссальную нагрузку. Ее вклад в победу должен быть приравнен к вкладу самого бойца. Принцип пенсии по достоинству распространяется и на семьи участников СВО. Супруги и родители, поддерживающие бойца, должны получать повышающий коэффициент к пенсии и пожизненные льготы, как признание их вклада. Тыл – это второй фронт, и его вклад должен быть экономически признан. Ну и, естественно, говорим про цифровую прозрачность. Смарт-контракты для целевых отчислений с региональных налогов на программы реабилитации. Деньги идут напрямую под контролем самих ветеранов через прозрачный цифровой бюджет. Каждый рубль, предназначенный ветерану, должен быть отслеживаемым.
0: Спасибо большое, Ян Хатютовский. Если вы будете еще говорить, откуда возьмутся деньги, будет прекрасно. Кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Социалистической политической партии «Справедливая Россия» Сергей Михеев. Сергей Александрович.
3: Ну да, еще раз скажу, что вот «Справедливая Россия», ну и в частности лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, он предлагает такой единый стандарт, внутри которого можно будет решать сразу все проблемы, да, семейные, так сказать, трудоустройство и прочее, прочее. Кстати, очень важно, чтобы это в разных регионах имело совершенно одинаковый размер. Мы знаем, что в разных регионах выплаты разные, льготы разные, в зависимости от бюджетов. Но люди-то на войне воевали одинаково. И жизнью рисковали одинаково, да, поэтому здесь и стандарт должен быть совершенно одним и тем же для всех, и для участников, и для их семей. Вот. Но еще раз повторю, как бы, да, одна из главных таких системных проблем, как бы, да, нашего сегодняшнего состояния, такая внутренняя борьба, знаете, у нас же тоже ценности традиционные, тема нашей передачи, правильно, не передача,
0: а... Мы к ним придем.
3: Да-да, ну придем обязательно. Так вот, на самом деле, главная-то ценность – это Россия. Вот деньги, деньги, это все замечательно, как бы, да, без денег никуда. Но вот, мне кажется, идет внутренняя борьба у нас, у всех, да, вот Россия, это про деньги или про смыслы, да? И вот это вот, в том числе, помощь бойцам, она как лакмусовая бумажка это обозначает. Потому что организация, так сказать, России как бизнес-проекта, она сразу, так сказать, создает огромное количество проблем, вот, в частности, там, разница там по регионам, да, и трудоустройство то же самое, потому что я что-то сомневаюсь, что кто-то будет освобождать рабочие места для пришедших, так сказать, ССО. А каким образом бизнес можно заставить? А никаким. Это означает, что, на самом деле, надо менять концепцию управления экономикой, где государство должно иметь прямое участие в экономике, создание рабочих мест и многое-многое другое. В противном случае, вот этот внутренний диссонанс, Россия – это бизнес-проект, или Россия – цивилизация, он будет во всех абсолютно, так сказать, сферах создавать проблемы. И это мы видим, когда... То есть мы научились, так сказать, многие вещи делать неплохо, научились говорить, так сказать, правильные слова, теперь надо освоить еще правильные дела. И, кстати, в этом смысле вот этот вот конфликт, который у нас есть, он нам дает такую возможность. Он проблемный, он дает в том числе возможность понять, а смысл-то всего этого в чем, да? И, может быть, на самом деле, так сказать, все вот эти экономические рычаги, как бы, которые, несомненно, важны, должны привести к одной идее. Главное – это Россия как цивилизация, главное – это ее люди, и в том числе идея служения, а не просто там дебет-кредит, так сказать, прибыль туда-сюда и поди сюда. Потому что с экономическими, так сказать, вещами, с реабилитацией, там, лечением, я думаю, так сказать, как-то так или иначе справимся. И общественными усилиями, потому что без этого никуда не денешься. Вот как на СВО общественникам приходится помогать в огромном количестве, так и здесь тоже будут помогать. Никуда не денутся. И «Справедливая Россия», кстати говоря, в этом принимает самое активное участие. Но и во всем остальном, да, будут проблемы в первую очередь с адаптацией и трудоустройством, потому что деньги, которые получают сегодня по контракту, и те деньги, на которые можно будет вернуться, это будут разные деньги. И вопрос в том, а кто же, как бы, да, вот это все обеспечит, и каким образом это будет, субсидии или что это будет, да? Это очень серьезный вопрос. Потому что, на самом деле, от того, увидит ли человек перспективу трудоустройства и перспективу для жизни своей семьи, и будет в итоге означать, успешно он интегрирован или нет.
0: Я бы хотел вернуться к семье, потому что это, правда, отдельный вопрос. Это жены, вдовы, дети, родители. Меры поддержки существуют и вот и на федеральном уровне, и есть региональные программы. Но вот достаточно ли их и те ли они? Вот что действительно нужно семьям бойцов? Я поясню, это очень личный для меня вопрос, потому что мой ближайший родственник со Второй Чеченской войны, я сейчас не помню, как ее надо было тогда называть, вернулся с жесточайшим синдромом посттравматического. И в маленьком военном городке семья осталась один на один с его внезапными вспышками ужасного безумия. Это было мучение, мучение для всех совершенно. Он был трудоустроен, он получал какие-то выплаты и пенсии. Но вот эта вот внутренняя ситуация, она была жесточайшая. В итоге он там от ранений скончался, остался мальчик-подросток. Вот. И... Ну, правда, это трагедия семейная, вот пережить вот этот вот момент, скажу жестокую вещь, ожидая, когда он уйдет. Вот поэтому помощь семьям, это такой вопрос, который нельзя не обсуждать. Анна Юрьевна от партии «Единая Россия», Анна Юрьевна Кузнецова, пожалуйста.
5: Жены очень нередко говорят о том, что вернулся другой человек. Я провожала одного, вернулся другой. Недавно вернулся с Горловки, с нашими бойцами встречались, мы возили очередную партию гумбруза от «Единой России», вот, передавали помощь при содействии «Единой России». Спросил у ребят, что вам нужно, у наших бойцов. Они говорят, да все у нас есть, все нормально, вот сейчас подлечимся, дальше идем воевать, только съездите к нашим семьям, скажите, что у нас все хорошо, передайте им привет. Я поехала, семьи совершенно простые, семьи по несколько десятков километров добирались там до одной семьи, до второй. Я считаю, что это соль земли. Вот как говорят сегодня, говорят, элиты называют, и всячески эпитеты подбирают вот для наших бойцов, потому что это на самом деле наши герои. Вот я бы назвала это соль земли, они и их семьи. Сегодня удалось принять более 183 законов. За этой цифрой борьба. Потому что не все удавалось просто и быстро сделать. Некоторые законы, которые касались социальной поддержки, требовали очень больших усилий. И, по сути, выстроена новая система. У нас в стране появилась новая категория. Такой раньше не было. Я давно занимаюсь вопросами социальной поддержки семьи с детьми, уже более 10 лет. И вот у нас появилась новая категория. Удалось последовательно выстроить системную помощь семьям и в сфере образования льготы выстроить и для жен, и для детей. Выстроить систему льгот для самих участников СВО, вернувшихся героев. Поддержка в сфере медицины и реабилитации. Целый спектр законов был принят «Единой России», инициировано множество из них, ну, большинство из них. Здесь я не могу не сказать о том, что поддержано это большинством в Госдуме. Единогласно принимали закон. Связаны с медициной, реабилитацией, проезд к ВВК, работа различных сервисов и возможности, в том числе решение возможностей регионов по помощи семьям. Дальше земля, жилье. Все это требует в том числе донастройки индивидуальной. Выезжаем в регионы. Сегодня есть потрясающие практики, которые, на мой взгляд, это точка роста для нас, как для партии, и для решения этого вопроса в целом. Лучшие региональные решения должны стать федеральными. Как выстроена работа по выстраиванию самой системы адаптации бойца, вернувшегося с фронта в каждом регионе России. Это не только психологическое сопровождение, это найти ту сферу деятельности, в которой он может быть реализован, самореализован. Вот тот случай, о котором вы рассказали. Я приезжаю, как начался наш проект «Новая высота». Приехала в один из регионов, молодые люди, ребята, вернувшиеся с фронта, там были друзья мои, устроили небольшой тренажерный зал, сами своими руками адаптировали тренажеры. Вот так родился проект «Новая высота», нужный каждому. Я считаю, что если совместить государственные задачи, те задачи, которые заложены в народную программу «Единой России», с личной, высокой мотивацией каждого реализуемого, кто реализует, мы обязательно добьемся здесь победы.
0: Спасибо. От политической партии, партии «Прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович, вам слово.
2: Да, ну, я про семьи, да, вскользь уже говорил. Давайте как это, начну с личного примера, что ли. Я живу, может быть, по мне не скажешь, кто меня видит в студии, да, но я живу в деревне, в самой настоящей деревне. Ну, вот, то есть, понимаете, да, там дома, там соседи, животные, все такое. Естественно, из нашей деревни и окрестных очень много ребят ушло, по сути, на фронт. Вот. И очень много семей остались здесь. И если мы говорим просто, ну, о каких-то деньгах, ну, то есть понятно, что те, кто пошли на фронт, кто-то пошел, потому что порыв, кто-то пошел, ну, потому что такая возможность, мы все знаем про выплаты и прочее, да, и столько денег этот человек, который пошел, никогда не получил бы, работая в деревне, не знаю, трактористом, грубо говоря. Но важный момент здесь, как я вижу, вот какой. Люди, которые выходят не из городов, а вот совсем из деревень, причем эти деревни, ну, недалеко от Москвы, чтобы вы понимали. Москва кончается там, да, вот 100 километров проехал, все, и там совершенно другая жизнь. Так вот, эти люди, которые остаются, они не понимают, что происходит. Ну, они не знают, им не объясняют, да. Военкоматы отмахиваются от их запросов, когда они хотят узнать, что происходит с их родным и близким человеком. Они не понимают, куда идти и прочее. При этом, как я уже говорил, мы страна, у которой цифровые сервисы развиты очень хорошо, несмотря на все сложности, которые сейчас мы испытываем. И все сидят в интернете. И, казалось бы, дайте возможность людям получать информацию сразу онлайн, что называется, да, и это снимет тревожность очень сильно. А про психологов тоже говорили, да, понятно, это необходимая штука, она существует, я тут тоже так уж получилось, и социальный педагог, и психолог по образованию, вижу, как нужно там работать с этими людьми, но, повторюсь, у нас и школы не укомплектованы в деревнях, знаете ли, у нас учитель по физике, он же физкультурник, он же, не знаю, по труду и так далее. И о каких тогда мы, как кто будет работать с теми людьми, которые приходят, у которых ПТСР и так далее. Это тоже важный момент, который нужно понимать, как его нужно исправлять. Да, не везде возьмут людей на работу, ну, которые вернутся, с одной стороны. С другой стороны, если человек проявил себя как, ну, вот, как боец, как воин, да, то, знаете ли, он найдет работу. Его с руками, что называется, оторвут. Потому что кадровый голод никуда не делся. Я еще раз говорю, не будем мерить всю страну Москвой. Поэтому, конечно, комплекс, вот когда мне говорят, а где деньги на это все брать? Это за скобками нашего вопроса, да? Но мы должны разбирать его, безусловно. Искать, где, как деньги, как проверять, как деньги тратятся, обязательно мы должны проверять. Вот когда мы это все сможем собрать, что называется, в единый формат, тогда у нас будет понятно, как нам решать вопросы с, ну, как помогать семьям, как помогать ветеранам и как вообще нам идти к нашему однозначно светлому будущему.
0: Спасибо большое. От политической партии, социалистической политической партии «Справедливая Россия» Сергей Михеев, Сергей Александрович.
3: Да, я напомню, что в списке «Справедливой России» в том числе и много участников СВО, людей с наградами, да, в частности, четвертым в списке идет Олег Чернышов, да, командир полка, как бы, да, человек заслуженный. Вот поэтому вся вот эта проблематика, вы же понимаете, это проблематика всей страны. Тут партии, не партии, как бы, да, все это в первую очередь люди. Что касается семей, то вот Сергей Миронов в программе на 26-й год предлагал в том числе реабилитацию ветеранов вместе с семьями. То есть, условно говоря, создание, так сказать, ну, может быть, каких-то пенсионатов, не знаю, санаториев и прочее-прочее, где люди с семьями, так им легче будет, с семьями на федеральные деньги или там на региональные деньги, да, могли бы, так сказать, проходить вот это вот, ну, возвращение к нормальной жизни, потому что, ну, на войне убивают. Ты убиваешь, так сказать, тебя убивают. Да, думать, что это все проходит просто так, ни с одним человеком просто так это пройти не может. И вообще, кто бывал, так сказать, в зоне боевых действий, вот мне приходилось, как бы, да, ну, это в любом случае, как бы, да, очень серьезный удар вообще, так сказать, по твоей жизни. Да, вот, и с этим просто так, вот так вот раз, на раз, два, три, так сказать, да, не справишься. И здесь вот очень серьезная такая работа нужна, начиная как бы от общего там климата в обществе и заканчивая, опять же, всеми этими вот так, инфраструктурными вещами. Кстати говоря, так сказать, по поводу связи, опять же, общества и государства, вот здесь, ну, у нас тоже одна из тем, это гражданское общество. Гражданское общество, это что такое? Это как раз голос людей. Вот голос людей надо слышать. Когда мы начинаем сами себя обманывать, как бы, или сами себе, так сказать, что-то там привирать, вот, то на самом деле это не решает проблему, а это просто ее растит. Она становится, так сказать, больше. Поэтому вот эта вот связь между теми, кто у власти, и простыми людьми, это крайне важно для той же самой консолидации, вот этого, так сказать, патриотизма и всего остального. Потому что когда человек понимает, что его не слышат, да, ну, ясно, что происходит отчуждение, и тут враги, так сказать, что называется, тут как тут. По поводу, кстати говоря, денег, слушайте, но что касается, так сказать, опять же, вот организации экономики, да денег-то навалом. У нас наши банки каждый год хвалятся триллионными прибылями, и у них совести хватает. Выйти, то есть, когда люди собирают, как бы, да, в том числе, как бы, бойцам, они выходят, как бы, да, и с такими своими, так сказать, это самые благополучными мордами рассказывают про триллионы. А триллионы-то эти куда идут? Они говорят, ну, на наше банковское дело. Знаете почему? Потому что вся система организации экономики, она на самом деле остается надиктованной западными, так сказать, глобалистскими проектами. Главная банковская сфера, главные деньги, которые там крутятся, это кровь экономики. А если у них что не так, они говорят, государство, помоги нам, пожалуйста. Вам помогать, а может есть еще кому помочь, так сказать, да? На самом деле это одна из важнейших проблем, на мой взгляд. Нам вот на фоне СВО, это важнейшее испытание. Требуется, знаете, такое историческое творчество, чтобы понять, что многие концептуальные вещи надо менять. Здесь косметики мало, так сказать. Здесь надо многие вещи менять принципиально.
0: Спасибо большое. Ну и еще одна тема. Я уже говорил, традиционные ценности. И говоря о них, мы все время напоминаем о необходимости их защиты. Хотя, если исходить из строгого определения, это, собственно, тот уклад, который уже существует, который уже воспроизводится в обществе. Вот от кого надо защищать? И подразумевает ли, на ваш взгляд, эта защита такую неизменяемость и незыблемость форм проявления традиций в стремительно меняющемся мире? От политической партии «Единая Россия» Анна Юрьевна Кузнецова.
1: Вот то, что вы вопрос задали такими очень витиеватыми словами, на самом деле находится в очень простом, понятном измерении для каждого из нас. Вот для меня, как мамы, для нас всех, кто воспитывает детей, кому это не все равно, преломляется каждый день в том, что мы видим на телеэкранах, в том, что мы слышим в СМИ, в том, что мы видим вокруг в целом. Так вот, впервые в «Единой России» в народную программу заложила задачу защиты наших ценностей как самостоятельный блок. Это историческая память, это и защита традиционных семейных ценностей. Об этом сказал президент на съезде «Единой России», о том, что именно эти наши ценности нас объединяют. Долгое время и в законодательстве, ну и в целом такой вот государственной риторике эта тема уходила из активного поля, но не уходила из позиции людей. Нам всем было не все равно, как воспитывать наших детей. Так вот, сейчас приняты законы о воспитании, уже выстраивается инфраструктура воспитательной работы в образовательных организациях. К сожалению, много чего не сделано еще. Я уже сказала о том, что 47 государств мира сегодня приняли законы, которые не просто противоречат нашим ценностям, которые зафиксированы в указе 809 президента. Они содержат нормы, которые воюют против наших. То есть они поднимают эти государства на войну с нашими ценностями. Поэтому нам недостаточно только оборонной позиции, недостаточно только защищать свои ценности. 35 законов мы приняли в защиту ценностей. Это защита религиозных символов, это защита наших семейных ценностей. И мы пойдем дальше. Защита и связанное все, что касается нашей сохранения исторической памяти. И уголовные преступления сегодня являются, если ты отрицаешь геноцид. И все, что вот казалось бы не таким важным, как, например, закон о том, что сегодня волонтеры, которые занимаются поисковой деятельностью, также эта деятельность является вот одной из важных сегодня и включается в определенные реестры. Все по совокупности выстраивает вот этот оборонный фронт. Нужно идти дальше. В народную программу заложены те векторы, которые позволяют не только защищать ценности, но идти вперед, развивать их дальше, продвигать их дальше. Это те задачи по продвижению и защите русского языка, это интеграция ценностного вектора в миграционную политику, это защита нашей культурной идентичности. И здесь важны три вектора. На самом деле, как я уже сказала, работа законодательная, то, что мы заложили в народную программу «Единой России», важны, как говорили классики, педагогики, примеры. Сегодня очень важно, кто говорит о ценностях, как говорит о ценностях. И вот эта правда, это является одним из вызовов сегодня. То есть, говоря о ценностях семейных, о исторической памяти, о нашей великой родине, важно верить в это и следовать этим ценностям. Вот эта правда, вот это соответствие является одним из вызовов сегодня. И наши бойцы, наша победа, она за ответом на этот вопрос.
0: Спасибо, Анна Кузнецова. И слово представителю политической партии, партии «Прямой демократии» Яну Хатитовскому. Ян Владимирович, пожалуйста.
2: Говоря про защиту ценностей, начну, наверное, с такой громкой фразы. Сейчас идет когнитивная война. Ну, то есть помимо, там мы знаем разные всякие слова, да, как прокси, там прочее, но сейчас идет когнитивная война. И защищать ценности, вот когда так звучит, мне это кажется не очень, как-то правильным, потому что что же это за ценности, которые нужно защищать, да, ценности, они настолько сильны в тебе, они с молоком матери буквально к тебе приходят, что, ну, зачем тебе защищать? Это максима, это истина в последней инстанции. Но поскольку идет та самая когнитивная война, да, и наши враги, по факту, они весьма активно работают на этом поле, буквально проводят боевые действия. И вот с этим как раз-таки нужно бороться, и с этим нужно, этому нужно противопоставлять наши средства и способы, каким образом мы можем помогать, например, детям в школах учить их критически мыслить. Например, чтобы они понимали, когда происходит манипуляция в том или ином виде. У нас, ну, что дети, что взрослые, ну, не являются болванчиками, которым нужно все говорить, куда пойти и что сделать. Нет. Они сами способны всегда сделать правильный выбор. Но для этого им нужно просто сказать и показать, как этот выбор правильно сделать. Говоря вот про патриотизм, да, и вот про эти ценности, вчера тоже затрагивалась эта история, он же начинается буквально с малых вещей. Ну, условно говоря, не выкинуть мусор около подъезда. Или, живя в деревне, не испортить лес своим мусором, да, и так далее. Да, проблемы мы тут можем перечислить, и мусорные реформы, еще что-то. Это все понятно. Но у тебя в голове должно быть, да, ну, не мусорить там, условно говоря. И это уже ценность. Если ты бережешь свой дом, значит, он тебе дорог. Значит, родина тебе дорога. Если ты бережешь свой дом, то ты бережешь свою семью. А значит, у тебя семья должна быть, которую ты любишь. И вот это очень важно. А у нас бывает так, что, знаете, в некоторых всяких учебных там центрах и прочих площадках, которые, казалось бы, организованы и правильно сделаны со стороны институций, а там иной раз сам был свидетелем, когда запрещалось просто, ну, мне, например, да, я хотел нацепить значок там Z и прочее, мне говорят, сними. Я говорю, почему? Ну, потому что мы вне, значит, находимся. Это мне говорят, мне говорили это люди, которые, ну, мы работаем с теми же ветеранами, там, теми же, тогда мне говорят, сними. Ну, то есть я и вообще этого не понимал. Как у нас те, кто подвержены когнитивному воздействию, работают на таких позициях, где они могут продвигать мысли врага. Вот это, мне вот это непонятно. И вот здесь нужно работать. Ну, тоже очень важно. Потому что у нас первое время, когда началось СВО, у нас все так попритихли, да, а потом, это, извините меня, ну как, вы знаете, вот как в играх с хомяками, которых нужно бить. Они все повылезали, а теперь молотов нам не хватает, чтобы этих хомяков всех обратно загнать в норы. Ну, в общем, вот так эмоционально получилось, уж простите.
0: Спасибо большое, Ян Хатитовский. И слово Сергею Михееву, представителю Социалистической политической партии «Справедливая Россия», Сергей Александрович.
3: Ну вот самое-то главное, опять, я про то, знаете, к сожалению, мы долго-долго жили с одной единственной ценностью в голове – деньги. Но если деньги – это главная ценность, все будет продано. И все сгниет, так сказать, вопрос только цены. Да, начиная, так сказать, от семьи, там, родной матери и заканчивая родиной. Вот опять же, нынешний очень сложный, на самом деле, период, очень сложный. И еще он совсем не закончился. И еще, так сказать, нам предстоит очень много, и неизвестно, как это все закончится. Уверен, в исторической нашей, так сказать, победе, но, тем не менее, просто не будет. Так вот, перед нами, знаете, хотите, провидение поставил вопрос. Вы про что, люди-то? Вы про бабки? Если вы про бабки, так сказать, то мы вас купим, мы вас вот так вот развернем и прочее, прочее. Вот чтобы донести до людей, что на самом деле как бы есть добро и зло, есть свет и тьма, как бы, да. Вот это вот нынешний период, он про это. А это и есть, собственно, ценности. Научить этому, объяснить, доказать, в конце концов. Это главное, одна из главных задач. В конце концов, все в итоге начинается в душе. Вначале было слово. Если в душе у тебя, условно говоря, пустота, ты думаешь только, так сказать, о том, как эти деньги поднять, и где бы, как бы там понтануться и, так сказать, показать себя, ну, тебе будет сложно вообще многие вещи в этой жизни понять. Ты вообще не состоялся еще, да, как человек. И мне кажется, это важно. А если говорить о прикладных инструментах, ну, вот, например, та же самая «Справедливая Россия», как бы, да, она вот всю вот эту последнюю, так сказать, срок пребывания, она в том числе поднимала вопрос культуры. Вот там Бурляев, как бы, да, замечательный наш кинорежиссер, как бы, не раз, как бы, я с ним встречался, вот он занимался этим вопросом. Культура и образование формируют семья, культура, образование. Вот они формируют, собственно говоря, все вот эти самые ценности. Если взглянуть на там, ну, то, что мы делаем в сфере культуры, ну, подвижки есть, но, честно говоря, очень часто ты видишь, что это та же самая, так сказать, американская шняга, только с приклеенным на трусы российским флагом. Вот, собственно, и все. А вот давайте мы теперь будем патриотическое делать. Давайте. А как это делать? А вот так, чтобы было на американцев похоже, ну, вот флажок российский приклеим, и вот это как будто бы это патриотическое. А что внутри-то идет? В душу-то что заливается? Человек в итоге, он как-то ориентируется вот в этом, что хорошее, что плохое. С этим-то проблема. Давайте бабки освоим, так сказать, сейчас вот налепим там каких-то фильмов, как бы, да, которые будут типа наши. Вот это важно. А почему важно? Потому что творчество подразумевает любовь. Если у вас любви как бы ни к предмету, ни к стране, ни к людям нету, вы просто будете отрабатывать заказ. Иногда и заказ как бы для творческих людей это правильно, его надо правильно сформулировать, да? Но если ты внутренне вот в это дело часть души не вкладываешь, ты и не поймешь, в чем разница. Ну как, вот я флажок поставил, так сказать, все нормально, и так далее, и так далее. По поводу, между прочим, образования, в том числе. Опять же, мы вот находим в ситуации постоянной внутренней борьбы и противоречия. Вот давай сейчас везде, так сказать, без это самое, без всяких, соответствующих вещей впаривать вот этот искусственный интеллект. А кто за ним стоит? А как он отвечает на вопросы? А вы научили людей понимать, что он не всегда прав? Вот это важно. Тогда и ценности, как бы, да, построятся правильно.
6: Ну, тогда давайте продолжим про ценности. Потом методы еще чрезвычайно важны. Защита, вот защита, фронт, война, вот это все так. Но встает вопрос, а кто, собственно, отвечает? Всегда ли это государство? Всегда ли это должно определяться там строгой законодательной базой? Можем ли мы позволить себе отдать часть вещей, по крайней мере, на откуп профессиональным, научным сообществам, там, гражданскому обществу тому же? Всегда ли нужны репрессии для того, чтобы выдерживать вот это направление в сторону традиционных ценностей? Анна Юрьевна Кузнецова, политическая партия «Единая Россия».
5: Ну, я вам скажу, на этот вопрос очень точно отвечу, потому что я как раз создавала первую структуру, которая была по реализации ценностей. Это была наша рабочая группа межфракционная в Госдуме по реализации указа 809-го. Вот после возникновения указа президента, после его публикации, вот это была первая структура, которую у нас мы создали вместе по решению председателя Госдумы. Так вот, не было даже слов, формулировок, которые бы мы заложили в закон. Ценности написаны на наших сердцах. А перевод на юридический язык для того, чтобы мы могли точно отразить, что нравственно, ведь для вас нравственно одно, для другого другое, точно для всей страны заложить эти параметры, что ценно, было непросто. Поэтому было принято следующее решение, создан был глоссарий. То есть в сфере законодательства мы здесь делаем, ну, скажем так, первые шаги, если хотите. Поэтому дальше важно, ну, сейчас они, ну, мы уже семимильными шагами движемся, на самом деле, потому что, во-первых, мы устранили те пробельности, которые были в защите наших семей и семейных ценностей, когда писали Конституцию, никто не мог подумать, что через некоторое время возникнет родитель один, родитель два, и все российское общество, как президент наш первый скажет о том, что у нас в России такого не будет. У нас отец и мать останутся. Сегодня вот «Отцы России» движение продвигает, вот мы дружим с ними, медаль «Отец солдата». Надо один раз побывать на этом мероприятии, когда мы вручаем медали родителям, отцам, офицерам, которые воюют вместе со своими сыновьями на передовой. Вот эти настоящие ценности на наших сердцах написаны. Про это мы будем говорить и защищать это будем. И заложили это в основные задачи нашей народной программы, потому что народ писал эту программу. Поэтому сейчас, говоря о том, что вот кто от кого чего должен защищать, первое, несомненно, нужно строить государственный барьер в деле того, защиты того, что нам дорого, наша русская культура, наша идентичность. У нас должны быть хорошие фильмы, принят закон, который позволяет отказывать прокатным удостоверениям тем фильмам, которые не соответствуют ценностям. Принимали все вместе. Непросто было. На самом деле непросто. И это только начало. Нужно идти дальше.
6: Государство.
5: Нужно поддерживать то, что нам важно. И на самом деле народ это очень чувствует. И я вот жду этих фильмов. Мы сейчас предлагаем ввести понятие фильма для семейного просмотра. Вот мы сейчас в полемике такой с Минкультурой находимся. Пытаемся продвинуть вот эту идею, которая для всех, для нас, я считаю, важна. Вот для меня, как мамы, которые разновозрастные дети, там от 20 лет до 6 лет семеро человек, поэтому для семейного просмотра фильмы нужны. Нужны институты, которые изучают сегодня традиционные ценности, потому что, как я вам сказала, нам не хватало даже вот этого научного базиса для изучения, хотя он есть, его надо обобщать. Нужно открывать кафедры, изучать и отслеживать. Но ни в коем случае нельзя доводить это до догмы, до формализма, потому что такое было в нашей истории. Когда было написано в некоторых документах, так сказать, номенклатурных, но не было написано на сердцах. Этого допустить нельзя. Здесь должна быть честность и правда. И вот тогда мы точно добьемся защиты наших ценностей.
6: Да, это Бог. Да, спасибо большое, Анна Кузнецова от «Единой России» и от политической партии «Прямой демократии» Ян Хатитовский. Ян Владимирович.
2: Да, тут вот вы задали вопрос такой, да, я бы как выцепил для себя, что всегда ли нужны какие-то репрессивные меры для того, чтобы там защищать что-то, какие-то ценности. Но ведь, что называется, это физика, да, что как бы любое действие вызывает там равнозначное противодействие, да, и когда ты применяешь там жесткие репрессивные и прочие меры, то в любом случае, в любом обществе, как бы оно ни называлось, там, какие эпитеты бы ему не привязывались, гражданское или так далее, всегда будет какой-то процент противодействия. Но когда мы говорим про воздействие на умы людей, да, на душу, так если можно так выразиться, да, то есть на интуицию, там, вот, как, в каких удобных парадигмах можем говорить, то простое действие запретное, оно будет иметь очень малый эффект. Ну, если это, конечно же, не штраф за неправильный переход пешеходного перехода, да, грубо говоря, или проезд машины, понятно. Когда у нас люди работают против нас гораздо тоньше, то и мы должны подстраиваться, ну, не подстраиваться в смысле, а придумывать меры противодействия, которые будут адекватны воздействию извне на наших. И здесь не обязательно только государство должно брать на себя эту функцию. Больше того, государство, как огромная структура, имеющий огромный аппарат там, ну, чиновников и прочее, это история, которая не может быстро реагировать на какие-то вещи. Это просто, это, ну, это нормально. Это большая, огромная машина. Ты, как что называется, гигантский БелАЗ не повернешь на одном метре и за 3 секунды. И как раз гражданские институты, гражданские какие-то механизмы должны работать здесь вместе, в тандеме, и, ну, если угодно, защищать нас от нападок со стороны, ну, наших врагов. Для этого нужно и учить людей, и показывать им, как им воспринимать ту или иную информацию, где нужно понять, что тебя обманывают, потому что, ну, зачастую это видно. Конечно, нужно подключать и там разные ну, как бы отрасли искусства, и кино, там, и театр, и прочее, и проверять, кому идут государственные деньги, там, не знаю, из фонда кино там, и прочих историй, когда у нас непонятно. Но при этом не делать совершенно таких медвежьих или слоновьих поступков, как там, типа, что-то пытаться запретить в угоду тому, что потом, ну, скажем так, режиссеры с пониженной социальной ответственностью начнут оскорблять зрителей, да, в комментариях, и это только будет убивать ту премьеру, которая, ну, выходит. Да. Нужно работать тоньше. А для этого у нас тоже все есть. Но только нужно, чтобы диалог был между государством и людьми. Спасибо.
6: Спасибо. Ян Хатитовский от партии «Прямой демократии». И слово представителю социалистической политической партии «Справедливая Россия» Сергею Михееву. Сергей Александрович.
3: Ну, уже говорили про то, что, вот опять же, гражданское, что мне, правда, не нравится термин, потому что это civil society, как бы это чисто американская политология, как бы, да. Тут вообще надо понять, что мы по-прежнему находимся в ситуации внутреннего комплекса неполноценности. Вот ни свои науки политические у нас на самом деле, это все переводные учебники, так сказать, ни фундаментальные гуманитарные, как бы, да, науки мы тоже не признаем, только читаем, так сказать, там, то Маркса начали читать, теперь, так сказать, все, Самуэльсонов, там, бесконечная вся эта штука. Надо быть самими собой для того, чтобы вообще что-то представлять в этой жизни. Каждый человек должен быть собой, да? И это важно. Мы вроде бы как, да, говорим, мы больше не будем чужие правила принимать, мы больше не будем в глобальном проекте учиться, а мы участвуем в нем. Продолжаем в нем участвовать, в том числе потому, что многие вещи все равно пытаемся просто тупо копировать. Мы даже своего наследия, там, условно говоря, даже политологического, как политолог, говорит, не знаем и не хотим знать его. Потому что этим должна заниматься академическая наука, разрабатывать те ответы на вопросы, в том числе политические и управленческие, которых нету, которые мы просто взяли и решили скопировать. Это крайне важно. От комплекса неполноценности избавиться, быть самим собой. Это настоящая свобода. Душу освободить надо. Тогда будут свободные решения. Не потому, что там свободные, потому что я против всего и прочее, прочее. А потому, что ты с любовью к этому вещи относишься, и поэтому у тебя, так сказать, получается настоящее творчество. Вот тогда будет. Ты к человеку как к человеку, тогда будет, так сказать, результат. По поводу, опять же, общества, все ли государство. Да, государство без общества не обойдется. Потому что, на самом деле, в каждую трудную минуту своей истории государство обращается к обществу, а были в нашей истории периоды, когда, честно говоря, если бы не общество, то и государством не было бы, смута 1612 года, Минин и Пожарский, их никто не просил. Им никто распоряжений не давал и бюджетов не выделял. Они понимали, что они рискуют жизнью, да, как бы они шли на это. И они ждали там постановления, распоряжений там, и всего остального, так же, как и с этой ситуацией с СВО. Слушайте, если бы все сдали распоряжений, постановлений, так сказать, разрешений, то у нас как бы была бы гораздо более сложная ситуация с обеспечением наших бойцов, особенно в первый год спецоперации. Это совершенно очевидно, как бы, да. И поэтому все взялись, все, у кого, условно говоря, душа была не на месте, они все сразу взялись за это дело, чем могли, своими, так сказать, какими-то средствами, как бы, кого-то привлекать, просто, да, вот этими, так сказать, вещами заниматься. Это было совершенно неизбежно, абсолютно неизбежно. Это нормальная реакция нормального человека. Если у тебя что-то такое, какая-то совесть осталась, так сказать, внутри, ты будешь это делать, да, и здесь очень важно понять, что все равно главное это вот, ну, наша общая родина, и мы не можем здесь быть, так сказать, один за это, там, другой за это и прочее, прочее, вот поэтому власть должна слышать людей, а люди должны понимать, что их слышат, потому что в противном случае, как бы, да, ну, еще раз говорю, вот это вот внутреннее отчуждение, оно не позволит сделать вообще ничего. Вот так вот, еще раз повторю, так сказать, да, голосуйте за номер 6 в бюллетене «Справедливая Россия», вот, я Сергей Михеев, и кто хочет поддержать лично меня, как бы, да, голосуйте за номер 6 «Справедливая Россия» в бюллетенях на выборах Госдумы.
6: Спасибо большое, Сергей Михеев, представитель партии «Справедливая Россия», и теперь у вас осталось, ну, секунды, на самом деле, для того, чтобы в финале обратиться к избирателям, 30 секунд, Анна Кузнецова, «Единая Россия».
5: В народной программе «Единая Россия» услышан на самом деле каждый. Отцы, матери, наши бойцы. Всем нам сюда, сегодня нужна победа. А для победы нужно всем быть как один. «Единая Россия» – та сила, которая сегодня может объединить всех ради победы. Голосуйте за «Единую Россию» номер один в списке.
6: Анна Кузнецова от политической партии «Единая Россия». От политической партии, партии прямой демократии, Ян Хатитовский.
2: Сегодня мы говорили о ветеранах и о ценностях, но по сути это один вопрос. Как мы относимся к человеку? Ветеран, вернувшийся с фронта, не должен стучаться в закрытые двери. Семья, отдавшая сына фронту, не должна доказывать свое право на поддержку. Память о героях не должна спускаться

0: сказали, Сергей Михеев, вот выборы, не выборы, туда-сюда. Я всегда делал и буду делать то, что считаю делать нужно по совести. Потому что Россия, как бы, и есть главная, собственно говоря, для меня ценность. А там уж, так сказать, знаете, как получится. Как в Библии написано, делай, что должно, и будь, что будет. А все остальное, там, оно как-нибудь там в вечности будет измерено. Вот. Но если вы хотите поддержать Сергея Михеева, то номер 6 «Справедливая Россия» в списке бюллетеня на выборах в Государственную Думу.
1: Ну, еще есть 4 секунды.
0: Да что вы говорите, я дарю их радиостанции Вести ФМ.
1: Спасибо большое. Анна Юрьевна, будете использовать 10 секунд?
2: Несомненно. Очень дорого это время, возможность сказать всем, кто участвовал в составлении народной программы. Это все наши люди, весь наш народ. Спасибо. Спасибо за поддержку бойцов. И вперед вместе к нашей победе.
1: Теперь все. Спасибо вам большое. Я на самом деле не ожидал, что будет такой эмоциональный, такой содержательный разговор. И я, правда, от души благодарю участников сегодняшних дебатов. Напомню, это кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Всероссийской политической партии «Единая Россия» Анна Кузнецова. Кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Партии прямой демократии» Яна Хатитовской. Кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Социалистической политической партии «Справедливая Россия» Сергей Михеев. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что для наших слушателей это была полезная история. Она помогла определиться с выбором достойного кандидата, за которого вы честно и от души отдадите свои голоса. Напомню, что выборы в Государственную Думу 9-го созыва состоятся 18-20 сентября этого года. И что еще должен сказать? А, да, должен сказать, что завтра в это же время на волнах наших радиостанций Вести ФМ и Маяк состоятся очередные дебаты. Будет два участника, представляющих политическую партию ЛДПР и Всероссийскую политическую партию «Родина». Провел это мероприятие Владимир Аверин. Еще раз спасибо вам большое.
3: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о кратких причастиях и об ударении в них. Краткие причастия отвечают на вопрос «Что сделано?» И ударение в них поставить правильно удается не всем и не всегда. Сейчас мы в этом убедимся вместе с ведущим Сергеем Стилавиным.
2: А если я его посмотрел в итоге, и он мне понравился, я в который раз убедился, что промо снято было неправильно. Вот ты со мной согласишься?
1: Я точно не соглашусь, потому что промо было не снято, а снято. Ударение в этом кратком причастии оставляем на корне, как и в большинстве глагольных форм. Снять, сняли, сняты, снято. И Сергей Стилавин продолжит вещать. Слушаем его высказывание на военную тему.
2: В первый день конфликта, в первый день очередного нападения американцев и израильтян на эту страну, когда было разбомблено двумя ракетами школа, где учились девочки, да?
1: Разбомблено, неверно, правильно, разбомблена. Исходное полное причастие – разбомбленный. Краткие формы – разбомблен, разбомблена, разбомблены. Обратите внимание, ни в одной форме корень не ударяем. Такая же ситуация должна быть и в следующем примере. От эксперта программы Ассамблеи.

0: автомобилистов Федор Буцко.
1: Вы же наверняка тоже видели эти ситуации, когда поворотник включен, да, допустим, мигает человек правым поворотником, сейчас собирается то ли повернуть, то ли уйти куда-то направо, да.
0: Включен неверно, правильно включен. В этом слове во всех глагольных формах корень должен быть безударным. Включим, включишь, включит. Образуем причастие включенный и краткие формы включен, включена, включены. И похожая ситуация у нас в следующем примере от ведущего Сергея Стилавина.
2: Я про слово, да, вот это греческое, да, то есть, понимаете, да, как она сращена, эти три значения, да, юный, новый и вечный, да.
0: Сращено неверно, правильно, сращено. Опять же, полное причастие сращенный, краткое сращен, сращена, сращено, сращены. Корень безударный, а ударение ставим за корнем. Где есть не нулевое окончание, то на окончание. И еще один пример хотелось бы разобрать, и он уже не связан с ударением, просто я впервые в жизни услышала одно краткое причастие от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
3: Я сейчас хотя бы пару слов скажу, потому что этот фильм очень оттелеснен. Там очень много мужских тел, ручного труда.
0: Оттелеснен. Мне кажется, это неологизм. Раньше я такого слова не слышала. Внешне оно очень похоже на краткое причастие. Попробуем отследить словообразовательную цепочку и получим полное причастие оттелесненный, то есть изобилующий телесами, скорее всего. Ну, а причастие у нас образуется от глагола. И здесь, видимо, исходным глаголом будет слово оттелеснить. С точки зрения словообразования все четко. С точки зрения словарей этих слов не существует, по крайней мере, среди литературных. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами до новых встреч здесь и в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против мейка.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Ашара, сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники отметили значение меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, подписанного 9 августа. Глава российского государства подтвердил поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, создание условий для долгосрочной нормализации и восстановления страны. Пресс-службе добавили, что лидеры выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торговой, экономической, гуманитарной и других областях. Это первый контакт Путина с Ашара с конца января, когда российский лидер принял сирийского президента в Кремле. Сегодня же Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минпромторга Антоном Алихановым. Министр доложил президенту о темпах роста промышленного производства в России.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в полтора раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%.
0: Также Владимир Путин поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. Алиханов рассказал, что она проходит по плану, без боя. В следующем году должны начаться испытания и сертификация, а в 2028 году ожидаются серийные поставки. Российские войска за сутки освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области, а также установлен контроль над Писаревской в Сумской области. Об этом сообщили Минобороны России. Там также добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливной, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и цехам сборки, местам хранения дронов и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 798 беспилотных летательных аппаратов. Суточные потери Киева составили около 1400 человек. Наемник из Латвии Виталий Шампинч уничтожен на Украине, сообщает латвийское телевидение. Новостной портал Delfi уточнил, что с 2023 года это уже четвертый случай гибели наемника из Латвии в зоне СВО. Минобороны России неоднократно заявляла, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях невелик. По данным российского МИДа, число иностранных наемников в составе ВСУ может достигать 20 тысяч человек. Не менее 4 беспилотников обнаружено у Черноморского побережья Болгарии за последние сутки, заявила Минобороны страны. Ранее сообщалось о 2 дронах на пляжах в районе Варны. После этого в водах Черного моря было обнаружено еще 2 БПЛА в районе города Поморье и села Камчия. Один из объектов был уничтожен на месте, другой доставлен на военно-морскую базу в Варне. Болгарское национальное телевидение со ссылкой на военных сообщает, что причиной частого появления дронов вдоль северного побережья Черного моря в последние дни стали сильный северо-восточный ветер и волнение моря в 3-4 балла. 8 августа премьер-министр Румен Радев заявлял, что в воздушное пространство страны со стороны Румынии влетел беспилотник, который взорвался примерно в километре от болгарской компрессорной станции. Минобороны страны сообщило, что, вероятно, это дрон-приманка «Майя», широко применяемый украинскими войсками. Бывшего гендиректора оборонного завода «Звезда Стрела» в Ростовской области Александра Шифрановича заподозрили в хищении средств гособоронзаказа на 110 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении ФСБ. Как уточняет РИА Новости, Шифранович руководил предприятием с января 2023 года по июнь 2025. У него были подельники, предприниматель Дмитрий Мисюра и военный представитель Денис Коломийцев. По данным ФСБ, они умышленно внесли в экономическую документацию недостоверные данные о себестоимости одного из изделий. В результате этих действий Минобороны был причинен ущерб на десятки миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям мошенничества, злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, получение взятки и дача взятки. Почти 300 иностранных туристов пропали без вести из-за наводнения в Непале. Власти не могут выйти с ними на связь, сообщил Совет по туризму Гималайской республики. В предварительный список включен 291 иностранец и 93 непальца. Информация об их местонахождении и безопасности сейчас уточняется. Посольство России в Катманду сообщило, что не располагает информацией о том, что наши сограждане могли находиться в районах, пострадавших от мощного наводнения. По данным дипломатов, объективных предпосылок полагать, что соотечественники могли там быть, сейчас нет. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура днем плюс 18-20 градусов. В Москве завтра облачно, осадки прекратятся, ночью температура плюс 10-12 градусов, днем до плюс 20. Давление подрастет, составит 755 миллиметров ртутного столба, это значительно выше нормы. Сейчас в столице плюс 15 градусов.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом пенсионный максимум в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет, пенсионный старт. Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад пенсионный максимум доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет пенсионный старт доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте и доброго дня, Паша, здравствуй.
2: Привет, привет, Ваха. Как дела? Как самочувствие?
1: Самочувствие могло бы быть получше, но в целом я справляюсь.
2: И был на гастрофестивале?
1: Лучше, я был в столовой.
2: А, понятно. А я не ходил. Я пошел на рыбалку.
1: Видишь, в чем наша разница с тобой? Сегодня у нас с тобой два нестандартных выбора есть.
2: Так.
1: Первый – можно найти собаку. Найти и поблагодарить ее, потому что сегодня день благодарности собаке. А второй выбор – можно отправиться в город Буньоль и побросаться помидорами, потому что сегодня фестиваль томатина в Испании, о котором мы, кстати, в одной из наших программ подробно рассказывали. Вы можете найти в качестве подкастов на нашем сайте. Так что выбирай. Что
2: мы выбираем третий путь, остаемся на месте, потому что надо вести передачу «Как знать». Как известно, это редкостное шоу, в котором за каждым простым фактом обнаруживается целая история. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я!
2: И Павел Картаев.
1: Это он!
2: Сегодня в программе. Гениальный химик, открывающий новые горизонты в области науки и технологий благодаря своим уникальным исследованиям, Екатерина Корсакова. Величайший знаток фарфора, обладающий глубокими знаниями о его истории и технологиях производства, Мария Соколенко. Уникальнейший специалист по поведению собак и кошек, кинолог, зоопсихолог Ольга Кормщикова. Опытнейший инструктор йоги, который помогает людям достичь гармонии тела и духа через практику, Елена Ульмазбаева. Сегодня мы узнаем, как химические открытия изменили ход истории России, о чем рассказывает фарфоровая роспись, что стоит за агрессивным поведением кошек, как трансформировалась йога. В 14:52 посмотрим, будет чудо или нет. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Ура!
0: «Роза ветров».
1: И вот снова в студии «Маяка» авторитетнейшие аналитики в области туризма. Вернее, один аналитик – это Павел Картаев.
2: Да, присаживайтесь, Павел. Сегодня Павел в валенках, в ушанке, в зипуне раздевается. Да, странно, что такое? Здравствуйте, ребята. Я пришел к вам с весточкой с русского севера. Там есть места, где туристический маршрут – это способ познакомиться с жизнью людей, которые в этих местах жили и работают поколениями. Ну вот, например, в Кинозерском национальном парке Архангельской области открыли новую экологическую тропу по следам китовраса. Об этом рассказывает российская газета. А кто это, Павел? Китоврас. Кто это?
1: Китоврас.
2: Китоврас, друзья мои, это персонаж славянской мифологии. Наполовину человек, а наполовину конь. То есть это родственник знаменитого кентавра. Греческого кентавра, да, только с северным характером. На русском севере он был довольно популярным персонажем, встречался, например, в глиняных игрушках, в том числе в знаменитой каргопольской игрушке. Так вот, маршрут длиной 4,5 километра соединяет деревню Вершинина и деревню Карпова, местную деревню мастеров, и посвящен маршрут не просто природе, хотя природа там, конечно, такая, что хочется периодически останавливаться и молча смотреть по сторонам. А тропа рассказывает о народных ремеслах, сельскохозяйственном календаре, праздниках и обычаях кинозерских крестьян. Ну, а встречают туристов у входа не экскурсоводы с табличкой, а настоящие деревянные великаны-китоврасы высотой почти 3 метра и весом более 200 килограммов. Создатели маршрута сделали из этого древнего героя современный туристический бренд. Ну, честно сказать, решение довольно удачное. Вместо очередного абстрактного логотипа региона у туриста появляется конкретный персонаж, которого можно увидеть, видеть, сфотографировать и запомнить. Китоврасы, причем не какие-нибудь там декоративные гномики. Это огромные деревянные фигуры. Один китоврас стоит с косой. Это вот северный землепашец, такой символ. Второй держит глиняный горшок и напоминает о местном гончарном ремесле. Это очень хорошая идея, как мне кажется. Персонаж здесь не просто стоят для фотографии, а сразу объясняют, о чем вообще этот маршрут. Потому что дальше начинается путешествие по настоящей истории северной деревни. В вдоль тропы установили 12 экспозиционных стендов, рассказывающих о народном творчестве, о труде, праздниках, ремеслах русского севера. Тут вам не помидорами кидаться надо. Центром гончарного искусства здесь считается деревня Карпово. Местные мастера до сих пор делают глиняные игрушки, горшки, другие изделия, перенимая ремесло от дедов и прадедов. И
1: китоврасов как... делают?
2: Китоврасов делают, конечно. Вот. Да, туристу интересно не просто узнать, что в 19 веке здесь лепили горшки, а гораздо интереснее увидеть человека, который сегодня садится за станок, берет глину и делает то же самое. То есть, получается, история не закончилась в музее, она продолжает происходить у вас на глазах. Ну, по дороге, конечно, будут и поля, и леса маркиза Карабаса, и традиционные северные ландшафты. То есть маршрут одновременно работает и как прогулка, и как небольшой урок истории, этнографии, культуры. Ну, я бы... Конечно, я же критик, немножечко аналитик. Я бы немножко слегка, чуть-чуть покритиковал бы создателей.
1: Но чуть-чуть.
2: Но только заодно, да. Потому что 4,5 километра – это как-то подозрительно мало для настоящего северного путешествия. Вот только я успел проникнуться суровой судьбой северного крестьянина, и уже деревня Карпово. Только начал понимать, что такое сельскохозяйственный календарь. А тебе уже предлагают знакомиться с гончаром.
1: Ну, с другой стороны, это хорошо. 4,5 километра туда и 4,5 километра обратно.
2: Да?
1: Это уже 9 километров, понимаешь? Это уже нормально. Особенно если человек не очень спортивный, если он не очень молодой, это идеально подходит для всех возрастов. Просто.
2: Верно,
1: вот
2: совершенно верно. Более того, я вам скажу, что по следам Китовраса это уже 11-й туристический маршрут Кинозерского национального парка. Если хочется настоящего испытания, там есть и более серьезные 15-километровые тропа предков.
1: Вот.
2: Она проходит по старым дорогам рыбаков, охотников, монахов, отшельников, через зарастающие поляны, сенокосные угодья. Так что Кинозере предлагают сразу два варианта знакомства с севером. Можно 4,5 километра идти по следам мифического существа, разглядывать глиняные горшки и знакомиться с мастерами, а можно 15 километров идти по следам предков и выяснять, насколько вы вообще были готовы к путешествию на русский север. Так что выбор за вами, выбирайте. Ну а я традиционно пожелаю вам приятных путешествий.
0: Как знать?

Предыстория. Сегодня на повестке дня у нас новый смартфон, умная техника для дома и, разумеется, искусственный интеллект. Начнем мы со смартфона. Infinix представила в России новый HOT 70 Pro 5G. И компания решила удивлять не только характеристиками, но и внешностью смартфона. Рядом с камерой появилась небольшая интерактивная панель. Она подсвечивается, когда приходит звонок или происходит какое-то событие. Причем увидеть эту подсветку можно даже тогда, когда телефон лежит лицом, то есть экраном вниз. Есть и отдельная кнопка для функции искусственного интеллекта, и вот здесь уже это не просто эффектная игрушка. Например, на экране появилась дата футбольного матча. Вместо того, чтобы копировать ее, открывать календарь и вручную создавать события, можно нажать кнопку, и смартфон сам предложит добавить матч в календарь. Увидели визитку, телефон может распознать контакт и предложить сохранить его. Попался электронный адрес, пожалуйста, можно сразу переходить к написанию письма. Экран здесь большой, почти 7 дюймов, с высокой частотой обновления. Основная камера получила сенсор Sony на 50 мегапикселей. Есть двукратное приближение без потери качества. Батарея на 6000 мАч, плюс быстрая зарядка на 45 Вт. Ну а для любителей мобильных игр предусмотрена обходная зарядка. В этом режиме питание может идти непосредственно на смартфон, не создавая лишней нагрузки на аккумулятор. В России HOT 70 Pro 5G будет продаваться в черном и синем цветах, причем эксклюзивно в сети DNS. Ну а теперь немного бытовой техники. Xiaomi начала официально продавать в России устройство Midge. Пока компания привезла две модели, большой холодильник и стиральную машину с сушкой. Их, конечно, можно подключить к системе умного дома Xiaomi. Холодильник на 451 литр, внутри несколько температурных зон, причем одна из них позволяет выставлять температуру от небольшого минуса до плюс 5 градусов. Проще говоря, можно подобрать подходящий режим для разных продуктов, а не держать все содержимое холодильника при одной температуре. У холодильника два инверторных компрессора, есть Wi-Fi и управление со смартфона. Ну, например, если вы уехали куда-нибудь на дачу, на шашлыки на несколько дней, а потом домой собираетесь, температуру можно заранее изменить через приложение. Есть режимы быстрого охлаждения и заморозки. И еще одна житейская функция. Если дверца холодильника открыта слишком долго, приложение вас об этом предупредит. И вторая новинка – это стиральная машина с сушкой. За один раз она может принять до 10,5 килограммов белья. Причем машина сама определит, сколько нужно моющего средства и кондиционера. Для тех, кто торопится, есть короткая стирка всего на 12 минут. Также есть паровая обработка, автоматический контроль сушки и несколько программ самоочистки. Ну и, наконец, искусственный интеллект. GigaChat 3.5 Ultra прошел экзамен по кибербезопасности. Специалисты Сбербанка и учебного центра информзащита подготовили для нейросети 250 вопросов. Вопросы затрагивали российское законодательство, защиту информации от утечек и несанкционированного доступа, криптографию, уязвимости и реагирование на кибератаки. Ну и в результате GigaChat набрал больше проходного балла на 14%. Так что нейросеть уже можно использовать не только для написания текста или поиска какой-либо простой информации. Ей уже можно получать вполне профессиональные задачи. Ну, например, подготовку проекта внутренних документов или консультации по вопросам информационной безопасности. Чтобы добиться такого результата, модель обучали на огромном массиве информации, более чем на 300 тысячах документов. Туда вошли законодательство, рекомендации специалистов, описание уязвимости и материалы о способах проведения кибератак. Так что у нас смартфоны выглядят покраше, бытовая техника становится умнее, ну а искусственный интеллект уже готов защищать нас от киберпреступников.

0: это форма мышления о звуках, их трансформации во времени. Юрий Виноградов, музыкант, композитор.
1: Так говорит маяк.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Нежинка Запорожской области и Писаревско-Сумской области, сообщили в Минобороны. Там также добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливной, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и цехам сборки, местам хранения дронов и комплектующих к ним. Силы ПВО сбили за сутки почти 800 беспилотников самолетного типа, 12 управляемых авиабомб, 3 ракеты «Фламинго» и снаряд «Хаймерс». Утрачены также танк и 3 боевые бронированные машины, в том числе «Казак». Суточные потери Киева составили около 1400 человек. Шестеро сдались в плен. 10 российских военных возвращаются на родину сегодня из украинского плена. Передача прошла на территории Белоруссии. Как сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Латратова, в ближайшее время могут пройти новые обмены.
2: Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой. Это очень важно, потому что за каждым из них стоят человеческие жизни, стоят судьбы их матерей, их жен, их сестер, их детей, которые очень ждут и надеются. Вот вы видите, что в последнее время мы стараемся проводить обмены регулярно. Буквально на прошлой неделе был обмен 103 на 103. Мы готовимся к другим обменам, тоже надеемся в ближайшее время.
0: Напомню, 2 дня назад обмен состоялся по формуле 10 на 10 в Гомельской области, на прошлой неделе по формуле 103 на 103. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендует 200 участников и ветеранов спецоперации.
3: На сей момент выдвинуто у нас 200 кандидатов. Это на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 9-го созыва. 200 кандидатов, которые являются участниками или ветеранами специальной военной операции. 186 от партии и 13 в порядке самовыдвижения. Все 186 кандидатов зарегистрированы. Из них в составе федеральных списков 110 человек. По одномандатным избирательным округам 76. Утратили статус выдвинутого кандидата 11, отказаны в регистрации троим. На выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации зарегистрирован 1 кандидат. Отказов в регистрации нет.
0: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В Ульяновской области переданы в суд материалы дела местной жительницы, которая под предлогом сбора средств на установку мемориала погибшим в спецоперации обманула 19 человек из 8 регионов. Как рассказали в полиции, в 2024 году мошенница создала в мессенджере группу, куда добавила родственников погибших бойцов. В переписке она предложила установить в одном из поселков Самарской области мемориал и объявила сбор денег. Ей перевозили от 8 до 12 тысяч рублей. Их она тратила на себя. В общей сложности злоумышленница собрала со своих жертв 170 тысяч рублей. Чтобы афера выглядела более достоверно, девушка собирала заявление от родственников на имя главы администрации с ходатайством об установке памятника. Также она съездила в населенный пункт, где якобы планировалось поставить мемориал. Во время следствия обвиняемая частично компенсировала ущерб. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра будет облачно, осадки не ожидаются, температура плюс 18-20 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника Калининградской «Балтики» Николая Титкова, сообщает чемпионат. По данным источника, теперь железнодорожники должны договориться о переходе с самим Титковым, который пока не принял решение о своем будущем. Французский защитник Дубай Юнайтед Микаэль Наде в ближайшее время пополнит состав «Родины» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в столицу на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок Блинова». В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 26 года Байков и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Вопрос о допуске российских саночников к соревнованиям в новом сезоне отложили до ноября. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Внеочередной конгресс Международной федерации санного спорта, на котором будет рассмотрен вопрос участия россиян в турнирах под эгидой ФИЛ, перенесен с 24 сентября на 12 ноября. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации санного спорта России Наталья Гард. По ее словам, в Международной федерации ожидают результаты судебных процессов в спортивном арбитражном суде российских спортивных федераций против международных, чтобы избежать подобного процесса в отношении ФИЛ, а также наблюдают за развитием ситуации вокруг участия российских спортсменов в летней юношеской олимпиаде 2026 года в Сенегале и решение Международного олимпийского комитета об участии россиян в зимних юношеских играх 2028 года в Италии. Гард напомнила, что прошлой осенью Федерация санного спорта России выиграла дело в КАС, и российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Суд вынудил Международную федерацию санного спорта разрешить российским атлетам выступить на предолимпийских квалификационных этапах Кубка мира. Однако до отбора были допущены только одиночники. На Олимпиаде в Италии выступили Дарья Олесик и Павел Репилов. Они заняли 13 и 14 места соответственно. Первый этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 27 по 29 ноября в немецком Винтерберге.
1: Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской «Формулы-4» в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды «Азия Рейсинг Тим». Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Государственную Думу 2026.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами химик, эксперт ЕГЭ, автор блога «Химик-бот» Екатерина Корсакова. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Рада слышать.
1: Взаимно, Екатерина. Хотим с вами сегодня обсудить тему, как химические открытия изменили ход истории России. Наверное, истоки химической науки нам... подсказывает наша интуиция, следует искать на родине китоврасов, о которых мы сегодня в начале нашего эфира говорили, на русском севере, где Михаил Ломоносов чего-то там научился у наших русских кентавров и рассказал всем, да? Он первый химик у нас.
3: Ну, не первый, но очень значимая фигура, конечно же. Ломоносова обойти нельзя. Он встретится на химии, на физике, на географии про него расскажет, да? Человек с большим кругозором. Но на самом деле немножко завидую Ломоносову, потому что в то время, когда он жил, да, можно было увлекаться всем сразу. Химией, физикой, и везде ты становился сразу специалистом, потому что мало что еще было известно. А вот в наше время так уже не распылишься. В наше время уже молекулярные биологи, да, физические химики, точечные направленности, там, квантовые химики. И вот тебе надо в одной области очень-очень-очень много изучить, чтобы преуспеть. Поэтому немножко ему повезло, что он родился до нас, скажем так.
4: А до Ломоносова что, не было у нас развития научной мысли, получается, химической?
3: Я бы сказала, развитие научной мысли было всегда, потому что, как минимум, люди всегда хотели найти золото, а лучше не найти, а сотворить его из чего-нибудь бесполезного, превратить в полезное.
1: Это алхимические открытия.
3: Да, алхимия, которая порождала интерес к богатству. Точнее, богатство порождало интерес к алхимии, я бы сказала. То есть изначально всегда, конечно, человеку было интересно исследовать, что в России, что в других странах пытались что-то найти, но... как таковых именно научных открытий было мало, да, потому что очень много было вследствие случайности, и наука любит теорию, да, таких открытий случайных, когда что-то там пролилось, да, кошечка пробежала, хвостиком махнула, о, у нас уже порыли.
4: Ньютону
3: года,
4: яблоко,
3: да,
4: упало на голову.
3: Да, яблоко на голову. Все мы знаем эти истории, там, рассказывают, что Менделеева таблица приснилась. Конечно, не совсем так, но мы верим в эти легенды. И, конечно, многое было случайно. А как раз-таки во времена Ломоносова начались сдвиги к теории, да, то есть мы стали обосновывать, а почему так. То есть не просто, что у нас случайно получилось, хотели сделать золото из мочи, а получили фосфор, да, как у нас произошло, а стали задумываться, а почему оно так. И, конечно, Ломоносов стал той фигурой, который сказал, что вот это оно так, а это оно так, потому что так-то так. То есть он внес первое определение, которое мы так любим на уроках химии записывать. И, естественно, одной из такой теории стала его теория про атомы и молекулы, тогда она корпускулярной называлась. Сейчас мы такие, естественно, слова, как корпускулы, не используем, но в целом он определил, что такое элемент, что такое атом и что такое молекула на первых таких вот этапах. То есть мы уже стали отличать, что это вещество, да, оно состоит из молекул, молекулы из атомов. То есть первые слова, которые мы записываем на уроках химии в 8 классе, тогда определились, да, то есть определились такие границы, что такое научное, что такое ненаучное. И как раз-таки тогда у нас в России произошел переворот в сторону того, что нужны определения, нужны учебники, нужны научные школы. И это, естественно, значимо. И был у вас такой вопросик про Академию Петербургскую, естественно. Почитала я заранее.
4: Да-да-да.
3: Петербургская Академия Наук стала прекрасным местом. Да, прекрасным местом, которое стягивало ученых. Мы приглашали ученых из других стран, сами старались вырастить ученых. Там у нас происходили и лекции, и обучение, и научные открытия. И, конечно, когда у нас открываются первые, да, академии наук, первые какие-то учебные заведения, это сразу же большой сдвиг. Потому что я вот как химик считаю, что в химии классно и круто обучаться, когда вокруг тебя химическая комьюнити. Что тогда, что сейчас? И как раз-таки первые такие химические комьюнити у нас стали образовываться в России, первые химические общества, у которых были задачи. Тогда Петр Первый сказал, да, академия должна выполнять две ключевые задачи науки: производить и совершать, ионы в народе размножать. Мне кажется, это прекрасная задача, то есть мы должны совершать науку, делать новые открытия, и размножать в народе, то есть популяризировать. И это самое главное, потому что, на мой взгляд, классно сделать, классно открыть новое вещество, но если ты его никак не применишь, никак об этом открытии не расскажешь, то что с ним будет? Оно грянет в леп туда, и все, и не будет у нас открытия.
1: А, от Екатерина, да. От русской армии и флота были какие-то запросы, которые вот как раз продвинули и химию, и другие науки, и как-то повернули ход истории?
3: Я бы сказала, у нас всегда были запросы и на военную промышленность, да, и на общую, скажем так, промышленность в виде необходимости соды, кислот и так далее. Что касается военной промышленности, скажем так, в общем, потому что тут не только там армия морского флота, да, в принципе, химия помогала и там горному делу и так далее. Это был, конечно же, порох, да, интересовало оружие. И тогда у нас была такая разработка бездымного пороха, это уже ближе к Менделееву, если мы переместимся по временной линии. Вот. И, соответственно, интересовало, как бы нам этим бездымным порохом завладеть, как бы это сделать и как изменить ход различных событий, да. Соответственно, у нас тогда прям появлялись курсы специальные там по металлургии, по аналитической химии, то есть добавлялись специальные дисциплины, да, чтобы глубже изучать химию, чтобы мы могли делать и металлы, нужные сплавы, делать, соответственно, боеприпасы. И, конечно же, химия очень сильно повлияла на развитие военной промышленности, потому что открытие новых веществ и открытие новых способов синтеза изменило все. Потому что до этого, если вы помните, был дымный порох, да, который дымил, и, соответственно, его было видно издалека. А зачем нам нужно то, что видно издалека? И когда мы перешли к бездымному пороху, который не видно, естественно, это дало большое преимущество. И по сей день, да, мы стараемся находить те вещества, которые будут более точно, более эффективно воздействовать. И что интересно, раз уж мы так немножко про Менделеева заговорили, да, потому что к нему обращались по этим вопросам, Менделеев славится открытой периодической системой Менделеева, да, тем, что он это открыл, и все говорят, как классно, он открыл таблицу. Но не все понимают, в чем суть, да, вот этой таблицы. Это не таблица, это система, и она позволяет предсказывать. То есть Менделеев во время своей жизни уже предсказал несколько новых элементов, и его предположения, не все, но большинство, были. И вот эта вот предсказательность, она как раз-таки закладывалась из теории, которые строили. И для химиков очень важно, что ты не просто пытаешься что-то синтезировать, а ты можешь предсказать, что вероятнее всего это вещество будет обладать такими-такими-то свойствами, и ты сможешь его синтезировать, если сделаешь это. То есть в те времена мы заложили такую важную особенность химического мышления – это способность предсказывать, анализировать. И по сей день мы пользуемся этой возможностью. Сейчас, например, нам помогает в этом искусственный интеллект. То есть есть специальные химические программы, которые позволяют выяснить, а возможно ли такое вещество синтезировать, а какие вещества еще не открыты, а какие материалы можем создать. И сейчас химическая наука дошла до того, что мы можем создать материал, да, с предсказуемыми свойствами, с определенными характеристиками. И, конечно же, это и новая одежда, да, в том числе для нашей.
1: А эти программы, наверное, называются искусственный интеллект. Но об этом мы подробнее поговорим сразу после небольшой рекламной паузы.
0: Маяк.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Выборы 2026.
6: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
8: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
9: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
10: За

0: доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. Справедливая Россия борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область вошла в число лучших по поддержке бизнеса. Гарантийный фонд региона улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге корпорации МСП. По блоку «Эффективность» фонд поднялся с 46-й строчки на первую в стране. Как отметил губернатор региона Георгий Филимонов, повышение федерального рейтинга – это подтверждение того, что система поддержки предпринимательства в регионе работает эффективно и прозрачно. Фонд работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», предоставляя предпринимателям поручительство при недостаточности залога. Благодаря этому можно взять кредит или заем по льготной ставке от 3%. Накануне в Череповце стартовал августовский педагогический форум. Главной темой пленарного заседания стали не только профессиональные вопросы, но и материальная поддержка педагогов. Участники форума обсудили демографию, итоги приемной кампании и подготовку кадров. Однако ключевым решением стало подтверждение региональных мер поощрения. Все педагоги школ, детских садов и колледжей Вологодской области получат премии по 10 тысяч рублей к 1 сентября. А с нового учебного года их заработная плата вырастет на 10%. На эти цели из областного бюджета направлено более 760 миллионов рублей. Программа педфорума в Череповце рассчитана до 28 августа. Одиннадцать отелей Вологодской области перешли на цифровую регистрацию гостей. Как сообщили в пресс-службе правительства области, в регионе продолжается внедрение современных технологий в сферу гостеприимства. На сегодняшний день 11 гостиниц региона уже подключились к системе цифровой регистрации постояльцев через мессенджер «Макс». Новый сервис доступен туристам в Вологде, Череповце и Великом Устюге. Теперь гостям больше не нужно предъявлять на ресепшене бумажный паспорт. Процедура идентификации проходит в считанные секунды с помощью QR-кода или штрих-кода на экране смартфона. Пять человек заблудились в лесах Вологодской области. В Сокольском округе в лес отправились 59-летний мужчина и 53-летняя женщина. Вскоре они поняли, что не могут найти дорогу домой. Спасателям удалось их отыскать в тот же день. Еще один мужчина не вернулся из леса вблизи города Красавино Великоустюгского округа. Его поиски продолжаются до сих пор, как и поиски 85-летней пенсионерки, ушедшей из дома неподалеку от деревни Нагорная Вологодского округа. Еще один человек заблудился возле деревни Большой Стражи Череповецкого округа. К сожалению, спасателям пока не удалось найти пенсионера. Специалисты напоминают: уходя в лес, предупредите родственников, возьмите с собой необходимые лекарства, еду и телефон. Вологодский дом актера завершает летний сезон спектаклем-концертом. 1 сентября в Доме актера состоится показ спектакля-концерта «Привет, Цой», который станет достойным завершением летнего сезона театральных представлений под открытым небом. Автор постановки, артист Вологодского ТЮЗа Василий Лимонов, создал уникальное произведение, основанное на реальных письмах поклонников Виктора Цоя конца 1980-х. В центре повествования трогательная история о миллионах посланий, пришедших со всех уголков СССР.
1: Новости спорта.
0: Около 130 атлетов финишировало в первом трейле «Ночной парк мира» в Вологде. В гонке участвовали спортсмены из Вологодской, Архангельской, Мурманской областей и Республики Карелия. Для бегунов подготовили две дистанции по пересеченной

местности. София Сотова из областного центра и Денис Верта из Иланца победили на маршруте 4 километра. Быстрее всех расстояние 8 километров преодолели волокжане Татьяна Вуколова и Константин Иванов. Волокжане выиграли 5 медалей на домашнем чемпионате федерального округа по авиамодельному спорту. Турнир объединил около 40 сильнейших атлетов Северо-Запада. Награды разыграли в 5 дисциплинах. Анатолий Кашинцев принес Вологодчине золото. Виталий Горячев и Александр Дроздов выиграли серебро. Евгений Санкин и Виталий Сысоев поднялись на третью ступень пьедестала почета.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 15 часов.
0: Новости.
3: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шара, сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники отметили значение меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, подписанного 9 августа. Глава российского государства подтвердил поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, создание условий для долгосрочной нормализации и восстановления страны. Пресс-службе Кремля добавили, что лидеры выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. Это первый контакт Путина с Аш-Шара с конца января, когда российский лидер принял сирийского президента в Москве. Глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным предложил создать специнвестконтракты для конечного потребителя. Они, по его словам, могут быть использованы при строительстве высокотехнологичных комплексов типа центров обработки данных. Новый инструмент будет использоваться не при непосредственном возведении объекта, а при его оснащении отечественным оборудованием, пояснил министр.
4: Мы хотели бы предложить специнвестконтракт на строительство ЦОДа заключать в случае, если эти инвесторы обещают, дают обязательство юридическое приобретать как раз российское оборудование. И через это мы как раз повысим спрос уже в частном секторе, а не только в секторе государственного заказа, через налоговое стимулирование на высокотехнологичную продукцию российского производства.
5: Давайте так и сделаем, конечно.
4: Спасибо. Ну и субсидируем еще и разработки научного характера.
5: Главное, чтобы все это было конкурентоспособным, конечно.
4: Нет, конечно. Мы производим очень достойные и сервера, и системы хранения данных. Они уже, на самом деле, используются в большом количестве проектов, но просто вот такой специнвестконтракт, режим специнвестконтракта, он даст дополнительный стимул, сейчас поддержит этот спрос.
5: И экономику проекта поддержит.
4: Да, так точно.
3: Алиханов также сообщил, что рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%. Кроме того, серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Завершена процедура передачи в России 10 пленных бойцов в ответ на возвращение украинских военнопленных, состоявшееся 24 августа. Об этом сегодня сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. Самое главное сейчас, чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли быть рядом с близкими, сказала Лантратова. Она также поблагодарила всех, кто участвовал в этой гуманитарной миссии. Российские войска за сутки взяли под контроль населенный пункт Неженка в Запорожской области, а также Писаревку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там также добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и цехам сборки, местам хранения дронов и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и около 800 беспилотных летательных аппаратов противника. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендуют 200 участников и ветеранов спецоперации.
6: Это очень уважаемые люди. Уверена, что наши избиратели окажут им максимальную поддержку и доверие. И это будет большим свидетельством обновления нашего законодательного органа. Люди более чем достойные.
3: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Сегодня в Москве по-осеннему прохладная погода, но уже завтра она начнет улучшаться. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В ближайшие 24 часа жители Центральной России будут ощущать на себе холодное сырое дыхание метеорологической осени, то есть среднесуточная температура воздуха ниже плюс 15 градусов. Это, кстати говоря, произошло вчера впервые за весь летний сезон. А в конце недели, пожалуй, скандинавский антициклон, который подарит нам молодое бабье лето. Уже в четверг ненастье пойдет на убыль, под утро посвежеет до 8-11 в середине дня, 16-19, и в конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов.
3: Ранее синоптик дал предварительный прогноз на 1 сентября. В День знаний, по его данным, ожидается переменная облачность без осадков. Воздух в столице прогреется до плюс 19 градусов. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
3: Сейчас о погоде в городах России. В Екатеринбурге завтра кратковременные дожди 15-17 градусов. В Мурманске кратковременные дожди 7-9 тепла. В Калининграде 20-22 градуса без осадков. В Казани 16-18 кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде также 16-18 кратковременные осадки. В Ростове-на-Дону 26-28 без осадков. В Санкт-Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь. Ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Москве уже без осадков. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов, днем прогреется до 18-20. Сейчас в городе плюс 16 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Мария Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы продолжаем наш разговор про русский фарфор, и сегодня хотелось бы поговорить о сюжетных мотивах фарфоровой пластики и росписи. Хотелось бы начать, ну, может быть, с того момента, это, думаю, да, 19 век, наверное, когда уже живопись фарфоровая, да, по фарфору, она, ну, как бы превращается, наверное, в отдельный самостоятельный вид искусства. Когда и как это произошло?
3: Совершенно верно. Рубежный период можно ориентироваться где-то на 1820-е годы. Это связано в первую очередь с изменением технологии фарфоровых красок, потому что палитра росписи фарфора существенно расширилась, и это дало возможность художникам по фарфору писать на фарфоре произведения, близкие по уровню или даже иногда сопоставимые с произведениями станковой живописи. То есть технологический прогресс позволил художникам по фарфору существенно расширить палитру, и живопись по фарфору стала сопоставима. Да? Но мы говорим, опять же, о ведущих фарфоровых производителях, о крупных заводах, у которых художники работали с академической выучкой. То есть должно было совпасть и то, да, на предприятии. На художественном должны были присутствовать художники, академисты, и технический прогресс, технологический, точнее, достиг такого уровня, чтобы красочная палитра позволяла расписывать фарфор в такой степени. Небольшие производители не могли себе этого всего позволить, поэтому, как правило, частные заводы, небольшие, они пытались такой возникший стиль росписи в фарфоре копировать, но в очень, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, в примитивном, таком упрощенном виде, потому что не подразумевало ни выучка художников, ни оснащение лаборатории завода, если вообще лаборатория присутствовала у этих производителей, такого вида продукцию изготавливать, это во-первых. Ну и во-вторых, мы должны понимать, что не на весь высокохудожественный фарфор было так уж много покупателей. А люди, у которых были финансы не слишком большие, да, но были, они тоже хотели красоты, поэтому частные производители фарфора небольшие, они этот спрос удовлетворяли, ну, уже в несколько таком упрощенном ином варианте.
2: Интересно, Александр Сергеевич Пушкин увидел на фарфоре какие-нибудь сюжеты из своих произведений? Вот интересно.
3: Интересный вопрос. Я готовилась так к сегодняшней передаче, расскажу вам. Дело в том, что фарфор очень хорошо, он является зеркалом эпохи, да, несомненно, и он очень хорошо отражает тенденции. А тенденции таковы, что произведения Александра Сергеевича Пушкина при его жизни на фарфоре мы не встречаем, к сожалению. И это очень хорошо коррелируется с литературой. Потому что, когда мы смотрим на книги, которые в России издавались либо ввозились из-за границы, то это в основном французская литература, французские романы. Русское дворянство в подавляющем большинстве говорило по-французски свободно. И романы и литературу читало то же самое. Кто из русских поэтов удостоился быть иллюстрации к чьим произведениям удостоились быть на фарфоре? Ну, не удостоились, просто что интересовало просвещенную публику, да, потребителей фарфора того времени, из того, что нам удалось обнаружить. Современник Пушкина, Фадей Булгарин, и вот у него был роман «Иван Выжигин», и иллюстрации к этому роману встречаются на русском фарфоре. Пушкин ревностно относился к Булгарину. И все эти эпиграммы, которые возникли на него, и отношения последующие к нему, оно, собственно говоря, из этого следует. Да? Но если отстраниться и посмотреть на произведения Булгарина, то для того времени они выходили очень большими тиражами, больше 7 тысяч. Для русских авторов это был огромный тираж в в первой четверти XIX века. И более почти на 10 европейских языков были переведены его романы. То есть его романы были востребованы.
1: Ну, то есть, получается, Булгарин был популярнее Пушкина среди современников, да?
3: При жизни, да. То есть время все расставило на свои места, да, время показало, кто гений, а кто, ну, просто хороший автор средней руки. Но в тот период, когда романы выходили, публика в подавляющем большинстве Булгарина жаловала больше, нежели Пушкина, и мы это на фарфоре видим, потому что по иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича Пушкина или фарфоровые скульптуры, ну, по крайней мере, пока не обнаружено, потому что мы при подготовке издания серьезно занимались этой темой, поиском графических источников, по которым был и фарфор, а списанная и скульптура изготавливалась. И вот с Александром Сергеевичем Пушкиным ничего не удалось пока сопоставить с иллюстрациями к его произведениям.
1: То есть, получается, Пушкин покупает себе нового фарфора, там опять Булгарин. И он, значит, опять пишет эпиграмму злую. Да что же это такое происходит? Да,
3: ну, вот так, наверное. Вот я думаю, что творческая ревность все-таки присутствовала. Присутствовала. То есть степень одаренности была у Пушкина, и он понимал это, да, но вот тиражами его не баловали.
2: Ну, фарфор был зеркалом современности, и Булгарина на нем рисовали, или все-таки и в древность заглядывали, и в античность, это были какие-то египетские сюжеты, может быть, древнегреческие?
3: В большей степени античные сюжеты присутствовали, их было не так много, а в большей степени это были иллюстрации к художественным произведениям и к театральным произведениям. И, наверное, наиболее популярным художественным произведением, таким бестселлером конца XVIII и всего XIX века, можно назвать французский роман Бернардера де Сен-Пьера, который либо «Поле Виргиния» называется, либо «Павел и Виргиния». Ну, разные есть варианты перевода имени. И он рекомендован был юношеству для чтения. Это такой сентиментальный роман. Если говорить в общих чертах, то это о любви двух детей, которые с детства вместе росли на острове Маврикий в таких условиях очень обособленных. Мальчик был из обычной семьи, девочка была из дворянской семьи. Они все детство провели вместе. И когда они стали подростками, девочку отправили учиться во Францию. Вот, они поклялись друг другу вечной любви, и когда мать была против их брака, не разрешала, и когда девочка на корабле возвращалась обратно на остров, произошел шторм, и она на глазах своего возлюбленного утонула, потому что она была такая высоконравственная, что отказалась снимать платье и доплыть до берега не смогла. И, в общем, на этом вот сентиментальном романе воспитывалось все поместное русское дворянство, весь XIX век. Он был популярен невероятно, и в фарфоре мы это видим, и на сюжетах росписи. Это касается и вас, императорского фарфорового завода. Мы видим это и в фарфоровой скульптуре, потому что огромное количество сохранилось фарфоровой пластики, которая изображает поле, Виргинию, их собаку Фиделя, их слугу негра Доминго. И, в общем, в разных размерах эта пластика встречается и большого размера, и поменьше. Производителей из именитых и Попова, и Гарнера, но в большей степени Попов производил, и небольших гжельских заводов огромное количество. То есть это вот такой бестселлер XIX века, судя по фарфору. Да, вот.
1: Да, и кто сегодня знает этого французского писателя, кроме коллекционеров фарфора?
3: А вот, понимаете, да.
1: Все было расставлено на свои места. А как вот с течением времени менялись сюжеты? Ну, то есть, если мы говорим о начале XIX века, вы говорите, 20-й год, наверное, это были одни сюжеты. Как развивался, да, фарфор, и жизнь менялась, да, происходили какие-то политические события в стране, и такие, и как менялись сюжеты фарфора, насколько они были актуальными, что ли, шли за временем?
3: Они были очень актуальными, потому что, как правило, фарфоровая скульптура изготавливалась на основе гравированного источника. То есть выходила гравюра, иллюстрация к некоему событию, это могла быть новый роман, какая-то литература, театральное представление. Судя по фарфору, очень популярны у публики были водевили. в XIX веке. Это могло быть... Но, опять же, какие-то острые события, они, конечно, цензурировались, да? То же самое, что в литературе и в фарфоре. Нельзя было ругать самодержавие, нельзя было ругать духовенство. Ну, в общем, должны были быть произведения заботиться о нравственности тех, кто их видит. Все это применительно и к фарфору, с одной стороны. С другой стороны, о цензуре, если говорить, да, вот характерный пример того, как нам говорят, вот в фарфоре была цензура. На заводе Гарднера, потом позже на заводе Храпунова была изготовлена такая крамольная фигура, монах, который в снопе несет девушку, mm-hmm. да. И что на ярмарке, там, если я не путаю, 1722 год, архимандрит... какого-то, значит, он увидел эту скульптуру, и, в общем, была жалоба, и вышестоящие инстанции, дошло до царя, и эту скульптуру по легенде Александр I запретил, приказал уничтожить. Но если мы посмотрим на сохранившиеся скульптуры, то этот монах на заводе Гарднера появляется в 1790-е годы. То есть при наличии цензуры каким-то чудесным образом 20 лет разные производители, а эта скульптура, она не просто сама по себе скульптура, а это такой графин для спиртных напитков, для вина, да, в виде вот фигуры монаха, и в снопе у него там сидит девушка.
1: Ну, продукт популярный для употребления.
2: Это какой-то Маша и Медведь, по-моему. Не садись на пенёк, не ешь пирожок.
3: Понимаете, тут тоже вот... И какая же это цензура? Если 20 лет это можно было воспроизводить, и эти фигуры сохранились в достаточном количестве, что говорит о том, что изначально их было произведено немало. И прям вот под корень уничтожены они тоже не были. То есть здесь тоже нужно из того времени на это все смотреть. И видится мне это, что такой строгий закон не очень соблюдался в отношении, ну, например, фарфоровой скульптуры и сюжетов.
1: Строго законов,
2: да.
1: Строго законов оправдывается необязательностью их исполнения. А царей часто изображали, ну, чтобы пропагандировать самодержавие, там, например.
3: Царей. Популярны были изображения портретов. Как правило, на подарочных чашках, на тарелках и правящего монарха, и членов его семьи. Они встречаются в разных вариантах, я имею в виду, по художественному уровню. Если мы говорим о ведущих производителях, императорский фарфоровый завод, завод Батенина, то их писали с гравюр, и очень четко все детали, которые на гравированном источнике присутствовали, повторялись на фарфоре. Поэтому по гравюре можно достаточно близко к дате исполнения определить, когда именно был расписан тот или иной предмет. Заводы небольшие. Эта продукция, видимо, была востребована в качестве таких ценных подарков. Гжельские заводы тоже изготавливали эту продукцию, но там не всегда можно по виду определить, какой именно это император. Ну, то есть достаточно... Да, ну, в таком, скажем так, ближе к лубочному варианту, да, воспроизводили, но тоже имело место быть. То есть верно подданные хотели и в таком варианте иметь у себя какой-то...
1: Главное, чтобы царь не обижался. Значит, давайте мы сделаем паузу небольшую, послушаем песню, выпуск новостей, вернемся к нашей беседе, говорим сегодня о сюжетных мотивах фарфоровой пластики в России и росписи. И с нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. Продолжим через несколько минут.

0: Маяк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Завершена процедура передачи в России 10 пленных бойцов в ответ на возвращение украинских военнопленных, состоявшееся 24 августа. Об этом сегодня сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. И самое главное сейчас, чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли быть рядом с близкими, сказала Лантратова. Она поблагодарила всех, кто участвовал в этой гуманитарной миссии. Российские войска за сутки взяли под контроль населенный пункт Нежинка в Запорожской области и Писаревку в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, СХАМ сборки и местам хранения дронов и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и около 800 беспилотных летательных аппаратов противника. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В нормативном состоянии сейчас уже 58% дорог, рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин на форуме «С чего начинается Родина». По его словам, за 5 лет создано 3700 километров скоростных дорог без перекрестков, светофоров и прочих ограничителей скорости.
2: За последние годы мы привели в нормативное состояние региональные межмуниципальные дороги на уровне 58%. У нас никогда не было в стране 58% дорог в нормативном состоянии. Где-то было лучше, где-то хуже, но в целом по стране это хороший результат. Понимая, что в некоторых регионах он уже равен 85%, а в некоторых, конечно, еще ниже 50%. Поэтому мы пытаемся по стране выровнять.
0: Хуснуллин отметил, что на особом контроле инфраструктура в новых регионах. Там также идет крупная стройка. Завершены работы более чем на 25 тысячах объектов. Отремонтировано более 8 тысяч километров дорог. В Москве начинается масштабное обновление Ярославского вокзала. Об этом сообщили в комплексе градостроительной политики. Завершить обновление вокзала должны до конца 2028 года. Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, Ярославский вокзал – лидер по объемам пригородного движения в стране и одна из самых узнаваемых достопримечательностей столицы. Задача проекта заключается в том, чтобы вернуть вокзалу исторический архитектурный облик с учетом статуса объекта культурного наследия федерального значение. В результате, как подчеркнул Ефимов, территория вокзала станет такой же комфортной и современной, как и на отреставрированном Ленинградском вокзале. Особое внимание специалисты уделят созданию понятной навигации, удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Замэр столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов, в свою очередь, указал, что Москва формирует новый стандарт железнодорожных вокзалов, как современных транспортных хабов, интегрированных в систему столичного транспорта. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 17 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Цыткова, сообщает чемпионат. По данным источника, теперь железнодорожники должны договориться о переходе с самим футболистом, который пока не принял решение о своем будущем. Французский защитник Дубай Юнайтед Микаэл Наде в ближайшее время пополнит состав «Родины» на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в столицу на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок Блинова». В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. Нападающий клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа» Никита Кучеров стал лауреатом «Харламов Трофи». С подробностями Алексей Крылов.
2: Никита Кучеров по итогам минувшего сезона в Национальной хоккейной лиге стал обладателем Hart Memorial Trophy, приза самому ценному игроку, по мнению журналистов. Он занял второе место в списках лучших бомбардиров и ассистентов регулярного чемпионата и стал восьмым в списке лучших снайперов. За 76 встреч в регулярке Кучеров забросил 44 шайбы и отдал 86 результативных передач. Неудивительно, что и российские хоккейные эксперты, журналисты, блогеры, представители клубов континентальной хоккейной лиги и легенды прошлого поставили 33-летнего нападающего на первую строчку среди лучших российских игроков. Хоккеистов сезона по итогам опроса издания «Советский спорт». Кучеров стал двукратным обладателем «Харламов Трофи». Ранее форвард признавался лучшим в 2019 году. По итогам голосования нападающий Тампы набрал 90 баллов. Второе место занял форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов, у которого 63 балла, еще на 19 меньше у замкнувшего тройку лучших Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталс». Также в первую десятку попали Кирилл Капризов и Андрей Василевский, Андрей Свечников и Дамир Шеребзянов, Иван Демидов, Павел Дорофеев и Александр Никишин. Ранее обладателями «Харламов Трофи», который вручается с 2003 года, становились Овечкин 9 раз, дважды Павел Дацук и Евгений Малкин, по разу Илья Ковальчук, Сергей Федоров и Артемий Панарин.
1: Чемпионы Европы, трехкратные чемпионы России, фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11-12 сентября. Летом 26 года Байков и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США не планируют выступить на «Челленджере» в Токио. Мирандреев и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал US Open россияне поспорят с представителями Чехии Каролины Муховой и Якобом Меньшиком. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
9: Категория 0+.
10: Маяк. Как знать?
11: Мы продолжаем разговор о сюжетных мотивах фарфоровой пластики и росписи. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Владимировна Соколенко. И перед перерывом мы говорили о том, что уже, конечно, императоров на фарфоре изображали. Но если большие заводы прям с гравюр делали красиво, хорошо, то маленькие предприниматели небольшого размера, они рисовали императоров так, что иногда было не очень понятно, какой из императоров, в общем-то, изображен на тарелке или чашке. А какие еще сюжеты были, Мария Владимировна? Вот вспоминаем все-таки, когда мы говорим, что вот фарфоровая роспись стала самостоятельным видом искусства примерно к 1830 году, там, в 20-х годах 19 века. До этого же была война 1812 года. Что, никаких военных, что ли, мотивов не было в то время в фарфоре? Как-то отображалась история в тот момент?
12: Военные мотивы в фарфоре, ну, в таком большом количестве появились, наверное, если говорить о русском фарфоре, то это с эпохой Николая I связано, да, потому что большое количество выходило гравюр с изображением военных. Как известно, Николай I активно участвовал и в дизайне военной формы, в том числе парады он любил. И это отобразилось, ну, в большей степени применительно к произведениям императорского фарфорового завода. Появились так называемые военные тарелки, целые сериями их изготавливали. Их преподносили в качестве дипломатических подарков, в том числе, где были изображены военные различных родов войск. Эти тарелки и сегодня являются высокохудожественными арт-объектами, ценятся коллекционерами. Что касается частных заводов, то эта тема не получила у частных заводов такого уж большого развития, изображения военных на фарфоре. В единичных экземплярах встречаются изображения военных у завода Гарнера и у других производителей. То есть это в большей степени такая официальная тема официального русского искусства. А широкому кругу потребителей, видимо, она не очень была близка, и поэтому произведений не слишком много сохранилось. Что касается темы, связанной с победой в войне 1812 года, то на фарфоре, на стеклянных предметах мы видим изображение в этот период полководцев победоносной российской армии, Кутузова, Виткенштейна, Багратиона и других генералов. То есть война 1812 года на произведениях декоративно-прикладного искусства и на фарфоре в частности, вот она такое отражение нашла, если говорить о производителях частных. И стоит сказать о таком явлении, как сатира на фарфоре. До перерыва мы обсуждали изображение монаха. А в период войны 812 года русскими художниками Венециановым, Ивановым и Тельбеневым была выпущена серия гравюр, которые изображали солдат наполеоновской армии в сатирическом контексте. Эти изображения, они сопровождались еще стихами такого язвительного содержания на русском. И на фарфоре частных заводов мы вот видим изображения с этих гравюр, которые были перенесены на фарфор. Поскольку сохранилось не очень много этих произведений, мы их рассматриваем. Во-первых, что их короткий период производили, да, вот были востребованы, был запрос, их изготавливали, потом перестали. И такое вот тоже имело место явление, когда потешались над противником и использовали для этого, в общем, все средства хороши.
4: Кукрыниксы, да, наверное, черпали вдохновение в своих работах из фарфора тех времен.
12: Ну, безусловно. Думаю, что да.
4: А вот, допустим, фарфор как театральную афишу использовали, например, постановка готовится, чтобы разрекламировать, сделать десяток другой фарфоровых сервизов и распространить среди театралов за бешеные деньги.
12: Не в таком контексте. Присутствовали герои театральных постановок, но в основном это были либо небольшие фарфоровые фигурки, либо совсем вот миниатюрные такие артисты. Ну, миниатюры, тут речь идет о фарфоровых скульптурах, которые от 5 до 7 сантиметров высотой. То есть таким...
4: Балеринки, наверное, да, какие-нибудь?
12: Танцовщицы, наездницы, танцующая пара могла изображаться. В основном мы говорим о произведениях завода Попова. Uh-huh. То есть этот завод специализировался вот на такой тематике. Запрос у публики был, но он, поскольку менялся репертуар, менялась мода, поэтому изготавливали такие вот небольшие фигурки, которые небольшими тиражами. Мода прошла, и потом других героев можно изготовить. Uh-huh. В росписи в меньшей степени, потому что это более затратно было, и круг тех потенциальных покупателей, которые могли бы это приобрести, он существенно сужался из-за того, что это дорого было. Uh-huh. Да? А вот такие вот небольшие фарфоровые фигурки были более доступны, и их изготавливали для театралов. То есть театралы uh-huh. уже в то время могли какой-то такой сувенир фарфоровый себе uh-huh. на память о каком-то понравившемся произведении театральном uh-huh. приобрести.
5: Не только билетики сохранить.
12: Да.
5: А были ли востребованы сценки, не знаю, какие-то сюжеты из жизни простого народа, да, когда, ну, чтобы купцы покупали фарфор тоже, не только там, знаете, красивых балеринок.
12: Были. Эта тема, она в большей степени появилась еще в конце XVIII века как этнографическая тема. Выходили издания печатные, которые изображали жителей Российской империи. Как правило, эти издания выходили на нескольких языках. На русском, на французском, на немецком. То есть они в большей степени были предназначены для иностранцев, которые приезжали в Россию. Да. Где-то с 830-х годов, не только в фарфоре, это и в бронзе, и в серебре, очень популярны стали изображения торговцев, разносчиков, жителей городов, которые занимались каким-то ремеслом, каким-то промыслом. Их изображали в виде скульптуры, и вот эта тема получила широкое развитие. 830-е, 840-е годы. Ну, основоположником вообще тема этнографическая, конечно, считается императорский фарфоровый завод, потому что серия «Народы России» еще в 780-е годы была изготовлена, но это интерес к этому быстро затух, а вот к изображениям крестьян, опять же, их всех изображали с гравюр, эта тема получила развитие в 830-40-е годы, и уже до революции вплоть разные производители очень активно ее тиражировали, потому что у завода Гарнера во второй половине XIX века большая серия была «Народов России».
4: Это вот волшебный фонарь, который?
12: волшебный фонарь раньше. Волшебный фонарь – это застрельщики, можно сказать, этой темы в фарфоре. А в 817 году выходит это издание «Волшебный фонарь». Это периодическое издание, оно недолгий период издавалось. Что такое вообще волшебный фонарь? Да, это такой прибор, куда пластины вставляли стеклянные с какими-то изображениями. Этот прибор в несколько раз эти изображения увеличивал.
4: Дедушка Диафильмов.
12: Аналог, да. Угу. Да, аналог
5: проектор.
12: Диафильмов.
5: Угу.
12: Ну, такой, да. Если очень упрощенно, да, это такой примитивный проектор. И демонстрировали эти изображения на ярмарках как развлечение. То же самое, как сейчас аналог некий, да, современного кино. Ну, очень упрощенный, да.
5: Скорее, может быть, этих вот больших рекламных щитов и светодиодов, которые нас дают.
4: Там свечки не хватало, наверное, да, мощности.
12: И чем это издание уникально интересно, там не только изобразили этих торговцев и разносчиков, там автор еще очень подробно написали, как именно они свой товар рекламируют, кто у них его приобретает, что там сайки, например, простые люди покупают в большей степени, богачи покупают какие-то французские там сухарики, еще что-то. Uh-huh. И это все сегодня можно использовать в качестве такого материала для изучения городской жизни Петербурга первой половины XIX века.
5: Первые рекламные площадки фарфоровые, да. Давайте мы сделаем небольшую паузу на рекламу, вернемся через 2 минуты, говорим о росписи фарфоровой. С нами сегодня эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора Мария Владимировна Соколенко. Вернемся и продолжим.
9: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM.

0: выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
4: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

неуважения и хамства. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. С 1 сентября школьникам запретят использовать на уроках мобильные телефоны. С начала нового учебного года вступает в силу приказ Министерства просвещения России номер 316, который закрепляет запрет на использование мобильных устройств на уроках. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте. Опубликование правовых актов. Документ уточняет порядок использования мобильных телефонов в школах. Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровья учащихся и работников, а также других экстренных ситуаций. На переменах школьники смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Президент России Владимир Путин своим указом наградил многодетную семью из Вологодской области. Александра Александровича и Ольгу Павловну Казаковых отметили медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Вологжане, живущие в поселке Фофанцево Вологодского округа, награждены за высокие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Александр Казаков возглавляет сельскохозяйственный производственный кооператив «Присуханская». В его семье четверо детей. Последний в августе городок здоровья развернется сегодня в торговом центре «Максим». 26 августа на Дальней 33 вологжан ждет последний летний городок здоровья. Проверить себя вологжане могут с 14 до 18 часов. Специалисты Вологодской городской больницы измерят артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара в крови, помогут узнать рост и вес, ИМТ, а также дадут советы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Напомним, городки здоровья проходят в рамках проекта «Шаг к здоровью», инициированного губернатором Вологодской области. Мошенники атакуют родителей и школьников перед 1 сентября. В преддверии нового учебного года вологжан предупреждает о всплеске мошенничества. Аферисты нацелились на родителей и школьников. Они пытаются похитить персональные данные, реквизиты карты и СМС-коды. Среди распространенных схем – фейковые выплаты к 1 сентября. На федеральном уровне таких пособий в 2026 году нет. Лжеучителя и поддельные родительские комитеты, фальшивые интернет-магазины с товарами по заниженным ценам. Эксперты напоминают, будьте бдительны, не переходите по сомнительным ссылкам и не раскрывайте свои платежные данные. Череповец получил гран-при за чистоту и зелень. Город металлургов и химиков отмечен главной наградой всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности 2026». Город занял первое место среди всех участников. Как отметил Андрей Накрашаев, такой успех – это общая заслуга мэрии, жителей, заводов и общественных организаций, которые работали вместе. За год более 50 тысяч горожан и 100 предприятий участвовали в субботниках и акциях. Проведено свыше 3000 мероприятий, посажено 5500 деревьев и кустов, убрано 3 незаконные свалки и вывезено более 300 тонн мусора. Также организовано 125 рейдов, чтобы следить за порядком в городе. Фотограф из Москвы покажет вологжанам фильм об Ольге Фокиной и творческий вечер. В любви признаться московского фотографа и видеооператора Елены Васильевой состоится 3 сентября в Вологодской областной библиотеке на Марии Ульяновой 1 в рамках первого фокинского фестиваля на Вологодчине «Звездочка моя ясная». Начало в 17 часов, вход свободный.
1: Спорта.
0: Вологодские спортсмены одержали победу в финале 13-й спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе. Соревнования проходят в Татарстане, об этом сообщает областной центр спортивной подготовки.

0: обладателями золотых медалей стали волокжане Полина Петрова и Максим Арсентьев. Они выступали в парном упражнении, пистолет пневматический, 10 метров, пара смешанная, 60 выстрелов двумя спортсменами.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 16 часов.
1: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Тело еще одного ребенка, погибшего при атаке ВСУ, обнаружили сегодня при разборе завалов в детском центре реабилитации в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. В результате число детей, погибших в результате атаки БПЛА в ночь на понедельник, увеличилось до 4. Ранее стало известно о гибели в результате удара ВСУ по детскому центру в Краснодаре 4-го ребенка, 14-летней девочки. Без уточнения обстоятельств еще 6 человек остаются в больницах. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. В Следственном комитете России подчеркнули, что в Киеве демонстрируют откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям. Заведено дело о теракте. Российские войска за сутки взяли населенный пункт Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и цехам сборки и местам хранения дронов и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и около 800 беспилотных летательных аппаратов. Владимир Путин проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что контактов Владимира Путина и директора ЦРУ не было.
4: Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
3: Директор ЦРУ посетил Москву накануне. В Кремле заявляли, что эта поездка была связана с взаимодействием между российскими и американскими спецслужбами. Еще 10 российских военнослужащих возвращаются домой из украинского плена. Сейчас они находятся на территории Белоруссии. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
5: Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой. Это очень важно, потому что за каждым из них стоят человеческие жизни, стоят судьбы их матерей, их жен, их сестер, их детей, которые очень ждут и надеются. Вот вы видите, что в последнее время мы стараемся проводить обмены регулярно. Буквально на прошлой неделе был обмен 103 на 103. Мы готовимся к другим обменам, тоже надеемся. В ближайшее время.
3: Лантратор рассчитывает на новые обмены пленных с Украиной в ближайшее время. Она напомнила, что неделю назад стороны обменялись военнопленными по формуле 103 на 103. Владимир Путин во время встречи с главой Минпромторга Антоном Алихановым поинтересовался, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали. Встреча прошла в Кремле.
6: Это фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд
7: других. Как там, кстати, работали?
6: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию, и в 2028 приступить уже к серийной поставке.
7: То есть это по плану идет работа?
6: Да, здесь все по плану, в части промышленности.
3: В марте глава Минпромторга докладывал президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны. Юбилейный 30-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 16 по 19 июня 2027 года. Об этом сегодня сообщили на сайте Росконгресса. В этом году МЭФ проходил в начале июня, с 3 по 6 число. В нем приняли участие представители 142 стран мира. В рамках мероприятия было проведено 150 сессий, объединенных по тематическим направлениям. Кроме того, было заключено более 1000 соглашений, общая сумма которых превысила 6 триллионов 600 миллиардов рублей. В Москве начинается масштабное обновление Ярославского вокзала. Завершить работы должны до конца 2028 года. Как отметил замэра по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов, Ярославский вокзал – лидер по объемам пригородного движения в стране и одна из самых узнаваемых достопримечательностей столицы. По его словам, задача проекта заключается в том, чтобы вернуть вокзалу исторический архитектурный облик с учетом статуса объекта культурного наследия федерального значения. В результате ремонта территория Ярославского вокзала станет такой же комфортной и современной, как и на реставрированном Ленинградском вокзале, отметил Ефимов. Особое внимание специалисты уделят созданию понятной навигации и удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью 11-13 градусов, днем 18-20. В Москве завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов, а днем прогреется до 18-20. Сейчас в Москве плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление составляет 752 миллиметра.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами специалист по поведению собак и кошек, кинолог, зоопсихолог Ольга Кормщикова. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Наша тема звучит как название какого-нибудь блокбастера или триллера «Месть кошек». А, давайте попытаемся выяснить, да, что стоит за агрессивным поведением наших пушистиков. А, вообще, идея мести, мы уже говорили как-то, по-моему, про собак, да, что по-другому, конечно, животные мыслят, чем мы, но все-таки кошка, она действительно может мстить или что-то другое стоит за ее поведением?
3: Ну, почему-то так думаем, очень много всяких фильмов, мультиков, где кошки мстят там собакам или кому-то еще другому за нанесенные обиды. Но на самом деле кошки, ну, как и другие наши домашние животные, в силу своей нейрофизиологии не могут вынашивать и строить планы, отплатить справедливость за несправедливость. Это наша человеческая интерпретация их действий.
2: То есть это импульс у них, да? То есть моментальный ответ какой-то биологической системы внутри кошки?
3: Да, да. Это моментальный ответ за нарушение какой-то такой базовой безопасности. То есть когда кошка чувствует, что ее сейчас убьют, или ей очень дискомфортно, там что-то болит, она может проявить агрессию. Вот, ну, есть очень много примеров, и, наверное, у каждого хозяина, наверное, один такой пример. У меня, допустим, мой котик очень не любил, когда я начинала делать зарядку или танцевать. Думал, вероятнее всего, что я превратилась в какого-то монстра, и он на меня нападал. Вот, чтобы этого избежать, я уже потом начинала заниматься без котика. То есть котик идет за дверь, я делаю там какие-то свои упражнения. Либо бывает, допустим, что мы стали вдруг другому как-то выглядеть, надеем шапку, маску, там, шлем какой-то. Котик тоже может подумать, что мы превратились в монстра. И начали издавать какие-то такие неприятные звуки, трубить в бок, шуметь, греметь. Кошки тоже этого не любят.
1: Вот загадка меня мучает уже очень много лет. Вот, возможно, вы сейчас поможете мне ее разгадать. Кошка, вот у меня, вот гладишь ее, она совершенно ласково, нормально, гладишь ее, как-то все хорошо и нежно, и в какой-то момент она просто поворачивается и бьет тебе лапой либо по лицу, либо куда попадет. Ну, правда, без когтей, слава богу, это делает. И я каждый раз нахожусь в недоумении.
2: За вчерашнее, может быть, прилетает.
1: А что произошло? Да, почему? Все же хорошо, начинал. Нормально же сидели, как это говорится-то, гладились там и так далее.
2: Как вспомню.
1: Что-то вот вспомнил.
3: Да, на самом деле, это для нас является вот просто неожиданный момент. Все было хорошо, и вдруг вы получаете там ударом по лицу или там по руке. На самом деле, это есть название, это перестимуляция. То есть, когда кошку гладят, сначала да, все хорошо, все замечательно, потом уже, ну, уже хватит гладить. И кошка это показывает, там, может у нее на спинке дном ходить шерсть, вот, может уже хвостик так нервно подрагивать. Вот, кошка может пытаться там отвернуться, уворачиваться. Когда мы все эти сигналы пропускаем, кошка уже начинает нас бить лапы, типа отстань, сколько можно. Вот, поэтому, чтобы такого не происходило, нам просто надо смотреть, нравится кошке или не нравится. Есть замечательный способ. То есть погладили кошечку, остановились, посмотрели. Если она будет подставлять головку и говорить, погладьте меня еще. Окей, гладим. А если мы гладим, мы при этом находимся в каких-то своих мыслях, то да, можешь получить удар лапы.
1: Вот вы говорите, не мстит кошка, так она после этого за мной еще 5 минут бегает по всей квартире и за ноги кусает. Ну так, тоже, опять же, так сказать, показательно, но все равно. То есть не то, что один раз дала по морде и типа отвали. Нет, нет, я тебе покажу еще, вот 5 минут побегай еще от меня.
3: Ну, опять-таки, это не месть, это вот ее моментальная реакция. что-то, да, там укусила, и, возможно, когда она бегает за ноги, она хочет, ну, не так, чтобы вас наказать, а, может быть, уже ей уж хочется поиграть с вами. Вот. Чтобы вы от нее убегали, она догоняла и вас ловила.
2: А вот вы сказали, кошка... Кошка боится, что она в опасности, что ее убьют. А вообще философский такой вопрос. Откуда кошка знает, что жизнь конечна? И сказки же нам говорят, что у кошки 9 жизней.
3: Ну, кошка, конечно, про это не знает. Не знает, что жизнь конечна, не знает, что у нее 9 жизней, но она прекрасно знает, кто больше ее, кто меньше. Вот. Кошка, потому что она не только хищник, она же такая вот маленькая, пушистенькая, мимишная. Вот. Она и является в животном мире добычей. То есть на кошку, допустим, есть кошки, которые дикие, живут в лесу, но теоретически ее может сожрать какая-нибудь росомаха или там какой-то зверь, который больше ее. Так что все, кто больше кошки, она понимает, что это потенциальная опасность.
2: Угу. И человек тоже. Кошка, а мы же тоже для нее опасны.
3: И человек. Вот попробуй поймать котят, которые живут в подвале, они будут от вас убегать, потому что вы большой и страшный. Uh-huh. Если вы оставляете еду, да, там котеночек подошел, поел, убежал. Вот. А наш облик, да, представляет определенную опасность для кошки.
1: Что делать, если появление, не знаю, в доме нового человека, гость пришел, появление ребенка в семье, да, или, может быть, появление животного какого-то нового провоцирует агрессию кошки? Что-то мы можем с этим сделать?
3: Конечно, конечно, можно. Кошки особенно не любят детский плач. И если у вас должен появиться малыш, то приучать кошку к этим звукам надо заранее. Но там есть определенная последовательность. В этом случае, конечно, лучше обратиться к специалисту, чтобы не накосячить. Вот. Что касается других животных, знакомство кошки с другим вашим компаньоном животным должно быть постепенным. Вот. Потому что сразу, да, кошка может воспринять это как какого-то конкурента, который поседает на ее территорию, ее ресурсы. Поэтому знакомство тоже лучше проводить постепенно, ну, консультируя специалиста. С людьми гораздо проще. Вот. Человек, который приходит к вам в гости, не должен сразу тянуть кошке руки, пытаться ее схватить или там гоняться. Чем спокойнее человек, тем спокойнее ваша кошка. То есть кошка может поначалу спрятаться, потом выйти, заинтересоваться новым человеком, новыми запахами. Если такого не происходит, ну, пускай там сидит. Не надо ее доставать и знакомить со своими гостями.
2: А вот если уходишь из гостей, а обувь у тебя мокрая, что это значит? Ты не понравился коту?
3: Ну, скорее всего, там кот попытался пометить какой-то запах. Вот. Возможно, ему, да, и запах не понравился, может, там обувь пахла другими кошками, и он решил на всякий случай себя успокоить, вот, что теперь пахнет не другими кошками или другими животными, или каким-то еще запахом, а вот пахнет мною, кошечком любимым.
1: Как хозяин реагирует на агрессивное поведение кошки? Ну, в лучшем случае, как в моем, например, это ничем плохим, как правило, не заканчивается, да, это все показуха, да, в целом. Но все равно, я, например, стараюсь просто где-то замереть, присесть, не двигаться, никак не реагировать на кошку. А как правильно реагировать?
3: Ну, все зависит от того, в какой стадии находится это агрессивное поведение. Если нападение еще не произошло, вот, и вы видите, что кошка, допустим, у нее расширены зрачки, там уши приложились к голове, вот, она готовится к прыжку, еще при этом, если рычит, то лучше, да, лучше замереть. Хорошо, если удастся поставить какой-то барьер между вами и кошкой, вот. А не пялиться на кошку, вот, прямым взглядом отвернуться, там, обернуть голову, медленно поморгать. Возможно, это и сработает. Но если кошка уже напала на вас, причем это реально агрессия, а не игра, ну, как мы все любим играть руками, в этом случае лучше кошку накрыть каким-то пледом, одеялом и отнести в другое помещение, дать ей время успокоиться.
2: Угу. А если кошка уже в клинч вошла, обхватила передними лапами, а задними барабанит, да еще и когти выпустила, что делать? На руке повисла, например.
3: Ну, да, здесь тоже попытаться... Другую руку накрыть, руку с одеялом и там как кошку дать возможность ей отделиться от вашей руки. Потому что чем больше вы пытаетесь руку выдернуть, тем больше она грызет и пытается вцепиться. Вот. То есть закрыть, а отнести. И вот еще один такой важный момент. Никогда не разнимайте дерущихся кошек. Вот. Это очень опасно, потому что кошка может агрессию на другого питомца перенаправить на вас, и вы получите серьезные травмы.
1: Ну, это как в жизни женщины, когда споришь между собой, ругаются, лучше туда не
2: женщины, а мужчины?
3: Да.
1: Мужчины можно, мужчин можно разнять как-то, плюс-минус. Женщин нет, поэтому с кошками нужно осторожнее. А как нам понять, вот, по физическим, вот, как вы говорите, надо, вот вы не поняли, вы пропустили все сигналы. На какие сигналы мы должны обращать внимание? Ну, если кошка явно, у нее шерсть дыбом не стоит, не знаю, хвост дыбом не стоит, уши не прижаты, например, по каким сигналам мы поймем, что вообще-то ей что-то не нравится, и она готова проявить агрессию?
3: Ну, вообще агрессия, ну, она довольно-таки показательна. То есть шерсть дыбом не стоит. Ну, чаще всего шерсть дыбом стоит, и вот это отношение лошадки, это вот какое-то такое игровое поведение, там котятки так любят нападать, ходить боком. Вот. А кошки перед нападением все-таки видно, что они хотят напасть, они могут прижаться к земле, вот на полусогнутых, на вас или там на какой-то объект агрессии смотреть прямо. Вот. Уши все-таки не находятся в обычном ее положении, они могут прижиматься к голове. Вот. А кошка может начинать там как-то порыкивать. И да, это является уже сигналами последующего нападения.
1: Если кошка вдруг стала агрессивной, мы можем как-то скорректировать сами ее поведение или лучше сразу к специалисту нам обратиться?
3: Что это специалист, потому что причины агрессии могут быть неочевидными. Но в первую очередь это когда у нас кошка болеет. Вот. Ничего в жизни кошки не менялось. В жизни хозяев тоже ничего не менялось. И вдруг ни с того ни с сего у нас кошка начала агрессировать.
1: Ну, вот. Тогда идем к специалисту, да. Понятно.
3: Да, мы идем к ветеринару и обследуемся.
1: Да, сами не экспериментируем. Спасибо вам большое за эту беседу. Специалист по поведению собак и кошек, кинолог, зоопсихолог Ольга Кормщикова была сегодня с нами. Мы обсуждали месть кошек, выяснили, что кошки не мстят. Надо просто следить за их поведением, понимать, что стало причиной их агрессии. Спасибо вам большое. До новых встреч.
2: Спасибо.
3: Всего доброго. Спасибо. До свидания.
0: Как знать на маяке.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Ашара. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Собеседники отметили значение меморандума о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе. Глава российского государства подтвердил поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии, создание условий для долгосрочной нормализации и восстановления страны. В пресс-службе Кремля добавили, что лидеры выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях. В конце января, напомню, российский лидер принимал сирийского президента в Кремле. Российские войска за сутки освободили населенный пункт Неженка в Запорожской области. Также установлен контроль над Писаревкой в Сумской области, сообщили в Минобороны. Российские военные также нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и цехам сборки, местам хранения дронов и комплектующих к ним. Строительная отрасль в России растет самыми быстрыми темпами и находится на подъеме последние 6 лет. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на форуме «С чего начинается Родина». Доля дохода от строительства в региональных бюджетах составила 20%, а бюджету страны в целом в прошлом году отрасль принесла более 7,5 триллионов рублей налоговых поступлений и страховых платежей, отметил Хуснуллин. Свой вклад в вопрос доступности жилья внес механизм рассрочки на покупку квадратных метров в новостройках. По словам вице-премьера, в ближайшее время этот инструмент намерены усовершенствовать.
2: Механизм рассрочки – это хороший механизм, который позволил, пока ипотека высокая, все-таки найти другой механизм финансирования проектов. Мы с Центральным банком буквально вчера мы провели с коллегами согласительное совещание, вышли практически на согласованное решение и в ближайшее время внесем законопроект, в котором позволим рассрочку и после ввода объекта, и после сдачи его по счетам скроу. То есть это, думаю, что даст дополнительный толчок для стимулирования продаж, для наполнение счетов у застройщика, чтобы были достроены все дома, которые начаты стройка.
0: Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок, сообщил также Хуснуллин. Нормативное состояние сейчас уже почти 58% дорог. Организаторы концерта Канье Уэста начали возвращать деньги за билеты в VIP-ложи. Жительница Санкт-Петербурга смогла вернуть билеты. Стоимость составила 176 тысяч рублей, 16 тысяч из которых сервисный сбор. Как она рассказала Фонтанке, для этого пришлось обратиться с письмом на почту к организатору. По словам женщины, в письме была ссылка на закон о защите прав потребителей и плохое информирование об условиях. Не указаны конкретные номера сидячих мест, если это один билет. В ответ она получила письмо, в котором ей согласовали возврат денег. Ранее купившие билеты в VIP-ложу жаловались, что на сайте сектор отображался единым блоком без деления на конкретное кресло с номерами. Покупая ложу на 12 мест за 160 тысяч, люди думали, что речь идет про покупку всех мест. Стоимость билетов на танцпол, судя по отзывам, пока не возвращают, отмечают издания. Организаторы концерта настаивают, что он состоится, несмотря на обратное заявление «Газпром-арены», где изначально планировалось мероприятие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 16 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир Кубок Блинова. В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. На мемориале имени Ивана Рамазана «Лада» обыграла «Амур» 3-1. Футбольный «Локомотив» хочет арендовать Андрея Мостового. Форвард Краснодара Александр Кокшаров может перебраться в Португалию. Дмитрий Александров готовится сменить московское «Динамо» на «Махачкалинское». О последних трансферных слухах в российском футболе расскажет Алексей Крылов.
2: Андрей Мостовой уже давно перестал попадать в основу «Зенита» и редко выходит даже со скамейки. Однако петербуржцы, по слухам, категорически не хотят усиливать конкурентов «Динамо» или «Краснодар», а вот в «Рубин» не готов перебираться сам «Хавбек». По данным российской прессы, 28-летнего игрока сборной намерен арендовать обескровленный продажами столичный «Локомотив». Отмечается, что железнодорожники готовы платить полузащитнику 10 миллионов рублей в месяц, что почти вдвое меньше его нынешнего оклада в Санкт-Петербурге. Переговоры уже идут, и не исключено, что уже в скором времени Мостовой взвалит на свои плечи бремя лидера атак красно-зеленых. Тем временем Краснодар может попрощаться с еще одним перспективным форвардом. Как сообщает Спорт24, Витория Гимарайнш хочет арендовать Александра Кокшарова. При этом в российской команде готовы рассмотреть только полноценную продажу 21-летнего форварда. Португальцы готовы заплатить за русского Холланда 1 миллион евро, но пока о сделке говорить рано, потому что все осложняется проблемами с поиском механизма перевода денег за игрока. А вот другой футболист отечественной молодежки Дмитрий Александров сменит московское «Динамо» на «Махачкалинское». По данным инсайдера Ивана Карпова, 20-летний полузащитник уже сегодня прибудет в команду Вадима Евсеева, который арендует 195-сантиметрового опорника с правом выкупа за 35 миллионов рублей.
1: Французский защитник Дубай Юнайтед Микаэль Наде в ближайшее время пополнит состав Родины на правах аренды, сообщает пресс-служба московского клуба. Игрок прибыл в столицу на выходных, а сегодня провел первую полноценную тренировку с командой. Чертанова обыграла КДВ в матче третьего раунда Кубка России пути регионов 4-2. Сокол в серии пенальти был сильнее 95-4. Волна держала победу над Торпедо Миасс благодаря голу с пенальти 1-0. Чемпион Европы, трёкратный чемпион России, фигуристы Александр Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир категории «Челленджер», который пройдет в американском Норвуде 11 и 12 сентября. Летом 2026 года Байкова и Козловский получили статус нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «Челленджере» в Токио. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
5: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
4: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
6: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
7: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
9: Потому что люди важнее любых ограничений.
8: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Выборы в Государственную Думу 2026. Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Категория 16+.
0: Маяк.
10: Наше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами первый сертифицированный преподаватель йоги Айнгара в России, основатель сети «Йога-практика» Елена Ульмазбаева. Елена, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Хотим
12: хорошо
10: узнать...
12: меня слышно?
10: Очень хорошо, очень хорошо слышно. Хотим узнать у вас все о трансформациях и новых тенденциях в йоге. Но надо сначала найти нам исток, да, с чего начинается не родина, а йога. Я вот смотрю, даже в словари залез, оказывается, однокоренное слово, исторически однокоренное, «иго», который мы знаем как татар-монгольский, например, а йога, да, все-таки
12: иго.
10: Индийская. Связь. Да, связь, упряжка, да, соединение. Вот да. А как так получилось-то, что и йога, и иго у нас вот однокоренное, а йога в итоге вот превратилась вот в такую вот сначала духовную практику, да, а потом в систему физических упражнений?
12: Говорят ученые, что есть прото-арийский язык, из которого потом постепенно появились все другие языки, которые называются индоевропейскими. И вот так далеко, где-то далеко-далеко, в глубине даже не веков, а тысячелетий, лежит эта связь. Поэтому иго и йога — это однокоренные слова, и они действительно обозначают связь, сопряжение. Если мы говорим о старине, то принято, если мы говорим о классической йоге, то принято считать основателем этой классической йоги мудреца Патанджали, и всегда учителя йоги отсылают к йога-сутрам Патанджали, труду, который, легендарный это был персонаж или реально он был, мы не знаем. Но считается, что он записал в виде сутр, таких короткого ёмкого изложения, он записал вот эту философию йоги, которая уже существовала, неизвестно сколько, потому что некие техники, которые тоже могут называться йогой, есть и в Ведах, есть в Пуранах. И считается, что Патанджали просто зафиксировал впервые, создал вот этот письменный труд на основе того, что было раньше.
11: Ну, скорее всего, йога все-таки изначально была часть каких-то ритуальных, обрядов, может быть.
12: Вот вы знаете, мы не знаем. Мы сейчас можем только гадать. Единственное, что с уверенностью можно сказать, о чем говорят ученые, что все-таки йога – это явление не арийское. То есть в тот момент, когда... момент, конечно, это не так. Я думаю, что это происходило в течение... ни одного поколения, но в то время, когда арии приходили в Индию, они приносили, конечно, свою культуру, и их язык тоже повлиял на все, и вот эта йога как раз оттуда, вот эта общность. Но само явление йога как практика, оно очень древнее и, судя по всему, не арийское, потому что вот мы с вами, может быть, можем тоже прочитать где-то в интернете, такие были древние цивилизации, Мохенджо-Даро, Хараппа, и там находят интересные артефакты, там есть изображения людей, сидящих в позах йоги, и очень известное изображение прото-Шивы. Это существо, у которого голова быка, а тело человека, и он сидит в позе лотоса. Вот. И из этого делаются выводы, что подобные практики были давно, были на территории Индии вот во времена этих древних цивилизаций, а кочевники пришли, и потом произошел такой своеобразный синтез, потому что, если честно, кочевники вряд ли будут практиковать какие-то йоги и вообще там заниматься тем, где надо уединяться, у них совершенно другой образ жизни.
10: Uh-huh.
12: А вот этот образ жизни, сейчас много всяких исследований, артефакты какие-то начинают исследовать уже по-другому с помощью новых технологий и делают определенные выводы, как жили эти люди в этих цивилизациях Древней Индии. Это сейчас территория Индии и Пакистана. Но интересно, что потом это население сместилось на юг. И вот если говорить о антропологическом и генетическом анализе, то наследников вот этих древних индийских цивилизаций мы можем найти больше на юге Индии. Они сместились. А, ну, такое, знаете, Индия – такой плавильный котел. Поэтому рассуждать, откуда взялась эта практика и для чего она использовалась несколько тысяч лет назад, я думаю, сложно.
10: А в Индии есть фитнес-центры, где йогой занимаются, ну, просто как спортом, без духовной практики?
12: Есть, есть, конечно. В Индии это огромная страна с 1,5-миллиардным населением, с огромным количеством разных языков, даже письменности там две. На юге и на севере разная письменность. И это многонациональная, мультикультурная страна, где люди на севере, на юге вообще друг друга не понимают и воспринимают как абсолютно разные народы. И там есть все. Вот абсолютно все, что вам приходит в голову, все можно найти в Индии. Вот такая удивительная культура, что там для всего есть место. И там есть практики, есть центры йоги, где люди занимаются этим исключительно как духовной практикой. А есть центр, где это просто йога, это спорт, и там делают такие сумасшедшие вещи, что нам и не снилось.
10: Угу.
12: Ну, китайский цирк отдыхает.
11: Ну, китайский, индийский. Мы сейчас в индийском находимся, а не в китайском.
12: Хорошо, я просто, ну, китайский цирк – это как что-то такое невероятное.
11: Да, а если говорить о распространении йоги уже за пределы Индии, Европы, Америки и так далее, это уже более позднее время, не знаю, какое, 19-й, 20-й век?
12: Да, да. Конечно. Я, насколько я изучала этот вопрос и общалась с разными людьми, ну, если мы говорим о йоге как о практике, когда делают асаны, то все-таки это, конечно, 20 век. Это 20 век, начало. Хотя вот первым таким послом Индии на Запад был с вами Вивекананда. В конце 19 века был... было одно, сейчас я забыла точно, как называется, это ну, как бы какое-то событие, куда приехал Вивекананда, его, кстати, послал его учитель Рамакришна, и он возвестил Западу о йоге. И вот там он прочитал лекцию, рассказал, что такое карма-йога, бхакти-йога, джнана-йога. Карма-йога, бхакти, джнана и что-то еще, да, четыре, хатха, да, хатха-йога. И с этого момента Запад, можно сказать, стал узнавать Индию, узнавать, что это не просто индийская колония и родина специй, но это еще и древнейшая культура, и там есть потрясающие интересные практики. И потом стали появляться люди, которые... ну, были в Индии и приносили это знание на Запад. И я бы сказала, что такой подъем этого интереса наблюдался в начале 20 века. И вот первые вот эти учителя, книги которых, кстати, еще в Советском Союзе можно было найти, там какой-нибудь Йог Рамачарака, может быть, кто-то помнит такую книжку, потом выяснилось, что это американец, который просто взял себе такое имя. Или вот, например, Индра Деви, такая дама, которую я с ней была знакома и, ну, сопровождала ее, когда она приезжала в нашу страну уже в очень таком древнем возрасте. Она была русская женщина на самом деле, просто это имя Индра Деви она взяла себе как псевдоним, когда была в Индии, училась у своего учителя.
10: Давайте продолжим после небольшой рекламной паузы. Мы изучаем трансформацию и новые тенденции в йоге. С нами первый сертифицированный преподаватель йоги Айангара в России, основатель сети «Йога-практика» Елена Ульмазбаева. Мы вернемся через пару минут в наш эфир.

Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
4: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Коммунизм.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть.

0: Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна, Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
4: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
5: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Кому

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. С 1 сентября школьникам запретят использовать на уроках мобильные телефоны. С начала нового учебного года вступает в силу приказ Министерства просвещения России номер 316, который закрепляет запрет на использование мобильных устройств на уроках. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте. Опубликование правовых актов. Документ уточняет порядок использования мобильных телефонов в школах. Как отметил министр просвещения России Сергей Кравцов, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровья учащихся и работников, а также других экстренных ситуаций. На переменах школьники смогут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Президент России Владимир Путин своим указом наградил многодетную семью из Вологодской области. Александра Александровича и Ольгу Павловну Казаковых отметили медалью ордена «Родительская слава». Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Вологжане, живущие в поселке Фофанцево Вологодского округа, награждены за высокие

0: заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. Александр Казаков возглавляет сельскохозяйственный производственный кооператив «Присуханская». В его семье четверо детей.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 17 часов.
1: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска взяли под полный контроль населенные пункты Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской области. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и цехам сборки и местам хранения БПЛА и комплектующим к ним. Силы ПВО сбили за сутки около 800 беспилотников самолетного типа, 12 управляемых авиабомб, 3 ракеты «Фламинго», снаряд «Хаймерс». Утрачено также танк и 3 боевые бронированные машины, в том числе «Казак». Суточные потери противника составили около 1400 человек, сообщили в Минобороны. Тело еще одного ребенка, погибшего при атаке ВСУ, обнаружили сегодня при разборе завалов в детском центре реабилитации в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. В результате число детей, погибших в результате атаки БПЛА в ночь на понедельник, увеличилось до 4. Ранее было известно, что жертвами атаки стали 3 детей 13, 15 и 16 лет. Еще 6 человек остаются в больницах. Врачи оказывают им всю необходимую помощь. В Следственном комитете России завели дело о теракте и подчеркнули, что Киев демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по детским учреждениям. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки на логистический центр одного из маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области. Атака была совершена ночью. Произошел пожар, есть пострадавшие. Логистический центр в Котовске, как сообщили власти региона, уничтожен полностью. Глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать специнвестконтракты для конечного потребителя. Они, по его словам, могут быть использованы при строительстве высокотехнологичных комплексов типа центров обработки данных. Новый инструмент будет использоваться не при непосредственном возведении объекта, а при его оснащении отечественным оборудованием, пояснил министр.
4: Мы хотели бы предложить специнвестконтракт на строительство ЦОДа заключать в случае, если эти инвесторы обещают, дают обязательство юридическое приобретать как раз российское оборудование. И через это мы как раз повысим спрос уже в частном секторе, а не только в секторе государственного заказа, через налоговое стимулирование на высокотехнологичную продукцию российского производства.
5: Давайте так и сделаем, конечно.
4: Спасибо. Ну и субсидируем еще и разработки научного характера.
5: Главное, чтобы все это было конкурентоспособным, конечно.
4: Нет, конечно. Мы производим очень достойные и сервера, и системы хранения данных. Они уже, на самом деле, используются в большом количестве проектов, но просто вот такой специнвестконтракт, режим специнвестконтракта, он даст дополнительный стимул, сейчас поддержит этот спрос.
5: И экономику проекта поддерживает.
4: Да, так точно.
3: По словам Алиханова, рост обрабатывающей промышленности в России за последние 5 лет составил почти 25%. Серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году, рассказал также на встрече с президентом глава Минпромторга. Он доложил об основных показателях промышленности. По словам министра, за последние несколько лет наблюдается рост промпроизводства и инвестиций. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Приказ Минпросвещения уже подписан и вступает в силу с начала сентября, сообщил министр Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом совещании. Пользоваться гаджетом можно будет только в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью. На переменах учащиеся смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит образовательная организация.
6: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину. То, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте. И утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
3: Сегодня в Москве переменная облачность. Завтра ожидается небольшое потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он также отметил, что затем потепление тоже не заставит себя долго ждать.
7: Завтра инициативу в атмосфере на центральной России станет перехватывать антициклон. Москва и область окажутся на его юго-восточной периферии, поэтому переменная облачность днем до плюс 19. Вплоть до вечера воскресенья в мегаполисе без существенных осадков и в разгар дня плюс 17-20. Но в понедельник и вторник теплый фронт принесет в Москву дожди, а заодно и вернет летние температуры плюс 23-25.
3: В Гидрометцентре России при этом сообщили, что ближайшей ночью в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Ночью воздух остынет до 11-13 градусов, а днем прогреется до 18-20. Ну а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 16 градусов. Дует северо-западный ветер без осадков. Сейчас относительная влажность 81%. Атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, это программа «Трудности перехода», и начинаем наш сегодняшний разговор про подростков. Все темы у нас, безусловно, крутятся вокруг того, что подростки творят, чего они не творят, чего бы нам от них хотелось, чего мы никак не можем добиться, как мы по этому поводу расстраиваемся и что вообще происходит. И это абсолютно нормальные темы для всех, у кого дети подросли и начинают требовать к себе другого отношения, чем раньше. Буду очень рад вам помочь чуть больше со всем этим поразбираться. Ну и традиционно в начале программы я поговорю на тему, которая меня беспокоит и интересует. И сегодня в очередной раз это то, о чем я задумался в контексте собственного ребенка, а не клиентских кейсов. И задумался я вот о чем, что многие из нас, родители подростков, очень стремятся решить задачу, как же вытащить ребенка из телефона, как бы сделать так, чтобы он вернулся в реальную жизнь, в которой мы все находимся, с нами общался и так далее. И подумал я вот о чем. Вспомнились мне амебы. Как ни странно, извините за такую аналогию, у которых нету никакого мыслительного вообще ничего, что позволяет им мыслить, они просто реагируют на химический состав среды. Если среда для них благоприятная, они в нем остаются, если неблагоприятная, они из нее валят. И подумал я вот в каком разрезе. Возможно, часть нашей задачи или часть проблемы, если хотите такую формулировку, состоит в том, что среда, куда мы пытаемся выдернуть подростков из телефона, не является для них благотворной, благополучной, приятной, интересной и так далее. Ну вот представьте, вытащили мы ребенка из телефона, и вот он сидит на нас смотрит, а мы ему такие: не хочешь взять книжку почитать? Или что-то у тебя в комнате давно не убрано? Или что ты на меня так смотришь, смотри нормально? Или вот ты начал с нами общаться, а как ты общаешься вообще? Ты вот рот открыл, и что из него полилось? Ну, я думаю, я могу здесь не продолжать, а смысл, мне кажется, понятен. Я не говорю, что в этом все дело, но наверняка часть сложности вернуть подростка в реальность состоит в том, что в этой реальности им не очень-то рады. И не то, чтобы их ждут там золотые горы, кисельные берега и молочные реки в тот момент, когда они отложат телефон. И, может быть, часть наших усилий имеет смысл направить как раз на это, на то, чтобы им было куда выныривать, и там, где они вынырнули, чтобы там было комфортно, интересно и приятно. Сразу согласен со всеми, кто возражает и говорит, что жизнь далеко не комфортная, неинтересная и неприятная. Но да, и они нашли прекрасный способ от этой жизни прятаться, только позавидовать им можно. Мы побеседуем с Софьей из Москвы. Софья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, радиослушатели. Ситуация следующая. Есть девушка, 18 лет. Проблема в работе. История началась давно, когда ей было 16 лет, и она устроилась на работу. Я была лично и сейчас тоже знакома до этого с директором. Моя дочь себя отлично проявила, и ее взяли на работу в 16 лет. Работа была удаленная, и она могла время от времени приезжать на место, собственно, это, на место, служба, где компания да, базируется, могла приезжать. Но, собственно, работа была большей частью удаленной. 16 лет. Проблемы начались в прошлой осенью, когда она стала уставать, когда она сидела целыми днями в ноутбуке, в компьютере, потому что работа удаленная, там документы, переписки, какие-то согласования. Вот. И, как я вижу, основную проблему в том, что именно что работа была не офисной, ребенок не смог выстроить, как в школе, как в колледже, какой-то вот график четкий, когда ты закрываешь крышку и все. И на этом все закончилось. Нет, она была на связи постоянно. Куда бы мы ни выходили, я поднимала эту тему очень много раз, десятки, пыталась там будильники ставить и настроить ее на нужное русло, чтобы она понимала это, осознавала, что она иначе просто устанет и выгорит. Ну, собственно, я думаю, что это и произошло. Проблемы начались, я начала уставать вечером, там не то, что голова болит, ну, как когда мы чумеем от работы, вот такое состояние было. Постепенно у нее стали забирать обязанности, передавать другим людям, потому что действительно нагрузка была большая. И, собственно, все пришло к тому, что они обоюдно поговорили и решили, что ей лучше уволиться. Вот, собственно, проблема в этом, в том, что она уволилась. Естественно, она понимала, что она одновременно и устала, и сама понимала, что она уже не хочет. С другой стороны, безумно обидно, потому что якобы я не справилась. Вот, собственно, в этом весь и вопрос. Как, получив такой и положительный, и негативный опыт в первой своей работе, довольно серьезной работе, потому что она была ассистентом руководителя, и секретарем, и ассистентом, и с подрядчиками общалась. Как, получив такой вот и положительный негативный опыт, сохранить что-то хорошее, из негативного сделать правильные выводы, а мне ее на это навести, чтобы она не закрывалась, не плакала, и пыталась как-то это для себя вынести плюсы-минусы. Вот. И спустя какое-то время, тоже такая вот у меня... как сказать, хитренькая задумка, ну не хитренькая, но работать-то надо, чтобы она дальше в дальнейшем искала работу. Да, не закрывалась, не опускала руки навсегда.
1: Я упустил, может быть, а сколько ей сейчас лет?
2: 18.
1: 18. Да. Она вот при этом учится еще?
2: В колледже.
1: В колледже.
2: Да.
1: С учебой при этом. Второй ну, сейчас год. Лето, понятно, но.
2: Да, с учебой проблем нет. Она отличница.
1: Она понимает, зачем ей учиться, да?
2: Нет, учеба – это другая тема, совсем, совсем другая сторонняя тема, потому что сам путь жизни, кем я хочу быть, совершенно неизвестен и ясен. И на семейном совете мы решили, чтобы все сложилось как-то, чтобы ты получила профессию, благодаря которой ты сможешь себя прокормить, то лучше идти в колледж, получать профессию, чем выжидать 2 года и пытаться понять, кем я хочу быть. Вот. Это такая другая профессия, но другая сторона всего этого, жизни ее и нашей. Но учеба именно в колледже скорее ей не по нраву, она потому что нужна.
1: Но она при этом прилагает достаточно усилий, она такая старательная девушка у вас.
2: Да, да, старательная, ответственная. Вот.
1: И как давно произошло увольнение?
2: 2 недели назад. 18 исполнилось в начале июля, и через 2 недели мне сказали, что так и так. Вот. Для меня это был... Я понимала, что она устала. Я думала, что как-то настолько разгрузит, что оставит то, с чем она будет справляться. И одновременно, как все мы, все эти годы, мы, она соотносилась с учебой, чтобы нигде не было провалов. Вот. Но не получилось. Получилось, что совсем расстались.
1: Вот. Для меня это было неожиданно. И в каком она состоянии сейчас?
2: Сейчас она скорее в каком-то состоянии, когда она все мои попытки поговорить, что-то спросить, она огрызается. Огрызается, я не хочу работать больше вообще никогда, я наработалась уже до пенсии. Вот. И, ну, я-то понимаю, сколько, что мы с высоты своего возраста понимаем, что это все должно быть, ну, изменится, конечно. Но вот сейчас я не знаю, с какой стороны подступиться.
1: Никаких почему вопросов, обязательно надо подступаться сейчас?
2: Потому что она грустит, переживает.
1: Ну, это нормально, ее же уволили.
2: Да.
1: И что вы хотите сейчас сделать? Давайте так, с этого мы начнем.
2: Чтобы она меньше переживала, чтобы она подумала это не только со стороны, наверное, чувств, а как-то головой. Вот именно вынесла, в чем у меня были промахи, что я пошло не так и что я не смогла изменить. Ну, потому что я как-то пытаюсь это соотносить с тем, что да, у нее была серьезная должность, чтобы это не уходило в никуда, а как-то и чтобы серьезно это сделать, сделать серьезные выводы для дальнейшей своей работы.
1: Вот, ну, вы сейчас как кадровый резерв, в общем, растите и про нее так говорите, да, как будто это у вас выгорел сотрудник, и надо его вернуть в строй. Смотрите, у вас умничка дочка, взрослая, ответственная, самостоятельная, волевая, дисциплинированная, прям куча всего, чего обычно у подростков не хватает, и что является признаком взрослого человека. Но вообще при всем этом она еще не взрослая. А вы сейчас ожидаете от нее, как реакции от взрослого, умудренного опытом и профессиональным, и жизненным человека из серии «Ну, тут у нас не сложилось, надо сделать выводы и идти дальше». Вот. Она пока переживает, у нее это как первое расставание, да, мы да. чисто теоретически умом понимаем, что будут еще, но на уровне сердечном и на уровне души с этим согласиться сложно, тем более если у нее такой мэтч вообще с первой работы случился, что она так долго и так успешно проработала, это вообще восторг, просто восторг. Да, так практически не бывает, что да, дети в 16 лет начинают работать, и столько лет работают, столько там, времени, и работают эффективно, успешно, и только потом устают и выгорают. Вот, так что вы имеете дело с достаточно уникальной ситуацией, это раз, со взрослым, но все еще подростком, это два, и с нормальным процессом переживания, это три. И рациональное что-то вносить имеет смысл не раньше, чем сложатся два фактора. Фактор первый – снизится накал эмоций, накал переживаний и расстройства. Для этого нужно время. И, возможно, если вас допустят, вы можете здесь помочь выговариваться, выплакиваться, расстраиваться. Вы можете сочувствовать, сопереживать, не учить жизни и не говорить, как правильно и как надо, а именно как раз в чистом виде сопереживать. Больше ничего. То есть как будто яд надо выпустить наружу. Вот такая метафора. А второе, когда она отдохнет. Потому что если все это закончилось на основе того, что она выгорела и устала, то в усталости у нас мало рационального. Там психика решает задачу, как не двинуть кони. И задача эта решается минимизацией усилий, минимизацией переживаний, отказом от целей, от задач, от стремлений, от всего. Просто задача там условно сейчас прийти в себя. И, может быть, я бы здесь расслабился и остаток лета посвятил тому, чтобы прийти в себя. Слава богу, нет учебы. И можно да. отдохнуть, порадоваться жизни и все такое. Потому что она махнула во взрослую жизнь, круто очень. Немножко там побыла, но можно вернуться и снова побыть в своем возрасте, там отдыхать, тусоваться, веселиться. И это окей. Никуда у нее этот рабочий опыт не денется, никуда эта запись с трудовой не денется. Никуда воспоминания о том, что все было хорошо, и вот это тоже не денется. Вот. А сейчас звучать может все, что угодно. Ну, я не знаю, давайте по аналогии с расставанием. Там все мужики козлы, я никогда не выйду замуж, да зачем мне все это надо.
2: У меня никогда больше не будет хорошей работы.
1: Да, никогда, да, никогда больше не будет хорошей работы, и вот это вот все. Ну, мы все это переживаем. Да. В той или иной степени. Господи, кто-то вещь теряет дорогую и ценную, да, такого больше не найти. Ну, нужен период, который, да, позволит немножечко отдохнуть, отключиться от этого, переработать. И только потом уже можно подключать рациональное, когда уже эта тема не триггерная, когда уже ее не взрывает, да, когда она не огрызается,
2: да,
1: когда
2: будет
1: спокойно пообсуждать. Да. Да. Слушай, такой крутой опыт, хотим тобой погордиться искренне совершенно. Вот. И поговорить немножко вообще про будущее, чтобы из этого опыта можно было какую-то пользу себе взять. Но это все потом. Спасибо вам большое за вопрос.
2: Спасибо.
1: Хорошего вечера.
2: Спасибо огромное вам за программу. Когда есть возможность, всегда слушаю. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Надеюсь, что все у нас что-то изменится. Спасибо.
1: Да, это точно что-то изменится. Это однозначно. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: возвращаясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Как можно научить свободе? Только самому быть свободным. И чтобы человек рядом с тобой как-то вдруг понял, что ты ничем не обусловлен. И единственное, что у тебя есть, это чувство. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама о Great Wall Motor Rus.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Хрестова. 9 человек погибли в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Об этом несколько минут назад сообщил глава региона Леонид Пасечник. Автобус следовал из Лисичанска в Стаханов по автодороге Золотое — Первомайск. В автобусе находились 15 пассажиров. В результате этой чудовищной атаки 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию, но спасти ее врачи не смогли, сообщил Пасечник. Он добавил, что еще одна женщина получила ранение. Также пострадала 18-летняя девушка, она была госпитализирована. Еще трем пассажирам и водителю необходимая медицинская помощь была оказана на месте. Следователи управления Следственного комитета по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки. Пасечник назвал произошедший актом терроризма со стороны Киева. Завершена процедура передачи в России 10 пленных бойцов в ответ на возвращение украинских военнопленных, состоявшееся 24 августа. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Еще 10 наших военнослужащих вернулись домой. И самое главное сейчас, чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее смогли увидеться с близкими, сказала Лантратова. Она поблагодарила всех, кто участвовал в этой гуманитарной миссии. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В нормативном состоянии сейчас уже почти 58%, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. По его словам, за 5 лет создано 3700 километров скоростных дорог без перекрестков, светофоров и прочих ограничителей скорости.
2: За последние годы мы привели в нормативное состояние региональные межмуниципальные дороги на уровне 58%. У нас никогда не было в стране 58% дорог в нормативном состоянии. Где-то было лучше, где-то хуже, но в целом по стране это хороший результат, понимая, что в некоторых регионах он уже равен 85%, а в некоторых, конечно, еще ниже 50%. Поэтому мы пытаемся по стране выровнять.
0: Хуснуллин добавил, что на особом контроле находится инфраструктура в новых регионах. Там тоже идет крупная стройка. В пятницу ожидается частичное затмение Луны, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 5:30 до 8 часов 53 минут по московскому времени. По данным московского планетария, наибольшая теневая фаза произойдет в 7:13 по московскому времени. Продолжительность всего затмения составит более 5,5 часов. Видно его будет в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Антарктиде. В сообщении отмечается, что в России полутеневые и малотеневые фазы смогут наблюдать жители европейской части страны. Наилучшие условия для наблюдения затмения сложатся в Калининградской области, но и там Луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 16 градусов. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление составляет 752 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА не получал предложение в размере 30 миллионов евро за трансфер полузащитника Матвея Кисляка. Об этом заявил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейда. Ранее СМИ сообщали об интересе турецкого Бешикташа к футболисту армейцев. Краснодар, ЦСКА, Олимпиакос, Бешикташ и Васко да Гама интересуются 25-летним вингером Спартака Пабло Салари, сообщает бразильский НТВ. По информации источника, Васко да Гама уже провел предварительные переговоры с футболистом по зарплате. Клуб знает запрос Спартака и ищет соглашение по сумме перехода. Сегодня в Омске стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок Блинова». В первом матче игрового дня «Локомотив» одержал победу над «Нефтехимиком» 4-2. На мемориале имени Ивана Рамазана «Лада» обыграла «Амур» 3-1. Около половины клубов континентальной хоккейной лиги проголосовало против возможных изменений в правилах остановки шайбы рукой полевыми игроками. Тему продолжит Николай Саприн.
2: Континентальная хоккейная лига может отменить изменения в одном из правил, которые сама же ввела, начиная с нынешнего межсезонья. Речь о задержке шайбы во время матчей полевыми игроками в перчатке. В ряде предсезонных матчей хоккеисты получали малые штрафы за удерживание шайбы в руке, и это вызвало критику со стороны как тренеров, так и игроков. Как сообщил агентство ТАСС, неназванный источник, КХЛ попросил клубы поделиться своим мнением, стоит ли сохранять это правило уже непосредственно во время сезона. Сейчас по шайбе можно играть только открытой ладонью. Главный тренер Магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, например, сказал, что это правило придумал человек, не игравший в хоккей, а его коллега из ЦСКА Игорь Никитин отметил, что это правило никак не повлияет на качество игры. Игорь Ларионов, главный тренер СКА, выступает за его сохранение, но при этом, говорит Ларионов, нужна понятная трактовка со стороны арбитров. На данный момент против этого нововведения проголосовало 10 клубов лиги из 22. Отметим, что на турнирах под эгидой ИХФ или НХЛ такого правила нет.
1: Мира Андреева и Андрей Рублев пробились в полуфинал открытого чемпионата США по теннису в миксте. В четвертьфинале они обыграли российско-норвежский дуэт Диану Шнайдер и Каспера Руда со счетом 4-1, 4-5, 10-5. За выход в финал US Open россияне поспорят с представителями Чехии Каролиной Муховой и Якубом Меньшиком. Российский пилот Тимур Шагалиев выступит на этапе чемпионата китайской Формулы-4 в Чэнду с российским флагом на болиде. Гонщик примет участие в соревнованиях в составе команды Asia Racing Team. Ранее Всемирный совет по автоспорту отменил ряд ограничений для российских пилотов, команд и отдельных участников. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
4: Самый добрый друг из детства возвращается.
5: Обратный отсчет.
4: Новое путешествие.
6: Это обратная сторона Луны.
7: Найдем моего папу.
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», программа, в которой мы говорим про подростков. Меня действительно зовут Никита Карпов, я подростковый психолог, и моя главная задача – это облегчать жизнь родителей подростков. Делаю я это следующим образом, в прямом эфире отвечаю на вопросы родителей, которые дозвонились. Ну, а на связи Татьяна из Тулы. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Очень рада, что смогла до вас дозвониться. У меня такой вопрос. У меня дочь, 13 лет, вернулась из лагеря. Была она смену 3 недели. Ну, изначально очень не хотела ехать, но как бы волновалась, думала, что ей там не понравится. Но она приехала просто в восторге.
1: Так.
2: Она приехала такая воодушевленная. Говорит мне: мама, я не хочу домой, я не соскучилась ни по дому, ни к вам, родители. То есть вот мне здесь так хорошо, что я не хочу домой. Интересно, так я заволновала, я вижу, что теперь она подавленная, то есть дома находится, так в уголочке сидит, и вообще ей ничего не интересно. Я с ней так, я по ней соскучилась, я с ней обниматься и разговаривать. А у нее так очень пассивно вообще ко мне, то есть она холодна. И вот я не совсем понимаю, насколько это нормально.
1: Угу. А сколько времени прошло с возвращения?
2: 3 дня.
1: А.
2: Три дня. Но дело еще все в том, что когда она была там, она нам не звонила, не писала. То есть как будто у нас вообще нет. То есть это практически началось с самого первого дня.
1: Вы ее первый раз в лагерь отправили?
2: Нет, второй. В том году она тоже была, но такого не было. Она приехала нормально, она по нам скучала. А здесь мы ей как будто вообще не нужны.
1: Ну, я хочу и спешу вас поздравить. У вас за этот год у девочки произошел переход из ребенка в подростка. Вот. То, что вы описываете, это очень хорошая реакция на лагерь. То есть произошло то, на что вы и надеялись. Ей понравилось, ей нашлось с кем пообщаться, нашлись приятные люди, сложился контакт, она получала какие-то поощрения для себя и про себя, она получала, видимо, достаточное количество внимания и была увлечена. То есть произошло все, чего хотелось и жаждалось. Прошло со смены, там все было прекрасно. Надо понимать, что лагерь – это альтернативная реальность. Вот если ребенку там хорошо, это альтернативная реальность. Главный признак того, что ребенку в лагере хорошо, он не звонит родителям. Это означает, что он занят и у него все норм. Потому что если бы было плохо, первое, куда бы он звонил, это вам. Согласны?
2: Согласна, да.
1: Угу. Соответственно, вы сейчас расстраиваетесь, что у нее там все было хорошо. А почему про подростков я говорю?
2: Нет,
1: ну, я утрирую,
2: так.
1: Я шучу. Просто хорошо, следовательно, нафиг не нужны родители, это нормальная подростковая позиция. Она по вам не соскучилась, потому что она занималась своими важными, интересными подростковыми делами, она тусовалась. И вообще по родителям скучать для подростков не очень характерная стратегия, давайте так. Просто вы сейчас это заметили и увидели. Как, пока ей было плохо, пока ей было там в окружающую реальность не очень встроиться, куда деваться приходилось быть с вами. Я, ну, почти шучу сейчас. А как только все получилось, ну, острой необходимости у вас нет, у нее все хорошо. Это раз. То есть она выдает реакцию, как будто ей там было хорошо. То есть вы можете вообще не обманываться в ощущениях и искренне верить ее словам. Ей было хорошо. И это прекрасно, очень удачно все совпало с лагерем. Значит, тот лагерь, в то время, все супер. А второе. С момента окончания смены прошло всего 3 дня. Я напомню, что лагерь – это альтернативная реальность, где у нее было все классно. Она приехала в обычную жизнь, где у нее все обычно. И когда у меня всю дорогу все обычно, то это как-то особо не замечается. А когда я попробовал так, что мне классно, то обычно начинает восприниматься как печально. И это тоже абсолютно нормальная история. То есть сейчас она на таких вот качелях. То То есть у нее супер эмоционально прошла эта смена, все там общение, взаимодействие и так далее. И тут обычная жизнь, и вы, как всадники этой обычной жизни, сейчас от нее хотите чего-нибудь обычного, хотя она еще не отошла от вот той феерии, что у нее была в лагере. Вот, так что я бы, во-первых, не обижался на то, что она не стремится с вами пообщаться. Очень бы порадовался за то, что ей было классно. Если она рассказывает, слушайте взахлеб, у вас не так много возможностей осталось прикоснуться к внутреннему миру подростка, и, возможно, это как раз отличный шанс. И ждите, чуть-чуть время пройдет, и это подуспокоится, такая феерия, да, она немножко подсотрется, останутся хорошие воспоминания, и обратно в нормативную жизнь дочка как раз включится, деваться некуда, потому что, ну, это то, что с нами происходит.
2: Я поняла. Еще можно вопрос? То есть не нужно пытаться ее как-то развеселить, как-то развлечь, или вот именно без конца ей говорить, дочь, расскажи, или дочь, дай ей самой поговорить. То есть это не нужно делать. Вот если она печалится, ну пускай попечалится.
1: Пусть попечалится, знаешь, пройдет, никто правильно? Еще не умер, да, от печали. Вот, вы можете предлагать, ну, прямо сейчас, я бы еще пару дней выждал, прежде чем там предлагать, ну, дайте уж насладиться вот этим процессом. А потом предлагайте, ну, не сильно включайтесь, ну, откажется. То есть это не признак того, что там все плохо у нее и так далее. Если больше 3 недель она будет находиться в подавленном состоянии, вот это признак того, что что-то пошло не так. Но я думаю, на 3 недели не хватит ее. Вот. Все равно, да, там в реальную жизнь вернется, и все будет хорошо у вас. Но до 3 недель особо можете не переживать.
2: Я поняла. Никита, еще можно вопрос такого характера? А вот сейчас все общение, не сейчас, и вот начало лета, все общение проходило только в мессенджерах. То есть она практически не выходит, не общается с детьми, да у нас вообще мало кто гуляет. То есть все время до конца переписываются. То есть это вообще сейчас для них нормально?
1: Да. Если коротко, то да. Ну вот так сейчас выглядит взаимодействие их. В лагере было по-другому. Во многом поэтому такая тоска по лагерю и есть. Спасибо большое за вопрос. Я вас искренне поздравляю с такой потрясающей поездкой в лагерь вашей дочки. Чуть-чуть терпения, и все наладится.
0: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
1: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Безопасность детей на дорогах остается под особым контролем перед началом учебного года. С начала 2026 года в Вологодской области произошло 89 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 106 детей. Для снижения аварийности в регионе продолжается комплексная работа по профилактике и повышению безопасности дорожного движения. Минтранс области совместно с госавтоинспекцией и образовательными организациями проводит

0: гидравлические испытания и подготовлена документация для предстоящего отопительного периода. Его ориентировочно запустят 15 сентября. В Вологде стартует комплексное благоустройство пешеходной части улицы Первомайской. Работы по преобразованию одного из ключевых общественных пространств города планируют завершить уже к середине сентября. По словам градоначальника Сергея Жестянникова, специалистов ждет значительный объем работ. В первую очередь будет демонтировано старое покрытие. Затем подрядчики установят новые бортовые камни, обновят пешеходные дорожки и уложат свежий асфальт. Завершающим этапом станет благоустройство клумб, что позволит сделать улицу более зеленой, уютной и эстетичной. Криминальные новости. Череповчанка потеряла 13 миллионов рублей из-за мошенников. Женщина 1973 года рождения стала жертвой многоэтапной мошеннической схемы. Все началось в ноябре 2025 года. Сначала ей позвонили под предлогом оформления выплат. Она продиктовала номер СНИЛС. Затем якобы сотрудник ФСБ убедил в необходимости задекларировать сбережения. Следуя инструкциям, череповчанка в несколько этапов перевела и передала курьерам в общей сложности 12 950 тысяч рублей. Встречи проходили в торговых центрах, гостинице и у больницы. Взамен получала фальшивые документы и флешки. Осознала произошедшее девушка только в банке. Сотрудники объяснили, что она стала жертвой аферистов. Вологодский музей-заповедник приглашает на прогулки по Верхнему и Нижнему Посаду. В предстоящие выходные 29 и 30 августа состоятся две увлекательные пешеходные экскурсии. Гостей и жителей города приглашают исследовать исторические районы Вологды – Верхний и Нижний Посад. Так, в субботу, 29 августа, в полдень стартует экскурсия по Верхнему Посаду. Она начнется с посещения старинного деревянного особняка, памятника архитектуры 19-го столетия, Ленинградской 6. Участники узнают, как жили вологжане в конце позапрошлого века и увидят уникальные бытовые предметы той эпохи. Далее – Верхний Посад. Участники совершат прогулку по историческому центру, узнают историю основания города, знакомятся со знаковыми памятниками каменной и деревянной архитектуры, а также увидят главный символ города – резной палисад.
1: Новости спорта.
0: Спортсмены ЦБИ отправились в Китай на международный турнир по ушу. Состязание проходит в городе Хуаинь, провинции Шэньси. На соревнования приехали более 1800 спортсменов из 135 команд и индивидуальные участники из Китая и других стран. От Вологодской области на турнир отправились 18 спортсменов из Центра боевых искусств «Череповца» под руководством директора. В каждой возрастной категории заявлено более 150 участников. Они продемонстрируют технику традиционного ушу в личных дисциплинах, покажут комплексы с оружием и без. Итоги соревнований подведут 29 августа.
1: Погода на маяке.
0: Завтра в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. Об этом только что сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее стало известно, что 9 человек погибли в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Автобус следовал из Лисичанска в Стаханов по автодороге Золотое — Первомайск. В нем находились 15 пассажиров. В результате чудовищной атаки 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Еще одна женщина получила ранение. Также пострадала 18-летняя девушка. Она была госпитализирована. Еще троим пассажирам и водителю оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на лечение домой. Российские войска за сутки взяли населенный пункт Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской области. Об этом сообщили сегодня Минобороны. Там добавили, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и цехам сборки и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и около 800 беспилотных летательных аппаратов. Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, это отчасти была обычная рабочая поездка. Тем не менее, по словам Трампа, американская администрация не прекращает усилия по урегулированию кризиса на Украине. Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты с Рэдклиффом в Москве шли по линии спецслужб. Никаких контактов с Кремлем у Рэдклиффа не было.
2: Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
1: В Кремле не стали уточнять, касалось ли тема контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. Накануне в Москву без анонса прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Американский руководитель такого ранга прибыл в Россию впервые за 5 лет. Военный самолет с Рэдклиффом на борту приземлился днем в аэропорту Внуково и вечером вылетел обратно. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%. Об этом Владимир Путин рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов во время встречи в Кремле. Он отметил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Так, ежегодные капиталовложения увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до более чем 7 триллионов в 2025 году. Владимир Путин во время встречи с Антоном Алихановым поинтересовался также, как идет работа над созданием поездов для высокоскоростной магистрали.
3: Это фонд развития промышленности, они уже профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей, в том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали, ну и целый ряд.
4: Как там, кстати, работали?
3: Мы очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями, это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию и в 2028-м приступить уже к серийной поставке.
4: То есть это по плану идет работа?
3: Да, здесь все по плану, в части промышленности.
1: Глава Минпромторга также предложил создать специнвест-контракты для конечного потребителя. Они, по его словам, могут быть использованы при строительстве высокотехнологичных комплексов типа центров обработки данных. В Москве начинается масштабное обновление Ярославского вокзала. Завершить работу должны до конца 2028 года. Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов, Ярославский вокзал – лидер по объемам пригородного движения в стране и одна из самых узнаваемых достопримечательностей столицы. По его словам, задача проекта заключается в том, чтобы вернуть вокзалу исторический архитектурный облик с учетом статуса объекта культурного наследия федерального значения. В результате ремонта, как подчеркнул Ефимов, территория Ярославского вокзала станет такой же комфортной и современной, как и на отреставрированном Ленинградском вокзале. Особое внимание специалисты уделят созданию понятной навигации и удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов, в свою очередь, указал, что город формирует новый стандарт железнодорожных вокзалов, как современных транспортных хабов, интегрированных в систему московского транспорта. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до 11-13 градусов, днем поднимется до 18-20. В Москве в четверг облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 10-12 градусов, днем плюс 18-20. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, без осадков. Дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление чуть выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.

0: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Наш долгий и интересный, безусловно, разговор про подростков, про особенности возраста, про то, что с ними происходит, про то, как это влияет на нас, на них, вообще на все. Ну и самое главное, этот разговор даже не столько про подростков, сколько про нас, родителей, про наши переживания, про наши цели, задачи и попытки что-нибудь хорошее для подростков и для себя сделать. Мы побеседуем с Анной из Подмосковья. Анна, здравствуйте.
2: Да, добрый день. У меня такой вопрос. Сыну 12 лет, и у него среди знакомых принято, что родители дают деньги за оценки и за какие-то вот дела по дому, там убрался, помыл посуду. И он довольно часто меня в последнее время спрашивает, почему нельзя так делать, потому что я ему говорю, что мы так делать не будем. Вот хотелось бы ему объяснить правильно, почему нельзя.
1: Угу. А почему вы так не будете делать? Давайте с этого начнем.
2: Ну, я ему говорю, что учеба ему нужна... Ну, она ему полезна для него самого, у него должна быть такая внутренняя мотивация, чтобы все время развиваться. И часто так получается, что чтобы достигнуть какого-то результата большого, нужно приложить много последовательных действий, и не сразу это поощрение происходит. Поэтому я ему объясняю, что для развития полезно найти удовольствие в самом развитии без непосредственного поощрения. А деньги это отдельно, то есть карманные деньги я ему даю просто, а убирается он там у себя в комнате, хочет помыть посуду, это вот его желание как-то помочь, а не для того, чтобы получить какие-то средства.
1: Не работает ваше объяснение. Не согласен.
2: Да, он не понимает, видимо, я сама не до конца понимаю, почему нельзя, но вот я знаю, что нельзя. Помогите.
1: Да, на самом деле это интересное убеждение. Давайте так, я лично разделяю не то, что нельзя, а что это неэффективно. Хотя тут, возможно, могут быть разные цели. Давайте вообще про вашу позицию сначала проясню. Ваша позиция «да», «нет» или «да» с условиями? Вот это очень важный вопрос.
2: Нет.
1: Точно нет? То есть, независимо от его аргументации, точно нет?
2: Он и не просит, чтобы я ему за это давала деньги, но да, у меня категоричная позиция, что нет, за это платить не нужно.
1: Угу. То есть вы ни при каких условиях платить не будете?
2: За хорошие оценки и за дела по дому нет, не буду.
1: Хорошо. Тогда получается, что ваша задача какая вот в переговорах с ним?
2: Задача в том, чтобы объяснить, почему это не надо так делать. Что оценки он должен получать хорошие, потому что ему от этого будет приятно, а не потому что он получит эту денежку.
1: Хорошо. Зачем вам ему это объяснять?
2: Вот он, потому что спрашивает и говорит...
1: Чтобы больше не спрашивал.
2: Наверное, хочется, чтобы он понял, почему учеба и домашние дела – это отдельно, а деньги – это отдельно.
1: Вот он поймет, и что произойдет?
2: Да, и, наверное, перестанет задавать этот вопрос.
1: Хорошо. Есть более простые инструменты. Вы можете сказать, буду в два раза сокращать каждый раз карманные, если будешь меня об этом спрашивать.
2: Нет, такой метод мне тоже не нравится.
1: Хочется по красоте, чтобы все было, да? Смотрите, на самом деле это не жесткая история, что категорически нельзя. Просто оплата за все эти вещи, она имеет свои последствия для нас, прежде всего, понятные. Потому что в его возрасте все эти последствия просчитать очень сложно. Одно из последствий – это падение мотивации при отсутствии оплаты. Вот оно, в общем, очевидно. Если я привык к тому, что мне за что-то платят, если мне в какой-то момент по какой-то причине перестают за это платить, я перестаю это делать. Все очень просто. Но для него это не аргумент. И у вас задача осложняется тем, что вам нужно найти аргументы, которые услышит 12-летний парень, который хочет получать деньги за то, что его заставляют делать бесплатно. Так же это выглядит ситуация. Вряд ли он с энтузиазмом сейчас там прибирается и все на свете.
2: Да.
1: Угу. Значит, все переговоры на эту тему в любом случае начинаются с формулирования ответа финального, что это нет. То есть мы можем с тобой пообсуждать, побеседовать, но это в любом случае нет. Я не буду этого делать, если это ваша позиция такая. Ну, чтобы не было лишних надежд. И если он несколько раз услышит «нет», то и вопрос «почему» тоже не будет вставать. Потому что в данном случае вопрос «почему» – это втягивание вас в переговоры с высокой вероятностью. Не очень, может быть, осознанно. Вот. Следующее. Чем вас не устраивает аргумент? Потому что эти вещи, на мой взгляд, должны делаться просто по факту того, что мы живем в одной семье, мы взрослые, ты ребенок.
2: Наверное, даже вопрос в том, что, то есть я его спрашиваю, я вот думаю, может быть, он хочет получать за это деньги, но стесняется сказать, поэтому он задает этот вопрос. Вот, то есть, может быть, дело не в том, что он хочет разобраться, почему нельзя. Поэтому тогда как мне узнать, может быть, какие-то придумать обязательства, за которые можно иногда что-то вот... еще дать денежку, чтобы он чувствовал, что он как что-то там копит и так далее.
1: Ну, во-первых, про деньги. Я бы вдумчиво посмотрел на то, какая система у вас с карманными. Ну, не обязательно прямо сейчас там вдумчиво посмотреть. Да, и, может быть, он перерос уже ту сумму карманных, которые есть. Или для него непонятна система. Или они появляются слишком редко. Или они появляются слишком часто и помалу. То есть это тоже такой тонкий момент. Здесь хорошо бы повдумчивее посмотреть, а что происходит-то. То есть редко дети задают вопросы, а почему? Из реального любопытства, потому что им правда интересно, почему. Да, гораздо чаще это вопрос, а почему нет, докажи мне, не можешь доказать, тогда да. Вот. Соответственно, ну, хорошо понять, что он хочет-то. Ты меня чего спрашиваешь, почему, чтобы что? Вот, тоже можно такой вопрос задать. И дальше самый простой рецепт, в общем, это вашу позицию попробовать сформулировать письменно. Я не хочу платить за учебу, потому что... Я не хочу платить за уборку, потому что я не хочу платить за что там он еще хочет деньги или не хочет, а просто спрашивает, потому что. И в конечном итоге мы просто боимся очень сказать «я не хочу» на самом деле. И поэтому нам нужна какая-то взвешенная аргументация, типа «это не имеет смысла», «это вредно». А в конечном итоге, по-честному, «я не хочу». Это же вы принимаете решение, какие финансовые отношения у вас дома. Вот, мы почему-то это очень часто боимся так сказать, что я не хочу, я лично считаю это неправильным. Есть родители, которые считают это правильным, я считаю это неправильным. Вот. И дальше, если есть вопрос, а почему ты считаешь это неправильным, потому что это плохо влияет, не знаю, на твою мотивацию. Или потому что для меня там уборка дома – это наш общий вклад в наш общий быт и в то, что нам всем было хорошо. Не очень понятно, почему я должна за этот вклад отдельно платить. Вот. А если разобраться с карманными, если сформулировать свою позицию письменно, то можно поразмышлять. А я знаю, есть неплохой критерий, например, за что можно платить. Это за то, за что бы я заплатил другому человеку, не сыну и не дочке. Вот. Если я там раз в неделю вызываю клининг, чтобы мне всю квартиру отмыли, то можно очень честно сказать, смотри, я все равно на это трачу деньги, я за это плачу. Мне принципиально все равно, кому платить, при условии, что работа сделана качественно. Если ты готов на уровне клининга сделать эту же работу качественно, потратить день своей жизни на то, чтобы вымыть всю квартиру по чек-листу, то, пожалуйста, ну вообще ноль вопросов. Вот здесь у меня нет никаких сомнений. Вот. А платить за то, что обычно происходит бесплатно, ну, вы не хотите. И на что имеете полное право. Вы тут?
2: Да, хорошо, я поняла.
1: Угу. По-моему, да, хороший вариант. И самое важное в этих переговорах – это внутри сначала ответить на вопросы, которые я задал в самом начале. Да, нет или да с условиями. Вот. Если у вас ответ есть, то дальше вы не в переговорах, вы просто в трансляции своей позиции находитесь. И я бы еще все эти вопросы с огромным удовольствием воспринимал как повод вообще для диалога, для разговора, как устроена жизнь и так далее. Ну, вам же такой формально запрос подается. Объясни.
2: Да-да-да.
1: Так с удовольствием давай поговорим. Это же так круто. Товарно-денежные отношения. Обожаю говорить на эту тему. Вот. И разговаривайте. Ну, в 90% случаев, правда, подростки сливаются, потому что им не надо поговорить, им надо, чтобы дали денег. Вот. Ну, тогда вы просто решите свою внутреннюю задачу, чтобы он больше не подходил с этим вопросом. В общем, относитесь с интересом, запишите свою позицию, определитесь, за что бы вы заплатили другому, если вам очень хочется дать ему дополнительную возможность заработка, и в добрый путь, по-моему, прекрасная ситуация, есть что пообсуждать с сыном.
2: Спасибо большое, очень помогли.
1: Да, спасибо вам большое за вопрос, это всегда интересная тема, дети и деньги.
0: Трудности перехода.

0: Мне тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит маяк.
2: Здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Писаревка в Сумской области. Подробнее о результатах работы армейского объединения рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Пролетарская, Садки и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотная, Бузова, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатина Харьковской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
0: Минобороны сегодня также сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Неженка в Запорожской области. ТРЦ «Донецк-Сити», где находились люди, получил разрушение в результате массированного ракетного удара ВСУ. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает РИА Новости. Удар был нанесен по району крупного торгового центра в Донецке, в центре города. Также ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой украинских боевиков в Луганской Народной Республике. Удар был нанесен по пассажирскому автобусу. 9 человек, по меньшей мере, погибли. Автобус следовал из Лисичанска в Стаханов по автодороге Золотой Первомайск. Находились в нем 15 пассажиров. В результате этой атаки 8 человек погибли на месте. 20-летнюю девушку экстренно доставили в реанимацию, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Еще одна женщина получила ранение. Также пострадала 18-летняя девушка. Она была госпитализирована. Еще троим пассажирам и водителю оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на лечение домой. Как минимум 4 россиянина находились в зоне паводка в Непале. Связь с ними утрачена. Об этом несколько минут назад сообщили в российском посольстве. Непальская полиция ранее информировала, что жертвами наводнения стали 95 человек. Пропавшими без вести числятся 384 туриста, в том числе около 300 иностранцев. Наводнение произошло в северных районах Непала. В среду утром, по предварительным данным, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая, примерно в 20 километрах к северо-востоку от погранперехода Расува-Гатхи. Поисково-спасательные работы продолжаются. В РСТ, в свою очередь, заявили, что туроператоры России не получали обращения от туристов о проблемах из-за наводнения в Непале. Там также уточнили, что основной период повышенного спроса начинается с конца сентября и приходится на октябрь-ноябрь, когда после муссона устанавливается более стабильная погода. В четверг жители столичного региона ожидают переменной облачности и незначительное потепление. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Дожди в Москве, по его данным, ожидаются только в воскресенье вечером.
3: Завтра инициативу в атмосфере на Центральной России станет перехватывать антициклон. Москва и область окажутся на его юго-восточной периферии, поэтому переменная облачность днем до плюс 19. Вплоть до вечера воскресенья в мегаполисе без существенных осадков и в разгар дня плюс 17-20. Но в понедельник и вторник теплый фронт принесет в Москву дожди, а заодно и вернет летние температуры плюс 23-25.
0: В гидрометцентре также предупредили, что в ближайшую ночь в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 16 градусов, без осадков, атмосферное давление 752 миллиметра.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До закрытия окна 10 сентября очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений. Этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство, приводит слова Некрасова РБ «Спорт». Футбольный «Локомотив» нацелился на приобретение Николая Титкова у «Балтики», а «Динамо» договорилась с «Индепендиенте» по трансферу Максимилиана Гутьереса. О потенциальных покупках московских клубов в материале Алексея Крылова.
1: Столичные гранды начали сезон российской премьер-лиги ниже ожиданий своих руководителей. Бело-голубые после пяти туров пока седьмые, а железнодорожники и вовсе на 14-й строчке. При этом на трансферном рынке оба клуба работали пока в большей степени на выход, поэтому замечают последствия кадрового дефицита. Железнодорожники активно пытаются пережить уход Батракова, Карпукаса и Пруцева, в связи с чем обратили внимание на полузащитника Балтики Николая Титкова. Как отмечает портал «Чемпионат», бронзовый призер прошлого первенства России активировал опцию выкупа хавбека ленинградцев за 125 миллионов рублей. При этом сам 26-летний футболист пока не принял окончательного решения по поводу своего будущего. Он ждет действий со стороны ЦСКА, а также возможного предложения Балтики о продлении контракта. При этом генеральный директор балтийцев Равиль Измайлов подтвердил РИА Новости заинтересованность со стороны Локомотива в покупке Титкова. В столичном «Динамо», по данным СМИ, намерены усилить фланги атаки. По информации портала «Спорт-24», белоголубые уже договорились с аргентинским «Индепендиенте» о трансфере вингера Максимилиана Гутьерреса. С самим чилийцем также согласовали условия контракта, но сделка еще не закрыта. Причиной тому могут быть переговоры «Динамо» с бразильскими «Фламенго» и «Ботафого» по эквадорцу Густаво Плати и бразильцу Матеусу Мартинсу. Тем не менее, в аргентинском клубе рассчитывают закрыть сделку уже на этой неделе, после чего Гутьеррес отправится в Россию на медосмотр. Если трансфер не будет оформлен до 2 сентября, футболист останется в «Индепендиенте».
4: Манчестер Сити подписал контракт на 5 лет с 18-летним марокканским полузащитником Аюбом Буади. Он будет играть за английский клуб под номером 32. Сделка вступит в силу после получения международного разрешения. Ранее сообщалось о том, что Ман-Сити и уже экс-клуб Буади Лиль достигли соглашения на сумму в 95 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов. Итальянская федерация футбола отозвала поддержку действующего президента ФИФА Джанни Инфантино. Это решение призвано четко и прозрачно обозначить нашу позицию, полностью солидарно с позиции УЕФА в отношении недавних инициатив главы ФИФА, касающихся вопросов управления и развития международных соревнований, отметил президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго. Теперь новости хоккея. Нападающий клуба НХЛ «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров набрал 90 очков. На втором месте форвард «Локомотива» Александр Радулов 63 балла. На третьем капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин 44. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров в Омске на Кубке Блинова. «Локомотив» обыграл «Нефтехимик» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана «Лада» была сильнее «Амура» со счетом 3-1. 10 из 22 клубов континентальной хоккейной лиги выступили против нового правила, связанного с остановкой шайбы рукой, об этом сообщает ТАСС. По информации источника, КХЛ предложила клубам проголосовать за сохранение правила, согласно которому хоккеистам запрещено зажимать шайбу в перчатке, а играть разрешается только открытой ладонью. И пока это все новости спорта.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет то, что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна. Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека. Но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Выборы в Государственную Думу 2026. Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
9: Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
10: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
9: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер. Программа «Трудности перехода». Говорим про подростков, про проблемы этого возраста и про проблемы родителей, у которых есть дети этого возраста. Мы побеседуем с Ириной из Обнинска. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Задайте вопрос, пожалуйста.
2: У меня есть сын, ему 15 лет. Через месяц ему исполнится 16. Закончил 9 класс, но перед тем, как заканчивать 9 класс, все-таки я задалась вопросом, да, какую профессию выбрать для сына, ну, потому что у него не было никаких предпочтений. Обратились мы к профориентологу, он прошел тест Digital Human. Она проанализировала этот тест и, в общем-то, нам дала заключение, где тут были результаты тестирования, да, какие стороны у него сильные, какие слабые, на что нам обратить внимание, да, какие варианты рассматривать. Поскольку сын с низкой организацией, это самая его слабая черта, он не организован, ну и адаптивность тоже низкая. Вот. Она посоветовала все-таки нам не идти в 10 класс, потому что он и неусидчивый, и ему в школе неинтересно. Вот. И, в общем, по результатам тестирования дала, в общем-то, какие-то направления, да, и профессии, которые бы могли заинтересовать его. В общем, все мы подыскали, колледжи, все это на месте. Сын загорелся, ну, потому что она ему рассказывала, как можно и в горизонталь развиваться, и вертикаль профессионально. Все, в общем-то, было хорошо. Экзамены сдал. Пошли вместе, мы с ним подали документы в один колледж. Вот, я ему говорю: Денис, давай теперь для подстраховки подай по аналогии, да, документы в другие колледжи, ну, те специальности, которые, ну, тебя зажгли, да, когда вы разговаривали с профессионалом. В итоге месяц заканчивается, я узнаю, что он вообще никуда не подал документы, и предварительно я узнала в том колледже, да, в который мы подали документы, что он не проходит, потому что средний балл там 3,6. А дети там, ну, 4,5 и выше 4 средний балл. Естественно, места, в общем-то, все ушли, скажем так. И вот я сижу и не знаю, что мне делать. Я как-то и не хочу сама этим вопросом заниматься, потому что потом я, наверное, буду виновата во всем. Вот. И сидеть, смотреть, как он бездействует, я тоже не могу.
1: А какой вариант развития событий, если он никуда не пойдет, никуда не подаст? Что будет происходить?
2: Пойдет 10 класс, наверное, и то, если возьмут.
1: Пойдет 10 класс. Хорошо. Две мысли у меня по этому поводу есть из того, что вы рассказываете. Мысль первая, что очень четко стоит для себя сформулировать задачу, что вы хотите в результате своего решения или своих действий. Потому что от формулировки задачи будет зависеть ваша стратегия. Задача может быть научить его самостоятельности, или задача может быть сделать так, чтобы он не болтался без дела. Или задача может быть, чтобы там, помочь ему сделать первые шаги на пути, который кажется вам наиболее вероятным. Это три разные задачи, три разные стратегии. И здесь хорошо бы на берегу определиться. Это первая мысль. Мысль вторая, что, судя по вашему рассказу, до вот этого момента подачи документов во всякие разные другие колледжи вы с ним были за ручку практически.
2: Ну да, потому что...
1: Ну, неважно, да. Вы были практически за ручку, да. И, соответственно, произошла ситуация, в которой он остался без руководства с вашей стороны, без ведения. И, возможно, для него переход рисковат. я не знаю, какая у вас там подробная история, да, в ваших взаимодействии, но просто у нас для у всех для самостоятельности есть некий шаг и некий масштаб, который мы можем освоить, зона ближайшего развития. Возможно, та задача, которая сейчас оказалась перед ним, выходит за рамки зоны ближайшего развития. Возможно, я фантазирую. Но так бывает, если мы везде за ручку, а потом да, на, давай сам. А он, для него слово «сам» может означать ну, ужас ужасный. Просто потому что сам это что надо сейчас сделать? Это для нас там «подай документы» – это набор действий. А для него «подай документы» – это неизвестность абсолютная. Вот, я бы сверился еще вот с этой точкой. Не промахнулись ли вы с масштабом самостоятельности на данный момент? Вот, ну и там третья мысль, которую на всякий случай все равно произнесу, что если прям есть задача его этой самостоятельности обучить, то, ну, хорошо бы ему инструменты передать. То есть первое, проговорить, что будет, если он сделает, что будет, если он не сделает, какие возможны последствия, вот, в какой момент вы включитесь и все решите за него. И следующее, ну, опять же, посмотреть на степень самостоятельности, возможно, дать ему дорожную карту, подать документы в колледж, это как, да, что конкретно нужно сделать. Но это вытекает, соответственно, из ваших представлений о масштабе самостоятельности, которую он может освоить, и вытекает из целей, которые вы будете решать на данный момент. Логика получается примерно такая.
2: Ну, я поняла, да. Мне просто нужно с ним сесть и поговорить, задать ему вопросы и спросить, где он испытывает, наверное, какие-то сложности и трудности.
1: Угу. Ну, а перед этим самой с собой все равно побеседовать и все-таки определиться с задачей, что вы хотите сделать прямо сейчас. Потому что далеко не всегда необходимо заниматься самостоятельностью, не в любой момент времени. Иногда цена высоковата будет за эту самостоятельность. Ну, то есть столкнуть с жизненными трудностями – это круто, но если вы готовы к тому, что это будут конкретно вот эти жизненные трудности, не поступление в колледж, на который у него хоть как-то да, там, появилась мотивация. Здесь есть риски мотивацию прикопать достаточно глубоко. И следующего всплеска желания дожидаться месяцами и годами. То есть взвесьте по-хорошему для себя, что хотите, какой ценой вы этого хотите, и после этого уже можно тогда к нему выходить с тем, что вы надумаете.
2: Хорошо.
1: Ок. Спасибо вам большое, да, за вопрос и за историю. А мы с вами продолжим буквально через пару минут.
0: Трудности перехода. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Безопасность детей на дорогах остается под особым контролем перед началом учебного года. С начала 2026 года в Вологодской области произошло 89 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 106 детей. Для снижения аварийности в регионе продолжается комплексная работа по профилактике и повышению безопасности дорожного движения. Минтранс области совместно с госавтоинспекцией и образовательными организациями проводит занятия для детей, помогает формировать навыки безопасного поведения на дороге. Особое внимание уделяется территориям возле школ и детских садов. Устанавливают дополнительные светофоры с желтым мигающим сигналом, предупреждающим водителей о возможном появлении пешеходов. В Вологде завершается подготовка к отопительному сезону. В этом году проведены ремонты котельных и реконструкция тепловых сетей. Общий технический процент готовности к отопительному сезону в настоящее время составляет 94% и в многоквартирных домах, и в социально значимых объектах. Акты готовности получили 18 теплоснабжающих организаций из 24. В 2500 многоквартирных домов, которые составляют 85% от общего числа, проведены

0: зеленой, уютной и эстетичной. Криминальные новости. Черепа Овчанка потеряла 13 миллионов рублей из-за мошенников. Женщина 1973 года рождения стала жертвой многоэтапной мошеннической схемы. Все началось в ноябре 2025 года. Сначала ей позвонили под предлогом оформления выплат. Она продиктовала номер СНИЛС. Затем якобы сотрудник ФСБ убедил в необходимости задекларировать сбережения. Следуя инструкциям, Черепа Овчанка в несколько этапов перевела и передала курьерам в общей сложности 12 950 тысяч рублей. Встречи проходили в торговых центрах, гостинице и у больницы. Взамен получала фальшивые документы и флешки. Осознала произошедшее девушка только в банке. Сотрудники объяснили, что она стала жертвой аферистов. Вологодский музей-заповедник приглашает на прогулки по Верхнему и Нижнему Посаду. В предстоящие выходные 29 и 30 августа состоятся две увлекательные пешеходные экскурсии. Гостей и жителей города приглашают исследовать исторические районы Вологды – Верхний и Нижний Посад. Так, в субботу, 29 августа, в полдень стартует экскурсия по Верхнему Посаду. Она начнется с посещения старинного деревянного особняка, памятника архитектуры 19-го столетия, Ленинградской 6. Участники узнают, как жили вологжане в конце позапрошлого века и увидят уникальные бытовые предметы той эпохи. Далее – Верхний Посад. Участники совершат прогулку по историческому центру, узнают историю основания города, знакомятся со знаковыми памятниками каменной и деревянной архитектуры, а также увидят главный символ города – резной палисад.
1: Новости спорта.
0: Спортсмены ЦБИ отправились в Китай на международный турнир по ушу. Состязание проходит в городе Хуаинь, провинции Шэньси. На соревнования приехали более 1800 спортсменов из 135 команд и индивидуальные участники из Китая и других стран. От Вологодской области на турнир отправились 18 спортсменов из Центра боевых искусств «Череповца» под руководством директора. В каждой возрастной категории заявлено более 150 участников. Они продемонстрируют технику традиционного ушу в личных дисциплинах, покажут комплексы с оружием и без. Итоги соревнований подведут 29 августа.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с очередной атакой украинских боевиков на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ранее стало известно, что 9 человек погибли в результате

0: удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Он следовал из Лисичанска в Стаханов по автодороге Золотое — Первомайск. В автобусе находились 15 пассажиров. В результате этой чудовищной атаки 8 человек погибли на месте. 20-летняя девушка была доставлена в реанимацию, но врачи спасти ее не смогли, рассказали власти ЛНР. Еще одна женщина получила ранение. Также пострадала 18-летняя девушка и была госпитализирована. Еще троим пассажирам и водителю оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на лечение домой. Не менее 4 взрывов произошло в Донецке, в Киевском районе, в районе крупного торгового центра «Донецк-Сити». Сейчас наблюдается задымление. ТЦ расположен на улице Артема. Рядом находятся 5-9-этажные дома. Во время удара был слышен характерный для ракет звук. Через некоторое время после атаки в этом районе была слышна работа мобильных огневых групп, которые защищают небо от БПЛА. Российские войска взяли под полный контроль 2 населенных пункта – Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской области. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. Уточняется, что группировка войск «Север» установила контроль над Писаревкой, а подразделения группировки войск «Восток» взяли Неженку. Подробности сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Миськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате активных действий освободили населенный пункт Неженка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригада морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Маломихайловка, Общая, Барвиновка, Ивановка, Мельник и Васильковка. Противник потерял более 345 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.
0: В сегодняшней сводке Минобороны также говорится, что российские военные нанесли удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотников и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны сбили 12 авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймерс», 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и около 800 беспилотных летательных аппаратов. Владимир Путин проинформирован об итогах контактов российских спецслужб с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что контактов президента и директора ЦРУ не было.
2: Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
0: В Кремле не стали уточнять, касалось ли тем контактов Рэдклиффа с российскими спецслужбами Украины, Ирана или каких-то других вопросов. Напомню, накануне в Москву без анонса прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Американский руководитель такого ранга прибыл в Россию впервые за 5 лет. Американский президент Дональд Трамп сегодня опроверг утверждение о том, что директор ЦРУ посещал Москву из-за эскалации напряженности в отношениях с НАТО или в связи с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, это была обычная рабочая поездка. Тем не менее, по словам Трампа, американский администрации не прекращает усилия по урегулированию кризиса на Украине. С началом нового учебного года в российских школах появится еще одна отметка за поведение. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поведение будут оценивать по 3-уровневой шкале: образцовое, допустимое или недопустимое.
3: Мы решили, что будет выбрана 3-уровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена. Дальше мы по итогам учебного года проанализируем результаты для того, чтобы уже принять окончательное решение о введении оценки за поведение для всех школ нашей страны.
0: Сегодня же Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Также будет закреплено право удалять школьника с урока и утвержден порядок действий при систематических нарушениях дисциплины на уроках. Как минимум 4 россиянина находились в зоне наводнения в Непале. С ними утрачена связь, сообщили в российском диппредставительстве. Ранее непальская полиция информировала, что жертвами наводнения стали 95 человек. Пропавшими без вести числятся 384 туриста, в том числе около 300 иностранцев. Наводнение произошло в северных районах Непала. Сегодня утром, по предварительным данным, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Поисково-спасательные работы продолжаются. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Москве тоже облачно с прояснениями, без осадков, ночью в столице плюс 10-12 градусов, а днем плюс 18-20.

0: Все сразу. Программа, вечерняя программа «Все сразу» приветствует вас. Я Михайловна, и сама заметила по новостной ленте, ну, такой более светских новостей, более таких культурных или образовательных, что все чаще вспоминается 1 сентября, оно чуть ли не в следующий вторник. Ну, меня Господь уже освободил от этой почетной обязанности, мы школу закончили почти 2 года назад, но для многих это все равно актуально. И сегодня мы связались с флористом, связались с хорошей компанией флористов. Светлана Михайловна Карелина, флорист-дизайнер, президент общероссийского НКО «Сообщество флористов России». Сегодня с нами декоратор и владельца студии дизайна и флористики «СК Флористик». Светлана Михайловна, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Какие букеты будут самые долгоиграющие, давайте так скажем, слово новое изобрели? Просто многие советуют, что продержится подольше.
1: Ну, как обычно, это традиционные цветы гладиолусы, астры, большое разнообразие красивых георгин. Это все долгоиграющие цветы. Ну и также из классического варианта это, конечно же, роза. Альстромерия очень долго стоит, гвоздики и хризантема.
0: А альстромерия это что? Вы можете как-то вот более-менее, ну так хотя бы на словах объяснить?
1: Это такой нежный цветок, который похож чем-то на колокольчик, но, естественно, это импортный цветок, но он в разных цветах, есть белые, желтые, розовые, красные, но он очень долго стоит. То есть если вот прям с целью подарить, чтобы стоял, они стоят прекрасно.
0: Ну, а это не скучно? Вообще эти гладиолусы, какая-то мода на флористические букеты бывают? Ведь сколько лет? Я в 77-м в школу пошла и те же гладиолусы таскала.
1: Но на самом деле у нас все новое, хорошо забытое, старое. Ну и цветы, есть же традиции, есть классика, есть цветы, как раз вот символизирующие 1 сентября, которые всегда приятно подарить учителю. Флористы делают, конечно, сборные букеты, но используют в сочетании обязательно как бы классическую цветовую гамму. Осень – это яркая, сочная, насыщенная. Ну и, конечно же, традиционный цветок, чтобы он прям кричал и говорил, что вот здравствуй, 1 сентября, здравствуй, осень.
0: А их нужно как-то за ними специально, за этими цветами потом ухаживать? В принципе, учителя все равно, мне кажется, хоть им тягостно потом эти розы замачивать в ванной комнате и купаться через раз, ну, чтобы они сохранились. Или сейчас есть современные какие-то методы ухода за такими цветами нежными?
1: Сейчас есть современные методы, это как бы добавление кризала, которая обеззараживает воду. Но опять же, это, скажем, в основном используются салоны, покупателю предлагается. Но на самом деле секрет прост. Это чистая ваза, хорошая подрезка непосредственно перед тем, как поставили на воду, свежая вода и достаточное количество воды. При вот этих простых манипуляциях стоять цветы будут долго. Ну, естественно, конечно, не ставить у батареи, у каких-нибудь нагревающих приборов, не ставить на солнце. А так все эти цветы прекрасно долго будут радовать минимум неделю, а то и две.
0: Хотел спросить, доктор, как будто вы цветочный доктор, но я уверена, что вы доктор флористических наук. Светлана Михайловна, вопрос такой. По стоимости, ну, сориентируйте нас, сейчас, ну, пугать, ну, можно чуть-чуть, ну, правды сказать. Ну, бывает по-разному же. Как сейчас цены?
1: Ну, вы знаете,
0: цены?
1: Все зависит, цены будут, скажем, от бюджетного варианта, от 1500, и, соответственно, выше и выше, то есть кто насколько рассчитывает, флористы всегда стараются вот этот вот момент преодолеть, что-то придумывают, каркасы, чтобы дешевить стоимость, как бы, сейчас непростой ситуации с цветочным рынком, с удорожанием цветка, то есть максимально флористы будут стараться, чтобы людям было по бюджету, каждому можно было купить цветы.
0: И примерно откуда привозят сейчас цветы? Это же тоже не скрытая информация, да, наверное, такая совсем секретная?
1: Нет, конечно, в принципе, как у нас раньше было, Голландия, Эквадор, уже из Армении, и с разных стран, то есть, в принципе, вся та же логистика осталась, но вот цветок, к сожалению, подорожал. Очень много у нас подмосковных наших выращивают теплиц, тоже заполняют наш рынок, хорошо стойкие, прекрасные цветы, тоже очень рекомендую.
0: Ну, а если у кого-то есть чувство юмора, как у меня, например, я последние годы покупала дочери цветок, похожий на мозги. Я даже посмотрела, что это. Целозия гребенчатая. И он действительно удивительного вида. И если ты ленточку красиво подберешь, просто мозги нужны. Особенно в школе. И я думала, что мой юмор оценивают, и, в принципе, да. А если все такое подарят, что же это будет? Как вы рекомендуете
1: будет
0: такой?
1: Будет большой букет целлюлозий. Вы знаете, да. Это на любителя, да, если кто-то, скажем, поддерживает чувство. Вообще целлюлозия – это прекрасный, красивый очень цветок, это экзот. Вот. Mm-hmm. Если кто-то подарит, я думаю, что учителю тоже будет приятно, что-то необычное, что-то интересное. Единственное, вот я как рекомендую, всегда говорю обязательно, чтобы избегали цветов с ярко выраженным ароматом, потому что это общественное запах, место, да. Это дети, да, лилия, может, голова разболеется, вот, не дай бог, аллергии. Ну и как на 1 сентября, как рекомендация, можно сейчас прекрасные делают маленькие для детей корзиночки, сумочки с ручками, все это на оазисе, тоже стоит долго, учителю не надо как раз вот с водой, с вазой, то есть это тоже очень удобно.
0: Ну что ж, спасибо вам огромное за комментарии. Надеюсь, 1 сентября пройдет хорошо. Мы тогда можем и после 1 встретиться и как-то пообщаться, понять, что произошло, насколько это все оправдалось. Ну что ж, спасибо вам огромное. Флорист, декоратор Светлана Михайловна Карелина была у нас в гостях.
2: Все сразу.
0: Сегодня у нас новости как раз о детях и родителях. Говорят, каждому восьмому родителю не нравится работа его взрослого ребенка. Интересно, возраст ребенка определить. Я тоже работающий ребенок, и мне за 50. Наверное, моим родителям тоже чудовищно не нравился мой выбор. Ужас, как отец страдал после того, как я получила диплом юриста широкого профиля на юрфаке МГУ. Но не знаю, Ксения Киян, может, расскажет. Сейчас другие времена. Врач-психиатр, психотерапевт, схемотерапевт и сотрудник центра Mindset сегодня с нами. А почему такие неутешительные? Или утешительные? Каждый восьмой – это немного?
3: Да, это немного. Добрый вечер, Маргарита. Да,
0: привет, я, на самом деле, здравствуйте.
3: Статистику, и мне показалось, даже она очень оптимистичной. Аж 2/3 довольны тем, куда они устроились. И тут пишут, что только 4% гордятся тем, что они трудоустроились по специальности. То есть всего 4% важно, насколько они...
0: 4%?
3: Да.
0: Боже.
3: Да, это достаточно небольшая цифра. И меня тоже это впечатлило. На самом деле, хорошие результаты, то есть по согласно вот этому исследованию, большинству нравится, где работают их дети. И самое главное для них – это то, что у них заработная плата хорошая и условия труда, я так понимаю, по этому исследованию.
0: Да, ну а по вашим личным опытам или обращениям родителей, или, может быть, дети как-то обращаются, как сейчас идет профориентация?
3: Да, то вот есть... у меня какая-то другая картина, поэтому я немножко в диссонанс этому исследованию, можно так сказать.
0: Сейчас я посмотрю, кто это опубликовал. На газете «Ру» есть статья «Каждому восьмому родителю не нравится, каждый восьмой родитель недоволен работой».
3: Да.
0: Так, ага.
3: В чем я обычно вижу конфликт? Конфликт обычно заключается в том, что современные дети предпочитают какую-то другую работу, которая, возможно, даже без соцпакета. И это один из таких конфликтов, который может возникать, потому что там, ну как же по привычке раньше было, что обязательно это соцпакет, пенсия, чтобы копилась.
0: Что такое соцпакет? Он сразу дается или когда ты на пенсию просто отчисляешь?
3: Да, вот ну то, что пенсионное отчисление, да. И у многих родителей, да, вот ну как же так, как же ты вырастешь, и у тебя потом не будет какого-то пенсионного обеспечения, потому что сейчас по-другому смотрят современное поколение на зарплату.
0: До пенсии надо дожить, я правильно поняла?
3: Да, да, потому что раньше на это ориентировались, и всегда было очень важно официальное трудоустройство, какие-то определенные вот эти, да, прерогативы от государства. Mm-hmm. Сейчас на это не смотрят, и вот на этой почве обычно возникает конфликт. Это вот один из моментов, который я замечала. Другое, что очень часто, в принципе, сложно детям понять, куда они хотят. Вот это еще, ну, то есть зрелость сейчас все-таки сместилась, да, вот эта, которая, может, раньше, чуть раньше возникала, да, вот эта самостоятельность, понимание, куда мне идти, или вот эти моменты.
0: Кем я хочу быть. То есть, как сейчас я слышала вопрос от ребенка тоже, как я могу знать 18 лет, кем я хочу быть всю жизнь? Вот так.
3: Согласуюсь, а это правда очень, это почти невозможно. Это очень редко, кто может 18 лет точно сказать, кем он будет, и действительно эту линию выдержит. Это маленький процент таких людей. Обычно, да, вот согласно исследованиям, зрелость нашего головного мозга, который ответственен за вот это, в том числе, проактивность, да, и выбор профессии, она только к 30 годам формируется.
0: Что вы говорите?
3: В 18 лет нам крайне сложно, конечно, это принять. И только, знаете, такие, ну, у которых прям вот горит что-то внутри, вот там, да, какие-то творческие люди или там самоотверженные какие-то, или там, ну, когда вот прям какой-то внутренний есть порыв. Обычно, да, это все-таки поиск. Это поиск, и это, правда, очень сложно сразу найти и устроиться по профессии, да, вот как бы и отучиться в вузе, и потом и найти работу, и еще получать и зарплату, и удовольствие. Это очень небольшой процент сразу так могут выстрелить. Обычно это
0: поиск. Хорошо, и тогда последний вопрос. Кого вы больше утешаете или объясняете, если в практике своей личной? Больше родители страдают или дети?
3: Я больше так как работаю непосредственно, да, ну, со взрослым контингентом, то, конечно, я со взрослыми работаю и им объясняю эти возможности. Но если ко мне приходят, да, уже такие 18-летние, 19-летние, то мы тут работаем с поиском себя. Это такой длительный путь. Поэтому не могу сказать прям, кого я прям больше. Наверное, и тех, и я понимаю, на самом деле, обе стороны.
0: Ну и такой вопрос, задают ли вопросы, до какого возраста мы ответственны за детей официально и по жизни, то есть помогать деньгами?
3: Не задают, и мне кажется, мы каждый индивидуально решает, ну, каждая семья, ну, как бы официально, конечно, 18.
0: То есть стандартов, да? Нет?
3: Стандартов нету. К сожалению, вот я говорила уже как-то на каких-то предыдущих эфирах, что
0: да.
3: Зрелость у нас сдвинулась как бы раньше, чуть раньше все-таки это возникало, и поэтому сейчас приходится сопровождать намного более длительный период времени. Да.
0: Ну, это просто времена такие, да, и мы
3: да?
0: В какое-то время нам не приходилось просто выживать, и поэтому мы расслабились и хотели, чтобы дети наши вообще...
3: Конечно, чтобы конечно, да, это как бы естественный ход истории, поэтому это логичный ход, да, в данном случае мы действительно даем детям чуть больше возможностей и, соответственно, и возможность выбирать, да, и когда этого выбора больше, то и сложности возникает больше.
0: Ну что ж, ну будем искать, что называется, с перламутровыми пуговицами работу. Ксения Киян, врач-психиатр, была с нами, спасибо, да, очень интересный и сложный вопрос.
2: Все сразу.
0: Да, и еще одно важное выступление. Надеюсь, Михаил Леус с нами на связи, метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС. Какая погода будет в Москве в эти выходные и 1 сентября? Потому что выходные тоже важны. Все будут догуливать последние эти деньки, чтобы подготовиться ко вторнику, да, к важному ответственному дню в жизни человека. Здравствуйте, Михаил.
4: Добрый вечер, Маргарита Михайловна.
0: Ну, что там у нас творится? Это так красиво выглядит, то, что на небесах. То кусочки синего неба, там белые облака, потом черные тучи, потом голуби летают все в каком-то солнечном свету, потом раз, все опять закрыло, все серое, и до свидания.
4: И моросит дождь.
0: Да.
4: Да, вот как жить? Такая у нас, ну, давайте скажем, первая, наверное, все-таки значимая попытка осени завоевать столичный регион. Но я всех обрадую, это не похороны лета, лето еще вернется, и уже даже завтра погода будет гораздо более комфортной, чем сегодня. Но если мы будем говорить с вами о выходных, то последние выходные этого календарного лета будут в центре Европейской России довольно комфортными, особенно будет хорошо в дневные часы. А вот по ночам, несмотря на то, что будет сухо, лунно, да, малооблачно, тихо, но будет очень холодно. Уже такие осенние явно температуры нас ждут в эти выходные по ночам. Ну вот в ночь на субботу в Москве 6-8 градусов тепла, по области местами до плюс 4. В ночь на воскресенье чуть теплее, 7-9, и по области местами до плюс 5 градусов. А дневные температуры в субботу около плюс 20, в воскресенье 20-22 градуса, и никаких дождей, ни существенной плотной облачности в эти дни в столице не ожидается. Формировать погоду будет отрог европейского антициклона. И вот как раз в эти выходные-то и температура в среднем будет выше той самой отметки в плюс 15 градусов среднесуточная, которая и говорит о том, что еще лето на дворе. Если мы с вами заглянем в 1 сентября, то...
0: Там дождь, по-моему, нарисован.
4: Ну, вы знаете, то, что он нарисован, да, но не везде. Mm-hmm. Поэтому давайте мы начнем с того, что, во-первых, будет тепло. Mm-hmm. Даже в утренней линейке, да, там 8-9 утра, если кому-то придется идти, температура будет выше плюс 15 градусов. А в дневные часы, вот в период максимального прогрева, это по-настоящему летняя температура, 22-24 градуса. Но я бы вот с точки зрения еще недели, да, до 1 сентября, как бы сказал бы, что зонт приготовьте, но не факт, что он вам понадобится. Вот так.
0: Вы как Конфуций говорите, это надо, никогда не знаешь, но, когда пойдет дождь и выглядит солнце, да, это нужно...
4: Рита, ну, смотрите, зонт сейчас не такая тяжелая и большая вещь, которая может затруднить, да, наше передвижение, поэтому пусть он лучше будет, вдруг он вам спасет там какое-то красивое платье или прическу, да, если вдруг пойдет дождь. Будет хуже, если вымокнете. Вот.
0: А последнее...
4: в принципе, вообще, да. Вероятность дождя, наверное, процентов 40-50. Вот она не очень высока, да. Но самое главное, что тепло, нет сильного ветра. И вот так вот с точки зрения обывателя, я бы сказал, что очень хорошая погода ожидается 1 сентября.
0: Ох, ну вы нас как-то взбодрили даже. Нет, не так правильно. Ободрили, утешили, да, и дали надежду. Правда, погода не всегда портит настроение, дело не только в ней, но иногда на нее тоже внимание обращаешь. Ну, нашим первоклашкам, конечно, самого-самого всего, и бедолагам из 11 классов тоже особенно нужно поднапрячься. Вам, Михаил, огромное спасибо. Спасибо, что вы с нами годами нас консультируете. Метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС был с нами. Ну и всем хорошей погоды. Я к вам вернусь совсем скоро. Передам микрофоны в другие студии. И у нас еще несколько новостей. Кстати, об астрономическом лунном затмении 28 августа обязательно поговорим. Но с астрономом, не астрологом.
2: Сразу.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Трое мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате удара ВСУ по центру Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что центр города подвергся атаке украинских вооруженных формирований в разгар дня. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. Данные по погибшим и раненым уточняются, добавил Пушилин. По данным ТАСС, не менее 4 взрывов произошло в Киевском районе Донецка. В районе крупного ТЦ «Донецк-Сити» наблюдалось задымление. Центр расположен на улице Артема. Рядом находятся 5- и 9-этажные дома. Во время удара был слышен характерный для ракет звук. Через некоторое время после атаки в этом районе была слышна работа мобильных огневых групп, которые защищают небо от БПЛА. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Благовещенска в Москву с 9 пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Об этом только что сообщила пресс-служба министерства. Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета. Пострадавших сопровождают специалисты отряда «Центроспас», Минздрава, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%. Об этом Владимиру Путину рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов во время встречи в Кремле. Он отметил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Ежегодные капиталовложения увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до более чем 7 триллионов в 2025 году.
2: У нас, несмотря на все вызовы, обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 2025 – 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в 1,5 раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%.
0: Глава Минпромторга также рассказал, что серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Производство составов идет по графику. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее конца 2027 года. Однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек. Об этом сообщили в Минцифры. Крупнейшие российские операторы связи, как говорили их представители, уже готовы к запуску сетей 5G в России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается небольшое потепление. Температура воздуха днем будет от 18 до 20 градусов. Осадки синоптики не прогнозируют. Сейчас в Москве около 15 градусов без осадков. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 753 миллиметра.

Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Директор по коммуникациям футбольного ЦСКА Кирилл Брейдо. Проверка информации о том, что клуб готов потратить 35 миллионов евро до конца летнего трансферного окна на покупку крайнего защитника, центрального полузащитника и форварда. В так называемом инсайде даже позиция под усиление перечислена неверно. Надеемся, что текущие переговоры пройдут успешно, однако сумма возможных трат даже близко не может соответствовать упомянутым в прессе 35 миллионам евро, сообщил Брейдо. Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, сообщает инсайдер Иван Карпов. 28-летний российский вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе, однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании российского футболиста для шотландского клуба. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей. Об этом сообщает чемпионат. Теперь клубу осталось договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова «Сибирь» обыграла «Авангард» 5-2, а «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана «Металлург» нанес поражение «Трактору» 3-1, а «Лада» победила «Амур» 3-1. 23-летний защитник Никита Новиков заключил полноценный контракт с московским «Динамо». Соглашение рассчитано на один сезон. Новиков провел три предыдущих сезона в американской хоккейной лиге, играя за фарм-клубы «Баффало» и «Лос-Анджелеса». И пока это все новости спорта.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены Московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
6: Обратный отсчет!
7: Еще трогательнее.
8: Мы летим на Луну!
9: И найдем моего папу!
7: Еще пушистее.
10: Никогда не видел столько лунтиков.
11: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
12: Категория 18+.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» продолжается. Только мы с метеорологом поговорили. Не знаю, кто-то следит вообще за... Ну, просто я в Москве, поэтому и вещаю из Москвы, и вижу, что там просто стеной и дождь серое все затянуло. Да, как на море живем. Но как бы там ни было, с небесными телами что-то по-другому. Там либо их видно, либо их вообще не видно. И о каких местах и где будет видно лунное затмение 28 августа, хотел уточнить у профессионала. Астроном, создатель, научный руководитель клуба научных путешествий «Астроверты» и обсерватории «КАДАР». Станислав Короткий. Здравствуйте, Станислав.
2: Добрый день.
1: Я вас не отрываю от телескопа?
2: Нет, нет, нет. Слушаю вас внимательно.
1: Ой. Спасибо. А просто на 28-е столько вообще всяких надежд возлагают астрологи, а астрономы как? Скромно?
2: Ну, астрономы тоже надеются увидеть лунное затмение. Тут главный вопрос в том, где будете находиться вы во время затмения, потому что именно в России, к сожалению, не самые лучшие условия для его видимости.
1: Ну, я-то что я? Это вы, образные вы, да? Ну, кто? Кто,
2: да,
1: кто
2: да,
1: за
2: конечно,
1: этим следит? Наблюдать. Ну, да, а примерно, но... где это будет? Так-то в интернете наверняка покажут.
2: Да, но дело в том, что будет видно лунное затмение утром на закате Луны, и именно в Москве, к сожалению, не будет видно. В Санкт-Петербурге будет видно, но вот прям совсем-совсем чуть-чуть, буквально в момент, когда будет касаться горизонта Луна, это примерно в 5:43 утра. Чтобы наблюдателю лучше было сориентироваться, я скажу так, что сверху, с той части Луны, которая будет самая дальняя от горизонта, когда она будет закатываться, начнет появляться маленькая тень Земли, которая будет наступать на диск Луны. Но чем западнее будет находиться наблюдатель, тем будет лучше видно затмение, тем дольше. Например, в Калининграде, это самый западный регион России, там в 6:38, когда уже будет практически закатываться Луна, большая часть Луны погрузится в земную тень. Поэтому там, на западе, да, будет видно хорошо.
1: Понятно. Ну и там западнее еще Калининграда тоже народ вроде сможет это все заснять и выложить в интернете.
2: Конечно. Да, то есть все, что находится западнее, но еще, в принципе, есть шансы пронаблюдать на юге России, там тоже будут условия, это где-нибудь на берегу Краснодарского края, в Сочи, может быть, Крыму, в тех регионах тоже будет затмение видно, но буквально, опять же, на закате, это где-то, если говорить про Сочи, в 5:38 утра, а Севастополь, например, это в 6:00. утра. То есть главное условие это проснуться рано утром до восхода солнца, выйти и посмотреть на западную часть горизонта, противоположную того места, где восходит солнце.
1: А как это примерно выглядит? Оно прям сильно закроется или кусочками? Или где-то в других местах сильно, прям целиком?
2: Ну, в зависимости от места наблюдателя она будет по-разному выглядеть, потому что в разное время будет закатываться в разных фазах Луна, но если вы окажетесь где-нибудь на западе Европы, то там вы увидите максимальную фазу затмения, и она составит 93%. То есть на 93% Луна закроется, и только маленькая шапочка сверху, северная часть Луны, окажется еще освещенной Солнцем.
1: Все остальное. А это в каких странах примерно? Может, там остались какие-то люди?
2: Испания, знакомые. Португалия, Англия, все, что вот западнее этих стран, и в этих странах уже будет видна максимальная фаза. Ну, особенно хорошо будет видно в Америке, это Южная и Северная Америка. Атлантика, Америка, Тихий океан, это вот основные регионы, где будут наилучшие условия видимости для этого частного лунного затмения.
1: Ну, они там как-то, эти все астрономы, они же люди мира, поэтому выложат обязательно всем, поделиться. А вопрос тогда предпоследний. А вот всякие Австралии и Новой Зеландии, мы их вообще никогда не вспоминаем. Они там своей жизнью какой-то живут, видимо. Но это просто кажется отсюда.
2: Нет, конечно, у них там тоже происходят астрономические явления, но просто именно это затмение, оно видно в основном в том полушарии, где вот присутствуют Америки. А Азия и Австралия вместе с ней, они окажутся вне области видимости, потому что у них в это время будет день. То есть, когда над горизонтом видно солнце, то во время лунного затмения, а лунное затмение значит, что Луна на 180 градусов от солнца, значит, Луна точно находится под горизонтом в дневное время для наблюдателя. Поэтому Австралия, вся Азия, большая часть России, к сожалению, окажется вне видимости этого затмения. Но у нас есть другие затмения, например, через год, даже нет, побольше, через годик.
1: Станислав, дорогой мой, давайте тоже через год мы обсудим хотя бы послезавтра с Пушным. Конечно. Или там на следующей неделе он вернется. Мы как раз вас, он очень любит, когда я именно астрономов приглашаю, а не астрологов. Потому что астролог будет завтра. Пока. А, пока Пушного не будет. До вечера. Спасибо огромное. Станислав Короткий, астроном и создатель, научный руководитель клуба научных путешествий «Астроверты», был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Все сразу. И самый важный вопрос современности. Чем гепард отличается от леопарда? Ну, наверняка модники знают. Там какой-то принт, наверное, разный. Но все-таки чем они отличаются? Илья Удалов сегодня с комментариями. Кандидат биологических наук, доцент Политехнического университета Петра Великого и экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук. Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Так гепард, леопард, это как и рано рак или все-таки более что-то?
3: Ну, вы знаете, у них очень много разных отличий. Вот я работаю в зоологическом музее, как раз имею возможность, так сказать, по крайней мере, внешние отличия наблюдать. Вот. И первое, что бросается в глаза, это телосложение. Гепард — это очень такая стройная, легкая кошка с узким телом, с очень длинными ногами, такой достаточно хрупкий и изящный, да, а леопард — это уже намного более такой мускулистый и коренастый зверь, да, и это связано и с их образом жизни, да, вот про который я потом отдельно скажу. Узор на шерсти разный. У гепарда черные точки, у леопарда такие розетки, то есть кольца с более светлой серединой. Кроме того, у гепарда, значит, от глаз к носу такие вниз черные полоски.
1: Ниточки, как будто слезки.
3: Да. Вот. И потом еще у гепарда когти полностью не убираются, да, что, возможно, связано с его приспособлением к бегу, да, вот как нужно там у бегунов, чтобы были там резиночки на кроссовках, так вот у гепарда когти. А у леопарда когти втягиваются, да, как у многих других кошек. Ну и дальше вот касается уже образа жизни, да, наверное, вы слышали, что гепард самый быстрый зверь на Земле.
1: Да, после людей на BMW, да.
3: Скорость он может развивать больше 100 км в час, когда он настигает добычу, да, и охотится он на открытых пространствах, вот можно там поискать какие-нибудь видео в интернете, где гепард там загоняет, да, свою добычу, а леопард — это скорее такой хищник-засадник, который добычу подстерегает в засаде или сидит где-нибудь на дереве. Да? И наших, кстати, предков леопарда тоже им доставляли много неудобств. Да? Они прыгали, собственно, сзади, да, сверху и пробивали там череп или шею, вот, прокусывали, да. Собственно, очень человекообразным нашим предкам леопарда досаждали.
1: Ну, потом люди отомстили леопардам и стали шить из них шубы. Это вообще ужасная страница нашей истории человеческой. Ну, и я вас, дорогой мой биолог, приглашаю на большой долгий эфир в программу «Физики и лирики». Мы обязательно обсудим этих прекрасных животных поподробнее. И один вопрос по альбому Джо Дассена. Давайте после рекламы, если пару минут вы задержитесь.
0: «Маяк».
4: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше «Тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
0: Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00.
5: воспитательный знак.
6: Мы видим детей в бурных проявлениях радости и печали, когда дети отличаются от нас и не замечаем внешне резко невыраженных настроений, тихой задумчивости, глубокой растроганности, горького недоумения, мучительного подозрения и унизительного сомнения, в которых они так на нас похожи. В настоящем ребенок бывает не только тогда, когда скачет на одной ножке, но и когда задумывается над сказкой жизни. Надо только исключить действительно ненатуральных детей, бессмысленно твердящих заученные или перенятые у взрослых фразы. Ребенок не может думать как большой, но может по-своему, по-детски вникать в серьезные проблемы взрослых. Недостаток знаний и опыта заставляет его мыслить иначе.
5: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» подходит к концу. Я обычно музыкальные номера, но как-то попытаюсь привязать к новостям. И сегодня у нас с нами кандидат биологических наук Илья Удалов. Просто я разбирала пластинки дома и увидела прекрасный альбом Джо Дассена. Почему-то он стоил 1850 рублей. Mm-hmm. Я не знаю, какие-то времена столько стоили пластинки. И там Джо Дассен изображен с вот как раз пятнистым... Ну, судя mm-hmm. по тому, как вы описали, это кто?
2: Это гепард.
1: Да, представляете, вот кому в голову пришло Джо Дассену дать на цепочке? Или, как говорят некоторые, на юге, цепочке?
2: Там была история, специально погуглил, чтобы
1: Давайте.
2: Понять, как же он с гепардом оказался. Оказывается, в какой-то момент у Джо Дассена появился новый фотограф, с которым Джо Дассен пришел к неким знакомым этого фотографа. И вот у них как раз жил ручной гепард, вот, домашний. И, видимо, фотографу показалась интересная идея сделать вот такую фотосессию. Он дал, собственно, этого гепарда на цепочке, значит, Джо Дассену. Ну mm-hmm. и так появилась эта фотосессия, которая вроде как использовалась там, для каких-то альбомов потом, впоследствии. Mm-hmm. А, его звали Лулу, этого гепарда.
1: Лу. Видимо, девочка.
2: Возможно, да.
1: Да. Ну, тогда мы обязательно... Спасибо вам огромное, дорогой биолог, что вы заинтересовались и вот это нам историю рассказал. Я поставлю песню, там все на французском. Я никогда не понимала ни слова, кроме «мерси». И нашла песню, которая называется «Un petit air de musique». Извините за грубость, но это очень красивая песня Джо Дассена. Посвящаю всем, кто любит животных и музыку. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.

0: Имена собственные.
1: Выдающийся российский и советский писатель, критик и публицист Евгений Иванович Замятин. Родился в семье священника в уездном городе Лебедянь, Тамбовской губернии. Детство его прошло в одиночестве. Общение со сверстниками мальчик заменял чтением. Закончив золотой медалью Воронежскую гимназию, он, прирожденный гуманитарий, для дальнейшего образования выбрал самое для себя сложное направление. Отправился изучать кораблестроение в престижном Петербургском политехническом институте. Евгений всегда оставался непримиримым бунтарем. За участие в революционных выступлениях и антивоенную пропаганду его неоднократно арестовывали и ссылали. Это время он использовал для активной творческой деятельности. Написал первые свои произведения, которые оказались замечены в литературных кругах. С весны 1916 года работает на английских судовых верфях. Принимает участие в строительстве нескольких ледоколов для России. Продолжает писать. Узнав о большевистской революции, спешит на родину. В 20-м году за рубежом издается его самое известное произведение – роман-антиутопия «Мы». Он был подвергнут сокрушительной критике официозной прессы. Замятина перестали печатать, и в начале 30-х годов он перебирается в Париж. Однако связи с Россией писатель не рвет. Пишет как журналист о русской литературе и даже становится членом Советского Союза писателей. До конца жизни он сохраняет за собой прежнее гражданство.
0: Это мы. Это про нас. Маяк.
2: Главная проблема поцарапанного тефлона, она все-таки психологическая. Много семей, мне кажется, распалось из-за того, что кто-то не внимал совершенно корректным советам жены и, собственно, вот вилка ел...
3: Испортил сковородку.
0: Что скрывает антипригарное покрытие?
1: Видеоподкаст «Корпорация зла. Тефлон». На медиаплатформе «Смотрим».

В Москве 20 часов. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Центр Донецкой и Луганской Народной Республики подверглись сегодня серьезной атаке украинских вооруженных формирований. 9 человек погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР, сообщили власти региона. Транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. Также пострадала 18-летняя девушка. Ее госпитализировали. Еще троим пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение. ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданскому объекту. Виновные понесут наказание, отметили власти ЛНР. Возбуждено уголовное дело о теракте. Трое мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате удара ВСУ по центру Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате обстрелов ранения получили 3 человека, в том числе ребенок, уточнил Пушилин. Данные по погибшим и раненым уточнили.

0: собираются, добавил при этом глава ДНР. По данным ТАСС, не менее 4 взрывов произошло в Киевском районе Донецка. Подразделения группировки войск «Север» в зоне спецоперации установили контроль над населенным пунктом Писаревка в Сумской области. Подробности сообщил старший офицер армейского, пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Пролетарская, Садки и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотная, Бузова, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатина Харьковской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
0: В Минобороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Неженка в Запорожской области. Лидер Германии Фридрих Мерц – лучший канцлер, которого когда-либо имела Украина. Об этом заявила политик Сара Вагенкнехт. Так она отреагировала на новость о том, что Мерц пользуется у украинцев гораздо большей популярностью, чем у соотечественников. Неудивительно, неограниченные многомиллиардные подарки Киеву, сокращение расходов и повышение налогов для собственных граждан, написала Вагенкнехт в соцсети X. Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал Мерца федеральным канцлером Украины и отметил, что в Германии его политику поддерживают всего 13% немцев. Самолет Ил-76 МЧС России вылетел сегодня вечером из Благовещенска в Москву с 9 пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. Об этом сообщила пресс-служба министерства. По итогам консилиума врачей было принято решение о транспортировке 9 пострадавших, которые нуждаются в специализированной помощи, отмечается в сообщении МЧС. Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета. Пострадавших сопровождают специалисты отряда Центроспас, Минздрава, а также психологи Центра экстренной психологической помощи и чрезвычайного ведомства. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Приказ Минпросвещения уже подписан и вступает в силу с начала сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом совещании. По его словам, также закреплено право удалять школьника с урока.
2: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину, то, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте и утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
0: В соответствии с новыми правилами, использовать гаджет можно будет в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью. На переменах ученики смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит та или иная образовательная организация. Жителей столичного региона завтра ждет незначительное потепление. Осадков уже не ожидается, сообщили в центре погоды ФОБОС. Дожди в Москве теперь прогнозируются только в воскресенье вечером. При этом в гидрометцентре рассказали, что ближайшей ночью в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
3: Погода.
0: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Тюмени завтра кратковременный дождь, плюс 18-20 градусов, в Сургуте 17-19, ливни. В Архангельске кратковременный дождь и 11-13 градусов, в Кирове 12-14, кратковременный дождь, в Оренбурге 22-24, без осадков. В Нижнем Новгороде 16-18, кратковременный дождь, в Сочи 23-25, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге завтра местами возможен небольшой дождь. Ночью 11-13, днем 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. В ближайшую ночь воздух остынет до 10-12 градусов, а завтра днем прогреется до 18-20. Сейчас в Москве около 15 градусов, в некоторых районах прошел дождь, атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и рад вас приветствовать на нашей четвертой части фундаментального разбора нетленной комедии Николая Гоголя «Ревизор». Сегодня будем говорить о том, как мы с вами бессознательно заинтересованы в саморазоблачении. Может быть, звучит это парадоксально, но так уж устроена наша психика. Все то, что вытеснено в ней, все то, что спрятано в дальний угол, рано или поздно мечтает быть раскрытым, рассекреченным. Иначе никак, потому что это тот груз, психический груз, который нам нужно с вами постоянно как-то обеспечивать энергетически, вниманием. Ну, господи, как-то раз на первом курсе я одновременно с двумя девушками встречался. Ох, сколько сил мне требовало вообще, значит, таиться, чтобы ни одна не узнала про другую. Нюанс еще был в том, что это были две подруги, понимаете? Мне нужно было постоянно, значит, как-то расписание свое продумывать, случайно не написать той, что я писал другой, и нюанс еще был в том, что обеих звали одинаково, и, в общем, кончилось все довольно комично, потому что в какой-то момент обе девушки назначили мне встречу в одно и то же время в одном и том же месте, и когда я пытался как-то их разнести по времени, пришел на встречу к одной, а там были обе, и они подарили мне лапшу, которую я должен был себе уже вешать на уши. Такая вот история. То есть это было очень напряженно вообще. Вот, значит, я думаю, в целом людям тяжело нести внутри себя груз лжи, груз обид, груз, знаете, вот это чувство несправедливости по отношению ко мне, о котором я никому не могу сказать, тем более начальству. Все это мы увидим в четвертом действии «Ревизора», поэтому предлагаю не откладывать и начать чтение. Вы, как всегда, можете делиться вашими историями, мнениями, комментариями и задавать вопросы по номеру 967-103-5533. 967-103-5533. Пишите. Мне всегда приятно читать то, что вы пишете. Это направляет мою мысль, это дает почву для новых размышлений. Пишите. 967-103-5533. Итак, четвертое действие. Явление первое. Та же комната в доме Городничего. Вообще, надо сказать, что пьеса «Ревизор» довольно камерная. Все происходит, пусть не в одном месте, но довольно в компактных таких помещениях. Либо это дом Городничего, либо это гостиница, либо это какое-то богоугодное заведение. В общем, очень удобный для постановки в театре текст. Это так, заметка на полях. Явление первое. Входит осторожно, почти на цыпочках. Амос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский в полном параде и при мундирах. Это мы с вами подчеркиваем. Вся сцена происходит в полголоса. Амос Федорович строит всех полукружием. «Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку, бог с ним. И во дворец ездит, и государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут». Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках. Артемий Филиппович: «Воля ваша, Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять». Амос Федорович: «А что именно?» Артемий Филиппович: «Ну, известно что». Амос Федорович: «Подсунуть?» Артемий Филиппович: «Ну да, хоть и подсунуть». Амос Федорович: «Опасно, черт возьми. Раскричится. Государственный человек. А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник, почтмейстер? Или же вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие». Артемий Филиппович: «Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз того, как там следует, чтобы уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается». «Ну, вот вы, Амос Федорович, первый и начните». Амос Федорович: «Так лучше ж вы, в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба». Артемий Филиппович: «Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества». Лука Лукич: «Не могу, не могу, господа, я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет». и язык как грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте. Артемий Филиппович: да, Мас Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел. Амос Федорович: что вы, что вы, Цицерон? Смотрите, что вы думали, что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей щейке. Все пристают к нему: нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении. Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим. Нет, Амос Федорович, Амос Федорович, отвяжитесь, господа. В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат на перерыв к, дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не протиснули кое-кого. Раздаются в полголоса восклицания. Голос Бобчинского: ой, Петр Иванович, Петр Иванович, наступили на ногу. Голос Земляники: отпустите, господа, хоть душу на покаяние, совсем прижали. Выхватываются несколько восклицаний: ай-ай. Наконец все выпираются, и комната остается пуста. Явление второе. Хлестаков один выходит с заспанными глазами: я, кажется, схрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули что-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничья очень недурна. Да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь. Вот первые два явления, а дальше начнутся индивидуальные встречи, так скажем. Да, понятное дело, что речь идет о взяточничестве, о том, как правильно эту вот взяточку давать, так сказать. Вообще, навык, конечно, важный. Да, мне придется, наверное, в жизни этому только учиться. Я помню, когда, наверное, у всех в жизни есть история взяточничества, правильно, да? Я, честно говоря, взяток никогда не давал, вот, но... Давным-давно, когда меня надо было в какую-то школу пристроить, а по прописке, где я был прописан, приличных школ не было, мама искала школу, и, значит, вот в одну школу могла меня смогла меня устроить, в обычную общеобразовательную. И, значит, там вообще в школе был такой уклад, что если вы хотите в нашу школу прийти учиться, то тут либо $300, либо принтер. Это все знали, абсолютно все. Вот, я... Долгое время для меня это был такой сложный вопрос: а что это, что за взяточность такое? Да, вот как это вроде как бы жизнь упрощает, да, людям. С другой стороны, противозаконно же, правильно? И вот Влад мне вчера буквально рассказал статистику. Был опрос в ЦИОМовске, если не ошибаюсь, на тему отношения русских к взяточничеству. И вот что интересно, там такая корреляция, что люди в целом взяточничество не одобряют, но если взятка идет ДПСнику, врачу, учителю, да, то есть в личном таком порядке, то это как раз одобряемо, что это даже порой и необходимо, и как бы и так и устроено. Это официальный, да, такой был опрос, вот буквально недавно, я так понимаю. То есть, короче говоря, надо понимать, да, что за взятки хотят дать местное чиновничество. Да, взятки зачем? Ведь никто из них, во всяком случае, в том тексте, что мы сейчас с вами прочитали, не озвучивает причину, да, и необходимость этого взяточничества. То есть, говорят, да, вот как в обществе благоустроенном делается, вот что говорит Артемий Филиппович, да, что это необходимо, что таков порядок, и если не дать, то худо будет. Ну и, собственно, что мы с вами имеем здесь, да? Вообще, в четвертом действии в «Ревизоре» уже почти не остается вот той самой социальной комедии, с которой мы сталкивались в предыдущих трех действиях. Здесь весь сюжет, да, превращается в такую, как сказать, панораму, паноптикум процесса коллективного саморазоблачения, индивидуального саморазоблачения. То есть каждый персонаж... Он же не просто боится ревизора, да, он благоговеет перед ним. Он через этого ревизора, а мы с вами отдельный эфир посвящали Хлестакову, да, это такое тело без органов, пустой человек, на которого удобно проецировать все, что угодно, и он все, что на него будет спроецировано, будет отражать, вот что важно. Поэтому помимо, не знаю, проекций, да, всего чего угодно, ключевая проекция, это, конечно, проекция тени. То есть через ревизора герои будут на протяжении четвертого действия сталкиваться с собственной тенью. До этого ее как-то удается держать под маской приличия, вот как написано, значит, входят осторожно все на цыпочках в полном параде и мундирах, да, то есть они свою вот эту маску, персону как-то еще поддерживают, они пользуются языком власти, да, определенным языком, с помощью которого можно прельстить кому-то, да, или добиться того, чего тебе нужно. Но Хлестаков как бы готов принять в себя все, что на него будет спроецировано. И так как там нет предела, да, нету того, обо что можно споткнуться, люди готовы идти до конца. Мы это увидим до конца как бы в саморазоблачении. Мы это увидим с вами по ходу следующих явлений вот этого четвертого действия. То есть на Хлестакова будут навешивать абсолютно все, что бессознательно боятся увидеть в себе. И что касается вот того явления, которое мы прочитали, тут замечательная фраза есть Луки Лукича. «Не могу, не могу, господа, я признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет». И вот это, конечно, важный жест, важная такая деталь, которая, ну, на самом деле отражает и дух времени, и то, что мы наблюдаем с вами на протяжении столетий на Руси. Может быть, так уж явственно это стало очевидно со времен Петра Первого, который Синод сделал частью, значит, государственного уже политического тела. Ну, и мы до сих пор, да, с вами понимаем, что религия у нас является частью государственного тела. Почему это важно? Потому что Лука Лукич в этой фразе связывает две вещи, которые, в принципе, связаны быть не могут. Он говорит о чинах, да, которые определяют наличие у него души. Да? То есть, говорю с начальником, у меня душа пропадает. Говорю с подчиненным, у меня душа огромная. Понятно, да? То есть, в чем тут сатира? Гоголь очень злая, да? Жестокая, прямая сатира. Вот в таких мелочах, как бы, да, Гоголь и раскрывается, как мне кажется, да, абсурдный монтаж невозможных совершенно, да, материй. Материя духовная и материя социальная. Станислав пишет: «Добрый вечер, Артем. А к ревизору применим вопрос, кто в пьесе главный герой? Для меня это точно Городничий». Станислав, ну, кого мы вообще обычно с вами называем главным героем в привычном смысле слова? Это персонаж, который с которым происходит некая трансформация или который этой трансформации сопротивляется. И понятное дело, с этой точки зрения, пожалуй, что только с Городничим что-то происходит. И происходить это будет в пятом действии. Только Городничий способен, как кажется, на определенную трансформацию. В силу собственного ума или в силу, ну, просто устройства своего. Мы не знаем, будет ли с ним эта трансформация происходить в действительности. Но то, что остальные персонажи приходят в пьесу и уходят из нее такими, какими, ну, как бы одинаковыми, это факт. И Хлестаков, конечно, не исключение. Хлестаков трикстер, да, это персонаж, который возбуждает действия, но не порождает собственные изменения. Станислав еще добавляет: «Я когда слушал ваше чтение ревизора по ролям, поймал себя на мысли, что во мне самом есть все освещенные персонажи пьесы, которые между собой порой соперничают за лидерство в разных ситуациях». Станислав, интересно было бы узнать, кто, потому что, если честно, Гоголь — это автор, в героях которого никто не хочет видеть себя. Ну, возьмем Чичикова хотя бы, да? Ну, есть ли женщины, которые мечтают о Чичикове в здравом уме? Нет, но глубинно мечтают, потому что Чичиков умеет производить впечатление, добиваться своего, он может быть успешен, он пройдоха, он умеет льстить, он умеет много чего умеет в социальном плане, да, он как бы, да, своего не упустит. А другое дело, что ему палки в колеса судьба вставляет, но это другой вопрос, да. А вот Хлестакова. В здравом уме кто-то выберет. То есть Гоголь создает таких персонажей, которых люди разумно, да, разумом, рационально не выберут, но бессознательно к ним есть сильнейшее тяготение, как мне кажется. Да? И я тут говорю в первую очередь о женском поле, потому что если говорить о мужчинах, то нам надо уже обращаться, как вы понимаете, к раннему Гоголю. Ну, Солоха. Ну, невероятная женщина, да, обольстительная. Или там Панночка из Вии, да, кто бы перед нею стоял. Короче говоря, интересно, Станислав, если раскроете, что за герои вас отражаются. Смелые высказывания, так скажем. Так, значит, второе явление, в общем, что здесь? Здесь у нас Хлестаков монолог, да, отпускает, рассказывает, что... Ему все очень нравится, он на голубом глазу там, он как будто ничего не подозревает. Кстати говоря, сюжет Хлестаковский и Чичиковский очень похожи, потому что и Хлестаков, и Чичиков приезжают в некий уже устроенный порядок города, города Н. И тот, и другой возбуждают в этом городе какие-то движения. Города эти заскучали, там ничего не происходит. А потом они вовремя оттуда уезжают, не будучи схваченными, да, вот, любопытно, я почему-то никогда на это не обращал внимания. Явление третье прочитаем. Хлестаков и Амос Федорович. Амос Федорович, входя и останавливаясь про себя. Боже, боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Вслух, вытянувшись и придерживая рукой шпагу. Имею честь представиться судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин. Хлестаков, прошу садиться. Так вы здесь судья? Амос Федорович, с 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени. Хлестаков, а выгодно, однако же, быть судьей? Амос Федорович, за 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. В сторону. А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне. Хлестаков, а мне нравится Владимир. Вот Анна 3-й степени уже не так. Амос Федорович, высовывая понемногу вперед сжатый кулак в сторону. Господи боже, не знаю, где сижу. Точно горящие угли под тобой. Хлестаков, что это у вас в руке? Амос Федорович, потерявшись, роняя на пол ассигнации. Ничего-с. Хлестаков, как ничего, я вижу, деньги упали. Амос Федорович, дрожа всем телом, никак нет-с. В сторону. О боже, вот ж я и под судом, и тележку подвезли схватить меня. Хлестаков, подымая. Да, это деньги. Амос Федорович в сторону. Ну, все кончено. Пропал. Пропал. Хлестаков, знаете ли что? Дайте их мне взаймы. Амос Федорович поспешно. Как же, скажется, с большим удовольствием в сторону. Ну, смелее, смелее, вывози, Пресвятая Матерь. Хлестаков, я, знаете, в дороге сдержался. То да все. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю. Амос Федорович, помилуйте, как можно? И без того это такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Приподнимается со стула, вытянувшись, и руки по швам. Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания? Хлестаков, какого приказания? Амос Федорович, я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду? Хлестаков, зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности. Тоже, да? Потому что его под суд не отправят. Амос Федорович, раскланиваясь и уходя в сторону. Ну, город наш. Хлестаков по уходе его. Судья хороший человек. Замечательно, да? Ну, Гоголь, да? То есть вот, да, Хлестаков как бы ничего не делает. Он как бы сам по себе не важен, а важен как, вот опять-таки, это проекция чужих ожиданий. Статуса, столичности, силы, правом судить. Да, и даже в юнгианском смысле это не полноценный архетип. То есть это, ну, как некая пустышка, да, в которую можно вложить все, что угодно. И поэтому все перед ним себя ведут не как с реальным человеком, а как фактически с Господом Богом, понимаете, который может решить их судьбу. Вот о чем Гоголь, если да, совсем масштабно мыслить, пишет из раза в раз, что упорядоченное, рациональное светское общество заменило социальную лестницу заменил социальной лестницей лестницу Иакова, лестницу грехов. Это очень важно вообще для Гоголя, был образ детства. То есть социальная лестница стала прообразом лестницы, ведущей на небеса, и поэтому ревизор, как человек при власти, при возможностях, он олицетворяется фактически с законом, да, с Богом карающим и Богом милосердным. Удивительно, что да, так все сошлось, что именно Хлестаков к ним приехал. Да, смогли бы вы эту роль выдержать? Вы бы смогли эту роль выдержать, да? Я не уверен. Хотя была тут недавно история, в Петербурге встречу я делал с подписчиками, и человек пришел не туда, он пришел на курс ораторского мастерства, а зашел к нам в аудиторию. И он спросил, здесь курс ораторского мастерства? Я говорю, да в принципе и да. Вот. И он где-то часа полтора сидел и не понимал, что происходит. Мы там русские народные сказки обсуждаем, Юнга, какие-то архетипы, бессознательные процессы. А я еще так подшучу, все хорошо. В итоге в какой-то момент он перестал держать лицо и начал ругаться матом. Вот. Начал ходить из угла в угол, потом я его благословил, и он ушел. Что ж, сейчас я вас благословляю на новости и вернемся. 967-103-5533.
0: Сотворение кумира. Клиповое мышление говорит нам о том, что мы умеем перерабатывать очень большое количество информации, выделяя какие-то важные тезисные моменты, то есть сужая огромную воронку информационного потока до того, что нам нужно. Антон Гасимов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. В порту Измаила Одесской области вооруженные силы России нанесли поражение судну, которое доставило на Украину грузы военного назначения. Об этом вечером сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов продолжили наносить удары по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии. Кроме того, российские вооруженные силы ударили по трем резервуарам с топливом, предназначенным для обеспечения вооруженных сил Украины, а также объектам портовой инфраструктуры, которая используется для разгрузки грузов военного назначения. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла удары по месту запуска украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе «Вайлдберрис» в Котовске, который подвергся атаке БПЛА минувшей ночью. Об этом сообщили в правительстве Тамбовской области. Ранее стало известно, что на месте работают более 100 человек. Задействовано около 40 единиц техники. Вертолет Ми-8 произвел 56 сбросов воды. В ночь на 26 августа Котовск подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Средства ПВО уничтожили 16 летательных аппаратов. 3 БПЛА успели нанести удар по зданию склада «Маркетплейса». В результате начался пожар, который полностью уничтожил логистический центр. Пострадали 2 человека. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Абхазии Бадру Гунбу с днем признания независимости республики. Об этом сегодня сообщил вечером пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Напомню, Россия признала суверенитет Абхазии, а также Южной Осетии 26 августа 2008 года. Жители столичного региона завтра ожидают переменной облачности и незначительное потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, дожди в Москве теперь ожидаются только в воскресенье вечером.
2: Завтра инициативу в атмосфере на центральной России станет перехватывать антициклон. Москва и область окажутся на его юго-восточной периферии, поэтому переменная облачность днем до плюс 19. Вплоть до вечера воскресенья в мегаполисе без существенных осадков и в разгар дня – плюс 17-20. Но в понедельник и вторник теплый фронт принесет в Москву дожди, а заодно и вернет летние температуры. Плюс 23-25.
0: При этом синоптики гидрометцентра предупредили, что ближайшей ночью в Московской области будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет 13 градусов. После дождя немного понизилось атмосферное давление. Сейчас 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До закрытия окна 10 сентября очень много времени, будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений, этого не будет, команда готова бороться за чемпионство, приводит слова Некрасова РБ «Спорт». Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, сообщает инсайдер Иван Карпов. 28-летний российский вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе. Однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию в клубе. Напомню, «Локомотив» с начала года покинули лидеры команды Батраков, Баринов, Воробьев, Карпукас и Пруцев. После 5 туров чемпионата РПЛ команда занимает 14 место. Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Раньше я входил в трансферный комитет клуба, в последнее время туда меня не приглашают. Необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии, заявил Галактионов. В чемпионате России по волейболу не будут менять календарь после возвращения национальных сборных к мировым турнирам. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Допуск волейбольных сборных России к мировым соревнованиям никак не скажется на конфигурации волейбольного российского клубного календаря. Об этом агентству ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко, отметивший, что это невозможно. Есть регламенты, которые говорят о сроках жеребьевки, моменте утверждения состава участников, механизмах выделения тех же специальных приглашений, которые были отработаны до решения МОК. Поэтому здесь надо с пониманием отнестись к организаторам. Турниры крупные, задействованы большие деньги и спонсоры, поэтому требовать, чтобы все подстроились и все поменяли, нереально. Вместе с тем, президент Всероссийской Федерации волейбола Станислав Шевченко выразил уверенность в том, что игра мужской сборной России после допуска к международным соревнованиям будет прогрессировать. Как известно, россияне в Уфе провели ряд товарищеских матчей против команд Ирана, Кубы и Белоруссии. Во всех одержаны победы. Как отметил Шевченко, основной задачей было посмотреть на игроков, в какой форме они находятся, увидеть их на фоне хорошо играющих команд. Считаю, что все прошло неплохо, получили бесценный опыт и будем готовиться. В мае 2027 года сборная России примет участие в Лиге наций. У тренерского штаба большой выбор игроков. Изначально обсуждалось 21 кандидатура, но из-за ограничений по времени некоторых пришлось отсеять. Но мы на всех смотрим. Сейчас будет клубный сезон. Внимательно продолжим наблюдать за всеми, отметил Шевченко.
1: В хоккее сегодня продолжилась программа предсезонных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграла «Авангард» со счетом 5-2. «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» победил «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов Трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров набрал 90 баллов. На втором месте форвард Ярославского «Локомотива» Александр Радулов 63 балла. На третьем капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, который набрал 44 балла. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов Трофи» в 2019 году. И пока это все новости спорта.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
5: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворения мира.
1: Спасибо за комментарии. Пишите еще 967-103-5533. Я их прочту. И пока вы слушали новости, я немножко посмотрел на тот текст, который читал. И, кстати, цитату Вяземского хочу вам еще привести. В защиту Гоголя писал текст. И вот что он говорил о героях «Ревизора». Послушайте. «Они более смешны, нежели гнусны. В них более невежества, необразованности, нежели порочности». Хлестаков – ветреник, а, впрочем, может быть и добрый малый. Он не взяточник, а заемщик. Несколько легкий на руку – это правда, но, однако же, не нечистый на руку. Такой вот интересный комментарий. И вообще, я как-то так пропустил, как будто бы второе явление, где Хлестаков один. Но ведь это же совершенно обаятельный персонаж. Хлестаков ведь, ему, видимо, никогда никто не давал взяток. Вот что интересно. Потому что у него никогда не было никакой власти что-либо решать. И это вообще, вероятно, первый случай в его жизни, когда ему, значит, Амос Федорович дает взятку. И он ее берет так с чистым сердцем. Он на самом деле до сих пор не понимает, за кого его приняли. И поэтому он говорит: «Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса». Вообще, эта фраза «хочется от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса». То есть он думает, что его полюбили таким, какой он есть. Понимаете, это вообще потрясающий на самом деле монолог. Да как ребенок, да? То есть вот, когда ребенку дядечка говорит: «Ты хочешь конфетку? Пойдем со мной». Ребенок думает: «О, мне дядя просто так даст конфету». Он идет за ним. Понимаете, вот это вот, эта уверенность, что мир может тебя полюбить такой, какой-то, таким, какой ты есть. Это же совершенно обаятельный в этом смысле персонаж, да? Он вот такой, возможно, из всех героев «Ревизор», он ближе всего к Царству Небесному, да? Потому что будьте как дети. И, кстати говоря, ведь то, что Вяземский называет героев невежими, да, это, они не ведают, что творят, вот о чем речь. Насколько эти герои греховодны, да? Ведь они совершенно автоматически существуют. И вообще зло, по большому счету, автоматично. Оно просто происходит через людей, и люди потом, спустя время или по обстоятельствам, думают: «Господи, как я мог так поступать? Почему я так жил во лжи, в жестокости, в самообмане?» Да, я думаю, каждый из нас встречался с собой таким, да, заблудившимся, совершенно естественно. И точно так же люди творят то, что они творят, и герои Гоголя также живут абсолютно автоматически. Давайте прочитаем. И еще вот и спор их в первом явлении, как дать взятку, ведь никто слово «взятка»-то не использует. Все ищут эвфемизмы. Почему? Потому что назвать вещь своей — это еще нет диктофонов, записей, скрытых видеокамер, понимаете? Все равно кто-то может донести. А кто первый предложил дать взятку? А в каких словах, да? То есть они на самом деле друг другу тоже не доверяют. И они как бы все связаны, да, все одной цепью, скованы. Но все равно каждый за каждым наблюдает. Они не могут по-настоящему доверять друг другу. У них как бы и отношений глубинных нет, да, потому что их отношения — это отношения овнешненные сугубо, да, чиновничьи, социальные отношения. Давайте я прочту еще одно явление. Хлестаков и почтмейстер. Мы вот про Ляпкина-Тяпкина, про судью поговорили, а потом отвечу на ваши вопросы, комментарии. Явление четвертое. Хлестаков и почтмейстер входят, вытянувшись в мундире, придерживая шпагу. Комично, что они все со шпагами приперлись, понимаете? Почтмейстер. «Имею честь представиться, почтмейстер, надворный советник Шпекин». Хлестаков: «А, милости просим, я очень люблю приятное общество. Садитесь, ведь вы здесь всегда живете?» Почтмейстер: «Так точно-с». Хлестаков: «А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно, ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?» Почтмейстер: «Совершенно правда». Хлестаков: «Ведь это только в столице бантоны, нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?» Почтмейстер: «Так точно-с». В сторону: «А он, однако ж, ничуть не горд, обо всем расспрашивает». Хлестаков: «А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо». Почтмейстер: «Так точно-с». Хлестаков: «По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, не правда ли?» Почтмейстер: «Совершенно справедливо». Хлестаков: «Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер». Глядя в глаза, ему говорит про себя: «А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы». Вслух: «Какой странный со мной случай. В дороге совершенно сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?»
2: Почтмейстер: «Почему же?»
1: «Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить». Хлестаков: «Очень благодарен. А я признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему, не так ли?»
2: Почтмейстер: «Так точно».
1: Встает, вытягивается и придерживает шпагу. «Не смей долей беспокоить своим присутствием. И не будет ли какого замечания по части почтового управления?»
2: Хлестаков:
1: «Нет, ничего». Почтмейстер раскланивается и уходит, раскуривая сигарку. «Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужив, я люблю таких людей». «Это, конечно, замечательно. 300 рублей. Вы вообще представляете, что это за сумма? Ну, 300 рублей, ребята, это... Ну, на рубь можно сутки жить. Да? Ну, мужик со всей семьей 200 стоит. Ну, зарплата почтмейстера, дай бог, 35-40 рублей в месяц». Откуда у почтмейстера 300 рублей, еще и с собой принесенные, это большой вопрос. Да? Да. А ведь мы на этой литературе с вами воспитываемся. Ну вот в школе все читают «Ревизора»? Все читают. Что почтмейстер здесь делает? Он абсолютно ничего не делает. Да, то есть он скован страхом. Он совсем согласен. Это же удивительная вещь. Слушайте, я так много об этом думал, честно говоря. Я же в школе работаю. Вот буквально на следующей неделе у меня уроки опять начинаются. Ведь мы все это с вами читаем. Поколение за поколением. Читаем один и тот же текст, понимаете? И на уроках наверняка из поколения в поколение критикуется взяточничество. Критикуется чинопочитательство. Кумовство. Самообман. Ложь. Задается резонный вопрос. Почему нет эффекта? Да? Почему нет эффекта? Ведь приводит до сих пор 150-летнюю цитату Салтыкова-Щедрина. До сих пор Салтыков-Щедрин говорил: «Разбудите меня через 200 лет, и я скажу, что происходит в России». Да? Пьют и воруют. То есть суть в том, что... Ну, с одной стороны, есть другая реплика. Это как из анекдота про «Жигули». Наверное, вы знаете, да? Да и... Что место проклято. Да? А с другой стороны, ну... Может быть, просто не происходит вот эта встреча с реальностью. У нас реальность говорит об одном, а художественный текст о другом. И мы с вами в очередной раз, вот прямо сейчас, да, оказываемся в некой расщелине между тем, что говорится, и тем, что делается. И как Христос говорил: пусть левая рука не знает, что творит правая. И Христос говорил об этом в контексте: делай добро, и не думай, что ты делаешь добро, просто делай добро. А мы как бы одной рукой творим зло, а другой рукой говорим, что мы за все хорошее против всего плохого. Понимаете, какой парадокс? То есть мы в целом в такой раздвоенности живем. Я говорю: мы, ну, наверное, так во всем мире, конечно, да, но я не жил во всем мире. Но суть в том, что я просто как учитель все время задавал себе вопрос: а как, вот как текст «Ревизора» в 8 классе его читают? Как его сделать ближе? Предлагайте.
0: Сотворение кумира.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
4: Выборы 2026.
5: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекалистей, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Все о том, как мы проводим лето.
8: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: сотворение кумира.
1: Прочту пару комментариев. Вот Станислав ответил: Артем, неназывание взяток прямым текстом между собой еще выглядит, как будто они, не озвучивая взятки, как бы не признают реальности этого. И мне это знакомо. Как неприятные вещи хочется опускать в речи и выражать изоповым языком. Понимаю, Станислав. Игорь пишет: добрый вечер, Артем. Очень интересна ваша трактовка о внутренней лжи, которую хочется выставить на показ. Но мне ближе трактовка у Чехова в «Даме с собачкой», когда автор говорит о двух жизнях, одной явно невидимой всем, а второй тайной, и что именно во второй происходит все важное для самого человека. Что вы думаете об этом варианте? Еще хочу выразить огромную благодарность за ваши передачи. Они просто переворачивают все представление о прочитанном до дыр произведения. Могу слушать вас бесконечно. Сил вам, здоровья и удачи. Игорь, спасибо большое. Ну, что я могу сказать? Герои Чехова, если так вообще говорить о большинстве героев Чехова, трусливы. У них не хватает мужества взглянуть на себя самих с открытыми глазами, да, и поэтому они вынуждены лгать себе. «Дама с собачкой» — трагическая вещь, потому что вот эта раздвоенность, она... это, ну, так часто у Чехова, да, желание... «Надо» и «хочу» разорваны. Да, человек распят между этими двумя, и ведь там они в «Даме собачкой», они не только вместе встречаются, герои, они еще и как бы плачут оба обоюдно и друг друга в этом поддерживают. То есть человек не готов принять правду жизни. Ты либо, как говорил Мираб Мамардашвили, ты либо удерживай, да, эти две, либо выбери что-то одно. Кстати говоря, сейчас я делаю большой курс по Мирабу Мамардашвили. Можете у меня в телеграм-канале найти об этом всю информацию. Я и бесплатную лекцию делал про Мамардашвили, про его философию. Телеграм-канал называется «Говорящий тростник». Подписывайтесь, пишите. И я продолжаю делать бесплатный курс по Евангелию от Матфея. Вот в эту субботу пройдет уже 7-я наша встреча. Все записи тоже в свободном доступе имеются. Телеграм-канал «Говорящий тростник» называется. Значит, еще прочитаю комментарий Джорджа. Такое впечатление, что мы как народ сильно социализированы в плане, что нужно сохранить лицо в обществе, неважно, что оно лживое, нарисованное ожиданиями других или часто нарисованное своей фантазией о том, какое твое лицо другие ждут от тебя. Да я думаю, так везде, честно говоря, да, Джордж? Вот, вопрос в том, можем ли мы однажды, да, найти все мужество как раз вот соединиться с истинным «я», да? И Наталья написала: «Добрый вечер, Артем, очень нравится слушать ваши эфиры, спасибо». Спасибо, Наталья. «Когда мы проходили это произведение в школе, мы совершенно не понимали его суть. Нам просто было смешно, что они сюсюкались, назовем это так, с одним. А ревизором оказался другой. А что такое взятка, в полном смысле этого слова, еще не понимали». Да, ну, взятка — это как бы добавочная стоимость к реальности, понимаете? Это некий способ эту реальность скостить, с одной стороны, с другой стороны, сшить. Да, это как раз-таки попытка решить вопрос со спятостью, когда и хочется, и колется, когда и не могу, но необходимо, да, нет возможности, но очень надо и так далее, да, мне только спросить. В общем, мы все с этим глубоко знакомы. Сейчас мы идем с вами на

0: В Москве 21 час. Новости. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В порту Измаил Одесской области вооруженные силы России нанесли поражение судну, которое доставило на Украину грузы военного назначения, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов продолжили наносить удары по украинским морским судам и портовой инфраструктуре, задействованным в интересах украинской армии. Российские вооруженные силы также ударили по трем резервуарам с топливом, предназначенным для обеспечения вооруженных сил Украины, а также объектам портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки грузов военного назначения. Ранее в Минобороны заявили, что российская армия нанесла удары по месту запуска украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Писаревка в Сумской области. Подробнее о результатах работы армейского объединения рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Пролетарская, Садки и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотная, Бузова, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатина Харьковской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих.

0: военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
1: В Минобороны также указали, что подразделения группировки войск «Восток» в свою очередь взяли под контроль населенный пункт Неженка в Запорожской области. Венгрия официально включила Россию в список потенциальных угроз, сообщает ЭФЭ. Поведение России представляет опасность как для Венгрии, так и для Европы и мирового порядка в целом, говорится в публикации официального вестника Венгрии, подписанной премьером Петром Мадьяром. При этом он отметил, что в конфликте на Украине Будапешт продолжит поддерживать все мирные инициативы и долгосрочные гарантии безопасности. Мадьяр добавил, что не намерен предоставлять Украине вооружение, так же, как и его предшественник Виктор Орбан. Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, более 1500 человек зарегистрированы на выборах всех уровней. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендуют 200 участников и ветеранов спецоперации.
2: Это очень уважаемые люди. Уверена, что наши избиратели окажут им максимальную поддержку и доверие. И это будет большим свидетельством обновления нашего законодательного органа. Люди более чем достойные.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в сентябре 18, 19 и 20 числа. С началом нового учебного года в российских школах появится еще одна отметка за поведение. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, поведение будут оценивать по трехуровневой шкале: образцовое, допустимое или недопустимое.
3: Мы решили, что будет выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена. Дальше мы по итогам учебного года проанализируем результаты для того, чтобы уже принять окончательное решение о введении оценки за поведение для всех школ нашей страны.
1: Ранее Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Также будет закреплено право удалять школьника с урока и утвержден порядок действий при систематических нарушениях дисциплины на уроках. Как минимум 4 россияне находились в зоне наводнения в Непале. С ними утрачена связь. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве. Ранее непальская полиция информировала, что жертвами наводнения стали 95 человек. Пропавшими без вести числится 384 туриста, в том числе около 300 иностранцев. Наводнение произошло в северных районах Непала в среду утром. По предварительным данным, волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Поисково-спасательные работы продолжаются. Лунное затмение покажут в прямом эфире, об этом сообщили в Роскосмосе. Затмение Луны произойдет ранним утром в пятницу, 28 августа. Естественный спутник Земли погрузится в земную тень на рассветном небе и приобретет красный оттенок. В этот раз организаторы расположили наблюдательную площадку в поселке Янтарный в Калининградской области. Ранее Роскосмос в прямом эфире показал солнечное затмение. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сегодня рассказали, что в пятницу ожидается частичное затмение Луны. Оно будет видно в Европе, на Западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Антарктиде. В России полутеневые и малые теневые фазы смогут наблюдать жители европейской части страны. Наилучшие условия для наблюдения затмения сложится именно в Калининградской области, но и там Луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра днем местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. В Москве такая же температура, но без осадков.

0: сотворение кумира.
1: С вами по-прежнему Артем Новиченков. Мы читаем четвертое действие «Ревизора» и обсуждаем, как теневые аспекты личности выходят наружу, высветляются в диалоге, в сценах общения с Хлестаковым, да, с таким универсальным зеркалом. Прочту несколько комментариев, которые вы прислали в перерыве. Алекс пишет: «Взятка — это смазка нашей экономики». Ирина пишет: «А мы писали сочинение на тему, что будет, когда приедет настоящий ревизор. Почти все написали, что наведет порядок. И лишь 2-3 ученика написали, что будет то же самое, что и при Хлестакове. Им, наверное, родители подсказали». Джордж пишет: «Интересно то, что мы привыкли сравнивать себя с другими с детства, со школы. И защищаясь от негативного сравнения, позже начинаем сравнивать уже сами себя, но, конечно же, в свою пользу. Не я украду, так другие, они не лучше, тоже украдут, да еще и пропьют, а я хоть в дело пущу». Я помню эти разговоры в детстве на кухне, когда бабушка с дедушкой обсуждали, что олигархи, значит, всю страну разворовали, и они говорили: вот мы бы так не поступили. И я помню, мне лет 8-9, и я думал: ну неужели вот вы бы так не поступили? То есть у меня было большое сомнение, я вам честно скажу, что, значит, все такие бессеребренники честные, а вот эти вот, значит, плохие люди. Хорошо, читаем пятое явление. Я хочу успеть дочитать и потом как-то резюмировать, что именно, да, в тени оказывается у каждого персонажа. Явление пятое: Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?» Лука Лукич, вытягиваясь, не без трепета, придерживая шпагу: «Имею честь представиться, смотритель училища, титулярный советник Хлопов». Хлестаков: «А, милости просим, садитесь, садитесь, не хотите ли сигарку?» Подает ему сигару. Лука Лукич про себя в нерешимости: «Вот тебе раз, уж этого никак не предполагал, брать или не брать?» Хлестаков: «Возьмите, возьмите, это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге, там, батюшка, я куривал сигарочек по 25 рублей сотенка. Просто ручки потом все поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите». Подает ему свечу. Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит. «Да не с того конца!» Лука Лукич от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукой, про себя: «Черт побери, все, сгубила проклятая робость». Хлестаков: «Вы, как я вижу, не охотник до сигарок, а я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки?» Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать. «Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?» Лука Лукич: «Не смею знать». Хлестаков: «Нет, нет, не отговаривайтесь, мне хочется узнать непременно ваш вкус». Лука Лукич: «Осмелюсь доложить?» В сторону: «Ну и сам не знаю, что говорю». Хлестаков: «А? А? Не хотите сказать? Верно уж, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайте, сделала?» Лука Лукич молчит. «А-а, покраснели, видите, видите, а чего же вы не говорите?» Лука Лукич: «Оробел ваша бла, приос, сият?» В сторону: «Продал, проклятый язык, продал». Хлестаков: «Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?» Лука Лукич: «Так точно-с». Хлестаков: «Вот со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?» Лука Лукич, хватаясь за карманы, про себя: «Вот те штука, если нет». «Есть, есть!» Вынимает и подает, дрожа, ассигнации. Хлестаков: «Покорнейше благодарю». Лука Лукич, вытягиваясь и придерживая шпагу: «Не смею долей беспокоить присутствием». Хлестаков: «Прощайте». Лука Лукич летит вон почти бегом и говорит в сторону: «Ну, слава богу, авось не заглянет в классы». А занятно здесь то, что Лука Лукич, когда оробел, начинает говорить: «Ваше бла, преос, сият», да, то есть он начинает обращаться к Хлестакову, значит, как к человеку святому, да, вот, то есть он преосвященство, ваше сиятельство, да. А обычно в таком статусе бывают люди в летах, да, а Хлестаков совсем молодой человек, то есть тут что-то, да, есть общее вот с этим, даже с Башмачкиным, может быть, да. То есть и ревизор в этом смысле, конечно, имеет невероятную трагическую силу, что человек может настолько унизиться, да, что дойти как бы до последней степени унижения. И Хлестаков, вот эту робость Луки Лукича, да, его униженность, как он ее интерпретирует, как то, что он производит производит сильное впечатление на людей. Он как человек, да? И он в этом смысле совершенно восхищен тем, как он может производить это самое впечатление. Прочитаем еще одно явление, шестое. Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу. Вот это из раза в раз повторяющиеся детали. Артемий Филиппович. Да, кстати, и еще Хлестаков уже свободней просит денег взаймы. Хлестаков уже никого не задерживает. Хлестаков понимает, что можно вести себя еще проще. И с этой простотой он все больше и больше как бы возвеличивается в глазах окружающих. Артемий Филиппович, имею честь представиться, попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника. Хлестаков, здравствуйте, прошу покорно садиться. Артемий Филиппович, имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему усмотрению богоугодных заведениях. Хлестаков, да, помню, вы очень хорошо угостили завтраком. Артемий Филиппович, рад стараться на службу Отечеству. Хлестаков, я, признаюсь, это моя слабость, люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Артемий Филиппович, очень может быть, помолчав. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Придвигается ближе своим стулом и говорит вполголоса. Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Посылки задерживаются. Изволит сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. В присутственных местах держит собак и поведение. Если признаться пред вами, конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне роднее приятель, поведение самого предусудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья. Хлестаков, скажите, пожалуйста, а я никак этого не думал. Артемий Филиппович, вот и смотритель здешнего училища. Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушают юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге? Хлестаков, хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю. Артемий Филиппович, Земляника. Хлестаков, да, Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки? Артемий Филиппович, как же с пятеро, двое уже взрослых. Хлестаков, скажите, взрослых, а как они того? Артемий Филиппович, то есть не изволите ли вы спрашивать, как их зовут? Хлестаков, да, как их зовут? Артемий Филиппович, Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя. Хлестаков, это хорошо. Артемий Филиппович, не смей беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности, раскланиваться с тем, чтобы уйти. Хлестаков, провожая, нет, ничего, это все очень смешно, что вы говорили, пожалуйста, и в другое то же время, я это очень люблю, возвращается, отворившись дверь, кричит след ему, эй, вы, как вас? Я все позабываю, как ваше имя и отчество? Артемий Филиппович, Артемий Филиппович. Хлестаков, сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай, в дороге совершенно сдержался. Нет ли у вас денег взаймы, рублей 400. Артемий Филиппович, есть. Хлестаков, скажите, как, кстати, покорнейший вас, благодарю. Прекрасно, да, у нас немножко, да, разнообразие происходит в разговорах с чиновниками, потому что Артемий Филиппович решил на всех донести. О нем тоже попозже отдельно поговорим. Он, например, упоминает, да, что, значит, смотреть здешнего учителя якобинец, вы это слово могли встречать и в «Горе от ума», да, это такая во время французской буржуазной революции политическая группа, которые свергли власть, то есть и у нас якобинец это такой синоним какого-то либерала-революционера. Понятное дело. Вольнодумца, короче говоря. Следующий у нас явление седьмое. Хлестаков, Бобчинский, Добчинский. Бобчинский. Имею честь представиться, житель здешнего города Петр Иванович, сын Бобчинский. Добчинский. Помещик Петр Иванов, сын Добчинский. Хлестаков. Да я уже вас видел. Вы, кажется, тогда упали. Что, как вас ваш нос? Бобчинский, слава богу. Не извольте беспокоиться. Присох. Теперь совсем присох. Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад. Вдруг и отрывисто. Денег нет у вас? Бобчинский. Денег? Как денег? Хлестаков громко и скоро. Взаймы рублей 1000. Добчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович? Добчинский. При мне с ней имеется, потому что деньги мои, если изволь знать, положены в приказ общественного презрения. Хлестаков. Да, но если тысячи нет, так рублей 100. Добчинский, шарь в карманах. У вас, Петр Иванович, нет 100 рублей, у меня всего 40 ассигнациями. Добчинский, смотря в бумажник. 25 рублей всего. Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане с правой стороны прореха. Так в прорех-то, верно, как-нибудь запали. Добчинский. Нет, правой в прорехе нет. Хлестаков. Ну, все равно, я ведь только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей, это все равно. Принимает деньги. Добчинский. Я смеюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. Хлестаков. А что это? Добчинский. Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, извольте видеть, рожден мною еще до брака. Хлестаков. Да? Добчинский. То есть оно так только говорится. А он рожден мною так совершенно, как бы и в браке. И все это, как следует, я завершил потом законными узами супружества. Так я, извольте видеть, хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном и назывался бы так, как я. Добчинский. Хлестаков. Хорошо, пусть называется. Это можно. Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой большие надежды подает. Наизусть стихи разные расскажет. И если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович знает. Добчинский. Да, большие способности имеет. Хлестаков. Хорошо, хорошо. Я об этом постараюсь. Я буду говорить. Я надеюсь, все это будет сделано. Да-да. Обращаясь к Добчинскому. Не имеете ли вы чего-нибудь сказать мне? Бобчинский, как же, имею очень нижайшую просьбу. Хлестаков, а что, о чем? Бобчинский, я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам, адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите, живет Петр Иванович Бобчинский. Хлестаков, очень хорошо. Бобчинский. Да если это к государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. Хлестаков. Очень хорошо. Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием. Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием. Хлестаков. Ничего, ничего. Мне очень приятно. Выпроваживает их. Явление 8. Хлестаков 1. Сидит. Мы его прочтем чуть-чуть попозже. Напомню, вы можете писать комментарий 967-103-5533. Значит, что мы с вами здесь имеем, да? Давайте немножко разберем тех персонажей, да, которые уже дали взятку ревизору и как они себя проявили. Значит, Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, тот, который судья, да, то есть он, это тот, который берет взятки только борзыми щенками. О чем вообще эта, да, реплика? О том, что он таким образом, да, таким эвфемизмом легализует как бы в своем сознании коррупцию, и поэтому для него это не преступление, это особенность профессии его, да. И вот в этой сцене со взяточничеством, когда у него выпадают из руки деньги, он совершенно впадает в ступор, да, такой страх. И когда Хлестаков использует слово «взаймы», да, взять, то есть происходит некая рационализация и легализация взяточничества, очень знакомая Ляпкину-Тяпкину, которая позволяет ему не сталкиваться с чувством вины. То есть вот это чувство вины как раз-таки находится в тени. То есть не жадность, да, а именно вот это, то есть то, во что он верит, да, внешне, а внутри он в это не верит. То есть он внешне рационально говорит, что он уверен в праве на получение привилегий, потому что он судья, да, а глубинно он понимает, что это не так. То есть внешне он размывает эти границы добра и зла рационально, а бессознательно он понимает, что он грешит. Грешит, в переводе, как вы знаете, с церковнославянского, это совершает ошибки, стреляет мимо. Грех – это промах переводится. Соответственно, у него вот это чувство вины, да. Ну, часто так бывает у людей с большими деньгами, да и не обязательно даже с большими, да. Есть вот это сомнение в праве на то, что они имеют, да. И с рациональной точки зрения, тем более вся реальность подчеркивает твой статус, твое право на то, чтобы что-то иметь. Но глубинно есть сомнение. а имею ли я право ездить на X5, а имею ли я право жить на Рублевке, а имею ли я право летать бизнес-джетом. То есть внешне-то я объясняю себе, что имею право, но глубинно есть сомнения. Понимаете, в чем дело? А теперь, что касается там, вот про землянику поговорим, да, который Артемий Филиппович, попечитель богоугодных заведений. Вообще, надо сказать, что вот когда в школе учился, вот эта фраза «попечитель богоугодных заведений», это что за абракадабра вообще такая? Богоугодное заведение, это что? Ну, понятно, да, что там больницы, желтые дома, это школы, то есть... Это все, что государством спонсируется, так или иначе, да. То есть земляника выставляет себя человеком, который готов жертвовать собою ради отечества, при этом он холодный прагматик, да, он готов жертвовать ради собственной безопасности, собственного комфорта. Это он говорит, что у нас больные выздоравливают как мухи. Да? Земляника, он как бы денег не предлагает, он доносительством занимается. И это его способ подкупить Хлестакова не деньгами, а некой информацией. То есть ревизор же не может с пустыми руками уехать из этого городка. Ему нужна информация. И очевидно, что вытеснено у земляники в тень. Это агрессивное начало. Да? То есть он открыто ни с кем не конфликтует, да? А он занимается доносительством и плетением интриг. То есть вот этот цинизм, и при этом он рационально все это прикрывает заботой о государственном деле. И внешне он верит в то, что делает полезное для страны, он избавляет систему, значит, от этих вот предателей, слабых звеньев, но на деле глубина защищает только себя. Да? Вот как выглядит тень этого самого земляники. Теперь, что касается Хлопова. Лука Лукич, который, да, смотритель училищ. У него подавленная неуверенность такая, да, и страх власти. То есть он настолько запуган, что не способен ни на агрессию, как земляника, ни на рационализацию, как судья, этот Ляпкин-Тяпкин. То есть его тень проявляется как такая полная утрата своего я-субъектности. То есть он совсем абсолютно согласен. И в сцене с Хлестаковым он едва может говорить. То есть он на самом деле невероятно тревожится. И его тень, да, то есть он парализован же ведь, да, он пассивен. Он не может сопротивляться давлению, он не может защищать собственные интересы. То есть страх полностью вытесняет его проявленность. И вот Хлопов, это Лука Лукич, ну такой персонаж, знаете, который попадает в плохую компанию и потом не может никому сказать «нет», и потом вместе со всей плохой компанией присаживается лет так на 5-10. Вот что такое Лука Лукич, этот Хлопов. Кто еще тут был? Почмейстер был, да? Шпекин этот, Шпекин. То есть мы знаем из пятого действия, что он читает, да, но я про него уже не успею договорить, это уже после новостей, дорогие мои, пишите 967-103-5533, продолжим с почтмейстера и Бобчинского, и Добчинского.
0: Сотворение. Если вы выбрали в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать. Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Центр Донецка и Луганская Народная Республика подвергли сегодня атаке украинских вооруженных формирований. 9 человек погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР. Транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. Также пострадала 18-летняя девушка. Ее госпитализировали. Еще троим пассажирам и водителю оказали медицинскую помощь и отпустили. Власти ЛНР подчеркнули, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданскому объекту. Виновные понесут наказание. Возбуждено уголовное дело о теракте. Трое мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате удара ВСУ по центру Донецка. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате обстрелов ранения получили 3 человека, в том числе ребенок. Данные по погибшим и раненым уточняются, добавил глава ДНР. Не менее 4 взрывов, по данным ТАСС, произошло в Киевском районе Донецкой Народной Республики. Корректировки контрольных измерительных материалов УГЭ по истории и обществознанию на будущий год направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками. Об этом рассказали в пресс-службе Рособорнадзора. При этом контрольно-измерительные материалы УГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике, химии останутся без изменений в следующем году. В Рособорнадзоре уточнили, что подробнее об изменениях можно будет узнать в опубликованной на сайте ФИПИ справке о планируемых изменениях в контрольно-измерительных материалах. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее конца будущего года, однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек, сообщили сегодня в Минцифры. Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года, говорится в сообщении ведомства. Крупнейшие российские операторы связи, как говорили их представители, уже готовы к запуску сети 5G в России. При этом в руководстве компании отмечали, что ничего фантастического с точки зрения внедрения и запуска стандарта 5G ждать не стоит. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве ожидается небольшое потепление. Днем уже без осадков. Воздух прогреется до 18-20 градусов. Ночью воздух остынет до 10-12 градусов. Сейчас в российской столице плюс 13 градусов. Дует северо-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное. 754 миллиметра ртутного столба.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в розыгрыше Кубка России состоялись матчи третьего раунда в пути регионов. По их итогам дальше прошли следующие клубы: Чертаново, Сокол, Волна, Динамо Ставрополь, Дружба и Волгарь. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию в клубе. Напомню, «Локомотив» с начала года покинули лидеры команды Батраков, Баринов, Воробьев, Карпукас и Пруцев. После 5 туров чемпионата РПЛ «Лока» занимает 14 место. Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Раньше я входил в трансферный комитет клуба, в последнее время туда меня не приглашают. Команда, которая была сформирована, могла бы двигаться вперед и претендовать на высшие места. Сегодня же необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии, заявил Галактионов. Основной вратарь «Зенита» Денис Адамов может продолжить карьеру в Шотландии. Интерес к россиянину проявляет «Селтик», а сам футболист, по данным инсайдеров, хотел бы попробовать себя в Европе. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Денис Адамов попал в сферу интересов «Селтика». Об этом сообщил Иван Карпов. По его данным, шотландцам понравился вариант с 28-летним россиянином, а сам вратарь не против переезда в Европу. Однако подтверждения информации из Шотландии пока нет. Но «Селтик» действительно ищет еще одного голкипера. Основным сейчас считается финн Вильями Синисало. Однако Мартин О'Нил еще летом говорил, что клуб хочет усилить конкуренцию на этой позиции. Интерес к Адамову появился после его лучшего сезона в карьере. Год назад чемпионат в воротах «Зенита» начал Евгений Латышонок. За 4 4 тура он пропустил 5 мячей, после чего Сергей Симак дал шанс Адаму в игре со «Спартаком». Денис им воспользовался. В прошлом сезоне он провел 26 матчей 15 на 0, отражал более 81% ударов и был признан лучшим футболистом «Зенита» за сезон. Его сильная сторона прежде всего игра на линии, реакция, минимум лишних движений. Симак этим летом прямо говорил, что после удачного первого сезона «Латышонка» Адамов стал основным. В итоге Евгений уже покинул Санкт-Петербург. Сам Денис пришел в «Зенит» из Сочи летом 2023-го, примерно за 1 000 000 евро. До этого воспитанник Краснодара помог сочинцам завоевать серебро чемпионата. Контракт Адамова заканчивается следующим летом, а «Трансфермаркт» оценивает его в 3,5 миллиона евро. Что интересно, «Зенит» уже не раз отпускал российских вратарей за границу. В 2021-м свободным агентом в «Байер» уехал Андрей Лунев, ну а Юрий Ладыгин отправлялся в аренду в «Олимпиакос».
2: Сегодня продолжилась программа предсезонных хоккейных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграл «Авангард» 5-2. «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана «Металлург» нанес поражение «Трактору» 3-1. С таким же счетом «Лада» победила «Амур». Фигурное катание. Аделия Петросян будет готовиться к новому сезону под руководством тренера Инны Гончаренко. Об этом ТАСС сообщила сама Гончаренко. Вместе с тем, «Спортэкспресс» пишет о том, что Петросян в преддверии сезона также сотрудничает с тренером танцоров Анжеликой Крыловой. Они работают над хореографией и скольжением в Лужниках. Напомню, в июле стало известно об уходе Петросян из штаба Этери Тутберидзе. Российский гимнаст Никита Нагорный выступит в новом сезоне гимнастической премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Спортсмен будет соревноваться в составе команды «Динамо». И пока это все новости спорта.
1: В кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». В кино с 27 августа.
9: Категория 0+.

0: сотворения кумира.
1: На почтмейстере остановились. Это Шпекин Иван Кузьмич, да, он постоянно нарушает чужие границы. А постоянно хочет внедриться в личную жизнь, читает переписки, да, а все это он тоже рационализирует, говорит, что там это для пользы отечества, вдруг какой-то шпион там будет, и таким образом оправдывает вот это вторжение, да. Тут интересно посмотреть, что у него в собственной личной жизни, да, насколько он вообще, да, вообще интерес к чужому, да, всегда демонстрирует слепоту к своему. И вот в сцене дачи взятки его поведение тоже выдает это внутреннее напряжение. Он действует как бы по привычному шаблону и пытается контролировать, что-то знать, да, и ради этого готов нарушать любые этические нормы. И знает, что это плохо, да, глубинно. То есть суть-то в том, ну, или я сначала про Бобчинского и Добчинского скажу, да, вот это их острая потребность быть замеченными, значимыми, признанными, да. Заметим то, что у них и денег-то меньше всего, то есть они помещики, беднее любого чиновника, что несколько странно, да, это как бизнесмен и чиновник. Ну, чиновник не может быть богаче бизнесмен, потому что чиновник получает фиксированную зарплату. Ну, сколько зарплата у чиновника там сейчас в России, я не знаю, 500 000 рублей, может быть, чуть побольше, плюс премии. Не может чиновник там себе позволить то, что многие чиновники имеют. Да, вот бизнесмен, который может зарабатывать неограниченное количество денег, может позволить. Тем не менее, мы уже здесь в ревизоре видим, что как раз Бобчинский и Добчинский беднее любого чиновника, даже почтмейстера. И поэтому для них очень важно войти в историю, да, как бы рядом с важной фигурой побыть. Добчинский просит узаконить сына, причем просить можно было узаконить только самого царя. А тут он обращается к Хлестакову фактически как к самому царю. А Бобчинский хочет, чтобы о нем сказали государя, да, то есть даже ценой унижения он хочет признания, признания любой ценой. Это, знаете, есть такая вот метафора, получить славу на чужих плечах стоит, да. И вот эта болезненная жажда внимания, очевидно, да, это о том, что они совершенно себя сами не замечают, да, не имеют самоуважения, самоценности в себе не видят и так далее. Явление 8, Хлестаков 1. Здесь много чиновников. Мне кажется, однако же, они меня принимают за государственного человека. Верно, я им вчера подпустил пыли. Эх, и дурачье. Напишу-ка я обо всем в Петербург, к Тряпичкину. Он пописывает статейку, пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу, чернила. Осип выглянул с дверей, произнесший сейчас. А уж Тряпичкину точно, если что попадет, кто попадет на зубок, берегись. А отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любят. Впрочем, чиновники эти добрые люди, это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи 300, это от почтмейстера 300, 600, 700, 800. Какая замасленная бумажка. 800, 900, ого, за 1000 перевалило. Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь, посмотрим, кто кого. Явление 9, Хлестаков 8 с чернилами бумагу. Хлестаков, ну что, видишь, дурак, как меня угощают, принимают. Начинает писать. Осип, да, слава богу, только знаете, что Иван Александрович, Хлестаков, пишет. А что? Осип, уезжайте отсюда, ей-богу, уже пора. Хлестаков пишет. Вот здор, зачем? Осип, да так, бог с ними со всеми. Погуляли здесь два денька, ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них. Не ровен час какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные, так бы закатили. Хлестаков пишет. Нет, мне еще хочется пожить здесь, пусть завтра. Осип, да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно хоть и большая честь вам, да все знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас право за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы право закатили славно, а лошадей бы важных здесь дали. Хлестаков пишет. Ну хорошо, отнеси только наперед это письмо, пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому. Чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели. Продолжает писать. Воображает, Тряпичкин умрет со смеху. Осип, я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладывать, чтобы не прошло понапрасну время. Хлестаков пишет. Хорошо, принеси только свечу. Осип выходит и говорит за сценой: «Эй, послушай, брат, отнесешь письмо на почту и скажи почтмейстеру, чтобы он принял без денег. Да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую. А прогону скажи, барин не платит. Прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее. А не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово». Хлестаков продолжает писать: «Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой». Смешно еще, да, что в Почтамской, понятно. «Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и не доплачивать. Напишу на удалую в Почтамскую». Свертывает и надписывает. Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. А в это время слышен голос Держиморда: «Куда лезешь, борода? Говорят, тебе никого не велено пускать». Дает Осипу письмо. «На, отнеси. Голоса купцов». Вот про купцов успеем сегодня прочитать еще. «Допустите, батюшка, вы не можете не допустить. Мы за делом пришли». Голос Держиморды: «Пошел вон, не примет, спит». Шум увеличивается. Хлестаков: «Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум?» Осип, глядя в окно: «Купцы какие-то хотят войти. Да не пускают квартальные, машут бумагами. Верно, вас хотят видеть». Хлестаков, подходя к окну: «А что вы, любезные?» Голоса купцов: «К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять». Хлестаков: «Пустите их, пустите, пусть идут. Осип, скажи им, пусть идут». Осип уходит. Принимает из окна просьбу, развертывает одну из них и читает: «Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина». Черт знает что, и чина такого нет. Его, видите, государем уже называют. То есть вот это вот абсолют, абсолют, ваше преосвященство, государь и так далее. Там потом будет слесарша, унтер-офицерша. Сегодня мы, наверное, не успеем прочитать. Прочтем с купцами сцену. Вы еще можете успеть написать комментарий на номер 967-103-5533. Значит, сцена с купцами. Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами. Хлестаков: «А что вы, любезные?» Купцы: «Челом бьем вашей милости». Хлестаков: «А что вам угодно?» «Не погуби, государь, обижательство терпим совсем понапрасну». Хлестаков: «От кого?» Один из купцов: «Да все от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает, схватит за бороду и говорит: ах ты, татарин. Ей-богу, если бы то и с чем не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем. Что следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало. Эй, придет в лавку, и что не попадет, все берет. Сукна видит штуку, говорит: эй, милый, это хорошее суконце, снеси-ка его ко мне, ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин 50. Хлестаков: «Неужели? Ох, какой же он мошенник». Купцы: «Ей-богу, такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть не то уж говоря, чтоб какую деликатность. Всякую дрянь берет. Чернослив такой, что лет уж по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антон, и уж, кажись, всего нанесешь. Ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай, говорит, и на Ануфрии его именины. Что делать? И на Ануфрии несешь». Хлестаков: «Да это просто разбойник». Купцы: «Ей-ей, а попробуй прикословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. Я тебе, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня, любезный, поешь селедки». Хлестаков: «Ох, какой мошенник. Да за это просто Сибирь». Купцы: «Да уж куда, милость твоя, не запровадит его, все будет хорошо. Лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью. Кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина». Хлестаков: «Нет, вы этого не думайте. Я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей 300, ну, тогда совсем дело другое, взаймы я могу взять». Купцы: «Изволь, отец наш», — вынимает деньги. «Да что 300, уж лучше 500 возьми, помоги только». Хлестаков: «Извольте, взаймы я ни слова, я возьму». Купцы подносят ему на серебряном подносе деньги. «Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите». Хлестаков: «Ну, и подносик можно». Купцы, кланяясь: «Так уж возьмите за одним разом и сахарцу». Хлестаков: «О, нет, я взяток никаких». Осип: «Вашего высокоблагородие, зачем вы не берете? Возьмите. В дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек. Подавай все, все пойдет впрок. Что там, веревочка? Давай веревочку, и веревочка в дороге пригодится. Слежка обломается или что другое, подвязать можно». Обожает момент. Купцы: «Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть. Просто хоть в петлю полезай». Хлестаков: «Непременно, непременно, я постараюсь». Купцы уходят, слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня, я на тебя нажалуюсь ему самому, ты не толкайся так больно». «Кто там?» подходит к окну. «А, что ты, матушка?» Голоса двух женщин. «Милости твоей, отец, прошу, повели, государь, выслушать Хлестакова в окно. Пропустите ее». Потрясающе, да? То есть он уже и отец, то есть на него навешивают все любые вообще властные фигуры, да? Ну, дальше мы и про слесаршу, про унтер-офицершу прочитаем, но, да, забегая вперед, то есть здесь как тень проявляется? Это вытесненная беспомощность, да, готовность к любым компромиссам с совестью ради выживания. Купцы приносят одновременно две вещи. Они приносят подношения, взятку, и вместе с тем жалуются, да? То есть они, с одной стороны, это такое, ну, двойное послание. Сопротивление и одновременно приспособление. Точно так же, как они и с городничим взаимодействуют, да? Они знают, что система несправедлива, единственный способ быть услышанным – это встроиться в ее логику. И что касается слесарши, унтер-офицерши, те, кто уже, да, пострадал от произвола. И вот это их бессилие, отчаянные попытки достучаться хотя бы до кого-то, даже если это Хлестаков. Грустно отчасти, да? С другой стороны, ну, карма, да? Как карма. Прочтем тогда про слесаршу, да, 11-е явление. Почему не прочитать? Можем себе позволить, да? Вопросы вы все равно не пишете. Мыслями не делитесь. Если что, еще есть возможность. 967-103-5533. Явление 11-е. Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша. Слесарша кланяет ноги. Милости прошу, унтер-офицерша. Милости прошу, Хлестаков. Да что вы за женщины? Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова. Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка. Феврония Петровна Пошлепкин, отец мой. Хлестаков, стой, говори прежде одна, что тебе нужно? Слесарша, милости прошу, наградничего челом бью, пошли ему Бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его, ни в чем никакому прибытку не было. Как будто Господу Богу, да, обращается с проклятиями. Вернемся после рекламы, дочитаем сцену.

сотворения мира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
1: Жизнь прекрасна.
2: Новая волна воспоминаний нахлынула на них. Воспоминаний совсем другого порядка. Когда они мысленно перенеслись за стены коллежа, на простор солнечного юга сердца их так забились, что дух захватило. Еще совсем маленькими, в 6-м классе, трое неразлучных пристрастились к длинным прогулкам. Пользуясь каждым свободным днем, они уходили как можно дальше. А по мере того, как они вырастали, длительность прогулок все увеличивалась. И в конце концов они исколесили весь край, путешествуя иногда по нескольку дней кряду. Ночевали, где придется. То в расщелине скалы, то на гумне, за день раскаленном от солнца, то на обмолоченной соломе, то в какой-нибудь заброшенной хижине, где они устилали пол тимьяном и лавандой. Это были вылазки в неведомое, инстинктивное стремление бежать от окружающего на лоно природы, безрассудное мальчишеское обожание деревьев, воды, гор, неизъяснимо радостное чувство уединения и свободы.
1: Эмиль Золя. Творчество.
0: Маяк.

0: сотворения кумира.
1: Отвечу на комментарии. Сперва Марина пишет: «Артем, добрый вечер. Вот жду от вас ответ с помощью Николая Васильевича. Что делать? Завтра еду в Москву делать операцию по замене хрусталика по ОМС. Все говорят, надо дать, а денег нет. Все трачу на своих 5 собак и 6 кошек. Все жду какого-нибудь одобрения, совета. Очень смешно мне, как будто я там, и читайте вы замечательно. Спасибо». Марин, ну вы все сами написали. Вы же себе создали 5 собак и 6 кошек, чтобы быть ограниченными в средствах. Да? То есть это та реальность, которую вы создали, да, как бы вы ни поступили, это не ответ на глубинный вопрос, да, как бы, что вы компенсируете таким количеством домашних животных, что компенсируете. Вик пишет: «Добрый вечер, простым-то людям, наверное, не сладко жилось при этой администрации, вы в курсе, что для императора сделали 3-е действие спектакля, где всех чиновников посадили и повыгоняли?» Ну, на самом деле, там не 3-е действие сделали, да, там один товарищ по фамилии Тицанов написал пьесу, которая называлась «Настоящий ревизор», то происходило в том же городе, те же персонажи участвовали, там появился другой ревизор настоящий, который всех отстранил от должностей, а Хлестакова там отправил куда-то служить, землянику под суд и так далее, и так далее. И в конце он назидательную речь во славу Отечества произносил. Пьеса действительно прошла, но любви публики она не вызвала, ее сняли из репертуаров и в Москве, и в Петербурге. Так что да, была такая страница, и на самом деле подобные истории в мировой литературе еще случались. Сейчас не буду на это отвлекаться. Ой, сколько комментариев пришло. Джордж пишет: «Хлестаков спокойно выполняет свою роль, потому что он ее не играет, ему не нужно, он просто оказался гармоничен с ними, а лишних вопросов себе он не задает, идет и идет». Анастасия: «Артем, благодарю за этот шикарный разбор ревизора. Слушаю не всегда, но всегда очень интересно. Притаил, слушаю потихоньку, как и все, наверное». Спасибо, Анастасия. Лена... Так, это длинное, не буду это читать, очень длинная ссылка про какого-то Ивана Петровича Липранди. Ладно, читал про улицы даже Москвы, затопляла канализацию, потому что не чистили стоков 100 лет назад. Так, теперь что касается, дочитаю сцену про слесаршу. Хлестаков: «А что, слесарша? Да муж-то ему приказал забрить лоб в солдат, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой, да и по закону нельзя, он женатый». Хлестаков: «Как же он мог это сделать?» Слесарша: «Сделал, мошенник, сделал, побей бог его и на том, и на этом свете, чтобы ему, если и тетка есть, то и тетка всякой пакости, отец, если жив у него, то чтобы он канали околел или поперхнулся навеки, мошенник такой. Следовало взять сына портного, он же и пьянчушка был, да родители богат подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеева, Пантелеева тоже подослала к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит тебе муж, он уж тебе не годится. Да я знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне-то каково без мужа, мошенник такой. Я слабый человек, подлец такой, что всей родне твоей не довелось видеть света божьего. А если он... А если есть теща, то чтобы теща». Хлестаков: «Хорошо, хорошо. Ну, а ты?» — выпроваживает старуху слесарша, уходя. «Не позабудь. Будь отец наш, будь милостив». Унтер-офицерша: «Наградничего, батюшка, пришла». Хлестаков: «Ну да что, зачем?» Говори в коротких словах. Унтер-офицерша: «Высек, батюшка». Хлестаков: «Как?» Унтер-офицерша: «По ошибке, отец мой, бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схватил меня. Да так отрапортовали, 2 дня сидеть не могла». Хлестаков: «Так что ж теперь делать?» Унтер-офицерша: «Да делать-то, конечно, нечего, а за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились». Хлестаков: «Хорошо, хорошо, ступайте, ступайте, я распоряжусь». В окно высовываются руки с просьбами. «Да кто там еще?» Подходит к окну. «Не хочу, не хочу, не нужно, не нужно», отходя. «Надоели, черт возьми, не впускай, Осип». Осип кричит в окно: «Пошли, пошли, не время, завтра приходите». Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели с небритой бородой, раздутой губой и перевязанной щекою. За ней в перспективе показывается несколько других. «Пошел, пошел, че лезешь?» Упирается первому руки в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собой дверь. Что мы с вами...

0: и, ну, то есть, герои совершенно не осознают себя, да, и они находятся в такой вот, ну, слово несознанка самое точное, да, и вот этот страх перед ревизором, он же ведь не создает порочность этих героев, да, он как бы срывает с них, вот, как называется, ну, пломбы, когда срывает, снимает с них эти маски. То есть в обычной рутине мы, да, со своей тенью как-то справляемся, держим ее под контролем. Можем замаскировать ее персоной, ролями, да, привычками, такими поверхностными разговорами, говорить, что так у всех принято, говорить, что система такая, говорить, что как бы вот я человек такой и так далее, в крайнем случае. А в ситуации стрессовых, да, маска эта истончается, и все вытесненное прорывается. Знаете, как иногда ходишь недовольный на жену, думаешь, не буду ей говорить, не буду, поссоримся, наговорю гадости, и не говоришь. А потом все-таки вы через неделю ссоритесь, и ты высказываешь ей все то, что ты в себе носил 10-20 дней, а то и годы, да? Потому что в этот момент ты не можешь себя удержать, да? У тебя все выходит внаружу. Ну, это, знаете, чем зарегулированнее корпорация, тем монструознее корпоратив, да? То есть, чем больше подавлено, тем больше будет реализовано в момент, ну, либо алкогольного опьянения, либо стрессовой ситуации, да, когда человек не может рационально удерживаться. То есть, что делает ревизор, да, Хлестаков, он как бы вызывает во всех чувства страх, стресс, и люди раскрывают себя героя. Мы еще вернемся к разговору о ревизоре спустя время. С вами был Артем Новиченков. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Называется «Говорящий тростник». Берегите себя. До новых встреч.
1: Сотворение у мира.

0: Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам в порту Измаил Одесской области, используемые ВСУ. Сообщили вечером в Минобороны. Поражены 3 резервуара с топливом. Кроме того, бойцы атаковали судно, доставившее продукцию военного назначения, а также инфраструктуру, задействованную в разгрузке таких поставок. В министерстве не раз подчеркивали, что армия наносит удары по подобным объектам для снижения военно-экономического потенциала противника. Подразделения группировки войск «Север» в зоне спецоперации сегодня установили контроль над населенным пунктом Писаревка в Сумской области. Подробнее об успехах армейского объединения рассказал старший офицер его пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Пролетарская, Садки и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотная, Бузова, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатина Харьковской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
0: Подразделения группировки войск «Восток» в свою очередь взяли под контроль населенный пункт Нежинка в Запорожской области. Глава Минпромторга Антон Алиханов во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле предложил создать специнвестконтракты для конечного потребителя. По его словам, они могут быть использованы при строительстве высокотехнологичных комплексов типа центров обработки данных. Новый инструмент будет использоваться не при непосредственном возведении объекта, а при его оснащении отечественным оборудованием, пояснил министр.
3: Мы хотели бы предложить специнвестконтракт на строительство ЦОДа заключать в случае, если эти инвесторы обещают, дают обязательство юридическое приобретать как раз российское оборудование. И через это мы как раз повысим спрос уже в частном секторе, а не только в секторе государственного заказа, через налоговое стимулирование на высокотехнологичную продукцию.

0: российского производства.
1: Да, вы так и сделали, конечно.
0: Спасибо. Ну и субсидируем еще и разработки научного характера.
1: Главное, чтобы все это было конкурентоспособным, конечно.
0: Нет, конечно. Мы производим очень достойные и сервера, и системы хранения данных. Они уже, на самом деле, используются в большом количестве проектов, но просто вот такой специнвестконтракт, режим специнвестконтракта, он даст дополнительный стимул, сейчас поддержит этот спрос.
1: И экономику проекта поддерживает.
0: Да, практически.
2: Алиханов также сообщил, что рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных объектов. В рамках совещания была рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов. В правительстве добавили, что на мероприятии присутствовали представители федеральных органов власти, крупнейших промпредприятий и отраслевых организаций. Участники обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также по поддержке устойчивости пострадавших компаний. С нового учебного года школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Приказ Минпросвещения уже подписан и вступает в силу с начала сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском педагогическом совещании. По его словам, также закреплено право удалять школьника с урока.
3: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину. То, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте и утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
2: В соответствии с новыми правилами использовать гаджет можно будет в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью. На переменах ученики смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит образовательная организация. Непальские спасатели с помощью вертолетов эвакуировали более 250 граждан из зоны наводнения. Об этом заявил премьер государства обращение к гражданам. По его словам, сразу после получения известия о трагедии правительство мобилизовало тысячи спасателей из армии и полиции Непала. Для пострадавших выделено 900 коек в больницах Катманду. Медицинская помощь оказывается бесплатно. Разрушены дороги, мосты, линии электропередачи и объекты водоснабжения. Их восстановят в первоочередном порядке. Мощный поток воды с китайской стороны хлынул сегодня утром, вызвав серьезные разрушения. Власти Непала объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки. Общее число погибших в результате наводнения, по последним данным, превысило 150 человек. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на непальскую полицию. Компания Apple разослала приглашение на презентацию, которая пройдет 9 сентября в Apple Park, в штаб-квартире компании в Купертино. Как ожидается, будет представлен первый складной iPhone и другие новинки. Начнется презентация в 10 утра по местному времени, в 20 часов в Москве, в театре имени Стива Джобса. И мероприятие станет первым крупным событием Apple после смены гендиректора. Американский инженер и топ-менеджер компании Apple Джон Тернус сменит Тима Кука на посту главы компании 1 сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
2: В Санкт-Петербурге, как и в Москве, завтра днем воздух прогреется до 18-20 градусов, при этом в северной столице с дождем.

0: Аудиосторис.
1: Александрийская библиотека была самой крупной в истории. Она находилась в египетской Александрии, и в ней хранилось до 700 тысяч свитков. В III веке до н.э. ее основали Птолемеи, династия правителей, которые остались на этих землях после походов Александра Македонского. Однако библиотека не дожила даже до средних веков. Согласно одной из точек зрения, ее уничтожил пожар, который устроили то ли римские императоры, то ли мусульмане, то ли христиане. Вот только ни одного следа крупного пожара исследователям найти не удалось. Скорее всего, все случилось само собой. После римского завоевания Египта значение Александрии и ее библиотеки начало уменьшаться. Ученые и переписчики книг, которые работали в ней, стали покидать город. И уже к середине III века н.э. крупнейшая античная библиотека пришла в запустение. Позднее римские источники о ней уже не упоминают. Книги разошлись по другим библиотекам, а неразобранные либо были уничтожены, либо просто истлели.
0: Аудио сторис.

Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старой.

дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

сидишь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

Звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит морщины трещины.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Ночь делает нас немного другими. Более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В октябре 2000 года в пакистанской провинции Белуджистан обнаружили мумию персидской принцессы. Надпись на золотой пластине на ее груди гласила, что это некая Родугуне, дочь персидского царя Ксеркса I из династии Ахеменидов. Мумия была выставлена в Национальном музее Пакистана. Однако американские ученые обнаружили, что гробу, где хранилось тело, 250 лет, циновке под ним 5 лет, а сама мумия всего 2-летней давности. Кроме того, она была изготовлена неправильно, без соответствующего извлечения внутренностей. А на табличке у нее на груди была выгравирована не персидская форма имени дочери Ксеркса Вардегуна, а греческая Родугуна. Дальнейшее исследование показало, что это современная молодая женщина, которая умерла в 1996 году. Характер травм позволял предположить, что причиной смерти стало столкновение с автомобилем. По сей день неизвестно, кому пришла в голову идея превратить труп жертвы аварии в мумию. Возможно, это был такой способ скрыть преступление.
0: Аудио сторис.

Маяк.

подъемы и крутые спуски, в дороге встретиться не раз. И дней походных перегрузки на прочность пусть проверит нас. А путь перед нами свободный, и песня в дорогу зовет.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. 8 человек ранены в Донецке после удара ВСУ ракетами Storm Shadow и Скальп по району торгово-развлекательного центра Донецк-Сити. Новые данные только что сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. В результате обстрелов, ранений различной степени тяжести получили несколько человек, сообщал Пушилин ранее. Тем временем в Луганской Народной Республике сегодня тоже произошла массированная атака. Одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск-Стаханов, атакованного БПЛА ВСУ на территории Луганской Народной Республики, поступила в состояние клинической смерти и умерла в медучреждении. Об этом вечером рассказал временно исполняющий обязанности главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко, пишет ТАСС. Другую пострадавшую после оказания первой помощи в больнице Первомайск перевели в республиканскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и оказания специализированной медпомощи. Водитель автобуса отказался от госпитализации. Глава ЛНР ранее сообщил, что при ударе ВСУ по автобусу Лисичанск-Стаханов 9 человек, включая 20-летнюю девушку, погибли, 6 были ранены. В порту Измаила Одесской области вооруженные силы России нанесли поражение судну, которое доставило на Украину грузы военного назначения. Об этом вечером сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, российские войска ударили по 3 резервуарам с топливом, предназначенным для обеспечения вооруженных сил Украины, а также объектам портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки грузов военного назначения. Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по повышению защищенности производственных объектов. В рамках совещания была рассмотрена возможность снижения фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов. В правительстве добавили, что на мероприятии присутствовали представители федеральных органов власти, крупнейших промышленных предприятий и отраслевых организаций. Участники обсудили предложения РСПП, в том числе меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также по поддержке устойчивости пострадавших компаний. Московское областное управление ФАС выявило признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизельное топливо у ПАО «Евротранс», который владеет сетью автозаправочных станций на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок 92 и 95, а также дизельное топливо, реализуемое через эту сеть АЗС. Как отметили в управлении ФАС, это привело к диспаритету в розничных цен компании по отношению к ценам, установленным на заправках. Нефтяных компаний. Число погибших в результате сильного наводнения в Непале достигло уже 157 человек. При этом еще 41 человек пострадал. Наводнение произошло сегодня утром. Поток воды, пришедший из Тибета, направился в реку Пхотэ-Коши, что привело к разрушениям в округе Расува. По последним данным, пропавшими без вести числится около 400 туристов, включая около 300 иностранцев. Кроме того, в зоне наводнения находились по меньшей мере 4 россиянина. Они пропали. Без вести. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В столице сейчас 13 градусов, без осадков. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление повышенное, 754 миллиметра.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал планы клуба до конца летнего трансферного окна. До его закрытия 10 сентября очень много времени. Будем работать точечно. Точно не ждите массовых изменений, этого не будет. Команда готова бороться за чемпионство, подчеркнул Некрасов в интервью РБ «Спорт». Шотландский «Селтик» заинтересован в трансфере голкипера «Зенита» Дениса Адамова, информирует инсайдер Иван Карпов. 28-летний российский вратарь также хотел бы попробовать себя в Европе, однако отмечается, что сделка может осложниться из-за политических рисков при подписании россиянина для шотландского клуба. Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника калининградской «Балтики» Николая Титкова за 125 миллионов рублей, сообщает чемпионат. Теперь клубу осталось договориться с футболистом, который пока не принял окончательного решения. Европейские футбольные федерации, скорее всего, откажутся от бойкота турниров FIFA, но конфликт с Джани Инфантино на этом не заканчивается. Все больше стран отказываются поддерживать его переизбрание. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: УЕФА готова отказаться от бойкота соревнований FIFA. По данным Reuters и британских СМИ, европейцы получили две гарантии, которых добивались. Проект продажи доли коммерческих прав чемпионата мира окончательно закрыт, и FIFA пообещала больше к нему не возвращаться. Этот вопрос должны обсудить в четверг в Монако. Поэтому сборные Англии, Франции, Испании, Италии и других европейских стран, скорее всего, сыграют уже на ближайшем чемпионате среди девушек до 20 лет. Но отношение к самому Джани Инфантино не изменилось. В среду Федерация футбола Италии официально отозвала поддержку его кандидатуры на выборах президента FIFA в марте следующего года. Глава организации Джованни Малага заявил, что итальянцы будут действовать вместе с УЕФА и выступают за футбол, основанный на солидарности, прозрачности и интересах болельщиков. Ранее от поддержки Инфантино отказались Англия, Уэльс, Ирландия, Германия, Нидерланды, несколько балканских стран. А Федерация Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии и Фарерских островов совместно заявили, что потеряли доверие к президенту FIFA и требуют независимого расследования. Президент организации Европейских лиг Клаудиус Шефер в среду высказался еще жестче. По его словам, у Инфантино нет будущего FIFA, потому что важнейшие решения принимаются без нормального обсуждения с футбольными организациями. Следующий шаг может быть уже политическим внутри самой FIFA. УЕФА, Азиатская конфедерация и КонКакаф обсуждают возможность вотума недоверия. А если Инфантино все-таки пойдет на четвертый срок, европейцы рассчитывают выставить против него другого кандидата.
1: Новости хоккея. Сегодня продолжилась программа предсезонных турниров. В Омске на Кубке Блинова Сибирь обыграла «Авангард» 5-2. «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика» 4-2. В Магнитогорске на мемориале Ивана Рамазана с одинаковым счетом 3-1 «Металлург» победил «Трактор», а «Лада» была сильнее «Амура». Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй» Никита Кучеров стал обладателем «Харламов трофи», который вручается лучшему российскому хоккеисту сезона. По итогам голосования Кучеров обошел Александра Радулова, он второй, и Александра Овечкина, который занял третье место. Отмечу, что 33-летний Кучеров ранее уже становился обладателем «Харламов трофи» в 2019 году. Хоккейный клуб «Сочи» в начале регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги будет проводить домашние матчи на своей арене. Однако по ходу сезона ситуация может измениться. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов. Ситуация там тяжелая, мы связывались с безопасниками, какие-то меры будем принимать по ходу чемпионата, отметил Морозов. И пока это все новости спорта.

0: Аудиосторис.
1: Чипфляция – это явление, при котором цены на более дешевые товары растут быстрее, чем на более дорогие. Это глобальный процесс, который наблюдается и в России, где инфляция для бедных превышает общую инфляцию и инфляцию для богатых. Чипфляция часто сопровождается штрикфляцией, когда производители уменьшают объем упаковки или заменяют дорогие ингредиенты на более дешевые. Это также общемировой процесс. Например, в Бельгии за 6 лет содержание курицы в курином супе снизилось с 8,6% до 5,8%. А содержание рыбы в рыбных палочках уменьшилось с 75% до 55%.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
2: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
2: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
3: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
0: Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порою каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
4: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
5: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить, то есть найти такого партнера, в котором этого нет.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 1912 году археолог-любитель Чарльз Доусон обратился к хранителю отдела геологии Британского музея Артуру Вудварду, заявив, что обнаружил череп древнего человекоподобного существа. Вудвард и другие британские ученые осмотрели находку и пришли к выводу, что череп принадлежал некой третьей ветви человеческой эволюции – некроманьонцу или неандертальцу. Почти 40 лет лучшие ученые умы эпохи спорили о том, что представляет собой так называемый пилдаунский человек. Одни называли его долгожданным недостающим звеном эволюции между современным хомо и обезьяной. Другие напирали на то, что челюсть экспоната плохо соотносится со всеми остальными частями черепа. Несмотря на наличие скептиков, большинство палеонтологов склонялись к мысли, что пилдаунский человек существовал на самом деле. Спустя несколько десятилетий обман был разоблачен. Оказалось, Доусон сделал первобытного человека из черепа современной женщины и подпиленной челюсти орангутана. Все это он обработал биохроматом калия, чтобы состарить экспонат. Доусон сфабриковал еще по меньшей мере 38 окаменелостей. Он просто хотел стать знаменитым археологом. Аудио Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области. Поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, 3 резервуара с топливом, предназначенным для снабжения ВСУ, объекты портовой инфраструктуры. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 4 бригад противника в районах населенных пунктов Пролетарская, Высшая Соленая, Харьковской области, Богородичная, Сидорово, Маяки, Райгородок и Светогорск в ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 2 бронеавтомобиля производства США, 17 пикапов и станция радиоэлектронной борьбы. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали более 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 215 военнослужащих, 25 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты и почти 800 вражеских дронов. За минувший день перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотник. ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК, транспорта и портов Украины, склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха сборки и места хранения БПЛА. Украинские боевики совершили массированную атаку на Донецк. Под ударом оказались Калининский и Киевский районы. Повреждены школы и магазины. Снаряды разорвались в густонаселенной части города в час пик. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР, в результате которой погибли 9 человек и 5 пострадали. Серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Производство составов идет по графику, доложил президенту глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, за последние несколько лет наблюдается рост промышленного производства, инвестиций и зарплат в обрабатывающем секторе.
3: Профинансировали больше 2200 проектов почти на сумму 850 миллиардов рублей. В том числе такие знаковые проекты, как создание производства поездов для высокоскоростной магистрали.
4: Как там, кстати, работает?

0: очень активно работаем сейчас над самыми ответственными деталями. Это двигатели, различные комплектующие. Пока без боев. Все должны отдать в следующем году на испытания, на сертификацию. И в 2028 приступить уже к серийной поставке.
1: Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак дронов ВСО на объекты логистики. Они распространяются на компании и предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Предприниматели получат право на отсрочку по уплате НДС, налога на прибыль. Кроме того, им предоставят право на отсрочку страховых взносов и авансовых платежей по налогам. До конца года приостанавливаются налоговые проверки. Школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Приказ Минпросвещения вступает в силу с сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, с 1 сентября в российских школах появится еще одна отметка за поведение. По словам Кравцова, оценивать его будут по трехуровневой шкале – образцовая, допустимая или же недопустимая.
2: Мы решили, что будет выбрана трехуровневая оценка за поведение. И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введена. Дальше мы по итогам учебного года проанализируем результаты для того, чтобы уже принять окончательное решение о введении оценки за поведение для всех школ нашей страны.
1: Как сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, в России в новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тысяч школ для 18 миллионов детей. В Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером.
3: Инициативу в атмосфере на Центральной России станет перехватывать антициклон. Москва и область окажутся на его юго-восточной периферии, поэтому переменная облачность днем до плюс 19. Вплоть до вечера воскресенья в мегаполисе без существенных осадков и в разгар дня плюс 17-20. Ну а в понедельник и вторник теплый фронт принесет в Москву дожди, а заодно и вернет летние температуры плюс 23-25.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в четверг днем малооблачно, плюс 20. В Москве 19 градусов и пасмурно. Сейчас в российской столице 13 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Все новости на сайте вести.ру.

летят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают.

детской кроватки тайком, ты слезу утирая. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Аудиосторис.
1: Интенсивная застройка городов в 20 веке привела к исчезновению парков и скверов, что вызвало потерю связи горожан с природой и ухудшение экологии. Естественные ландшафты играли ключевые роли в регулировании температуры, поддержании влажности и очистке воздуха. Замена экосистем искусственными аналогами оказалась дорогостоящей и энергоемкой, поэтому городские власти обратились к альтернативным решениям. Первые массовые попытки обустройства парков на крышах зданий начались в Европе в 1990-х годах. Позже к инициативе присоединились города США. В 2024 году объем мирового рынка зеленых крыш оценивался в $2 620 000 и продолжал расти. Швейцарский город Базель оказался лидером в этом направлении. Эксперимент по созданию сада на крыше городской больницы в Базеле в 1970 году дал старт программе озеленения крыш. В 1990-х годах программу распространили на весь город, а в 2002 году ввели обязательное требование по озеленению крыш. Сегодня зелень занимает половину площади крыш в Базеле. Зеленые крыши обеспечивают ряд преимуществ. Снижают температуру помещений на 5 градусов, улучшают теплоизоляцию и уменьшают потребление энергии на охлаждение.
0: Аудио сторис.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Audio Stories.
1: Хлеб занимает важное место в рационе россиян. В университете Росбиотех разработали новую рецептуру пшеничного хлеба на основе жидкой льняной закваски. Она обогащает изделия полезными веществами. Льняная мука богата витаминами группы В, А, С и Е, а также содержит омега-3, жирные кислоты, пищевые волокна и белок, который легко усваивается. Она включает в себя важные минералы, такие как селен, кальций, фосфор, калий, натрий, магний, марганец, цинк, медь и железо. Белки семян льна считаются более ценными, чем белки пшеничной и ржаной муки. А полисахариды обладают защитным действием для пищеварительной системы. Закваска для нового хлеба включает мучной субстрат, инокулят молочнокислых бактерий, а также хлебопекарные дрожжи. Льняная закваска улучшает эластичность теста и стабилизирует его структуру, сохраняя традиционный вкус продукта. Разработанная технология уже запатентована и вызвала интерес у производителей.
0: Audio Stories.
2: Меня зовут Юнцом. Безусы. Мне это право, Все равно. Зато не величают трусом. Давным-давно, давным-давно, давным-давно.

0: Радио Сторис.
1: Монумент «Весна» находится в Челябинске и считается одним из символов города. Он был установлен в 1977 году и стал популярным местом для фотографий и прогулок. Монумент представляет собой скульптуру женщины, которая олицетворяет весну. Она изображена в движении, с распущенными волосами и в легком платье, что создает ощущение свежести. Скульптура выполнена из бронзы и установлена на постаменте. Весна символизирует обновление, надежду и возрождение природы после зимы. Монумент стал популярным местом для встреч и культурных мероприятий.
0: Audio Stories.
2: Слышите, как весело? Чоки-чоки-чок. По асфальту цокает звонкий каблучок. И навстречу девушка, девушка, девушка. Про такую где уж там.

Пусть хрустит, как яблочко, под ногой снежок, под ногой обутаю русский сапожок. Я готов хоть к полюсу, к полюсу, к полюсу, по степи и по лесу, с

0: Audio Stories.
1: Первые загородные дома для летнего отдыха в России появились в 18 веке под Санкт-Петербургом благодаря Петру Первому. Он выделял земли своим подданным, чтобы удержать их летом поблизости от города, и поручал строить на этих участках жилые дома и благоустраивать территории. Эти наделы назывались дачами, что означало «подарок» и происходило от древнего глагола «дати» – «давать». В начале 19 века дачный отдых стал популярным, особенно вокруг обеих столиц. В советское время активно строились дачные дома для работников организаций. При этом рядовые сотрудники получали участки с одноэтажными постройками на несколько семей, а высокопоставленные чиновники – большие дома за счет государства. При Хрущеве возникло коллективное садоводство с участками по 6 соток, сдаваемыми в аренду. В 1980-х годах ограничения на размеры и этажность дачных домов были сняты, что привело к строительству разнообразных и роскошных дач, отражающих фантазию и финансовые возможности хозяев.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Скульптура «Рабочая колхозница» была создана советским скульптором Верой Мухиной в 1937 году и стала символом советской эпохи. История создания начинается с всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, которая проходила в Москве в 1937 году. В рамках этой выставки планировалось установить монументальную скульптуру, которая бы отражала достижения советского народа и его стремление к строительству социалистического общества. Вера Мухина выбрала образ рабочего и колхозницы как символ единства города и деревни, труда и сельского хозяйства. Она хотела показать, как эти два элемента вместе строят новое общество. Скульптура была выполнена в стиле социалистического реализма, который акцентировал внимание на положительных героях труда и их достижениях. Оба персонажа, рабочий с молотом и колхозница с серпом, были изображены в величественной позе, что символизировало их решимость и уверенность в светлом будущем. После завершения работы скульптура была установлена на высоте 25 метров на постаменте, что сделало ее видимой издалека. Она быстро стала одним из самых узнаваемых символов советской архитектуры и искусства.
0: Audio Stories.

0: надо, не скорбя, благословить.
1: Доброй ночи! Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: «Хочу все знать о северных преданиях».
2: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный демон из подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале – это демон-комар.
0: «Сила северного слова». Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Треть населения Земли страдает от аллергических заболеваний, и этот показатель продолжает расти. Согласно данным ВОЗ, примерно у каждого третьего человека на планете аллергический ринит, а каждый десятый болен бронхиальной астмой. Эксперты отмечают, что количество пыльцы основных растений аллергенов увеличивается с каждым годом, а период цветения становится все длиннее. Основная причина этого – человек. Вырубка лесов, масштабные химические производства, рост численности населения и другие последствия человеческой деятельности оказывают негативное воздействие на природу. Из-за большого количества выбросов и увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере наблюдается повышение средней годовой температуры. Это приводит к нарушению сезонных циклов. Весна и лето становятся более продолжительными. Увеличение уровня углекислого газа не только способствует большему образованию пыльцы растениям, но и повышает концентрацию аллергенных пептидов в ней. Так углекислый газ делает пыльцу более аллергенной, усиливая ее активность и устойчивость. По прогнозам ученых, в результате изменения климата и роста концентрации углекислого газа количество пыльцы через 20 лет может увеличиться почти в два раза. Это также приведет к кратному увеличению аллергиков среди населения планеты.
0: Audio Stories.

0: Украинские войска взяли под полный контроль населенные пункты Неженка в Запорожской области и Писаревка в Сумской, сообщили в Минобороны. Ударными беспилотниками в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз, доставивший грузы военного назначения, 3 резервуара с топливом и объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Семеновка и Алексеево-Дружковка в ДНР. Противник потерял более 200 военнослужащих, 25 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Собчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Национальной гвардии в районах Райского, Андреевки, Дружковки, Славянки, Новогригоровки, Новотроицкого, Белозерского, Доброполя и Роганского. Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 5 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция.
0: Экипажи ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК, транспорта и портов Украины, склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха сборки и места хранения БПЛА. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты и почти 800 вражеских дронов. 9 человек погибли при ударе украинского БПЛА по автобусу в ЛНР. Транспорт следовал из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. Возбуждено уголовное дело о теракте. 8 мирных жителей, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате удара ВСУ по центру Донецка. Зафиксированы разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Ежегодные капиталовложения увеличились с 2021 года в 2,5 раза.
2: Обрабатывающая промышленность за последние 5 лет выросла почти на четверть. В прошлом году, по сравнению даже с высокой базой 2023 и 2024 года, промпроизводство у нас прибавило 3,6%. Такие темпы поддерживаются и серьезным ростом инвестиций. Если у нас в 2021 году объем инвестиций был порядка 3 триллионов рублей, то по итогам 7,3 триллиона. Если считать в сопоставимых ценах, то мы выросли где-то в полтора раза за это время. И объем ввода новых мощностей у нас тоже повысился более чем на 80%.
0: Серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Производство составов идет по графику, рассказал президенту глава Минпромторга. В России в новом учебном году свои двери откроют свыше 38 тысяч школ для 18 миллионов детей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что вводятся новые образовательные курсы и предметы.
3: В этом учебном году Министерством просвещения вводятся новые образовательные курсы и предметы. К примеру, в 5 классах это духовно-нравственная культура России. А с ноября стартует курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов.
0: Школьникам запретят пользоваться на уроках мобильными телефонами. Приказ Минпросвещения вступает в силу с сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
4: Регламентирован запрет на использование мобильных телефонов во время урока. Нормативно установлено право удалять из класса обучающегося, нарушившего дисциплину. То, о чем, уважаемые коллеги, вы говорили, этот приказ зарегистрирован в Минюсте. И утвержден порядок действий при систематическом нарушении обучающимся дисциплины на уроках.
0: Пользоваться гаджетом можно будет только в экстренных ситуациях, когда угроза жизни и здоровью. На переменах учащиеся смогут звонить или отправлять сообщения, но в соответствии с правилами, которые установит образовательная организация. Услуги по предоставлению мобильной связи с использованием сетей 5G должны запустить в крупных городах России до конца 2027 года, сообщает Минцифры. Операторы связи смогут развернуть сети 5G на существующем оборудовании, а также получат возможность использовать новые частоты. С 2027 в стране также предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. Лето в Москве. Закончится комфортная погода с температурой до плюс 22 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По данным синоптика, в пятницу днем в Москве плюс 20, в субботу и воскресенье до 22 тепла. В первую неделю сентября столбики термометров в столице поднимутся до 23-25 градусов. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В четверг в Петербурге малооблачно, плюс 20. В Москве 19 градусов и пасмурно. Сейчас в российской столице 13 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.

американский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков. И хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне сегодня.

плачкать смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: Studio Stories.
1: Семья Манги из Пакистана состоит из 9 человек. Отец Амир Али, мать Худиджа и 7 уже совершеннолетних детей. Все члены семьи отмечают день рождения 1 августа. Это мировой рекорд. Дата имеет особое значение для Амира и Худиджи, поскольку она также совпадает с годовщиной их свадьбы. Пара заключила брак в свой день рождения в 1991 году, за год до появления на свет их старшей дочери. 7 детей семьи Манги также установили рекорд по количеству братьев и сестер, которые родились в один день. Ранее рекорд принадлежал 5 детям из семьи Каминс из США, которые родились 20 февраля в период с 1952 по 1966 год. Амир был удивлен и счастлив, когда его первая дочь Синдху появилась на свет 1 августа 1992 года, в тот же день, что и он с женой. Он отмечает, что каждый раз, когда у них рождается ребенок, они были поражены тем, что это происходило в один и тот же день. Они воспринимали это как подарок от Бога. Все дети были зачаты и рождены естественным образом. Ни один из них не появился на свет преждевременно или с помощью кесарева сечения.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Кинолог из Великобритании назвала веймаранера одной из лучших пород собак для семей с детьми. Эти элегантные легавые собаки известны своими универсальными охотничьими качествами и дружелюбным характером. Веймаранеры отличаются оптимизмом, чистоплотностью и преданностью своим хозяевам, что делает их отличными компаньонами для всей семьи. Однако стоит отметить, что эти собаки требуют много внимания и совершенно не переносят одиночество. Собаки легко поддаются дрессировке, умеют ладить с другими питомцами и прекрасно взаимодействуют с детьми, что делает их отличным выбором для активной семьи.
0: Audio Stories.

Уверена уже об одном из ребят, гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят, все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень,

идет вечерком у ворот один, кто-то самый бесстрашный. Не парнем хорошим ее назовет, а милой девчонкой Наташей. Он милой девчонкой Наташей.

0: Ты на свет родилась. Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.
1: На крутых поворотах машину бросает в кювет.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о кратких причастиях и об ударении в них. Краткие причастия отвечают на вопрос «Что сделано?» И ударение в них поставить правильно удается не всем и не всегда. Сейчас мы в этом убедимся вместе с ведущим Сергеем Стилавиным.
2: А если я его посмотрел в итоге, и он мне понравился, я в который раз убедился, что промо снято было неправильно. Вот ты со мной согласишься?
1: Я точно не соглашусь, потому что промо было не снято, а снято. Ударение в этом кратком причастии оставляем на корне, как и в большинстве глагольных форм. Снять, сняли, сняты, снято. И Сергей Стилавин продолжит вещать. Слушаем его высказывание на военную тему.
2: В первый день конфликта, в первый день очередного нападения американцев и израильтян на эту страну, когда было разбомблено двумя ракетами школа, где учились девочки, да?
1: Разбомблено, неверно, правильно, разбомблена. Исходное полное причастие – разбомбленный. Краткие формы – разбомблен, разбомблена, разбомблены. Обратите внимание, ни в одной форме корень не ударяем. Такая же ситуация должна быть и в следующем примере от эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Федора Буцко.
3: Вы же наверняка тоже видели эти ситуации, когда поворотник включен, да, допустим, мигает человек правым поворотником, сейчас собирается то ли повернуть, то ли уйти куда-то направо, да.
1: Включен – неверно, правильно – включен. В этом слове во всех глагольных формах корень должен быть безударным. Включим, включишь, включит. Образуем причастие – включенный. И краткие формы – включен, включена, включены. И похожая ситуация у нас в следующем примере от ведущего Сергея Стилавина.
2: Я про слово, да, вот это греческое, да? То есть, понимаете, да, как она сращена, эти три значения, да? Юный, новый и вечный, да?
1: Сращено – неверно, правильно – сращено. Опять же, полное причастие – сращенный, краткое – сращен, сращена, сращено, сращены. Корень – безударный, а ударение ставим за корнем. Где есть не нулевое окончание, то на окончание. И еще один пример хотелось бы разобрать, и он уже не связан с ударением. Просто я впервые в жизни услышала одно краткое причастие от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
4: Я сейчас хотя бы пару слов скажу, потому что этот фильм очень оттелеснен. Там очень много мужских тел, ручного труда.
1: Оттелеснен. Мне кажется, это неологизм. Раньше я такого слова не слышала. Внешне оно очень похоже на краткое причастие. Попробуем отследить словообразовательную цепочку и получим полное причастие оттелесненный, то есть изобилующий телесами, скорее всего. Ну, а причастие у нас образуется от глагола. И здесь, видимо, исходным глаголом будет слово оттелеснить. С точки зрения словообразования все четко. С точки зрения словарей этих слов не существует, по крайней мере, среди литературных. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами до новых встреч здесь и в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Семья из Канады, Леми Пелетье, отправились в годичное кругосветное путешествие, чтобы запечатлеть яркие воспоминания для своих детей, прежде чем они потеряют зрение из-за редкого генетического заболевания. У старшей дочери Мии диагностировали пигментную дистрофию сетчатки, которая может привести к слепоте к 30 годам. Вскоре после этого такое же заболевание обнаружили у ее братьев Колина и Лорена. Пигментная дистрофия сетчатки – это неизлечимое заболевание, которое вызывает ночную слепоту и потерю периферического зрения. Когда диагноз был поставлен мальчикам, родители решили отправиться в путешествие, чтобы подарить детям незабываемые впечатления. Мама семейства делится эмоциями в социальных сетях, отмечая, что быть с детьми 24/7 – это непростая задача. Семья не планирует возвращаться в Квебек, пока не выполнит все желания детей. Например, не покажет им острова и не покатает на верблюде.
0: Аудиосторис.
2: Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

0: Твоя душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В 2008 году в Саранске на пересечении улиц Демократической и Советской был установлен памятник семье. Скульптурная композиция в натуральную величину изображает многодетную семью. Отца с младшим ребенком на плечах, беременную маму и двоих детей, которые держатся за родителей. Памятник отличается реалистичностью и динамичностью. Фигуры людей запечатлены в движении. Бронзовая скульптура была отлита на Жуковском литейном заводе. Памятник приурочили к году семьи. Инициатором стал глава Мордовии Николай Меркушкин, который хотел создать символ незыблемых семейных ценностей. Местоположение семьи напротив кафедрального собора святого Феодора Ушакова также имеет символическое значение. Композиция была признана одной из самых душевных среди аналогичных скульптур в других городах России. В день бракосочетания молодожены обязательно посещают этот монумент, веря, что он принесет им удачу.
0: Аудио сторис.

«Маяк». Имена собственные. Будущий композитор Алексей Рыбников появился на свет сразу после окончания войны в июле 45-го в творческой семье. Мать – художник, отец – скрипач в джазовом оркестре. И сам мальчик, подобно великим композиторам прошлого, в ранние годы проявил свой талант сочинителя. В 8 лет он пишет несколько пьес для фортепиано, а в 11 лет – балет «Кот в сапогах». В консерватории Алексей Рыбников оканчивал аспирантуру у прославленного Арама Хачатуряна и в 24 года уже преподавал на кафедре композиции. Вся творческая карьера Алексея Львовича проходит на глазах самой широкой публики. Несколько поколений выросло на фильмах с его музыкой: «Приключения Буратино», «Про красную шапочку», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось». А театральные постановки «Звезда и смерть» Хоакина Мурьеты и «Юнона и Авось» открыли отечественному зрителю жанр рок-оперы. Это мы. Это про нас. Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14:00.

0: Audio Stories.
1: В 1974 году в Южной Корее родились девочки-близнецы. В возрасте 2 лет они были разлучены, когда одна из них потерялась на рынке. Девочку доставили в больницу за 150 километров, где ее удочерила пара из Соединенных Штатов Америки после безуспешных поисков биологическими родителями. В 2018 году выросшая сестра из США предоставила образец ДНК в рамках программы по поиску пропавших детей. Это позволило сестрам воссоединиться в 2020 году. Ученые провели тесты и обнаружили, что IQ приемной близняшки на 16 пунктов ниже, чем у сестры, хотя для однояйцевых близнецов разница обычно не превышает 7 баллов. Причины не ясны, но отмечается, что приемная сестра столкнулась с трудностями в семье, включая развод приемных родителей и 3 сотрясения мозга. Несмотря на разницу в IQ, личностные характеристики обеих женщин были почти идентичными. Ученые описали их как добросовестных, хорошо организованных и стремящихся к успеху, что подчеркивает роль генетики в формировании личности. Исследование подтверждает, что некоторые поведенческие черты могут оставаться неизменными, даже если дети воспитываются в разных условиях. Audio Stories.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня российские военные ударили беспилотными летательными аппаратами в порту Измаил Одесской области по сухогрузу, доставившему на Украину грузы военного назначения, трем резервуарам с топлива, предназначенным для обеспечения ВСУ, объектам портовой инфраструктуры, используемым для разгрузки грузов военного назначения. Подразделения группировки «Центр» ударили по живой силе и технике 8 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Райская, Андреевка, Дружковка, Славянка, Новогригоровка, Новотроицкая, Белозерская, Доброполье и Роганская в ДНР. Потери Киева составили более 300 боевиков, бронемашина, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и РЛС. Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали свыше 300 ВСУшников за сутки, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате активных действий освободили населенный пункт Неженка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Маломихайловка, Общая, Барвиновка, Ивановка, Мельник и Васильковка. Противник потерял более 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
0: Средствами ПВО России за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты и почти 800 вражеских дронов. ВКС, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, объекты ТЭК, транспорта и портов Украины, склады боеприпасов и военно-технического имущества, цеха сборки и места хранения БПЛА. Еще 10 российских военнослужащих возвращаются домой из украинского плена. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен рассчитывает на новые обмены пленных с Украиной в ближайшее время.
3: Сегодня 10 наших ребят будут возвращены домой. Это очень важно, потому что за каждым из них стоят человеческие жизни, стоят судьбы, их матерей, их жен, их сестер, их детей, которые очень ждут и надеются. И я благодарю коллег из Республики Беларусь, которые оказывают нам необходимую помощь, дают нам возможность проведения таких переговоров, проведения такого обмена, и это очень важное направление.
0: Два мирных жителя, в том числе 17-летняя девушка, пострадали в Белгородской области в результате атаки БПЛА. Повреждения получили многоквартирный дом, несколько частных домов, автомобили и объекты инфраструктуры. В российском медиа заявили РИА Новости, что террористическая тактика украинской стороны против гражданских объектов России в условиях провалов на фронте сузила возможности дипломатического урегулирования кризиса. Рост обрабатывающей промышленности России за последние 5 лет составил почти 25%. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что такие темпы поддерживаются серьезным ростом инвестиций. Ежегодные капиталовложения увеличились с 2021 года в 2,5 раза.
4: Мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить, мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги. А мы сейчас эти вопросы обсуждаем уже с коллегами из Минфина, из Минэкономразвития, и готовы подготовить уже конкретные предложения в части законодательства в том числе.
0: Серийные поставки поездов для высокоскоростной магистрали ожидаются в 2028 году. Производство составов идет по графику, рассказал президенту глава Минпромторга. Все больше региональных и муниципальных дорог страны приводят в порядок. В нормативном состоянии

0: заболеваний сейчас уже почти 58%, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на форуме «С чего начинается Родина». По его словам, за 5 лет создано около 4000 километров скоростных трасс без перекрестков, светофоров и прочих ограничителей скорости.
1: За последние годы мы привели в нормативное состояние региональные межмуниципальные дороги на уровне 58%. У нас никогда не было в стране 58% дорог в нормативном состоянии. Где-то было лучше, где-то хуже, но в целом по стране это хороший результат, понимая, что в некоторых регионах он уже равен 85%, а в некоторых, конечно, еще ниже 50%. Поэтому мы пытаемся по стране выровнять.
0: На особом контроле инфраструктура в новых регионах. Там также идет крупная стройка. По словам Хуснуллина, завершена реконструкция 25,5 тысяч объектов, отремонтировано свыше 8 тысяч километров дорог. В четверг жителей столичного региона ожидает переменная облачность и незначительное потепление, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, дожди в Москве ожидаются только в воскресенье вечером. Гидрометцентр объявил в Московской области желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Новости на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге 27 августа малооблачно, плюс 20 градусов. В Москве 19, тепло и пасмурно. Сейчас в российской столице плюс 11 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Еще в феврале на природных территориях Москвы начинает звучать первое пение птиц. Всего в столице насчитывается около 107 видов певчих. Первые мелодии исполняют поползни, зеленушки и синицы. Позже к ним присоединяются снегири и корольки. Затем в многоголосый хор вступают жаворонки, дрозды и зяблики. В конце весны начинают солировать соловьи и иволги. Птицы, не обращая внимания на календари и прогнозы погоды, ощущают первые признаки весны. Особенно звонко поют эти птицы по утрам. Голосят в основном самцы, стремясь привлечь внимание самок и начать строительство гнезда для будущего потомства.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В семье из Липецкой области растет 20 родных детей. Они являются рекордсменами России. Родители Валентина и Анатолий Хромых вместе уже более полувека. Первый ребенок появился на свет, когда Валентине было 19 лет, а последний – в 42 года. Валентина была единственным ребенком у родителей и поэтому всегда мечтала иметь большую семью. В общей сложности женщина родила 11 сыновей и 9 дочерей. Первым детям имена выбирали родители, а затем эту возможность получили старшие братья и сестры. Самыми сложными для семьи оказались 90-е годы прошлого века. Они смогли выжить благодаря своему большому хозяйству, питаясь тем, что вырастили самостоятельно. У Хромых всегда были коровы, поросята, куры, утки и собственный огород. Дети с раннего возраста приучены к труду. Они могут ухаживать за скотом, обрабатывать огород и готовить еду, даже сыновья. Для такой большой семьи нужно готовить много еды. Суп в 10-литровой кастрюле и не менее 400 пельменей. В праздничные дни, когда семья собирается в родительском доме, общее количество людей в семье вместе с внуками достигает 50 человек.
0: Аудиосторис.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Сказка «Колобок». Одна из самых узнаваемых русских фольклорных историй. Но аналогичные сюжеты распространены и в культуре других стран. Английский вариант носит имя Джонни Пончик. История похожа на русскую, но с небольшой поправкой. Родители главного героя оставляют присматривать за тестом сына, который работает в саду. Ребенок отвлекается, и Пончик успевает сбежать. Дальше сюжет совпадает. Герой сталкивается с разными персонажами – землекопами, медведем, волком и хитрой лисой, которая в итоге проглатывает Джонни. Американский аналог – пряничный человечек, чья судьба также складывается трагически после встречи с рыжей хищницей лисой. Немецкая версия представляет собой историю о толстом большом блине, который решает бежать прочь от трех пожилых дам. Блин катится по дороге мимо зайца, волка, козы, лошади и свиньи, пока, наконец, не попадает в корзину к трем сиротам, которые спокойно его съедают.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Весной 399 года до нашей эры в Афинах начался судебный процесс, который стал знаковым событием античности. Перед судом присяжных, который состоял из 501 гражданина старше 30 лет, предстал 70-летний философ Сократ. Обвинения звучали традиционно для афинских законов. Нечестие, то есть нарушение религиозных норм, отрицание признанных богов и введение новых культов, развращение молодежи посредством обучения. Судебное разбирательство прошло в один день. Суд выслушал речь обвинителя Милета, который потребовал высшей меры наказания, а затем защитника, самого Сократа, который отрицал выдвинутые обвинения и утверждал, что его занятия философией предписаны свыше. Голосование завершилось вынесением вердикта. 280 человек проголосовало за признание вины. 221 голос был подан в пользу оправдания. Следуя закону, обвиняемый получил право предложить меру смягчения наказания. Вместо традиционной просьбы об изгнании, Сократ сказал, что заслуживает пожизненного бесплатного питания в Притонее, здании, где питались почетные граждане и иностранные гости. Осужденного посадили в тюрьму, где он дожидался исполнения приговора месяц. Последний день философа подробно описал ученик Платон. Сократ провел его в разговорах с учениками о душе и бессмертии, отказался воспользоваться возможностью побега, организованной друзьями, и принял добровольную смерть. Процесс над Сократом стал поводом для размышлений о противоречиях между демократическими инструментами, свободой мысли и религиозными нормами.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чавчавадзе. Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Маяк.

0: Studio Stories.
1: В Англии с 1542 года занятие магией официально считалось тяжким преступлением, караемым смертью. Последнюю британскую ведьму сожгли в 1727 году. Поводом для расправы послужило обвинение в том, что дочь женщины имела деформированные конечности. Следовательно, мать использовала ребенка как транспортное средство для поездок на шабаши. В 1735 году английский парламент принял закон о колдовстве. Практику черной магии перестали считать уголовным преступлением и объявили ее просто поступком аморального характера. Теперь уголовное наказание грозило только за одно преступление – притворяться ведьмой. Быть настоящей ведьмой юридически допустимо, хотя и не одобряется обществом. Но если ты заявляешь публично, что владеешь магией и при этом никакой магии не проявляешь, тебя ждет тюрьма. Только в 1951 году устаревший закон окончательно утратил силу. Последней жертвой стала женщина по имени Джейн Йорк, которую осудили в 1944 году. Она представляла себя медиумом, обещала общение с душами усопших, но доказательств волшебных способностей не предоставила. Итогом стали 3 года заключения и штраф в размере 5 фунтов стерлингов. Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. Ударными беспилотниками в порту Измаил Одесской области поражены сухогруз, доставивший на Украину грузы военного назначения, 3 резервуара с топливом, предназначенным для снабжения ВСУ, объекты портовой инфраструктуры. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 4 бригад противника в районах населенных пунктов Пролетарская, Высшая Соленая Харьковской области, Богородичная, Сидорово, Маяки, Райгородок и Светогорск в ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 2 бронеавтомобиля производства США, 17 пикапов и станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали более 200 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных – мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Красного Молочара, Николаевки, Семеновки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 215 военнослужащих, 25 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии.
0: Украинские боевики совершили массированную атаку на Донецк. Под ударом оказались Калининские и Киевские районы, повреждены школы и магазины. Снаряды разорвались в густонаселенной части города в час пик. 8 человек, в том числе ребенок, получили ранения.
1: Выборы 2026.
0: Более 2 миллионов россиян решили на предстоящих выборах проголосовать онлайн. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, для участия в выборах всех уровней зарегистрированы более 1500 участников спецоперации. При этом на кресло депутата Госдумы 9-го созыва претендуют 200 участников и ветеранов боевых действий. Мастер-класс для молодых журналистов в Сочи провел лидер предвыборного списка «Единой России» Евгений Поддубный. В эпоху, когда многие верят всему, что написано в соцсетях, нужны, считает герой России, новые стандарты профессии и модернизация профильного образования.
3: Современного журналиста появляется, может быть, переосмысленная социальная роль. Это защита общества от деструктивной информации. И в контексте обороны очень важная профессия. С завершением специальной военной операции, с победным завершением, противостояние это не закончится.
0: Юбилейный форум к десятилетию партийной женской лиги созвали в ЛДПР. Говорили о поддержке молодых мам, женщин-предпринимателей, о семейном здоровье и, конечно, про бойцов на фронте, где и слабый пол совсем не слаб. В мирной жизни для многодетных мам, считает член Высшего совета фракции Мария Харченко, нужно вводить специальную зарплату, а тем, кто работает с детьми-инвалидами, выделять больше бюджетных денег на гранты и отдать все это в ведение нового министерства.
4: Из всех оппозиционных партий ЛДПР самое наивысшее количество внесенных и принятых законодательных инициатив. Голос миллионов жителей будет услышан.
0: Студенты Южного федерального университета провели для кандидатов фракции «Новые люди» экскурсию по центру биоинженерии. Партийцы встретились с теми, кто получает высшее образование благодаря возможности пересдать ЕГЭ. О результатах реализованной партии инициативы рассказал Александр Чухлебов, лидер фракции «Новые люди» в Ростове-на-Дону.
5: Это инициатива новых людей, которую реализовали мы 3 года назад. В этом году данной возможностью воспользовалось 150 тысяч учеников. Они решили пересдавать ЕГЭ. За 3 года таких вообще 400 тысяч человек. Эту возможность нужно улучшать и давать больше шансов. Не один предмет пересдавать, а 2, 3.
0: Кандидаты 6 партий, в том числе коммунистов России и партии прямой демократии, подключились к дебатам в радиоэфире ВГТРК, обсуждали медицину и образование. В КПРФ подготовку 10 миллионов специалистов рабочих профессий к 2030 году считают избыточной. И вместе с экспертами подготовили свой законопроект образования для всех. О нем рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья и член фракции Алексей Куриный.
6: 3% от ВВП мы сегодня тратим в рамках всего государственного финансирования, надо 6. Именно на этом надо сосредоточиться.

0: перечислению усилия государства. Поэтому учитель – это главное, с него все начинается. Учитель – это нормальные зарплаты, учитель – это меры социальной поддержки.
1: Лидер «Справедливой России» перепоручил часть агитационной работы соратникам. Сообщение Сергей Миронов опубликовал в поездке по Алтайскому краю. Соратники, включая председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, члена фракции Сергея Кабышева, в центре «Московское долголетие» в это время занимались правовым просвещением старшего поколения.
2: Мы, партия «Справедливая Россия», выступаем за справедливое отношение власти к каждому гражданину нашей страны.
1: С рейдом по столичным дворам отправились члены партии «Зеленые». Сейчас, по мнению зампреда Московского регионального отделения партии Анны Буглаевой, в городе дефицит собачьих площадок.
3: «Зеленые» направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с призывом внести корректировки в стандарт благоустройства и утвердить норматив из расчета «одна собачья площадка на квадратный километр жилой застройки».
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года. Однако это касается только городов с населением более 1 000 000 человек, сообщили в Минцифры. Операторы связи смогут развернуть сети 5G на существующем оборудовании, а также получат возможность использовать новые частоты. С 2027 года в стране также предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции. Новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня днем в Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 20. В Москве 19 градусов и пасмурно. Сейчас в столице плюс 11, давление 754 миллиметра ртутного столба.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: В 1386 году французский город Фалес стал местом судебного разбирательства, объектом которого выступила обыкновенная свинья. Беспризорное животное атаковало трехмесячного малыша. Мальчик погиб от полученных ранений, а родители в тот роковой момент отсутствовали дома. Подозреваемая оказалась немедленно заключенной под арест и провела 10 суток в тюремной камере за государственный счет. Правосудие проявило гуманность и предоставило обвиняемой бесплатную юридическую защиту. Адвокат приложил усилия, однако оправдать животное не сумел. Следствие пришло к выводу, что обстоятельства дела исключают возможность снисхождения и постановило публично казнить виновницу преступления на центральной площади. Присутствовать на экзекуции обязан был отец мальчика и несколько свиней в назидание. Сам процесс казни оказался столь значимым событием, что нашел отражение в настенной живописи местной церкви Святой Троицы.
0: Audio Stories.
2: Oh, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
3: Руки моей железной
2: боятся, как огня.

0: как у орла. Оу, yes. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кабана, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Маяк.
2: Я ему говорю, не ходи ты за мной, не ходи ты за мной.

стоишь под окном, от кого бережешь этот каменный дом? А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет.

0: Audio Stories.
1: Аскеза – это добровольный отказ от определенных удовольствий или потребностей. Термин происходит от греческого слова «аскео», что означает «упражнять». Аскеза может быть кратковременной, как пост, или долгосрочной, на год, например, или долгосрочной. Аскеза часто применяется для укрепления духа и достижения целей, например, подготовки к экзамену с отказом от алкоголя и развлечений. Важно иметь конкретные и достижимые цели, чтобы избежать хронической неудовлетворенности. Например, цель стать более организованным для успешного завершения проекта, ясная и выполнимая. Аскеза подразумевает ограничения, которые действительно сложно переносить, поэтому полный отказ от алкоголя не будет аскезой для того, кто редко пьет. Со временем ограничения могут стать привычными и приносить удовольствие. Однако важно, чтобы изменения не вызывали чрезмерного стресса. Изначально аскеза была частью религиозных практик. Сегодня вокруг нее существует множество мифов, например, о договоре с миром, когда человек надеется получить что-то взамен за свои ограничения. Однако такие ожидания иллюзорны. Успех зависит от реальных действий, а не от магии аскезы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Есть теория, что солнце постепенно теряет свою яркость и становится бледнее. На детских рисунках несколько десятилетий назад солнце изображали ярко-желтыми или оранжевыми цветами. Сегодня многие замечают, что оно выглядит почти белым. Приверженцы данной идеи утверждают, что за последние десятилетия произошли серьезные изменения цвета звезды. Эта гипотеза появилась еще в начале 21 века, но широкую известность получила после публикации в соцсетях британским журналистом Джеки Дивой в 2023 году. Однако ученые уверяют, что никакой трансформации с Солнцем не происходило. Оно излучает весь спектр цветов одновременно, но земная атмосфера избирательно поглощает короткие волны синего света больше, чем длинные красного. Именно поэтому днем, находясь высоко в небе, Солнце воспринимается человеческим глазом белым, а ближе к горизонту приобретает оранжевые оттенки. Желтая краска из детских рисунков объясняется удобством восприятия. Белый цвет плохо различим на белом фоне бумаги.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Российские исследователи из Академии наук нашли в вечной мерзлоте на севере Якутии уникальную мумию трехнедельного детеныша саблезубой кошки возрастом около 37 тысяч лет. Несмотря на древность, хорошо сохранились голова, верхняя часть тела и некоторые элементы скелета. Анализ показал значительные отличия внешнего облика древнего хищника от современных львов аналогичного возраста. Саблезубый котенок имел широкую голову с большими челюстями, маленькие уши, развитые мышцы шеи и корпуса. Даже будучи совсем юным, у него наблюдались признаки будущих крупных зубов-кинжалов, которые развились бы позже. Ученые заметили утолщенную верхнюю челюсть, что характерно для формирования огромных клыков. Другие особенности включали сильные передние ноги и мягкую темную шерсть. Компьютерная томография показала сходство строения черепа с представителями рода гоматерий, которые известны своими гигантскими зубами и охотничьей стратегией, отличной от нынешних кошачьих. Благодаря уникальной сохранности организма специалисты получили первые достоверные сведения о внешнем виде гоматериев, вымерших родственников тигров и львов.
0: Audio Stories.

0: маяк.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Все забудьте про меня.
1: Маяк.
2: Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

Кто-то слабого обидел и хохочет, кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Audio Stories.
1: Морские течения, в отличие от ветра и солнца, обеспечивают выработку электроэнергии стабильно, независимо от погодных условий. Площади, которые они занимают в Мировом океане, достигают около 490 тысяч квадратных километров. Ученые провели масштабный анализ характера морских течений, собрав данные почти в 43 миллионах точек планеты за период последних трех десятилетий. Информация была собрана благодаря использованию специальных дрейфующих буев. Итоги анализа позволили выявить наиболее подходящие зоны для сооружения подводных генераторов электричества. Наиболее выгодными оказались участки вблизи восточного берега штата Флорида и побережья Южной Африки, где мощность энергетического потенциала достигает свыше 2500 ватт на квадратный метр, показатель, который превышает оптимальный уровень выработки энергии обычными наземными ветроэлектростанциями в 2,5 раза. Строительство морских электрогенераторов еще не началось. Необходимо провести дополнительные исследования и разработать схему самих генераторов.
0: Audio Stories.
2: Эй, ухнем, еще разик, еще раз.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Из дневника.
2: Апрель 1927 года. Неверие в людей. Меня всегда пугала эта бездна, когда я подходил к ее краю. И тут я все брал на себя. Не люди плохи, а я. И когда я уходил в себя, страдал о себе, что я не такой, как все, что у меня нет чего-то, что все имеют. Вдруг при каком-нибудь нечаянном взгляде на мир какая-нибудь березка, птица, река являлись в необыкновенной красоте. И тогда я, как бы прощенный красотою, я с любовью обращался к людям. Я верил им, и они мне помогали.
0: Михаил Пришвин.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Audio Stories.
1: Группа исследователей из немецкого центра исследования Земли сделала сенсационное открытие. В чилийской пустыне Атакама, одной из самых сухих и негостеприимных мест на Земле, обитают микробные сообщества. В этих экстремальных условиях живут активные микроорганизмы, что может изменить представление ученых о границах существования жизни. Для выявления живых микробов команда разработала уникальную методику, которая позволяет отделять генетический материал живых микроорганизмов от ДНК мертвых клеток. В результате были обнаружены бактерии, которые особенно устойчивы к крайне низкому уровню влаги и питательных веществ. Ученые взяли пробы почвы в нескольких точках пустыни, от прибрежных песков до самых засушливых участков на склонах Анд. Результаты показали, что на прибрежных участках с более высокой влажностью микробное разнообразие значительно выше, тогда как в более сухих регионах встречаются лишь специализированные виды, адаптированные к условиям низкой влаги. Ученые планируют продолжить исследования, включая метагеномный анализ, чтобы глубже понять механизмы выживания этих микробов.
0: Audio Stories.